0: 8442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
1: В Москве 6 утра. В Екатеринбурге 8. В Красноярске 10 часов. В Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: О Ближнем Востоке.
2: США намерены продолжать применять силу против Ирана до тех пор, пока не придут к выводу об отсутствии угрозы с его стороны. Такая позиция изложена в опубликованной в среду американской администрации стратегии борьбы с терроризмом. В документе также изложена позиция, согласно которой США продолжат концентрироваться на кинетических, разведывательных и кибероперациях против иранских прокси-сил. Ранее Дональд Трамп сообщил об очень хороших переговорах с Ираном за последние 24 часа. Президент США заявил о высокой вероятности заключения сделки с Исламской Республикой. Глава Белого дома также выступил в овальном кабинете с утверждением, что Тегеран отказался от атомного оружия.
1: О фейках.
2: Эксперт назвал ТАСС самые распространенные фейки в преддверии Дня Победы. Ими стали ложные сообщения, связанные с шествием «Бессмертный полк», отменой Парада Победы в Москве и переброской ПВО в столицу. Об этом сообщил начальник управления по противодействию распространению недостоверной информации «Оно Диалог региона» Сергей Маклаков.
1: Эксклюзив.
2: Режиссер Владимир Бортко поделился воспоминаниями о работе над сериалом «Идиот» и рассказал о выборе актеров на ключевые роли. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью на радио «Комсомольская правда». По его словам, участие Евгения Миронова и Владимира Машкова стало определяющим для проекта. «Если бы не было двух этих исполнителей, я бы даже не взялся снимать», — отметил Бортко. Он добавил, что постановка по Достоевскому требовала точного попадания в характер героев и глубокого понимания материала. Режиссер также высказал свое мнение о предыдущих экранизациях романа, назвав их недостаточно точными по отношению к первоисточнику.
1: О бизнесе.
2: И стартап XAI, основанный Илоном Маском, перестанет существовать как самостоятельная компания и войдет в структуру SpaceX. Об этом предприниматель сообщил в соцсети X. После реорганизации компания будет работать под названием SpaceX AI и займется разработкой ИИ продуктов для SpaceX. Причины такого решения Маск не уточнил. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что SpaceX конфиденциально подала документы для возможного выхода на биржу уже в июне. После поглощения XAI объединенная структура, по данным агентства, была оценена в 1 триллион 250 миллиардов долларов. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, китайский юань 10 рублей 99 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки».
3: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Дефицит перехватчиков «Патриот». Киев разрабатывает собственную систему противоракетной обороны. А там будет агитация и пропаганда. Молодежи до 22 лет хотят запретить выезжать с Украины без базовой военной подготовки. И уже в конце года в Минпромторге рассказали, когда «Суперджет» сможет выйти на регулярные пассажирские рейсы. Об этих и других новостях далее предстоит полчаса. Украина стремится разработать собственную систему противоракетной обороны на замену американским. А все дело в возникшем дефиците перехватчиков «Патриот», пишет издание «Политику», которое пристально следит за всем происходящим в мире с военным, а не только военно-политическим разрезом. Там говорится, что поставки систем ПРО, поступающих от Соединенных Штатов, становятся все более редкими. Кроме этого, подчеркивается, что на фоне событий на Ближнем Востоке усугубился дефицит ракет «РАС-3». Или ПАК-3, а существующие европейские аналоги потребностей Киева не покрывает. Вместе с этим Украина идет по пути развертывания войны и дальше. И намеренно хотят, планируют, думают, и никаких сомнений нет, что так и сделают, запретить молодежи от 18 до 22 лет. Ну, такая себе молодежь, но пусть будет. Так вот, выезжать из страны без базовой военной подготовки, заявили в Верховной Раде. Говорят, что на специальных тренировках, тренингах молодых людей будут агитировать вступать в ВСУ. Ну и не только вступать в ВСУ, можем мы предположить, а если речь идет об агитации и пропаганде, то все неонацистское содержание будет транслироваться в уши, наверное, сколько-нибудь еще отстраненной этой самой молодежи от 18 до 22 лет по полной программе. Правда, если вспомним последние, в общем, да уже больше, чем 10 лет, такой особой нацификации, хотя была она после 91 года, потом более активно в начале 2000-х при Ющенко, но и совсем уж расцвела вот где-то более 10 лет назад, то, конечно, в тех украинских школах с этой молодежью поработали уже довольно плотно. Но говорят, что на Украине есть такая проблема, в общем, как они это называют, такая феодалы в армии, такая феодальная, старая, неэффективная система ВСУ, из которой... в которой недостаток как раз есть вот этой военно-политической такой агитационной составляющей, смысловой составляющей. И здесь надо поработать. Здесь нацисты говорят, надо поработать. Потому что бегут, там же уже сколько там, сотни тысяч, да, вот этих бегущих оттуда. Плюс проблемы, связанные с... вот то, чем занимается ТЦК, ворует людей прямо на улицах, из домов, деревни опустили, а в городах просто вы не увидите молодых людей, но от 18 до 22 лет еще болтаются, до них руки не дошли, они, и, видимо, они пока еще не нужны, пока справляются теми, что есть, что, кстати, интересно, да, на фоне разговоров о нехватке, нехватке личного состава, и прямо говорят, что вместо людей должны технологии заработать, они должны восполняться дронами, наземными такими платформами специальными, роботизированными, которые могут замещать людей, и делают ставку именно на это. Поэтому от 18 до 22 лет еще и не призывают. Ну, а вот эта феодальная ВСУ, которую используют молодежь не только как мясо, кидая на убой, вот нацисты говорят, что надо по-другому подходить, надо с идеологией работать, надо накачивать их соответствующими идеологиями, идеологическими установками, идеологическими смыслами. И тогда вот бусификация такая не понадобится, бежать с передовой тоже так не будут. И потому они потихонечку подбирают вот эти и недобусифицированных, и бегущих с линии соприкосновения и работают с ними, накачивая вот таким образом. Молодежь от 18 до 22 лет, видимо, стояла в сторонке, или на руки не доходили, или еще почему. Но теперь взялись из-за нее. Пока, пока их из страны выпускают, ну, видимо, те, кто могли уехать, давно уехали. Те, кто не уехали, очевидно, сделать это просто не могут, дотянуться и до 18, и до 22 лет, или наоборот. Но к этому моменту, видимо, хотят их уже соответствующим образом подготовить, с тем, чтобы потом проблем не было и такая чудовищная бусификация не понадобилась, которую мы видим на Украине, принимает все более обостренные черты со стрельбой, с погонями, как люди на улицах пытаются и когда-то получается отбивать вот этих несчастных, не сумевших вовремя сбежать и убежать. И кто не хочет идти на фронт, кто не хочет умирать, кто не видит в этом смыслов, кто не понимает войны с Россией и не хочет в ней участвовать. Ну вот, теперь поработают и с ними. Что можно этому противопоставить? Вопрос хороший, согласитесь, открытый, большой, о котором, наверное, стоило бы говорить пристально. Да, есть вот призывы в соцсетях носить удары по центрам ТЦК, формирование вот туда, куда и везут этих бусифицированных. Но, в общем, пока проблема, конечно, это остается. Ну, а Госдепартамент одобрил потенциальную продажу ВСУ авиабомб увеличенной дальности модели «Джамп» и необходимого для них, для их использования оборудования на фоне духа Анкориджа. Сообщается честно об этом на сайте ведомства. Уточняется, что в соглашении могут также включить вспомогательные обозначенным снарядом оборудование и запчасти для него. Туда же войдут ряд аксессуаров, программное обеспечение и техническая документация, требующаяся для этой военной техники. Короче, по полной программе. Продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
4: Уже не раз было такое, что заявление Белого дома или Пентагона о прекращении или сокращении или задержке военной помощи Украине оказывалось блефом. Такие же обещания звучали всего лишь пару недель назад. А что мы видим сегодня? Вот что. Цитирую документ Госдепа. Государственный департамент США принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины бомб «Дждам» увеличенной дальности и сопутствующее оборудование. Там целая гора сопутствующего оборудования, которое превращает эти бомбы в высокоточные оружие. Вопрос уже решен. И эти бомбы скоро попадут на Украину. Это, я надеюсь, понятно. А теперь же возникает вопрос, а кто будет платить за эти бомбы? Ведь стоимость немаленькая. 373 миллиона. Кто платит вот эти деньги? Ах, будет платить Европа. Та самая Европа, которая украла российское подсанкционное 90 миллиардов и осчастливала этим Зеленским. Так что как бабло, как говорится, есть. Ну, что это же за зверь такой вот боеприпас к дам? По строгому счету, даже не боеприпас, а целый комплекс с такими сумасшедшими, новейшими американскими техническими наворотами. Это, по сути, высокоточное оружие. То высокоточное оружие, которое сначала летело на дальность 28 километров, потом 60, а сейчас, говорят, вот новейшие бомбы могут лететь даже на 120 километров. Ну и что же это за зверь такой? Как с ним бороться? Если у российской армии есть? Есть такой опыт, есть. Ну, во-первых, эти бомбы – это старые знакомые. Российская армия сообщила о том, что мы их начали сбивать нашими средствами ПВО еще в начале 23-го года, а точнее в мае 23-го года. Ну и что? Каким оружием мы бьем по этим бомбам? Это зенитно-ракетные комплексы С-300, С-400, ТОР-2, ТОР-М2, БУК-М, Панцирь-С1. Так вот, запомните, на боевом счету этих наших комплексов уже набирается по несколько десятых сбитых гдамов. А цена одного такого боеприпаса тянет, говорят американцы, больше, чем на 2,5 миллиона долларов. Ну, а что думают наши эксперты по этой части? Специалисты по системам ПВО. А известный военный аналитик, эксперт Алексей Леонков, в частности, сказал, на первый взгляд, это достаточно мощное и опасное оружие. Но тут есть и минусы. Чтобы сбросить этот боеприпас к дам с дальностью, скажем, 80 километров до цели, боеприпас нужно применять с высоты 10 или 12 километров. Украинская авиация сейчас из-за наших действий на такой высоте не летает. Ну а какие же самолеты могут применяться под этот боеприпас? Ну это старые советские или российские самолеты, которые есть на вооружении ВВС Украины. Это и Су-27, и Су-24, МиГ-29. Там просто их нужно, как говорится, оборудовать по эти боеприпасы. Это серьезная проблема, и не всегда нам удается. Потому что были случаи, когда украинцы со своих самолетов бросали эти бомбы в никуда. Они даже на десятки километров не долетали до цели. Но зато у украинцев есть F-16. Вы знаете, там пообещал Запад, их около 20. Где-то порядка 10 их уже базируются на украинских аэродромах, по которым мы бьем. Да, значит, опыт есть. Ну что, это говорит только об одном. О том, что и США, и Европа по самые ноздри погружаются в боевые действия против российской армии. Ну, это попытка и дальше наращивать боевой потенциал вооруженных сил Украины. Ну и тут вопрос, а какие же при этом могут быть переговоры, о которых так жарко ратует Трамп. Смешно, не правда ли? Накачка Украины такими боеприпасами лишь удлинит время боевых действий. Но российской армии предстоит нейтрализовать эту угрозу. И что? Ну, ей не привыкать. Опыт есть. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: 40 школьников отравились газом в Омской области. Что-то пошло не так. Об этом через пару минут.
1: сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Руководитель отдела исследования энергетического комплекса «Мира и России» Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин о кризисе в организации стран-экспортеров нефти.
5: Ну, это пока, конечно, мнение отдельных людей за пределами Венесуэлы. Да, определенное давление на страну может оказываться, но давайте не забывать, что Венесуэла одна из немногих стран ОПЕК, которая там с самого начала, и она является страной-основателем. Тоже ОАЭ, оно присоединилось позже. Венесуэла все-таки лежала в основе создания организации, поэтому там есть свои исторические тенденции, и вот на протяжении всего существования она, естественно, входила в организацию. Тем не менее, тревога вокруг ОПЕК действительно есть, потому что то, что произошло заявление Эмиратов, это серьезный урон, естественно, по позициям самого ОПЕК, потому что Эмираты были третьи по величине производители. Но я бы обратил внимание на то, что это во многом влияние самой политики ОПЕК, которая велась в последнее время. Потому что за последнее время Эмираты — это совершенно не первая страна, которая вышла. То есть до этого вышли Катар, Эквадор, Ангола. А проблема вся в том, что ОПЕК достаточно жестко стала контролировать добычу, причем в те моменты, когда, в общем-то, хорошо, когда это происходит в моменты кризисные, там ковид, падение экономики и так далее, но контролировали и в момент роста рынка, тем самым давали возможность наращивать добычу и занимать ниши других компаний, соответственно, альтернативным игрокам, и зажимали игроков внутри ОПЕКа. И вот этим действительно многие были недовольны.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Итак, десятки школьников, почти полсотни, отравились газом в Омской области. Там производили опрессовку оборудования. Речь идет о школьниках 5 и 6 классов. Они госпитализированы, возбуждено уголовное дело. С нами корреспондент «Комсомольской правды» в Омске Екатерина Сафонова. Екатерина, здравствуйте. Что произошло? Как дети?
6: Здравствуйте, коллеги. 15 человек находятся в стационаре. Один из них взрослый, это как раз педагог, который находился в это время с ребятами. Как все произошло? Это был обычный традиционный урок информатики в местном центре IT, так сейчас модно называть. И вообще урок каждую неделю проходит, но сегодня вот он пошел не по сценарию. Единственное, что могу сказать, что не 50 человек, а 40 было ребят. Это действительно ученики 5 и 6 классов. Но очень быстро сработал педагог, он почувствовал запах специфический метана и вывел детей. Единственное, вот когда мы были на месте, мы увидели, что помещение очень небольшое, и там всего одно окно. А так как в Омской области, вот в Таре, в частности, жарко, окно было открыто. И вот единственное, поток вот этого газа пошел на ребят, и очень быстро стали ребята слезятся глаза, вот как сказали нам свидетели, и кашель. И сразу педагог вывел на безопасное расстояние. Как оказалось, что большую часть детей действительно удалось спасти от более серьезного отравления из-за действий педагога, который там находился вот с первой минуты и единственный пострадал тяжелее других. Вот сейчас именно этот взрослый находится в стационаре. На месте работают специалисты, которые выясняют, были ли нарушения при прессовке газового оборудования. Вот это действительно узел газовый находился и находится непосредственно рядом со школой. Почему проводились работы без определенных инструкций, где, на каком этапе было нарушение, это будет еще предстоит выяснить следствие и прокуратуре.
3: А получается, газ не отключался, технологические работы рядом со школой?
6: Была прессовка сети, прям непосредственно, буквально в 200 метрах, а был у нас еще ветер, и вот это все задувало вот в эту кабинет-трубу, так скажем, одно окно и дверь в коридор. И дети оказались вот в этом вот вакууме, где шел газовый поток. Это, к счастью, что не было никакого там замыкания, и все очень быстро развели детей. Отдельно спасибо педагогам, отдельно спасибо специалистам, которые организовали безопасную эвакуацию, потому что это обычный учебный день. То есть могли бы, конечно, не организоваться, но на данный момент все хорошо. Получается, что 7 человек сейчас остались под наблюдением врачей в стационаре, в терапевтическом отделении. Им дается лечебные процедуры, в частности, отдельно токсиколог работает. Серьезных отравлений нет. Вот это только благодаря тому, что оперативно сработали именно на местах педагоги. Действительно, для Тары это ЧП, потому что это город достаточно спокойный, и люди много лет ждали газа, и вот недавно только вот эту сеть провели, достаточно современную, новую. Возможно, это как раз было связано с пусконаладочными работами. Возможно, как раз вот это недосмотр был связан именно с таким, с такой ситуацией.
3: А вот интересно, такой нюанс под конец, давай рассказывать, недавно газ провели, то есть во весь город или это вот...
6: Там этом... есть небольшие участки города, где есть газификация, где нет газификации. Тара очень давно ждала газ, и, возможно, я не утверждаю, точно не знаю, но этот узел, возможно, попал как раз вот в систему либо переподключения газовых сетей, либо вот такой технической проверки, когда ее только вот подключали. Потому что все-таки вот такая вот техническая работа ведется не первый год. Торчане, как мы их называем, всегда вот ждут природный газ. И это действительно радость для села, вот не исключая такие сложные ситуации, которые сегодня произошла.
3: И еще раз скажем, значит, школа находится буквально, да, 200 метров, вы сказали.
6: Около 200 метров, да, от вот этого узла, где произошел вот выброс газа.
3: Да, спасибо, Екатерина Сафонова, корреспондент «Комсомольской правды» в Омске. Конечно, хотелось бы услышать внятный ответ газовщиков, что они имели в виду и хотели сказать этими работами в 200 метрах от школы. В Минпромторге рассказали, когда же российский самолет Суперджет 100 сможет выйти на регулярные рейсы. Внимание, дальше термины «надо», «нужно», «необходимо» и «должны». Так вот, должно это произойти в конце 2026 года. Ну, произойдет или нет, вопрос. В настоящее время проект находится на завершающем этапе подготовки. Насколько это вероятно, об этом далее.
7: Полностью импортозамещенный авиалайнер Суперджет 100 готов к серийным поставкам и приступит к выполнению регулярных рейсов по России предположительно в конце 2026 года. Об этом рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов. По его словам, сертификация запланирована на август текущего года. Времени остается не так много, но можно уложиться в озвученные сроки, рассуждает в эфире радио «Комсомольская правда» авиаэксперт, главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
8: Самолет Суперджет 100 находится на завершающей стадии летных сертификационных испытаний, и не только летных. Об этом говорят недавние новости. Буквально некоторое время назад самолет Суперджет 100 в сопровождении самолета МС-21 Ил-114-300 летали в Архангельск. Там проходили испытания на обледенение. Все три самолета прошли эти испытания успешно. Также буквально недавно, на днях, была новость о том, что пройден очередной этап испытаний двигателя Суперджета. Это было испытание на забрасывание льда в работающий двигатель на стенде на скорости 900 км в час. Это двигатель ПД-8. И это как раз все указывает на то, что это действительно вот эти самые испытания, они уже обычно проводятся, когда изделие находится в высокой степени готовности. И если посмотреть на график, план оставшихся сертификационных испытаний, то вполне реально, вполне возможно их завершить до осени, а значит, есть все шансы самолету к осени получить сертификат типа, то есть документ, подтверждающий его надежность и безопасность и разрешающий эксплуатацию в гражданской авиации, то бишь перевозить пассажиров.
7: Суперджет 100 – это ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет. Его создали по программе импортозамещения системы компонентов. Он станет еще одной моделью лайнеров типа Суперджет. Сейчас в различной степени готовности находится 26 серийных летательных аппаратов и 42 законтрактованных. О каком объеме поставок импортозамещенного Суперджет 100 может идти речь и ждут ли его авиакомпании, отвечает главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
8: Самолет Суперджет 100 крайне востребован сегодня на российском рынке. Если посмотреть на те суперджеты первой генерации, еще не импортозамещенные, их около 150, и они очень-очень интенсивно летают в России, эксплуатируются, и авиакомпании хотят еще больше. То есть емкость рынка суперджетов примерно, ну, минимум 250 самолетов наш рынок может поглотить. С учетом того, что темпы производства этого самолета в среднем были 20 единиц в год, и, скорее всего, такими и останутся, то в промышленности, я гарантированно, есть работы лет на 10.
7: Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что российская авиационная промышленность за 5 лет полностью импортозаместила самолеты. Министр подчеркнул уникальность этого достижения. По его словам, в мировой практике создание самолета с нуля, даже при наличии готовых наработок в сегменте двигателестроения, занимает до 10 лет от начала разработки до первого полета. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
3: Ну а с новостями экономики и финансов далее Евгений Проскуряков.
1: Экономика на радио КП.
9: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. Как подсчитали аналитики компании «Финэкспертиза», средние заработки женщин на крупных и средних предприятиях России в прошлом году были на 33,7% ниже, чем у мужчин. Это самый большой гендерный разрыв за последние 13 лет. В деньгах разница составила 37 800 рублей. Заодно эксперты выяснили, в каких краях и областях этот разрыв самый большой. Тут обошлось без сюрпризов. Лидируют северные и дальневосточные регионы, где много предприятий с тяжелыми условиями работы, на которых трудится и получает высокие зарплаты в основном сильный пол. Например, в Мурманской и Еврейской автономной областях, а также в Забайкальском крае, зарплаты мужчин почти в 1,5 раза выше, чем у женщин. А в регионах, где высока доля бюджетников, зарплаты отличаются не так сильно. Например, в Ингушетии и Кабардино-Балкарии, а также в Ивановской области, заработки женщин отстают от мужских максимум на 20%. Если говорить о конкретных отраслях, то самый большой разрыв в культуре и спорте, а самая маленькая разница в образовании и строительстве. Почему же женские зарплаты так сильно отстают? Тут сразу несколько причин. Во-первых, женская карьера переменчива. Например, женщины уходят в декрет, они чаще берут больничный вместе с детьми. Кроме того, мужчины чаще работают в отраслях с высокими зарплатами. Например, в нефтегазовой сфере и промышленном производстве. А женщин больше в тех отраслях, где зарплаты пониже. Это, например, образование и здравоохранение. Да и среди начальников женщин поменьше. А растет зарплатный разрыв из-за того, что в последние годы у нас на подъеме импортозамещение. Сильнее всего доходы повышаются на производстве, причем в традиционно мужских профессиях. У сварщиков, токарей, электриков и так далее. Как отмечают аналитики, неравенство в оплате труда прослеживается на всех этапах карьеры и практически не зависит от стажа. Единственное исключение – это возрастная группа до 18 лет. Там доходы девушек в среднем на 10% превышают заработки парней.
1: Экономика на радио КП.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Реклама.
10: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
11: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
1: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
12: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
13: К нам весна шагает быстрыми шагами, и сугробы тают под ее ногами. Русская весна на радио «Комсомольская правда».
14: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
14: О политике.
2: Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в современном мире формируется новая геополитическая реальность, в которой Европа постепенно теряет гарантированную опору на Соединенные Штаты. В авторской статье он отметил, что глобальная система становится двухполюсной с доминированием США и Китая, в то время как Европа сталкивается с усилением экономических и энергетических ограничений. По словам Вучича, страны Европы все чаще вынуждены учитывать нехватку энергоресурсов и сырья, а также регуляторные барьеры, что осложняет их развитие. Он подчеркнул, что вера в сохранение прежнего уровня благосостояния без структурных изменений – это иллюзия, и Европе необходимо адаптироваться к новым условиям.
14: О криптовалюте.
2: В России продолжается развитие инфраструктуры рынка цифровых активов. Расширение линейки криптовалютных индексов рассматривается как шаг к постепенной институционализации крипторынка. Эксперты отмечают, что такие индикаторы помогают формировать единые ориентиры цены и создают базу для анализа рынка, снижая часть рыночных рисков. В дальнейшем на этой основе могут появиться производные финансовые инструменты и новые инвестиционные продукты для квалифицированных участников. При этом подчеркивается, что сами индексы не заменяют торговую инфраструктуру, но формируют основу для развития внутреннего рынка цифровых активов и снижают зависимость от внешних площадок.
14: Эксклюзив.
2: Режиссер Владимир Бортко рассказал о подборе актера на роль Иосифа Сталина в новом сериале и отметил внешнее сходство исполнителя с историческим персонажем. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью на радио «Комсомольская правда». По его словам, актер Игорь Меркурбанов в гриме оказался максимально близок к образу Сталина. Сериал снимается на площадке Москино и посвящен последним годам жизни советского лидера. Режиссер подчеркнул, что стремится показать Сталина как живого человека, а не только исторический символ.
14: О футболе.
2: Вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов стал первым российским игроком, дважды вышедшим в финал Лиги чемпионов. В ответном полуфинальном матче турнира ПСЖ сыграл в ничью с мюнхенской «Баварией» и по сумме двух встреч вышел в финал, где встретится с лондонским «Арсеналом». Решающий матч пройдет 30 мая в Будапеште. Ранее Сафонов уже принимал участие в финале турнира, а также стал пятым российским футболистом, выигравшим Лигу чемпионов. Доллар США сегодня стоит 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, китайский юань 10 рублей 99 копеек. И о погоде в Москве. В четверг днем возможен небольшой дождь от плюс 14 до плюс 28. В Санкт-Петербурге облачно от плюс 6 до плюс 12. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
3: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Более чем полтысячи дронов, более 10 управляемых авиационных бомб и «Хаймерс». Итоги атаки ВСУ по России за сутки. Венгрия вернула Украине средства и ценности, конфискованные в марте. И с сентября номер мобильного телефона можно будет переносить между регионами. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Итак, буквально за минувшие сутки силы ПВО уничтожили 605 украинских дронов, 12 управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд «Хаймерс». Об этом сообщили в Министерстве обороны. Утром 6 мая стало известно, что 5 мирных жителей погибли в результате атаки Киева по Джанкою в Крыму. Тоже беспилотники, тоже дроны ВСУ. Губернатор Аксенов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. По его словам, семьям жертв будет оказана вся необходимая помощь, поддержка со стороны властей. Глава Крыма подчеркнул, что на месте происшествия все необходимые службы, ситуация под контролем, призвал сохранять спокойствие, доверять исключительно официальной информации. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал гибель мирных граждан большой трагедией и подчеркнул, что депутаты готовы оказать всю необходимую поддержку. Мария Захарова заявила, что удары дронов ВСУ по Джанкою – это акт терроризма со стороны киевского режима. Также, или кроме этого, Несколько мирных жителей пострадали в результате атак беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области. С нами специальный корреспондент «Комсомольской правды» в Белгороде Виталий Сачкан. Виталий, приветствуем. Какая обстановка у вас?
15: Здравствуй, Игорь. Да, обстановка, ты знаешь, на самом деле очень напряженная. За прошедшие сутки у нас погибло 2 мирных жителей и 10 дополнительных еще раненых, среди них дети. Разбиты десятки автомобилей, повреждены многоэтажки, квартиры в многоэтажках, сельскохозяйственная техника. То есть враг, в общем-то, абсолютно не снижает свою активность, а наверняка даже наоборот. Вот буквально несколько минут тому назад отзвенела последняя сирена ракетной опасности. И, по сути, вот с апреля, с начала апреля, по сути, каждый день начинается утро в Белгороде и в приграничных регионах именно сирен, оповещающих либо о ракетной опасности, либо об атаке беспилотных летательных аппаратов. Каждый день фиксируются случаи уничтожения техники, жилья, атак на сельскохозяйственную технику. И, по сути, каждый день у нас страдают мирные жители, раненые, есть погибшие. Количество, к сожалению, с каждым днем оно все больше и больше увеличивается.
3: Да, в общем, и насколько мы понимаем, речь идет не только о приграничной территории, да, но и вот по фактически всей области.
15: Да, идет глубже и глубже. Уже атаки на Старый Оскоб, на Губкин, это на 2 крупных также города, промышленный центр Белгородской области, который находится, по сути, в центре, порядка 200 километров от границы. И они также подвергаются довольно постоянным атакам. Но я не говорю, конечно, о приграничных зонах. Это, естественно, Шебекино, Красная Яруга, Грайворон, Белгородский район и ряд других районов, но порядка 10 регионов приграничных и отдаленных от этого уже места, они подвергаются постоянным атакам беспилотников. Ну а приграничье, помимо того, что их обстреливают ракетами, обстреливают также и различной военной техникой из гранатометов, из минометов, из танков обстреливают. То есть обстановка, в общем-то, довольно напряженная на самом деле, к сожалению. Вот такая на сегодняшний день у нас ситуация в Белгородском регионе.
3: Да, спасибо. Виталий Сачкан, специальный корреспондент «Комсомольской правды» в Белгороде. Венгрия вернула Украине средства и ценности, конфискованные у сотрудников украинского государственного Ощадбанка в начале марта, заявил Зеленский, поблагодарив Будапешт за конструктивный подход и цивилизованный шаг. С сентября, да, и чтобы понять, вот, что имеется в виду, да, какие перспективы у этого взаимодействия Киева и Будапешта. С нами политолог, публицист Юрий Светов. Юрий Ильич, здравствуйте. Ну, уже, наверное, все забыли, да, что было в начале марта, средства, ценности. И важно, что, получается, могут договариваться.
16: Ну, ведь, а вдруг эти деньги предназначались в том числе европейским лидерам? Об этом же упорно говорили, что деньги везут, эти деньги предназначены для выплат кому-то за что-то. Утверждают, что Зеленский, когда вот летает на самолете на своем в разные страны, он, среди прочего, возит деньги наличные. Но откаты же идут вот с тех денег, которые поступают на Украину от американцев во времена Байдена или сейчас во время европейцев. Он же делится с чиновниками. И я не исключаю, что эти деньги, которые везли, они в том числе там доля каких-то важных европейских людей. Об этом Мадьяру, видимо, было сказано. И он, ну а что он будет за чужие деньги спорить? Он отдал. Ему надо выстраивать новые отношения. Это не означает, что он будет полностью проукраинским политиком, как, допустим, руководители Эстонии или там Польши. Он же сказал, что в Будапеште будет венгерское правительство, а не проукраинское. Но, тем не менее, он будет более прагматично действовать. Он не будет задираться так, как Орбан. Ну, будет в каких-то вещах уступать, в каких-то будет отстаивать свое. Но он более гибкий, он не мыслит Венгрию вне НАТО и вне Европейского Союза, а значит, будет считаться с их правилами.
3: Ну, и, в общем, перспективы-то какие, да? Венгрия, тут вот интересно были сообщения о том, что Польша хочет самую сильную армию, значит, Германия собирается, вот наши дипломаты говорят, на войну с нами. И, в общем, вся эта кампания, там, кто быстрее, кто сильнее. И Венгрия немножечко в сторонке, да, но Австро-Венгрия там же тоже где-то маячит, да, как Габсбурги, стоящие и за Орбаном, и за Мадером.
16: Да, может быть, разговоры об этом идут, но у Венгрии, вот ключевой вопрос, у Венгрии нет выхода к морю. Она страна, окруженная другими государствами, и это она должна учитывать. Я думаю, что и в Австрии тоже. Хотеть-то можно, а потенциал-то есть для того, чтобы возродить Австро-Венгрию. Это значит, надо претендовать на те земли, которые когда-то входили в эту империю, а потом стали суверенными государствами. Мне кажется, что таких великих планов все-таки у Венгрии нет. Смотрите, Мадьяр снял вето на выдачу кредитов 90 миллиардов Украине, но при этом подчеркнул, что они вклад в этот кредит не будут вносить.
3: Ну, это все. Вот, это все.
16: Санкции они поддержат, но и Орбан, предыдущие 19 пакетов санкций, Орбан за них проголосовал. Поторговался, получил какие-то преимущества, которые ему нужны были, и поддержал. Мадьяр точно так же будет себя вести. Может, менее вызывающе, но он будет приспосабливаться. Но давайте согласимся, по одежке протягивает ножки. Такой же маневрирующий президент Сербии Вучич, потому что, ну а чего ему делать? Опять-таки он в окружении натовских и ЕСовских государств.
3: Но он же поставляет оружие просто прямо, да, да, не стесняясь.
16: Да. Ну и
3: стоял, по-моему, здесь на Параде Победы каком-то, да, стоял там с ленточкой что-то там. Ну, ничего, нормально. Да, не мешает.
16: И Фицо тоже смотрит на то, что Словакия поставляет оружие Украине. Нам должно быть легче от того, что это не государственная структура, а частная. Ну, помним, на чьей стороне во Второй мировой войне была и Словакия, и Венгрия. Помним же это, помним. С Гитлером были.
3: Здесь же еще интересно, что вдруг внезапно, да, там впервые с какого там года, за десятилетие, в Конгресс США прибыл этот странный старичок.
16: Нет, он с времен его матери Елизаветы II, по-моему, лет 30.
3: Лет 30,
16: там, да. В 21 веке, по-моему, она не выступала еще.
3: Вот, лет, да, вот он тоже где-то там с 90-х. Он прибыл в Конгресс и сказал американцам, Карл, да, III или... Сказал американцам, значит, что вы давайте, одевайтесь, собирайтесь на войну с Россией, как всегда в предыдущие, значит, мы с вами, да, во всех мировых войнах, холодных, в Афганистане, мы всегда воевали с русскими, и вот этот час пробил, а они встали, там, аплодировали, да, шквал там, какой молодец. То есть, просто вы вспомнили, там, Словакию, еще что-то, сейчас получается ситуация, что нету, ну, они все как-то вместе, администрация Трампа Госдепу эти бомбы передала прямо сейчас в духе Анкориджа Киеву, да? И...
16: 400 миллионов долларов.
3: А, да, деньги, дроны, все на победу в Украине. Украина
16: Задоре... Все-таки король немножко другой. Напомним, его был дед, король Георг, который передал меч королевский доблестным защитникам Сталинграда, письмо послал: «Мы благодарны вам, вы нас спасли». Ну, у внука память такая избирательная, он не так размышляет, поэтому он призывает воевать.
3: Ну, у нас у самих с памятью разные бывают, да, тут надо признать, что и расхлебываем. Но в целом, резюмируя, в общем, Венгрия, к чему, да, я вот это вспоминал, Венгрия где-то в конце этого списка, но стоит вот от Соединенных Штатов и далее.
16: Да, конечно, конечно. Я говорю, мы, вот когда говорят о том, что Дмитрий Медведев правильно заметил, что денацификация Германии не была доведена до конца, но мы ведь тоже грешны этим. Мы же не сделали денацификацию Венгрии, которая на Дону войска прислала. Мы не сделали денацификацию Финляндии, которая была, войска участвовали в блокаде Ленинграда. Мы же тоже этого не сделали.
3: Ну, были ли возможности у нас тогда проводить все это? Да,
16: но
3: это
16: вот политические такое... соображения были, ну, не надо, не стоит напоминать.
3: И политические вот, были, да, это, да, и политические, да. Но если говорить, да, о самой Германии, все-таки там туда вошли же не только мы тогда. Но большой разговор, интересный тоже, тем более в преддверии 9 мая. Спасибо, Юрий Ильич, Юрий Светов, политолог-публицист, был с нами на связи. Что будет, если блогер будет платить страховые взносы и проживет 25 лет? Какую получит он пенсию? Расскажем через пару минут.
17: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
18: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
17: Сказано реклама. Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая.

0: и 8-963-719-59-94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
3: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду».
4: Итак, в случае уплаты блогерам максимальных страховых взносов в течение 25 лет, четверти века. Его пенсия будет и превысит аж 43 тысячи рублей. Гуляй, не хочу. Минимальных на протяжении того же времени 13 тысяч. То есть превысит 43 тысячи рублей от минимальных. Это посчитал профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. И в эфире радио «Комсомольская правда» он расписал свои расчеты.
5: Пенсия у нас зависит от двух факторов. Это трудового стажа и размер заработной платы. У нас есть минимальные выплаты, которые позволяют сформировать, соответственно, пенсионные баллы. Это отчисление с МРОТа в размере там, 22%. Есть предел, выше которого уже отчисление только не производится. Поэтому если мы берем вот эту вилочку, когда блогер платит взносы только с МРОТа, максимально допустимые суммы, ну, это получается такой разброс. Так, в одном случае можно претендовать на 13 тысяч, на другом случае можно претендовать на пенсию выше 43 тысяч. Надо иметь в виду, что значение текущих цен посчитано, да? Но у нас каждый год происходит индексация пенсии. Это раз. А во-вторых, у нас еще индексируется стоимость пенсионных баллов. Поэтому, естественно, сумма там через 35 тысяч, она будет совершенно другая. Все зависит от того, какие темпы инфляции будут. Но если вот предположить, что все останется так, как есть, ну, где-то там через 35 лет у него может быть и 120 тысяч. То есть все познается в сравнении, к тому времени зарплата будет другая. Поэтому, безусловно, эти расчеты, которые мной произведены, они актуальны для текущего периода времени.
4: Ну, а разрыв в зарплатах мужчин и женщин тем временем все увеличивается. Об этом подробнее с мужской позиции Евгений Проскрюков.
1: Экономика на Радио КП.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. Как подсчитали аналитики компании «Финэкспертиза», средние заработки женщин на крупных и средних предприятиях России в прошлом году были на 33,7% ниже, чем у мужчин. Это самый большой гендерный разрыв за последние 13 лет. В деньгах разница составила 37 800 рублей. Заодно эксперты выяснили, в каких краях и областях этот разрыв самый большой. Тут обошлось без сюрпризов. Лидируют северные и дальневосточные регионы, где много предприятий с тяжелыми условиями работы, на которых трудится и получает высокие зарплаты в основном сильный пол. Например, в Мурманской и Еврейской автономной областях, а также в Забайкальском крае зарплаты мужчин почти в полтора раза выше, чем у женщин. А в регионах, где высока доля бюджетников, зарплаты отличаются не так сильно. Например, в Ингушетии и Кабардино-Балкарии, а также в Ивановской области заработки женщин отстают от мужских максимум на 20%. Если говорить о конкретных отраслях, то самый большой разрыв в культуре и спорте. А самая маленькая разница в образовании и строительстве. Почему же женские зарплаты так сильно отстают? Тут сразу несколько причин. Во-первых, женская карьера переменчива. Например, женщины уходят в декрет. Они чаще берут больничный вместе с детьми. Кроме того, мужчины чаще работают в отраслях с высокими зарплатами. Например, в нефтегазовой сфере и промышленном производстве. А женщин больше в тех отраслях, где зарплаты пониже. Это, например, образование.

0: образования и здравоохранения. Да и среди начальников женщин поменьше. А растет зарплатный разрыв из-за того, что в последние годы у нас на подъеме импортозамещение. Сильнее всего доходы повышаются на производстве, причем в традиционно мужских профессиях. У сварщиков, токарей, электриков и так далее. Как отмечают аналитики, неравенство в оплате труда прослеживается на всех этапах карьеры и практически не зависит от стажа. Единственное исключение – это возрастная группа до 18 лет. Там доходы девушек в среднем на 10% превышают заработки парней.
1: Экономика на радио КП.
2: Уже с сентября при переезде в другой регион, ну и просто, если очень захочется, можно будет поменять номер, поменять оператора с сохранением мобильного номера. То есть не только в рамках своего региона, но и между регионами тоже. Чтобы перенести номер, нужно будет просто обратиться с заявлением к своему оператору связи. Что это нововведение дает, об этом далее в следующем сюжете.
3: С 1 сентября будет разрешено сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Такое постановление приняло правительство. Чтобы перенести номер межрегионально, абоненту достаточно обратиться к своему оператору. Раньше такой возможности не было. Перенести номер можно было только в пределах одного региона. Как пояснили в Минцифры, изменения сделают услуги связи удобнее и доступнее для граждан, а также усилят конкуренцию на рынке. Почему раньше такой опции не существовало с учетом отсутствия роуминга внутри страны? Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
4: Ситуация с переносом мобильного номера, она была сложной между регионами, исходя из юридических вопросов регуляторики. Номер не принадлежит операторам. Номер закрепляется за операторами, и есть зональное разделение по регионам. У нас так тарификация устроена. Фактически нужны были изменения в нормативные акты и законы, которые наступили. Технически проблемы не существовало. И теперь абоненты разных операторов могут, несмотря на регион, переходить из одного региона в другой со своим номером мобильного телефона.
3: Пока непонятно, как долго будет осуществляться перенос номера телефона из одного региона в другой и будут ли еще условия, помимо подачи заявления, которые должен будет выполнить абонент. По словам Эльдара Муртазина, с появлением возможности сохранить номер телефона по некоторым регионам можно ожидать повышения цен на мобильную связь.
4: Есть другой вопрос, что в регионах зачастую стоимость мобильной связи ниже на 30-40%, а иногда даже и больше. Этим, собственно говоря, пользовались люди в прошлые годы, когда они покупали где-нибудь в Чебоксарах сим-карту, приезжали в Москву и платили в 2-3 раза меньше за тот же объем данных. Но с появлением безлимитных тарифов, ценовой войной, которая началась в августе прошлого года и продолжается сейчас, когда безлимит стоит порядка 300 рублей, все это не играет роли.
3: Для того, чтобы воспользоваться возможностью межрегионального переноса номера, абоненту нужно будет обратиться к оператору связи с заявлением. Подать его можно лично или дистанционно через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров, ну или с помощью портала госуслуг. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Задумали поучиться в магистратуре, вот не тут-то было, не так просто теперь может статься, вам будет это сделать. Если у вас нет бакалаврского уровня образования по той специальности, по которой вы решили хитренько пойти и обдурить всех за год или за два поучиться в магистратуре, теперь это сделать не получится. Вы должны будете по полной программе, потому что вы же не знали ничего, а тут пришли, и как вы не знали, пришли. В общем, никак. Авторы законопроекта хотят повысить ваш уровень образования с заботой о вас. Получится это сделать или нет, попробовал выяснить Егор Волгин.
5: Россиянам хотят усложнить путь в магистратуру. Согласно законопроекту, подготовленному в Госдуме, возможность поступить на эту степень высшего образования должна быть только у тех, кто окончил соответствующее направление бакалавриата. Таким образом, бакалавр больше не сможет получить дополнительно другую специальность. Авторы инициативы уверены, что это повысит качество образования и качество подготовки самих специалистов на выходе. По их словам, за 2 года магистратуры просто невозможно получить фундаментальные знания по профилю, который отличается от бакалаврского. К тому же, из-за того, что на выходе магистры имеют 2 профессии, студентов недополучает и сфера второго высшего образования. Большинство экспертов согласились, что магистратура не должна становиться механизмом переподготовки и получения новой специальности. Для этого уже существуют специальные программы обучения. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказала профессор Института развития образования Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
6: Магистратура в рамках Болонского процесса, это считается первой ученой даже степенью. Конечно, это углубление, это не базовая подготовка. Это не для смены профессии уровень образования. Для смены профессии у нас есть профессиональная переподготовка. Минимум 250 часов, это, как правило, годовые программы. Вот там действительно вы идете с одним направлением подготовки, получаете совсем другое. Если вы хотите потом продолжить в магистратуре, пожалуйста, можно пройти профессиональную переподготовку. И потом уже тогда претендовать на обучение в магистратуре и защиты фактически магистерской диссертации, проекта или стартапа, как там уже будет устроена сама магистратура.
5: В то же время некоторые эксперты высказали опасения, что нововведение, по сути, закрывает для человека возможность получить магистерскую степень в специальности, которой он не обучался. Например, в свое время он отучился на медицинском направлении, но со временем сменил профессию и стал заниматься IT-технологиями. И чтобы повысить свой уровень знаний, он хочет поступить в магистратуру, но сделать этого не может из-за отсутствия бакалавриата по этой специальности. Однако это не так, говорят эксперты. В законе также прописано, что поступить на магистратуру может человек без соответствующего бакалавриата, но с опытом работы по этой специальности. Поэтому никаких серьезных барьеров в инициативе нет, подчеркнула Ирина Абанкина.
6: Законопроект при этом довольно мягкий, он предусматривает и опыт работы, который может засчитываться за уверенность всех, кто принимает в магистратуру, в том, что у вас есть потенциал эту программу освоить и выйти на защиту через 2 года. Это имеет значение, поэтому здесь ценность опыта работы по тому направлению, по которому человек идет в магистратуру, значение имеет. Так что здесь вот таких жестких барьеров, скажем так, непреодолимых нету.
5: Вместе с этим многие эксперты все же подчеркивают, что такую жесткую систему нужно вводить не для всех специальностей. В случае, если человек отучился на философском факультете и хочет поступить в магистратуру на авиастроение, это действительно странно. Но вот смежные профессии все же ограничивать не стоит. Например, если человек отучился на актера и решил освоить специальность режиссера. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин – встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и «Радио Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
7: 350 жильцов многоквартирных домов, включая 60 детей, эвакуировали в Ржеве Тверской области после атаки БПЛА, сообщает губернатор Виталий Королев. Пострадавших нет. По информации главы области, в пятиэтажке была повреждена кровля, в двух соседних домах выбиты окна, на месте развернут оперштаб. После осмотра повреждений эвакуированным жильцам разрешили вернуться в квартиры. Ночью 7 мая в нескольких районах Тверской области объявляли режим беспилотной опасности. Ну а тем временем силы ПВО сбили еще 5 беспилотников на пути к Москве. Это сообщил мэр города Сергей Собянин. Всего ночью 7 мая было сбито 8 БПЛА. В двух столичных аэропортах Шереметьеве и Внуково введены ограничения на полеты. Во Внуково задерживается вылет минимум 20 авиарейсов. Всего ограничения действуют в более чем 15 российских аэропортах.
1: О происшествии.
7: 132 горняка эвакуируют из угольной шахты Алардинская в Кемеровской области. Там произошло превышение допустимого уровня угарного газа, сообщает Интерфакс. По информации местных властей, более 100 работников уже вышли на поверхность. На месте работают горноспасатели. Шахта Алардинская находится на юге региона. В ней добывается около 3 миллионов тонн угля в год. Запасы составляют более 420 миллионов тонн. Основные потребители угля – металлургические предприятия, кокс-химические заводы. Следственный комитет начал проверку по признакам нарушений правил промышленной безопасности.
1: О нефти.
7: Япония договорилась с Объединенными Арабскими Эмиратами о поставках 20 миллионов баррелей нефти в обход Ормузского пролива. Эту партию отгрузят в порту Фуджайра в Оманском заливе. Об этом сообщает газета «Никей». Этот порт уже подвергался ударам беспилотников со стороны Ирана. Поэтому, говорится в статье, Японии для безопасного импорта через порт Фуджайра нужна стабилизация ситуации в этом регионе. Как и Эмираты, Саудовская Аравия тоже располагает портом, откуда можно отправлять нефть, минуя Ормузский пролив. На эти две страны до начала ударов США и Израиля по Ирану приходится основной массив японского нефтяного импорта.
1: О спорте.
7: «Спартак» обыграл ЦСКА, вышел в суперфинал Кубка России по футболу. Встреча прошла в Москве, завершилась со счетом 1-0. В суперфинале московский «Спартак» сыграет с победителем матча между Краснодаром и столичным «Динамо». Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Что будет? Честный взгляд на 7 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
8: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Трансляция идет на YouTube, канал «Нео Панкин». Пишите в комментариях, в чате, в смысле, и на нашем сайте radiokp.ru. Там кнопка «Эфир». А тема нашего сегодняшнего разговора, призывая вас звонить, участвовать в эфире, делиться своими соображениями на тему, стоит ли вмешиваться в дела посторонних. Самые разнообразные темы, в том числе, если вдруг вы, как вам кажется, слышите что-то за стенкой, ну, вдруг семья ругается, детский плач регулярно. Звонить, вызывать компетентные органы или нет, потому что это не ваше дело, пройти или мимо, если дети курят, сделать ли им замечание – или нет. Ну, и тем на эту категорию, на заданную, огромное количество. Ключевой момент, стоит ли вмешиваться или пройти мимо, именно потому что, вполне вероятно, дороже получится. Как вы думаете, друзья, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, одна из самых неоднозначных подтем, наверное, вот в этом разговоре. Вмешиваться, если, допустим, ну, происходит драка какая-то между людьми, или если какой-то мужик, нельзя сказать, дерется, сколько применяет силу по отношению к женщине, а потом может выясниться, что этой женщине так нравится, и она на вас напишет заявление, если вы ему по голове ударите. В общем, огромное количество разнообразных моментов. Звонить, делитесь своими соображениями. Ну и приводите примеры из своей жизни, конечно. Вот это самое интересное. 8 800 200 ровно 9702. Вы вмешались, пожалели или, наоборот, сделали этот мир немножечко лучше. Еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Саби на радио «Комсомольская правда». Ну, тему песни вы и сами поняли. Она совпадает с названием нашей сегодняшней темы. Тема разговора, стоит ли вмешиваться в дела посторонних, в чужие дела. Ну и, соответственно, разнообразных подтем огромное количество. Давайте обобщим. Вчера вообще хотели поговорить именно про домашнее насилие. Стоит ли вмешиваться, если вы слышите крики, извините, за стенкой. Но потом решили именно, что обобщить. Подумали, что так будет правильнее. Поэтому вопрос, друзья, к вам. Он, в общем, общий. Давайте, делитесь своими соображениями. Пожалуйста, 8-800-200-97-02. Первый звонок у нас. Алла из Воронежа. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Да, пожалуйста.
1: Я считаю мое убедительное мнение, что обязательно нельзя, нужно вмешиваться, реагировать, давать какую-то реакцию, потому что ну, я не делаю иначе, я всегда даю реакцию. С нашего молчаливого согласия происходят очень страшные вещи. Если я вижу ругающуюся кучку молодых людей, ну, у них сейчас на этом сленге они разговаривают на старорусском языке, я всегда делаю замечания, и мне очень нравится, когда в ответ я слышу «извините». Это радует. Если мы не будем реагировать, мы взрослые люди, то навряд ли молодежь поймет, что этого делать не надо, что это не принято в нормальном цивилизованном обществе. А насилие, оно всегда должно пресекаться. Это вот мое мнение.
0: Вы насилие, под насилием что имеете в виду? Под насилием, если кто-то дерется?
1: Кто-то дерется. Пресекаться каким образом? Нужно сообщать какие-то органы, нужно шум какой-то поднимать, нужно реакцию людей вызывать. Ну, потому что если происходит, дерется, там, кого-то обижают, плачут дети, значит, ну, естественно, происходит какое-то насилие над личностью, над человеком, там, не знаю.
0: Понятно.
1: Зависит от ситуации.
0: Да. Да, спасибо большое, спасибо, отличное мнение, главное, правильное. Но, в смысле, у вас, друзья, может быть, и другое мнение. Пожалуйста, если были, скажем так, отрицательные примеры, поделитесь. Далее. Максим из Краснодара, пожалуйста.
2: Алло, Иван, здравствуйте. Здравствуйте. А как, что мы должны вмешиваться и пресекать что-либо, какие противоправные действия или насилия? Потому что, опять же, согласен с вами, что из-за нашего равнодушия совершается много-много преступлений.
0: Ну, так бывает. Ладно, спасибо большое. Но так бывает. Вмешался, потом пожалел об этом. Вы сами прекрасно знаете. Я уже привел один пример, особенно когда, допустим, и таких примеров огромное количество. Парень избивал какую-то девушку, подошел, произошла драка, а потом ты крайним вышел, да еще и отсидел за это. Такие примеры я знаю как минимум два варианта. Поэтому есть еще, кстати говоря, один человек со мной вчера поделился, он стоит на кассе в магазине, и подбегает девчонка, говорит продавщице, что какой-то мужик набрал пьяный алкоголь и с целым пакетом вышел из магазина. И он подумал, а что ты стучишь, зачем? А потом, конечно, согласился, ну, сам с собой, что, наверное, это не совсем правильно. Вот он, один из вариантов, стоит ли так делать или нет. Ведь первая мысль у этого человека была, нафига ты об этом рассказываешь? Это была его первая мысль. Еще раз. 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира. Далее. Михаил из Краснодара.
3: Доброе утро, Иван. Здрасте. Доброе утро, слушатели. У меня личный пример.
0: Давайте.
3: Это было лет 15 назад. В частном дворе живу. С парнями играли в бильярд. А рядом выбежала дочка соседа и кричит: папа маму бьет, нас бьет.
0: Так.
3: Ну, и зашел во двор, смотрю, он посуду бьет нам за волосы. Вот, и я ему, короче, справа апперкота.
0: Наваляли, так.
3: Да, он лег, ну и лег и отдыхал. Все утихло, все, это было лет 15 назад, через неделю они подружились и до сих пор со мной не общаются никто.
0: И жена, и дочка, наверное, тоже, да?
3: И дети.
0: Ну, понятно.
3: Ну, а после этого, когда такое вижу, достаю телефон и говорю, давай, будь звездой Ютуба, ну и как бы помогает.
0: А вот это, кстати, хороший подход. А насчет удара, а если бы убили?
3: Ну, не знаю. Как-то.
0: Апперкотом-то?
3: Ну, вот, может, как вот. Вышло.
0: Ну вот. Ну ладно, спасибо. Хорошо, что все закончилось хорошо. Подумаешь, не общаются. Далее, друзья, 8-800-200-97-02. Тут, кстати говоря, от ВЦИОМ. есть один опрос. 46% россиян считают, что сегодня посторонние люди не вмешиваются в дела чужих и не обращаются в опеку, полицию или социальные службы, когда видят, что дети остаются без должного ухода и заботы. Еще раз, 46% россиян. Представьте себе, 39% с этим не согласны. Комментарий от ВЦИОМ. Данный опрос показывает, что в обществе нет консенсуса по поводу того, нужно ли вмешиваться в чужие семейные дела и где проходит граница допустимого. И еще раз вопрос, он в том числе один из, мы сегодня обобщили, а вот по поводу семей, вы бы обратились в полицию или органы опеки, если бы вам показалось, что дети в чужой семье остаются без должного ухода. Но не только это, еще раз уточню, не только эта тема нашего разговора, а в принципе, в целом, стоит ли вмешиваться в дела посторонних. 8 800 200 ровно 9702, Юрий из Подмосковья, далее вы, пожалуйста. Юрий, говорите. Юрий, не молчите.
4: Да, алло, алло.
0: Да, да, слышно, говорите.
4: Да, по молодости все время вмешивался.
0: По молодости вы все время вмешивались, а потом повзрослели и перестали вмешиваться. Со звуком какая-то проблема,
4: буквально,
0: да?
4: Алло, месяц назад вот поймал вора, в магазине. К сожалению...
0: Какая-то проблема со звуком. Попробуйте или перезвонить. Давайте как-то наладим. Там намечалась интересная история. Как всегда, как обычно, на самом интересном месте. Пока послушаем Наталью из Москвы.
5: Здравствуйте. Здрасте. Я звоню из Москвы. Меня зовут Наталья Петровна. Была передача «Человек и закон» у Пиманова, которая рассказала о случае у нас на бульваре Карбусова в Москве, когда пожилой скульптор шел и увидел людей на скамейке, которые ругались матом. Значит, он их возмутился, сказал несколько слов. Они его догнали и толкнули о камень. Человек по дороге скончался. Почему-то этим людям дали 1.5 года условно. Но Пиманов держал это на контроле. Вот такая история. Вот сделал замечание подонкам, да? И теперь его похоронили. И Пиманов за ним тоже.
0: Ну, Пиманов по другим причинам ушел. Сердце не выдержало. Да, Алексей Викторович. Друзья, продолжайте, пожалуйста. Звоните 8 800 200 ровно 9702. Небольшой перерыв. Скоро мы вернемся и продолжим этот разговор.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
7: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверево 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
8: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Американский физик Роберт Милликен скептически относился к гипотезе Альберта Эйнштейна о том, что свет состоит из фотонов. В течение 10 лет он проводил эксперименты, чтобы опровергнуть ее, но лишь подтвердил правоту Эйнштейна, за что в 1923 году был удостоен Нобелевской премии по физике. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Что будет? «Честный взгляд» на 7 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Вопрос, стоит ли вмешиваться в дела посторонних. Вот многие, кстати, пишут, что себе дороже стало много неадекватов. Потом останешься крайним. Раньше вмешивался, пишет человек под ником «Супермен». Сейчас стараюсь избегать этой ситуации. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Кирилл из Перми. Здравствуйте. Прошу вас. Кирилл? Не хочет Кирилл. Далее. Александр из Тамбова. Прошу вас.
9: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: Вопрос какого характера? В 2016 году у меня был трудовой стаж 41 год. Сейчас на пенсии не работаю. Но меня раздражает, что вот соседи гуляют с собачкой, не ходят на работу, купили Мазду, она пиво, как она, пиво, склад. Была бухгалтером, стал заведующей. В настоящее время она демонстративно в 11 выезжает, в 12 приезжает, купила себе Мазду, возле, стоит возле дома. Я чем беспокоюсь? Я заработал все время на сделке там сюда. А ничего, вообще с собачкой гуляет, Мазду купила. Что за жизнь, я никак понять не могу.
0: Да, жизнь несправедлива. Спасибо. Далее. Из Подмосковья звонок. Юрий, здравствуйте.
10: Доброе утро. Сейчас здрасте. Слышно?
0: Да, слышно. Нормально? Говорите. Да, говорите, пожалуйста. Да,
10: вот по молодости вмешивался активно. Сейчас в возрасте. Но продолжаю, к сожалению, вмешиваться.
0: Именно я к сожалению, да?
10: К сожалению. Нет, я вам серьезно говорю. Вот пьяная драка была там на лавочке. Алкаши постоянно собираются. Подошел, разнял. Сейчас вот недавно, буквально месяц назад, поймал вора в магазине. Продавщица подбежала, ну, помог, схватили, ну, там, повозились немного. Ну, дело не в этом. Я считаю, что это все-таки от состояния души. Вот человек настроен так вот. Есть люди, которые могут это делать, есть, которые не могут. И не будут это делать.
0: Так, может быть, хотят или не хотят, скорее так.
10: Хотят или не хотят, да. Возможно, это. Что касается мата, вот, подросткового, я матом вообще не ругаюсь. И уши в трубочку сворачиваются, но замечаний не делаю. Здесь у меня свой философский подход к этому. Я думаю, что через какое-то время все-таки мат войдет в лексикон. Потому что с этим никто не борется. То есть, как бы, руководство наше смотрит на это так вот сквозь пальцы.
0: Может, сами матерятся, что... потому что...
10: Может быть, может быть. В конечном итоге это войдет в разговорную речь. Ну, постепенно язык же меняется.
0: Такое мое мнение. Ну, ладно, спасибо большое. Спасибо за звонок. Далее. Валерий из Москвы. Валерий, говорите, пожалуйста.
11: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
11: Я вам одну историю расскажу насчет вмешиваться или не вмешиваться.
0: Давайте.
11: Вот. Один раз подхожу... С парка шел с ребенком. Подхожу к машине, какой-то человек сидит в моей машине, разбил боковое стекло, пытается завести транспортное средство.
0: Обалдеть.
11: Вы себе не представляете, здоровый детина такой. Я вышел на проезжую часть, вот как Квицин, помните, руки расставлял в одноименном фильме?
0: Да, да, да.
11: Когда выхожу на проезжую часть, машин 10 остановил, никто мне в помощь не пришел. Вы можете себе представить? И еще один второй случай расскажу.
0: А подождите, подождите, а чем этот закончился эпизод?
11: А этим закончился, что он вышел и убежал в парк.
0: Ну, слава
11: Богу.
0: Никто
11: его ничего не поймал. Да, да, да. Еще один случай быстро вам расскажу.
0: Давайте.
11: По оживленной улице, Ткацкая улица в Москве, иду. Какая-то иномарка черная останавливается. Выходят двое парней, заталкивают туда девушку. Она была, сопротивлялась сильно. Они ее туда затолкали и уехали. Я не успел ничего сделать. Но вызвал полицию. Вы себе не представляете, как меня эта полиция ушатывала до 3 часов ночи. Меня они не его искали, не машину. По оконцовке они меня заставили, чтобы я написал бумагу, что я ничего не видел, ничего не знаю. И после этого я перекрестился, больше ничего никому не хочется помогать.
0: А вот я скажу, что не написал бы эту бумагу. Я вас не осуждаю. просто не написал бы. Вот я не написал бы такую бумагу.
11: Ну, там немножко, это, Иван, там немножко...
0: Я понимаю все сложности, не рассказывайте мне. Я работал в этой системе, в смысле, с этой системой, поэтому немножко представляю, что там могли написать. Но, кстати говоря, вот до реформы таких эпизодов было меньше, чем сейчас. Это так, не комплименты в реформе. Далее.
11: Можно еще один момент?
0: Пожалуйста.
11: Говори. Здесь по телевидению показывали очень интересный фрагмент. Делали эксперимент, как люди будут реагировать на интересную ситуацию, то, о которой сейчас идет речь. Два парня таких плотных, с бороды отпустили, не буду говорить, какой внешности, а то скажут, там, ну, вы поняли, о чем я.
0: Ну, давайте.
11: Они хватают девушку, начинают с ней приставать. И девушка, ну, возмущаясь громким голосом, пытается от них отбиться и... чтобы отреагировали люди, которые идут рядом. Никто вообще не отреагировал. Шли здоровые детины, боятся подойти даже. Боятся подойти. Потом этот эксперимент был в подземном переходе. Психолог говорит, давайте поменяем тему немножко, потому что подземный переход реагирует своеобразно на людей, боятся. На улицу вывели этот эксперимент. И также подходит какой-то на ломаном русском с бородой. Такая ты красавица, масавица. Пойдем со мной, я тебя отдохнем, еще что-то. Хватает ее за руки и куда-то тащит, она возмущается. Никто, Иван, не подошел, не помогал вообще. Никто. Люди шарахаются. Я вообще поражаюсь, как такое может быть. Это в Москве, в центре города снимали и показывали. И говорили, ну и что? Где это? Русский какой-то патриотизм, еще что-то. Я не говорю про всех. Очень много людей помогают, там еще что-то. Но вот такой эксперимент был.
0: Спасибо. Далее. Евгений из Нижневартовска, пожалуйста.
12: Здравствуйте. Хочу поднять вопрос о наших детях, которые взрослые, даже элементарно по поводу... Вот видят что-то происходящее, да, вот случай. Еду я по главной дороге, есть отделение Сбербанка, сделан там ремонт, сделаны, получается, поручни от прохожей части, ну, пешеходной дороги, и подъем, получается, от Сбербанка. Сделали такой широкий подъем. И там ребенок лет, ну, так, 4. У меня у самого дети, как примерно понимаю, да? 4-летний ребенок и брат, так понимаю, лет 10-11. Но смотрю, они просто находятся, видимо, родители в Сбербанке, там занимаются своими делами. Ребенок вниз просто так смотрит с подъема сверху. Но я понимаю, сейчас, ну, грохнется. Я торможу аварийку, вылетаю, говорю, ребенка, говорю, убери оттуда, ну, старшему брату. Он смотрит, хлопает глазами. Женщина поднимается, Сбербанк, даже ноль эмоций. Не, чтобы схватить его за шкирку, обратно затянуть. Я ставлю машину на аварийку, выбегаю в отделение пацанов за шкирку, говорю, чьи дети? А мамаша такая, смотри, мои. Я говорю, так он у вас чуть вниз головой не упал. А она говорит, ну пускай падает. Я вот меня просто трясло. Я вызываю 112, объясняю ситуацию, говорю, пускай проверяет, говорю, женщину. Потому что если у нее, она при всех говорит, получается, в отделении банка, пускай падает ее ребенок вниз головой, ломает шею, да, ну как бы люди, просто проходящие мимо, которые без разницы, вот меня порой бывает поражает, вот сейчасный момент, там кто-то не лезет, да, там в чьи-то отношения там какие-то. Но дети, это вы же видите, там взрослые, да, вы идете, видите, что ребенок может упасть, башку сломать. Ну, тормозите, спросите, чей ребенок. Нет, мне надо было проезжую часть все остановить, чтобы побежать и спросить, чей ребенок. Ну, в общем, 112 я позвонил, со мной связался участковый, я объясняю всю эту ситуацию, она, знаете, мне что говорит? А вы знаете, ну, этих случаев миллион.
0: Ну,
12: что
0: да.
12: Мы можем сделать?
0: Что они могут сделать? Просто-напросто
12: да. Посмотреть семью, там все хорошо и до свидания. Ну, понимаете, вот это вот у нас как-то потерялось вот это вот, еще, наверное, лет 15-20 назад, потерялось вот это вот жило насчет понятия детей.
0: Давайте так, я понял, что вы хотите сказать, я вам могу на это ответить, что у нас в других случаях опека зверствует натурально. И вынимает детей из семей вполне себе благополучных, из-за какой-нибудь ерунды, например. И потом действительно за голову хватаешь. Хотя да, ваш эпизод возмутителен, такого действительно миллион. И вы правильно сделали, кстати говоря, что позвонили, сообщили. Ну, вот вы сделали свое дело. Каждый должен на своем участке фронта делать просто свою работу. Вот и все. Спасибо большое. Далее. Интизан. Да, я правильно произнес имя? Из Ноябрьска. Интизан. Здравствуйте.
13: Здравствуйте. Смотрите, да, у меня такой случай был. В 2019 году как раз ковид, когда началось, у меня машины, люди были. И колеса валяются посередине дорогы. Нулевые колеса. Я забираю там это колеса, естественно, ищу этого водителя. То есть у нас резине переобуваются летние на зимние, на севере, как бы это самое. Я несколько раз подъезжал к этому дому. Эта машина нету. Ну и в конце до концов я вижу, эта машина ориентировать по этой диске. И колеса стоит как бы нулевая машина «Санта-Фе». У него сзади эта запаска висит. Ну, видно, что она ни разу не была одета на... Ну, ладно, сегодня...
0: 20 секунд, коротко, давайте. Ага.
13: Ну, и конце-то концу я подошел к нему, к колесам, я говорю, это ваши, как бы у меня фотография показала. Он меня буквально отдает это самое, уголовный розыск меня вызывает и так далее, и так далее. Потом еще причем я написал, что утеря, у нас есть специальная программа, утеря, это замечательно, и никакой звонка не было.
0: Спасибо, спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, что перерыв.
6: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
7: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
6: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
14: Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о детях и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
15: Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
16: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
6: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Радио Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Великие Луки торжественно отметят 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. 9 мая пройдет памятная церемония и панихида на мемориальном братском захоронении. Цветы и венки в дань уважения героическим предкам будут возложены к памятным местам города. Подготовленная культурная программа «Акцент» сделан на выставке, концерты, мастер-классы. Творческий десант высадится в разных частях города. Программа «Споемте, друзья» пройдет у фонтана «Дружба» в сквере на улице Вокзальной, на площади Рокоссовского и в сквере на улице Дворецкой. Краеведческий музей пригласит на мастер-класс «Брошь Победы» и выставку «Мой герой». Завершится этот день большим праздничным концертом «Май-весна Победа» в ДКЛК. Технопарк «Электрополис» открыл набор на 4-ю смену летнего лагеря стартапов. Старт 2 июня. В программе работа с менторами и практиками, прокачка навыков, которые реально нужны стартапу, питч-сессия с экспертами Сколково, консультация с экспертами Центра «Мой бизнес» Псковской области. В финале каждый участник будет защищать свой проект. Это традиционно пройдет в день города Великие Луки. В апреле в Великих Луках родилось 70 детей. Среди них одинаковое количество мальчиков и девочек, по 35. Стало больше многодетных мам. В 14 семьях появился третий ребенок. В 3 семьях родился 5-й малыш, в 4-х – 6-й и в 1-й семье – 7-й.
6: О валютах.
17: Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек, юань 11 рублей 2 копейки.
6: О погоде.
17: Сегодня в Великих Луках переменная облачность. Температура воздуха около плюс 15 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
18: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 7 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии. Стоит ли вмешиваться в дела посторонних, вообще в чужие дела глобально, чтобы то ни было? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Наталья из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
19: Здравствуйте. У меня ребенок был сильно расстроен, что его не взяли в школу, ему там лет не хватало, взяли в итоге, но это уже потом. Вот. Ну, весь день плохо сидя вел, в какой-то момент решил поваляться по полу в метро около выхода с эскалатора. Естественно, чтобы его не затоптали, пришлось меры принимать срочные. Ну, тут же нашлись свидетели, что я его якобы ударила. Потом видео подтвердило, что не было этого. Вот, сдали в полицию меня. Ну, я на следующий день оттуда вышла седая. Ребенка продержали в приюте полгода. Потом несколько лет лечили психологическую травму.
0: Даже сказать
19: спасибо,
0: нечего.
19: Спасибо, что-то добавить. Еще пытались меня родительских прав лишить.
0: Да, я знаком с такими эпизодами. Даже добавить нечего. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили. Максим из Саратова, здравствуйте. Пожалуйста.
20: Да, здравствуйте. Я хотел, во-первых, сказать, почему люди не реагируют. Не все, многие, да, вот как говорят. Дело в равнодушии, говорит. Я не думаю, что дело в равнодушии. Дело нередко в страхе обыкновенном. Я ни в коем случае никого не осуждаю, вот вообще. Но люди либо осознают, что они, как говорится, плети обуха сами не перешибут. Либо вот как в случае, некоторые рассказывали про обращение в ту же полицию, что еще хуже может получиться. Откровенно скажу про себя. Вот некоторые говорят, что в молодости часто, вот, так сказать, вмешивался поумнел к старости или к зрелому возрасту. У меня наоборот было. Я в молодости не обладал так особой физической силой, был в достаточно угнетенных состояниях, положениях, там, по всяким съемным квартирам, многое видел. Не хватало сил вмешиваться, и, честно говоря, было стыдно. Вот более со временем, когда силу более накопил, это все зависит от внутренней силы. Вот могу рассказать случай, когда стал вмешиваться, и это получилось даже в плюс и мне, и тем, кому вмешался. Вот тоже про соседей рассказ был, когда муж жену за волосы таскал. Года 3 назад крики на лестничной клетке «Помогите!». Ну, женщина кричит. Как я понял, жена соседа, он пьяный. Ее практически придушивает. Но я вышел. Я не применял физическую силу, действовал словами. Единственное, что я между ними встал, их телом своим, так сказать, раздвинул. Она убежала, он протрезвел часа через 4. Ко мне пришел звонок в дверь. Я говорю, что надо? Он говорит, поговорить. Ну, я подумал, начнет права качать. Он зашел и сказал, Максим, говорит, я тебе благодарен. Потому что, если бы не ты, я бы что-нибудь очень серьезное с ней сделал, нехорошее. И меня посадили. Вот, с той поры я не скажу, что совсем там мир да тишина, но скандалов гораздо меньше. И мы с ним, когда встречаемся по дворе, на лестничной клетке, очень вежливо и дружелюбно здороваемся. Вот такая вот история.
0: Какая хорошая история. Спасибо, что рассказали. Благодарю вас. Далее. Сейчас одно мгновение. И к нам присоединяется Сергей из Челябинской области. Здравствуйте, Сергей. Нет, Сергей не будет из Челябинской области. Может быть, попозже присоединится, но не сейчас. Через пару мгновений. 1, 2, 3, 4, 5. Виктор из Перми, теперь вы, пожалуйста.
1: Здравствуйте, Иван.
0: Здрасте.
1: Много раз вмешивался, ну, очень много. Был даже награжден часами за насильника, в газетах прописывали. Ну, очень часто. Ну, и был такой случай. Вот рассказывал мужчина, избивает мужчину женщину. Ну, ногами бьет. Я подошел, что-то ему, он там на меня, ну, я его тоже... приложила. Кто-то, видимо, уже видел, позвонили в милицию. Забрали меня в милицию. Давай там, пытали всяко. Она вас просила о помощи. А вы вот зачем-то... Еле-еле я отмазался. Почему? Потому что начали там такое собирать. Ходил в ДНД, туда все отпустили. Ну, вмешиваюсь до сих пор. Мешать, хоть уже возраст такой, может, это и неправильно бывает, но не могу смотреть на все это спокойно.
0: Спасибо. Далее. Одну секунду. Сейчас Дмитрий из Подмосковья. Слушаем вас.
21: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
21: Я вот со стороны, смотрите, у нас законодательство, или как это сказать, я вот поизучал этот вопрос однажды. Вот вы говорите, что имеете ли право в чужие дела вмешиваться. Вот заявление в суд нельзя, вас не будет дело рассматриваться, если это лично вас не касается.
0: Ну вот. Да, конечно, это про суд. Так что речь. Давайте на полицию, на опеку сориентируемся, а не на суд все-таки.
21: Но если вниз будем смотреть, это также вам потом вы будете виноваты, если вмешаетесь.
0: Да. Если не вмешался, тоже есть за это ответственность, да, определенная. Но вы должны просто сообщить компетентным органам.
21: Понять, что у нас законы, да, у меня вот много тоже случаев, где я очень часто вмешивался в эти дела. Ну, государство как-то вообще только что нужно, они делают. А то, что не нужно, просто закрывают глаза. Меня и вот пример даже вот такой был. Московский район один вывозил такой материал, вот детские площадки разбирал, асфальт, на нем вот это резиновое покрытие, трубы в бетоне, основание, качель. Это вывозилось, я присел, ну, как, остановил эти машины за городом, они вываливали их. Вызвал милицию, ну, милиция долго ехала. Приехали ребята, облили меня седативом, газом. Скорая помощь зафиксировала, в больницу ездил. Участковый приехал только поздно-поздно вечером, когда уже все разъехались. Я уже и в больницу съездил тут, и все. Ну, машина одна застряла, хотела убегать. Это прям машина, на ней написано, что это рабочая машина определенного вот района московского. Как они, уборщики? Не уборщики, а там служба, обеспечение там вот этого всякого дела. Ну, участковые даже не захотели к машине той подходить, выяснять, что он тут делает. Посмотрели, зафиксировали, и... никакого ответа, ни привета не было.
0: Спасибо большое. Спасибо. Далее. Дмитрий из Подмосковья. Дмитрий, говорите. Да что ж такое? Не выходит. Лора из Перми, тогда вы, пожалуйста.
22: Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, причина многих бед – это отсутствие сострадания. А почему отсутствие сострадания? Потому что такая огромная беда у нас есть, и которая пока никак не преодолена, это отсутствие воспитания в школе, в коллективе, потому что у коллектива мощнейшая, так сказать, могучая сила, чтобы вести какую-то воспитательную работу. И вот, знаете, мне 76 лет, и я с детства человек неравнодушный. Я сейчас, если увижу ребенок, один идет. Сейчас, конечно, малыши многие в школу сами ходят, все, но нет у родителей возможности за ними следить. Но если вижу ребенок один, я дождусь, посмотрю, идет ли за ним мама, спрошу. Ну, как бы нет, вот если даже собачку увижу одну, тоже дождусь, как хозяина посмотрю. Вы знаете, раньше, вот сейчас пьяные не валяются на улицах, а раньше валялись. Я несколько раз скорую вызывала таким людям. Мало ли что с ним. Может быть, там ему просто плохо. А вот то, что со школой беда, и буллинг от этого процветает, а преподавателям плевать на это 50 раз. Психологов содержат, а, так сказать, работы их мы не чувствуем. И потом, недаром у МВД, на МВД надежды никакой вообще нет. У меня крайне отрицательное ощущение роли МВД в моей жизни, потому что роли никакой нет, помощи никакой нет. Ну, понятно, мужчин там не хватает, все на фронт пошли, кто по идейным соображениям, кто за деньгами. Но женщин-то могли бы хотя бы более ответственных и умных, так сказать, набирать. Недаром у МВД самый низкий рейтинг в органах исполнительной власти. Вот. Вот такие наши беды. Я говорю, школа должна и воспитывать не только семья, но и школа. Потому что коллектив – это мощнейший воспитательный орган. Я это на себе прекрасно ощутила. Причем, вы знаете, в детстве вот мне всегда писали в характеристиках «пассивная», «пассивная». Но у меня такая гражданская активность проснулась, так сказать, с 2000-х годов.
0: То есть в сознательном возрасте уже, я правильно понял?
22: Ну, уже после 2000 года, когда тут у нас отобрали 1/3 часть территории придомовой, и тут я поняла, что судьи подкупны, прокуратура подкупна. Понимаете, вот есть такое слово «неподкупность», а вот они подкупны. И знаю конкретных персонажей, но с ними ничего не делается.
0: Ну, давайте, ничего. Я понял, о чем вы говорите. Справедливости ради надо сказать, что отдельно взятые эпизоды есть, но обобщать... Не будем обобщать. Итак, друзья, тема сегодняшнего разговора идет, на мой взгляд, хорошо. Стоит ли вмешиваться в чужие дела? Звоните, рассказывайте, во-первых, делитесь своими мыслями. На этот счет стоит, не стоит. И если есть примеры из жизни, как положительные, так и отрицательные, тоже рассказывайте, с удовольствием слушаю вас. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Трансляция, кстати говоря, вот спрашивают, где посмотреть потом. Посмотреть потом можно на YouTube канал Неопанкин, там трансляция. Включайте, правда, придется воспользоваться вот этим сервисом из трех букв, который нельзя рекламировать, согласно законодательству Российской Федерации. Но вы поняли. И смотрите, пожалуйста.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано реклама. Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
3: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки». С 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
4: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93

0: какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио. Что будет? Честный взгляд на 7 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Не мое дело или мое дело, стоит ли вмешиваться в дела посторонних? Вопрос нашего сегодняшнего эфира. Пожалуйста, звоните и делитесь своими мыслями. 8 800 200 ровно 9702. Ну и примерами из жизни, конечно же, тоже. Далее слушаем Алексея из Калуги. Пожалуйста. Алексей! Нет Алексея. Нет Алексея. Давайте другого. Архима, я правильно произношу? А, Рахима, Стрельтамак, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здрасте. Меня Рахима зовут.
2: Рахима, да. Спасибо, да, извините, Иван, да, пожалуйста.
3: Очень правильная у вас передача. Мне 75 лет. За свои 75 лет столько я замечаний наделала. Но у меня вот подход к людям, как к своим детишкам, маленьким вот. К ним же подходишь по-человечески, и они с тобой начинают разговаривать, и тут же извиняются, и тут же... Вот никаких таких конфликтов у меня не было. Кроме одного случая, когда вот в нашем подъезде, когда мы переехали, по 20-30 ребятишек собирались. Там чего только не было, но скажу, один случай вызвало... Вынуждено было вызвать милицию тогда еще. И вот приехала милиция, забрали некоторых, а остальные остались. И четверо бугаев, таких здоровых, в два раза выше меня. И начали, вызвали меня. Я вышла в подъезд, с ними разговариваю. И один говорит, мы не бьем, мы только убиваем. И как клювом, пальчиком тычет мне в грудь. Я... Как раз у меня муж пылесосил, я быстренько отодвинулась к двери и говорю мужу. Я говорю, вызови, говорю, еще полицию, милицию. А то они всех, говорю, забрали. И вы представляете, как они убежали? Ниже сидящие смеялись над ними. После этого разбирательство было в милиции. Родители приходили у этих ребят, и они говорят, вот бы вам такую тещу. Она бы воспитала вас. Я никогда ни с кем не ругаюсь. И с ребятами, с кем бы ни было, всегда нахожу общий язык. Поэтому, когда делаешь замечание, надо знать психологию. Человек, когда на него кричат, они
2: реагируют на тебя соответствующим образом.
3: Да, правильно.
2: А все потому, что вежливость – лучшее оружие вора. Вспоминаем классику. Спасибо большое. Наталья из Москвы, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Да, пожалуйста.
4: У меня можно предварительно вопрос задать. Вот нужно ли обращать внимание на то, что у соседей на балконе жарятся шашлыки? Как вы думаете?
2: Конечно.
4: Вот я теперь задаю себе всегда этот вопрос, прежде чем куда-то звонить и вызывать кого-то. Потому что однажды, заметив сильный дым из соседского балкона, я, естественно, поспешила вызвать пожарную. Это обернулось мне очень неприятными разговорами с соседями. Значит, семья нетрезвых, муж и жена решили пожарить шашлыки на балконе. Это пятиэтажка, дым валил очень сильный. В пожарные, когда я позвонила, мне задавали много вопросов. Вижу ли я свет в квартире?
2: В конце тоннеля и так далее.
4: Да. Ну, можно было, если бы я, наверное, не позвонила. Вижу ли я какие-то фигуры людей? Я говорю, я ничего не вижу. Они, естественно, поспешили, приехало несколько машин. Через полчаса после уезда пожарных муж и жена направились ко мне в подъезд, так как мы в разных подъездах, со словами «сейчас мы ей там».
2: Ну, понятно, ну, так, в общем, дальше.
4: Да.

0: Вот, мне пришлось неприятную беседу иметь в будущем уже на улице встретившись. Вот. А затем их дочь училась у меня, так как я педагог. Но так получается, что мы в одном районе, Миртесин. И, в общем, я стала врагом, я так понимаю, на всю жизнь. Хорошо еще, что я не получила от них в тот день.
1: Слушайте, подождите-ка, а что пожарные-то сказали по итогу? Я что-то
0: и
1: не
0: меня
1: понял.
0: Вот волнует такой вопрос. Стоит ли пожарным службам вообще объяснять виновникам чего-то, да, пожара или полиции, или каким-то преступникам, кто на них вызвал службу? Зачем это делается? Ну, не знаю, может, они там веселятся.
1: Я сейчас специально даже в Гугле смотрю, вот. Можно ли жарить шашлык на балконе. За обычный
0: на них штраф.
1: Штраф до 800 тысяч рублей вообще-то.
0: На тот момент был у них большой штраф. Они, я не помню сумму, они озвучивали, когда шли ко мне уже в боеготовности. Вот, я слышала с балкона, конечно, не открыл, но просто мне интересно, вот почему службы сообщают каким-то неадекватным людям, кто вызвал и зачем. То есть каким-то образом они узнали, что это я. И
1: справедливый вопрос, но происходит? Вы поступили правильно. Вы поступили правильно. А если вот эти уважаемые люди, ваши соседи, так не считают, то они дебилы. И вообще, и у меня вопрос к пожарным, почему вот этих людей не оштрафовали, и, собственно, ну, там, ответственность соответствующая должна была быть. Вполне серьезная, кстати говоря. Обалдеть вообще история. Далее. Там и полиция должна была приехать, тоже протокол составить. Екатерина из Москвы. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Алло, здравствуйте,
1: да, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
2: Это было в 2000-х. Я училась в интернатуре по хирургии в одном из подмосковных городов. И к нам поступил дедушка с гангрен, дед-фронтовик. Мы ампутировали ему ногу, к сожалению, вариантов не было. А он, знаете, как брошенка, никому не нужен, никто его не навещал. Вот как бомж лежал. Мы ему помогали, кормили, одевали его. Ну, спустя, наверное, недели две, тогда еще пациенты могли долго лежать в больницах. Приходит его племянница и говорит, спрашивает меня, как дела, я ей рассказываю. Она говорит, слушайте, ну когда он уже умрет-то? Я говорю, а что такое, надоело? Она говорит, да не то слово, говорит, да, квартира, у меня, говорит, дочка, квартира нужна, как бы, а у него двушка была в Балашихе. И меня так это задело, мы, короче, вышли на заместителя главного врача, вышли на соцслужбу, на дедушку оформили опеку и лишили их всех прав. Они не получили ничего, я в итоге потом узнавала, и дед, по крайней мере, доживал в хорошем... Был чистенький, опрятный, это я точно знаю, а этих... Да, мы лишили всего. Такой был случай у нас.
1: И вы поступили правильно, абсолютно, на мой взгляд, конечно, на мой взгляд. Правда, квартира ушла в доход государства, но лучше уж так, на самом деле, чем таким людям, как эти. Да, спасибо большое, что рассказали. Валентин из Челябинска, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Хотите вам напомнить историю четвертьвековой давности. Убийство Игоря Талькова. Так. Практически все артисты слышали о происходящем. Я помню, интервью брали у Олега Газманова. Он на этот счет рассказал, что его телохранители первоначально хотели выскочить на помощь, но он их успокоил. Сидите, сидите, это не ваше дело, без нас разберутся. Ну и вот Олег Газманов до сих пор поет. Остальные нет. Что касается действительного положения дел, которое у нас есть, то оно даже серьезнее, чем мы вот можем себе представить. Я сам работал в органах опеки и могу сказать, что неправильно у нас поставлено дело, потому что обращают в основном внимание на внешность. На внешний вид чистенько, не чистенько. А как в фильме «Белый бим, черное ухо» один из героев говорил, не за той чистотой следишь, за другим надо следить.
1: Да, справедливое замечание, справедливое, абсолютно, да, и таких примеров огромное количество. Спасибо большое. Что касается Талькова, есть у меня спецпроект на этот счет, я эту тему изучал, про Талькова, можете найти и послушать по теговым словам Тальков, Панкин, спецпроект, и найдете обязательно. Далее, Сергей из Нижнего Тагила, пожалуйста.
4: А знаете, хочу сказать, по-моему, вот на этот вопрос, вмешиваться или не вмешиваться, ответил герой Домогарова в фильме «Бандитский Петербург». Там была сцена, когда он, значит, объяснял свою позицию собеседнику. Вот я, говорит, вижу, девушки пристают на другой стороне улицы. Я могу пройти, Но если я это сделаю, я понимаю, он так говорит, если я вмешаюсь, я свое получу, отхвачу. Но тогда не смогу спокойно спать. Поэтому я вмешаюсь, получу.
1: Так, и я вмешаюсь.
4: И буду спокойно спать. Короче, совесть человеку не позволит поступать по-другому. Он ответил на это так, и я это запомнил на всю жизнь. Я с ним согласен. Это свойство человека. То есть кто-то может, а кто-то не может. Ему внутри не позволяет. Его воспитание, его чувство, совесть, чувство справедливости и так далее.
1: Спасибо. Спасибо всем, кто звонил. У нас перерыв, но скоро мы вернемся в рамках большого эфира. Не переключайтесь.
5: Нравится быть свободной и ровно к тебе дышать. И кажется...

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Военный эксперт Василий Дандыкин на заявлении главы военно-морского флота Великобритании, что они создали альянс против России.
2: Думаю, что это как раз связано, с амбициями, имперскими амбициями Великобритании. Не случайно все совпало с визитом Карла III в Штаты, соответственно, выступление в Конгрессе, где он, по сути дела, реанимировал фултонскую речь Черчилля, только теперь против России. Все остальное, это же ведь масло-масляное, это все страны НАТО. Получается, как бы их ни выводи, но они все равно НАТО, а НАТО без Америки, ну, в общем-то, никуда. И все учения, которые проходили в арктической зоне, обязательно присутствовали американцы, вплоть до авианосцев, и, конечно, там и эсминцы «Эрлиберг». Из того, что сейчас вот они озвучили, здесь явная театральная массовка, как вот кричат «Браво!» в театрах. Это, конечно, при всем уважении Исландии, которая вообще не имеет вооруженных сил, три прибалтийских государства. Одна страна имеет определенный опыт действий в Арктике из этих всех. Это Норвегия. Швеция тоже ведь выход имеет на Балтику. Норвегия. И та, в общем-то, сумела опозориться, посадив на мель во время учений свой новейший фрегат. Кого они там будут учить? Как они будут учить? Направленность, конечно же, против дважды орденовства Северного флота, который давно освоил все, что там можно освоить, и, в принципе, готовился ко всему большому НАТО во главе США. В принципе, что они на картах поиграть? Зайти туда? Напомню, что англичане едва ли нашли один боекорабль, направив в Средиземное море в район своей базы на Кипре.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
3: Минувшей ночью силы ПВО сбили над Россией 347 беспилотников. Как сообщает Минобороны, дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской областями, а также над Липецкой, Московской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей. Так, а при атаке на Бежицкий район Брянска пострадали 13 человек, в том числе один ребенок. На подлете к Москве сбили 11 беспилотников. Информация о пострадавших нет. В Тверской области отражена атака в городе Ржеве. Там получила повреждение пятиэтажка. Никто не пострадал. В Калужской области уничтожено 9 БПЛА. В Ростовской более 30. В Тульской 14. Во всех этих регионах обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не комментировали.
0: О политике.
3: Дональд Трамп заявил, что не устанавливает жестких сроков для переговоров с Ираном, однако рассчитывает на достижение соглашения. По его словам, стороны продолжают обсуждение, имеют шанс прийти к договоренности. Ранее сообщалось, что США и Иран обсуждают возможный меморандум, который может стать основой будущего соглашения. Трамп также заявлял, что среди условий возможной сделки – вывоз иранского ядерного топлива и ограничение работы подземных объектов.
0: О нефти.
3: Япония договорилась с Объединенными Арабскими Эмиратами о поставках 20 миллионов баррелей нефти в обход Ормузского пролива. Эту партию отгрузят в порту Фуджайра в Оманском заливе, сообщает газета «Никей». Порт уже подвергался ударам беспилотников со стороны Ирана, поэтому, как говорится в статье, Японии для безопасного импорта через порт Фуджайра нужна стабилизация ситуации в этом регионе. Как и Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия тоже располагает портом, откуда можно отправлять нефть, минуя Ормузский пролив. На эти две страны до начала ударов США и Израиля по Ирану приходился основной массив японского нефтяного импорта.
0: О спорте.
3: «Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России по футболу. Встреча прошла в Москве, завершилась со счетом 1-0. Единственный гол на 10-й минуте забил Руслан Литвинов. В суперфинале московский «Спартак» сыграет с победителем матча между Краснодаром и столичным «Динамо». Первая встреча финала пути РПЛ завершилась со счетом 0-0. Ответная игра состоится 7 мая в Краснодаре. Самаре. Суперфинал пройдет 24 мая на стадионе «Лужники». Вероника Борисенкова, служба информации.
4: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
5: Доброе бодрое утро, Луки ФМ, утро с той ноги, 7 мая.
6: Привет всем.
5: Здорово, великолепно, 7 мая, это значит что? Во-первых, сегодня начнутся в Псковской области постепенные, в зависимости от ситуации.
6: Ну давай уже, говори.
5: Отключение.
6: А, это?
5: Да, обогрева, теплообносителей в... В общем, отопление наконец-то начнут выключать. Я вообще последние дни не могу, но я в этом, по этому поводу на самом деле достаточно лоялен. Я понимаю, что я могу открыть окно, но с этой температурой не помогает. Греют батареи, греют из окна. Мне тяжело.
6: Это была тестовая опция сауны.
5: Я морозостойкий человек достаточно, поэтому, когда прям ну так жарко, мне прям... Я бы открыл все окна, лишь бы попрохладнее было, но не стало. Тем не менее, понятно, что ключевое, главное, не замерз. А те, кто жарится и парится, изворачивайтесь что-нибудь. Больше гуляйте на улице. Вот.
6: Да,
5: я так и сделал.
6: Пару дней получал искреннее наслаждение от того, что я выходил из дома и понимал, что на улице лучше, чем дома. Так как действительно чувствуешь себя, как будто ты яйцо на сковородке, тебя поджаривают постепенно. Вот.
5: Ну, в общем, было совещание у губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова в онлайн-формате пораньше. В общем, 7 мая все муниципалитеты области должны приступить постепенно к отключению.
6: Ты рад этому?
5: Я да, потому что мне вот ну, тяжело. Но я здесь все-таки... Большинство может буянить и в интернетах даже, что холодно, рано отключили, поэтому...
6: Кстати, на этом... Мерзляки.
5: Да, я даже посмотрел часть этого совещания. Я услышал от Михаила Юрьевича, что это отключение в этом году практически неделю раньше, чем в прошлом. Несмотря на все там перипетии, которые в прошлом году случались, там такие ситуации не самые приятные, но тем не менее.
6: Ну, потому что рекорды. Я где-то слышал, что побит был рекорд 95-го года на половинку градусов. Там было что-то вроде 27 в 95-м, а в этом году этого же числа 27,5.
5: 27,5
6: да,
5: градусов
6: угу.
5: Цельсия.
6: Поэтому мы идем на рекорд.
5: Ну, и здорово. Лето. Мы хотим лето. Все хотят лето. Даже я, который хочет зиму, хочет лето.
6: А мы еще очень сильно любим радио, кстати.
5: Ну, вот так вот просто.
6: Это же
5: на поверхности, ну совсем.
6: А есть у тебя какая-то красивая подводка, которую, ну, никто не переплюнет?
5: Нет.
6: Ну вот, все.
5: Нет, такой. У меня просто рекорд, ты какого, 95-го года, да, говорил? А у нас вот к мероприятию, которое в 96-м году впервые случилось, и которое повторится вновь в этом, осталось 35 дней. Вот что у меня есть.
6: Но ты специально не говоришь это название мероприятия, чтобы не сдать слово?
5: Конечно. И ну, кто не догадался, тот плохо меня знает.
6: Тот не смотрел в группе ВКонтакте? Или по ней? А, по ней понятно, в принципе, что у тебя за поло сегодня.
5: За поло. За поло Нило.
6: Да, за поло Маккартни. Да. Я бы проголосовал, если бы жил в Великобритании.
5: В общем, да, до встречи с Духоплателем. Уже 35 дней. Ой-ой-ой, как мало осталось.
6: Ну, я знаю, что ты готовишься к этому.
5: Да, я пытаюсь отпуск
6: приравнять к этой секции.
5: Как-то
6: этих
5: да, там у меня там не очень хорошо на работе получается. То сильно сильно мало людей нахлёстывать отпуски на отпуске нельзя.
6: Тебя с трудом отпускают, да?
5: Нет, я пойду в любом случае, просто мне, похоже, придется на недельку смещаться и как-то там двигаться.
6: Угу. Вот. Понятно. Так, ну а что там по радио? Какие новости интересные?
5: А, да, в общем, сегодня в 8.00 на Луки ФМ «Утро с той ноги».
6: А, и все.
5: По новостям, да.
6: Это в честь праздника, День радио сегодня.
5: Да, День радио в честь эфира или эфир в честь Дня радио, мы запутались, мы не понимаем.
6: Так, в целом, мы, конечно, могли бы отдыхать дома, но в честь праздника мы решили выйти.
5: Не государственный праздник.
6: Да? А, еще пока нет?
5: Ну, там мы каждый день какие-то праздники находим. Если все их делать государственными, когда работать?
6: Ну, вот мне кажется, как раз-таки день радио можно было бы сделать.
5: Почему?
6: Государственным. Потому что у нас половина России радиоведущие.
5: Потом у тебя день телевизора, телевидение.
6: А ты знаешь, когда день телевидения?
5: Нет. Нет. Я там не работал.
6: Ни разу?
5: Нет.
6: Или ты работал на полутелевидении?
5: Онлайн-вещание, да.
6: Ну, да. Я не знаю, мне нравится радио в целом, и помню, как-то даже с тобой обсуждали, нас тоже поставили на какой-то из эфиров, наверное, 7 мая.
5: Да было уже 100%, то ли в том году, я уже запутался в годах, да.
6: Да, наверное, в том году. И мы там с тобой обсуждали, у кого как начинались вообще отношения с радиостанциями различными. Вспоминали какие-то интересные истории. А, и с Алиной я тоже выходил, по-моему, мы тоже это обсуждали.
5: Я с Алиной тоже обсуждал.
6: Как будто бы не один день радио.
5: Как будто я каждый день радио на эфиры попадаю.
6: Какой-то каждый день
5: четыре
6: радио.
5: Четыре года, что ли, уже?
6: А мне кажется, еще потому, что есть день радио, который сегодня, и еще есть день создания самого радио. День Попова.
5: Так вот, это наш день радио сегодняшний.
6: Это он и есть, да?
5: Да.
6: Один?
5: Ну, дата выбрана в честь события, произошедшего 7 мая 1000 какого года?
6: 1900?
5: Нет.
6: Как, раньше, что ли? 1800.
5: Я бы сейчас удивился, если бы 1700 сказал. 1890, дальше не точно.
6: Ты не знаешь?
5: Я знаю, ты неправильно сказал.
6: 1895.
5: Да, вот тут попал, наконец-то. В этот день российский физик Александр Попов продемонстрировал на заседании Русского физико-химического общества первый в мире радиоприемник, искровую беспроводную приемно-передающую радиосистему. Изначально прибор был создан как грозоотметчик для регистрации приближения грозы. Грозоотметчик.
6: Угу.
5: Вот тут такая вот история. А впервые день радио отметили в 1925 году, в том году, то есть 100 лет праздничку было.
6: То есть Попов своего рода, ну, он как Роберт Дауни-младший, Тони Старк, да, как Тони Старк, он создавал разные...
5: А можно вот не связывать то, что было до, с после, вот, тем более в обратной последовательности.
6: Ну ты должен меня уже знать, хорошо, я человек, который делает всегда ассоциации с поп-культурой. Мне не по-другому не могу жить просто, это мой стиль жизни. Ну, реально похоже, да?
5: Кто на кого?
6: Ну, Попов на Тони
5: Старка. А может, наоборот, выдуманный после изобретения Попова персонаж похож на Попова?
6: Или это только
5: это вопрос формулировки.
6: Или только мое мнение.
5: Нет, тут вопрос формулировки. Как Попов, который все сделал до того, как вообще появился Тони Старк, может быть похожим на него. Это Тони Старк похож на Попова.
6: Ну, как бы, если бы радио появилось где-нибудь в 40-х годах 20 века, то еще может быть. Знаешь почему? Потому что в 40-х годах как раз появлялись Бэтмен, Супермен, Человек-паук, и они тогда вот только начинали зарождаться. Но поскольку Попов — это конец еще только 19 века, то, скорее всего, нет. Он слишком рано появился.
5: Комиксы в 1800 каком-то году?
6: Не-не-не, 1940-е.
5: Ну так вот, а это 1800.
6: Так я говорю, поэтому не складывается
5: вот
6: ничего.
5: Вот я тебе сразу и сказал.
6: Не, ну ассоциация-то прикольная.
5: Прикольная, но не Попов похож на Тони Старк.
6: Ладно, все.
5: Это ты вообще, ну вот ты... Ты девушкам тоже говоришь там, ты похожа на вот эту.
6: Ты похожа на черную вдову.
5: Там на вот эту, на вон ту какую-то там. Наоборот.
6: Не, у меня позитивные только ассоциации.
5: На тебя похожа.
6: Но я же не говорю девушкам, ты похожа на Попова, который радио создал. Это было бы странно.
5: Это было странно.
6: Ты как...
5: Поэтому ты говоришь Попов, да, как
6: ты. Да, там ты как радиоприемник. У тебя слишком...
5: Тяжело.
6: Шипящие частоты.
5: Настроить.
6: Да. Да, мы создаем очень странные лайфхаки для первого свидания.
5: Вот такая вот история.
6: Мне кажется, вообще полезно каждый день обсуждать день радио. Какие-то интересные мысли появляются каждый раз.
5: Каждый день?
6: Да.
5: Там, ты видишь, мы год готовились, год берегли.
6: Да.
5: Сказал бы ты еще раз за год хоть раз вообще словосочетание Тони Старк? Нет, конечно.
6: Естественно. И даже в клиповом мышлении такое словосочетание никогда не проскакивает.
5: Вообще, ну просто. Ну оно вот раз в год, в день радио.
6: Угу. Так, ну в целом, день радио, у меня с радио давно всяческие отношения. И с одной радиостанцией, и со второй, и с третьей. Поэтому каким-то образом это в моей жизни присутствует. И, наверное, даже с учетом каких-то высоких технологий, то, что сейчас интернет это побеждает.
5: Технология.
6: Да. Мне кажется, это какая-то непобедимая атмосфера, и радио будет существовать всегда, потому что ни один интернет не заменит выходы в эфир, потому что это некое такое вот живое волнение.
5: Во-первых, интернет есть не везде и не всегда.
6: Особенно в наших реалиях.
5: Да и до них. И в других наших реалиях просто развитие технологий. Вот, поэтому радио, оно интересно.
6: Оно любопытное.
5: Причем ребята, которые, да, просто едут в Великие Луки и попадают на нашу волну, например, случайно на нее перебиваясь, потому что радиостанций все больше, места все меньше на частотах, поэтому интересно, интересно. Так вот в дороге тоже переключаешься на что-то.
6: Да, а где еще можно послушать такую уютную региональную рекламу?
5: Да, уже.
6: Нет, в целом просто, когда ты же не можешь там, например, на каком-то YouTube-подкасте услышать там «Окна двери продаем, покупай, приходи,
5: оптом.
6: Товарищ».
5: Покупай оптом.
6: Да-да-да. Или, например, «Вкусная жаркая пицца, акция 50%», что-нибудь такое. Ну, это же круто.
5: Чтобы подкрепиться.
6: Да. Ну, видишь, это вот настоящее такое, и, мне кажется, не в любом городе.
5: Вообще, на самом деле, если бы вот эти ребята, которые придумывают подобный креатив, креативы региональные, как ты их называешь, вкладывались нормально в рекламу, в интернет-продвижение, ты бы еще и на видеохостингах их славливал.
6: Да.
5: Да, вот это было бы интересно. Смотришь ты такой, какой-то науч-поп, какую-то там очень интересную передачу, научную даже, может быть, про создание радио, а у тебя вот это вот выскакивает.
6: Приходи, забирай.
5: Поэтому что, подписывайтесь на платные подписки всех своих сервисов, чтобы вас не мучила реклама. Нас она не мучает?
6: А да? Не мучает, да, потому что она появится буквально через несколько секунд.
5: А нас она не мучает, она нас
6: оберегает.
5: Оберегает.
7: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
8: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
10: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
11: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
5: Доброе, бодрое утро, утро с той ноги. Антон Киев, ты хочешь что-нибудь сказать?
6: Уже нет, спасибо.
5: Ну, следующие 2 выхода твои.
6: Ладно, ладно, уговорил.
5: Я что-то так хоп-хоп.
6: Хоп, чедогоп.
5: Хоп, нанайна.
6: Да. Сразу вспомнили 2 коллектива. Это и Нана, это и группа Чили.
5: Кстати,
6: хоп, Нанана.
5: И они написаны одинаково, можно сказать. Через дефис же?
6: Оба два. Через дефис.
5: Просто вот так изъясняются слогами.
6: Да, только в Нанане поет Ирина Забияка.
5: Интересные персонажи, конечно.
6: Да.
5: Вот.
6: День радио сегодня.
5: Обсудили, да. В целом можете звонить, поздравлять нас. Или других.
6: А ты напомни, пожалуйста, вот может быть у нас каждым разом какие-то новые детали из наших радиокарьер будут получаться, извлекаться. Ты ходил в какую-то радиошколу, насколько я помню.
5: Я думаю, я это рассказывал. Где бы я еще это рассказал?
6: Но не в деталях.
5: Но это был Луки FM проект, тоже там что-то связанное с радиоведущими вариантами. Подыскивали они тогда их себе.
6: А это 2012-й? Это попозже, 15-й?
5: Попозже. Я думаю, я даже не знаю, какой это был год, слушай, если честно. Это просто... Помню, где тогда находилась радиостанция. Она находилась не здесь, где сейчас.
6: За городом чуть-чуть, да?
5: Да это в городе просто. Ну, выглядело как за городом, да.
6: Ну да.
5: Зданница такое.
6: Да.
5: Большое, промышленное, деревянное.
6: Угу.
5: Вот оно.
6: Забавно, мы туда ездили репетировать, ну не репетировать, а как, наверное, репетировать «Ворошиловский стрелок». Ну, то есть тренироваться, да, вот так.
5: Потому что там один из ведущих этого проекта, да?
6: Да.
5: Интересно, интересно. Вообще тогда кто у нас был? Алина Орлова, мне кажется, тогда была.
6: Была.
5: Да.
6: Игорь Борисов
5: там тогда был.
6: Уже тогда был?
5: Да, я про школу, когда была школа. Да. Меня выпускали на целый час в эфир. Тогда
6: одного?
5: Была программа по заявкам, по-моему, или не по заявкам. Ну, в общем, с поздравлениями, звонками в эфир, что-то такое. Я как-то вел что-то типа линейного все-таки эфира, звонков почти не было.
6: То есть сам с собой общался?
5: Объявлял композиции, треки, песни.
6: А это был...
5: А дальше для вас выступает.
6: То есть ты был как конферант с 30-х годов такой?
5: Нет. Был.
6: Во фраке.
5: Я просто уже запылилось.
6: Это был нарочный эфир или ты по-настоящему?
5: Нет, настоящий уже был эфир. Uh-huh.
6: Ну, я, они у тебя сохранились где-то?
5: Наверное. Я не придавал такого глубокого значения. Это был как
6: архивом.
5: Бы вариант попробовать, что там дальше получится. До разговора зарплаты дело не дошло, поэтому я остался, где работал. Поэтому ничего сверхъестественного. Но было интересно так послушать то, что ты так как бы знал, и на практике проговорить.
6: А ты тогда работал на другой работе?
5: На той же, где и сейчас.
6: А, правда?
5: Конечно, я на ней долго и счастливо. Теперь все счастливее и счастливее.
6: Ты уже там культовый персонаж.
5: Сквозь слезы, да, это так.
6: Ну вот, например, интересно было бы послушать, например, самого себя там 10-12 лет назад. Если они это выкладывали, то можно посмотреть в той же группе Луки FM, только надо очень сильно прям листать, что там было.
5: Интересно.
6: Если это записывалось.
5: Я думаю, что это не выкладывалось. Просто это была запись какая-то, уже чисто мне присланная Игорем. Вот такая история. Ну вот я не знаю, если честно, даже по поводу каких-то крутых запоминающихся историй. Я помню, что я пропустил поход слушателей Луки FM, фанатов, назовем так, радиостанции на фильм «Начало». Был какой-то массовый поход, организованный радиостанцией.
6: А ты почему пропустил?
5: А я не знаю, как-то не попал, не был в такой волне, что ли, может, в городе меня не было, не знаю. Не помню. Просто помню, что они сходили, а я к тому моменту уже 8 раз его пересмотрел.
6: Или у тебя был сон во сне просто, поэтому ты пропустил.
5: Может быть, может. Три,
6: да.
5: Три уровня сна.
6: Угу.
5: А сейчас хоть один бы нормальный.
6: Уровень. Осознание в 34.
5: А, да, 34. Хотел сказать 33, а уже 34 действительно. И правда, приходится каждый раз считать, так уже цифру не запомнить.
6: Ну вот касательно Луки FM, именно в 16 году можно было много всего вспомнить, потому что я туда ходил прямо как на работу, и это был торговый центр. И с Игорем Борисовым мы тоже работали в связке. Он был тогда, знаешь, не в таком статусе не руководителя, потому что руководителем был Андрей. А Игорь был таким неким куратором. То есть мы приходили к нему на какие-то тренировки, на какие-то задания он еще раздавал, можно сказать, критику. Критика тоже раздавалась.
5: Постоянную.
6: Да. Ну и вообще мой первый выход был связан с тем, что я пришел, меня вывели в прямой эфир с ребятами. Там были Игорь Борисов и девушка вторая. Она уже поменяла фамилию. Вероника. Вот. У нее сейчас вокальная студия. И они меня начали почему-то забрасывать какими-то каверзными вопросами. Я думаю, ребята, вы же были, нормальные перед этим. Да, что случилось? Но вроде как влился и пошло-поехало. И после этого я уже стал на постоянной основе туда приходить. Но это было не то, чтобы прям полноценная работа. Знаешь, как на телеке работаешь там с 9, например, до 6 там, или допоздна, если съемки какие-то. Там у нас были две программы. Утренняя, дневная. Еще мы записывали новости по очереди. И еще надо было прийти потом записать, если опять же твоя очередь, какого-то гостя, который записывается в монорежиме. Там были не самостоятельные ведущие, которых надо было записывать. И вот одна из этих передач была посвящена рок-музыке. Надо было...
5: Ой, как тебе было тяжело.
6: Почему?
5: Нет.
6: Рок-музыка? Но там была, там звучала разная рок-музыка. Во-первых, звучала музыка на радио. И там была и западная, и русская рок-музыка, и альтернатива. Ну и было много поп-рока в целом, который можно увидеть на любом поп-телевидении музыкальном. И в субботу рано утром надо было приходить, когда люди многие приходили шопиться в торговый центр. Ты приходишь, приезжает какая-нибудь группа из другого города, и вот ты сидишь с этим ведущим, выводишь его в эфир. Не в эфир, там запись вроде бы была, но неважно. Управляешь вот этими всеми штучками, рычажками, вот как Виталик сидит, только немножко по-другому.
5: Но учитывая твою терминологию, штучками, рычажками, Виталий Калинин должен быть рад, что ты за пульт сейчас не лезешь.
6: Ну там ничего сложного было. Там просто нажать кнопку «Запись» и погромче, потише делать. Вот и все.
5: Мне кажется, пульт плюс-минус тот же самый.
6: Да? Возможно. И там еще было такое интересное расположение. Вот, допустим, мы с тобой сидим. Там такая была небольшая комнатка-будка, остеклененная. А гость сидит на высоком-высоком стуле, как такой барский царь. И над тобой возвышается вот так вот. Он свысока на тебя смотрит. Ну, либо наоборот. Если двое ведущих в связке, то второй ведущий на тебя смотрит свысока. Такое там было расположение интересное, конечно. И плюс, когда приезжали некоторые знаменитости, я их упрашивал сняться на диванчике в моем киф-шоу. Мы там совершали абсолютно безумные штуки. Мы сейчас пересматриваем. Это вообще очень и стыдно, и смешно. Вот есть что вспомнить. Поэтому экспериментировали как могли.
5: Итак, наконец-то. Мы дождались. Мы поприветствуем новую рубрику «Как-то по-русски» от Антона Кифа.
6: Ностальгия?
5: Нет.
6: А, как это по-русски?
5: Он сказал «стыдно и смешно».
6: Да.
5: Это значит «кринжово». Ура! Антон Киф, молодец.
6: Да, поэтому, ну, даже, знаешь, я работал год, да, примерно год на Луки FM, но столько было разных событий, я там даже успел провести курс английского языка, потому что ребята, вот Кира Дементьева точно вспомнит, потому что она вечером приходила на эти курсы, у нас стояла такая доска, и я там проводил вводные уроки, там, по грамматике, по временам, были у нас такие собрания с ребятами.
5: Это чтобы они нормально озвучивали песни?
6: В том числе, да.
5: Типа «Марун 5».
6: Там или...
5: А дальше в эфире Maroon 5.
6: Maroon 5 были, да, кстати, ребята. Roxette, чтобы сказать, например. А один раз мы ездили на...
5: Как Roxette?
6: Roxette.
5: Идеально, по-моему, все.
6: Да. Мы ездили один раз на типа корпоратив, на турбазу. И там мы очень здорово провели время, потому что девчонки пошли готовить еду, а мы с Игорем Борисовым сели на лошадей и ускакали.
5: В закат.
6: Да. Ну, весело просто было. Потом мы приезжаем, уже все готово, и мы такие радостные пошли в сауну. И потом мы играли в разные игры, там типа «Крокодил», «Алис», вот такое.
5: Ну, это уже корпоративная история.
6: Да.
5: Никак не связанная с радио.
6: У меня она не связана, но вот был такой один момент, когда мы ездили именно отдыхать за счет компании.
5: Ну, нормально.
6: Ага, ну, хорошо. Хорошая.
5: Хорошая радио. Всегда было, всегда будет.
6: Да, но самое главное, опять же, видишь, там было очень много музыки разной. И ты прям думаешь, там, какой трек следующий поставить, например. Хотя там была сетка всегда.
5: Ну вот и подумай об этом.
6: Да. А помнишь, ты танцевал недавно где-то на Луки FM, вот в нынешних реалиях, да, Катя тебя снимала на видео, играла какая-то песня неожиданно, и ты танцевал.
5: Да мы тут с Катей всегда танцуем, когда неожиданно песня.
6: А не помнишь, какой трек играл?
5: У меня есть три варианта.
6: Ну?
5: Может, даже два. Один раз точно Денис Майданов затесался.
6: «Время наркотик»?
5: Нет.
6: Другая песня?
5: Какая-то другая. Вот. А потом была еще «Шаман» на другой
6: ого.
5: Эфир.
6: Не «Я русский», другая
5: она.
6: Песня. Она, да?
5: Она.
6: Мощь.
5: Мы просто встали тут и пошли.
6: Вот, может, эта песня играла?
5: Нет, танцевали, наверное, под Майданом. Он был первым неожиданным музыкальным включением, поэтому он.
6: Было еще неожиданное музыкальное включение пару лет назад, именно здесь, когда заиграл Рики Мартин.
5: Ну, пару лет назад еще вроде как музыка была.
6: Здесь нет.
5: Да. Да?
6: Ну, как я пришел, вообще не было сразу музыки.
5: А, да, ну вот это, значит, ты ее и забрал.
6: Она у меня вся в телефоне теперь. И Шаман, и Денис Майданов. Я думаю, почему у меня плейлист поменялся?
5: Вот-вот.
6: Да.
5: Такая вот история. Кстати, по поводу Игоря Борисова, например, у меня получается, он вот таким наставником был не только на радио, но и в КВН.
6: А, он же в КВН еще играл.
5: Я пришел, когда на первый курс сельскохозяйственной академии, попал в эту команду сразу, КВНовскую. Ну, чем-то ж надо заниматься, кроме учебы.
6: Естественно.
5: Ну или вообще чем-то. Исключая учебу,
6: да.
5: Вот, и я попал под его крыло. Тогда КВН, конечно, я еще не понимал. Там был другой формат работы. Вот у нас у городских КВНчиков, у многих самописцев у нас было немного. Поэтому все было самонайдением.
6: Да, потому что подавляющее большинство КВНчиков были крадуны.
5: Крадуны, да. Они крались. Кларю, как Карл, Клары, Карал и Крал, да.
6: Любили подсматривать. Это очень частая история именно в каких-то местных
5: мероприятиях. Когда ты, да, не играешь в лигах, не идешь куда-то там вверх, действительно. Да, кстати, не все редактора все смотреть могут, поэтому легкие адаптации разных миниатюр заходили хорошо.
6: У нас был куратором Валера Ершов, но это было раньше, чем Игорь Борисов.
5: А он потом занимал пост?
6: Нет.
5: А, в смысле, куратором городского КВН.
6: Городского, и он к нам приходил в академию пару раз, а у нас тоже мы с ним занимались.
5: В академии именно в команде просто. У меня старшекурсником был Игорь, поэтому он типа капитанил там.
6: Угу.
5: Вот такая вот история.
6: Замечательно.
5: Технология, за что ж приелось сегодня.
6: Да вообще здорово, я заметил, что некоторые КВНчики потом занимаются радиоведением. Как будто бы. И именно радиоведением каких-то развлекательных, утренних, ненавязчивых шоу. Чаще всего именно так происходит.
5: Ну, так бывает. Это нормально.
6: А наш долг — объявить новости.
5: Нормальные будут, новости.
6: Да, прямо сейчас.
12: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Великие Луки торжественно отметят 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. 9 мая пройдет памятная церемония и панихида на мемориальном братском захоронении. Цветы и венки в дань уважения героическим предкам будут возложены к памятным местам города. Подготовленная культурная программа «Акцент» сделан на выставке, концерты, мастер-классы. Творческий десант высадится в разных частях города. Программа «Споемте, друзья» пройдет у фонтана «Дружба» в сквере на улице Вокзальной, на площади Рокоссовского и в сквере на улице Дворецкой. Краеведческий музей пригласит на мастер-класс «Брошь Победы» и выставку «Мой герой». Завершится этот день большим праздничным концертом «Май-весна Победа» в ДКЛК. Технопарк «Электрополис» открыл набор на четвертую смену летнего лагеря стартапов. Старт 2 июня. В программе работа с менторами и практиками, прокачка навыков, которые реально нужны стартапу, питч-сессия с экспертами Сколково, консультация с экспертами Центра «Мой бизнес» Псковской области. В финале каждый участник будет защищать свой проект. Это традиционно пройдет в день города Великие Луки. В апреле в Великих Луках родилось 70 детей. Среди них одинаковое количество мальчиков и девочек по 35. Стало больше многодетных мам. В 14 семьях появился третий ребенок. В 3 семьях родился 5-й малыш, в 4-х – 6-й и в 1-й семье – 7-й.
12: О валютах.
13: Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек, юань 11 рублей 2 копейки.
12: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках переменная облачность. Температура воздуха около плюс 15 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
15: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
6: Всем большой привет, это «Утро с той ноги». Дима и Антон здесь, мы сегодня говорим про День радио. А, кстати, вчера завершились билеты, они закончились, мы больше не разыгрываем билеты в цирк на льду, поэтому не удивляйтесь, потому что мы сегодня об этом не говорим, не анонсируем. Билеты закончились, все разыграли.
5: Уходите.
6: Да.
5: Да нет, нет, слушайте нас и ходите в цирк тоже. Ну, просто уже без нашей непосредственной помощи.
6: Угу.
5: Цирк на льду, напомню. Классный. Да.
6: Приходите. Даже если не успели выиграть, то обязательно посетите это мероприятие. Такие крутые ребята приезжают к нам не так часто.
5: Ну что, ты пойдешь чайку, может, заваришь там, не знаю, кофейку.
6: А, погуляешь. Потому что у тебя новости сейчас?
5: Ну да, пока новостной этот идет, вайб.
6: Ну я постараюсь что-нибудь прокомментировать, хотя бы два слова.
5: Ну давай.
6: Давай.
5: Новости за отсутствие меня в эфире на Луки FM в утренних шоу. Значит, любите хоккей, новости первоначальные. Буквально вчера прошел еще один матч в полуфиналах континентальной хоккейной лиги, и ярославский «Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв «Авангард» в седьмом матче полуфинальной серии. Встреча в Ярославле завершилась со счетом 4-3 в пользу ярославцев. В третьем периоде команды сравняли счет до 3-3, а победную шайбу «Локомотива» забросил во втором овертайме Максим Березкин. Финал КХЛ у нас в этом году Акбарс Казань, «Локомотив» Ярославль. Кивнул Антон Кифу.
6: Я понял тебя, да.
5: Да, поэтому вот такая история. Вчера также удивительная история. Вот смотри, знаешь, Кубок России, там, где Лукиэнергия еще начинает выступать в какой-то определенный момент времени, наша Лукиэнергия, местная команда.
6: Да, я знаю.
5: Да, вот, Антон Киф включился. Понеслась. Mm-hmm. А мы выступаем в пути регионов. Регионов, да, вот, ну, регионы, да, Лукиэнергия, регионы. Сопоставил примерно историю.
6: Угу. Mm-hmm.
5: Вот, есть путь РПЛ Российской премьер-лиги и путь регионов в Кубке России. Там победители двух путей сходятся в большом финале. И вчера состоялся финал пути регионов. Регионы, да, Лукиэнергия, вот то, что я вот это все навязываю тебе в голову сейчас.
6: Ну давай, давай.
5: Финал пути регионов. Спартак Москва, ЦСКА Москва.
6: Ага.
5: Чувствуешь подвох? Путь регионов.
6: Да.
5: Вот. Вот в этом и подвох. Да, в пути регионов победу одержал Спартак, обыграл ЦСКА 1-0 и вышел в финал. Литвинов забил на 10-й минуте. Сегодня Краснодар с Динамо путь РПЛ. На Российской премьер-лиге тоже завершат. Кто-то из них выиграет. В общем, удивительный кубок, где в пути регионов играется московское дерби, дерби всея Руси, Спартак ЦСКА. Фу, такой формат кубка, я вам так скажу. Ну, в общем-то, Спартак в финале, это не фу, но формат фу. Вот так вот.
6: Спортивные шутейки пошли.
5: Спортивные шутейки, да, для любителей футбола еще вчера, конечно, был наиважнейший матч. Это Бавария, ПСЖ, Лига чемпионов. Вау, полуфиналы, вау. Но не вчера, а позавчера, а неделю назад. Первые матчи были вау, а эти матчи не вау. ПСЖ 1-0 обыгрывает Баварию со счетом 1-0, а неделю назад было 5-4, вот это была заруба. Но в целом, конечно, качество игры колоссальное. У Баварии в этот раз не получилось. Финал Лиги чемпионов, ПСЖ второй раз подряд в него выходит в этот финал, но в этот раз не с Интером Миланским сыграет, а с лондонским Арсеналом. Ну, посмотрим. ПСЖ на грани величия. Второй раз подряд выиграть Лигу чемпионов. Это будет тоже вау-эффект. Ну и еще немножечко ярких спортивных новостей. Давай заключительную. У нас есть первая медаль первенства мира по тяжелой атлетике среди юниоров. Вот. Варвара Кузьминова с бронзой. Российские спортсмены все-таки возвращаются на международную арену. И это здорово. В Батуми в Грузии прошел чемпионат Европы минувший. Там тоже девушка хорошо сияла. Ну, вот так вот.
6: Здорово. Вот так вот.
5: Вот так вот.
6: Угу. Больше да. Никаких дополнений не будет в комментариях.
5: Ну, если осенит там какой-нибудь заскок спортивный, заскочит в голову, то может быть.
6: Ну, хорошо. А у меня есть новости из мира шоу-бизнеса, например.
5: Так.
6: Ну... Давненько не было. Например, на неделю. Итак, первая новость. Голливудский актер Джон Малкович стал гражданином Хорватии.
5: Странно. Тебе такое? А какой у него еще? Я думаю, что он давно пора. Он же Малкович.
6: Да, об этом сообщил министр внутренних дел страны Давар Бажинович в социальных сетях. Сегодня в ходе короткой, но важной церемонии мы вручили решение о предоставлении хорватского гражданства Джону Малковичу. Всемирно известный актер, который оставил след в кинематографе множеством ролей, принял новую роль и стал гражданином Хорватии. Артиста поздравил премьер-министр страны Андрей Пеленкович, назвав его карьерный путь вдохновением для молодых талантов. Мы рады, что он с гордостью учтит свои хорватские корни. А у него корни, оказывается, хорватские.
5: Ну, с такой фамилией понятно, что какие-то корни должны быть балканские. Ну, на одном известном ресурсе, который типа энциклопедия, гражданство до сих пор пока только одно. И вообще никак не связано с Балканами, а вот с той вот этой вашей вот той страной.
6: А ты можешь назвать любимые роли Джона Малковича?
5: Я даже нет, наверное. В какой-то там боевик, там, где всех пенсионеров собрали.
6: Ред?
5: Ред, да. Угу. Я даже не помню, что у него за роль, помню, что он там был.
6: Боевик, где всех пенсионеров собрали, это, по-моему, сваты. Это наш ответ. Фильм, сериал, точнее, вот первый сериал, очень здорово он туда вписался. «Молодой папа» второй сезон, а второй сезон по-другому называется. Как-то иначе. Вот есть «Молодой папа», где Джуд Лоу играет папу Римского. И второй персонаж, он появляется во втором сезоне, это Джон Малкович. И там у них такое очень крутое противостояние. Еще один фильм...
5: Я вот так бегу по списку, просто пролистал подряд, и вообще меня ничто не впечатлило.
6: «Быть Джоном Малковичем» еще есть такой фильм.
5: Я вот увидел «Жанна Д'Арк».
6: Жанна Д'Арк, да.
5: Единственное, где вспомнил его в фильме. Ну, то есть актера я представляю, лицо бесконечно помню. А вот, кстати, вот «Забыть Джоном Малковичем» как раз-таки...
6: По телеку часто шло, помню, в моем детстве.
5: Но «Жанна Д'Арк» и «Быть Джоном Малковичем» у меня две подряд работы.
6: Угу.
5: Вообще... Чудно. Я вот смотрю на фильм, и ни один мне не вспоминается.
6: Последний фильм, который я с ним смотрел, по-моему, называется «Эпос», или как-то вот иначе. Именно название фильмов, почему-то его не так четко помню. Где он играет такого персонажа, что-то типа Канье Уэста, и он находится на таком специальном острове, где к нему приезжают разные люди, и он там устраивает вечеринки. И он такой некий тайный предводитель какой-то секретной организации, полусекты.
5: Вообще.
6: И люди к нему попадают в плен, и он там устраивает прослушивание музыки.
5: За что он такой известный?
6: Кто? Джон Малкович?
5: Да. Быть Стэнли Кубриком тоже. Что вообще просто.
6: Посмотри последние фильмы, как это называется? «Эпос», по-моему. Я смотрел фильм. Ну, как-то одно...
5: «Дикая лошадь», «Рукой Данте», «Фантастическая четверка».
6: Одно слово там.
5: «Сенека». «Рай для дурака». Вот, ну, вообще, просто... Я огорчен.
6: Ну, посмотри, что это из последнего.
5: Да вот, я тебе перечисляю. «Опус», просто...
6: «Опус» называется, вот, я вспомнил.
5: Вообще нет такого.
6: Из последних. Это...
5: Я с 25-го года все подряд.
6: С 24-го где-то.
5: Я все подряд уже до 13-го.
6: Фильм называется «Опус».
5: Нет такого.
6: Да есть, не ври. Есть такой фильм.
5: Значит, он может... как режиссер, да и тоже нету.
6: В главной роли.
5: Либо ресурс такой отвратительный.
6: Скорее всего. Может, они не дописали некоторые фильмы, которые выходили с его участием. Такое тоже может быть. Написано, что «Опус» — это именно 25-й год. Вот этот фильм. Жанр ужас и драма. Хотя там, мне кажется, отчасти это вообще комедия.
5: Ну, в общем, ладно. Все, о чем мы о нем так много говорим? Вообще,
6: ну, человека праздник сегодня.
5: Ни одного фильма. Какое хорватское гражданство?
6: К нему все родственники приехали там с оленями.
5: Они теперь его
6: подарками.
5: Заждутся, да.
6: Угу.
5: Да. Ему 72 года. Какие к нему родственники хорватские приедут?
6: Не знаю.
5: А, привет, ты мой пятоюродный дед.
6: А я бы хотел, чтобы он стал моим пятиюродным дедом. Мне кажется, такие связи очень полезны в шоу-бизнесе. Давай вторую новость. Певец Ваня Дмитриенко признался... Наш пошли, да? Что случайно съел крем со змеиным ядом после концерта.
16: Раз он это говорит от себя, значит, он жив.
5: Значит, он знал.
16: Да. Артист использовал специальный крем после того, как потянул ногу во время выступления. Это как это немножко твоя история, да?
5: Ну, там,
16: почти.
5: Лучше бы он спортом занимался, а не вот этой вот подозрительной медициной.
16: И он после этого написал песню «Сгораю», видимо. А затем он помыл руки и решил поесть клубнику, почувствовал вкус крема и лишь тогда решил ознакомиться с его составом.
5: Или решил помыть руки еще раз, вот тоже неплохо бы было.
16: Посмотрел состав, а там яд гадюки. Надеюсь, все будет нормально. То есть он сейчас в процессе, видимо. А яд гадюки вообще очень опасен, но я не думаю, что там большая доза. Может быть...
5: Короче, лучше ему не говорить слов вне песен, потому что, кажется, там не все так здорово.
16: Может, это Аня Пересильд ему подмешала?
5: Не знаю. А я вот... У меня, знаешь, какая новость по поводу Вани Дмитриенко? Вот Виталий знает Калинин?
16: Какая новость?
5: Катя Пахомова знает. Я в понедельник говорил.
16: Что ты едешь на его концерт?
5: А, что я не могу отделаться от песни, переделанной его. В голове.
16: Его?
5: В голове, да.
16: А почему переделанной?
5: А
16: кем?
5: Я слово поменял.
16: Да?
5: И теперь хожу, напеваю, уже неделя пошла.
16: А какую песню?
5: Там вот это вот строй... Я не знаю, как она называется, но вот это... Там, где рождается ненависть, рождается компот. Я теперь хожу, напеваю, вот неделю уже. Компот у меня просто, компот.
17: Рождается компот.
5: Да, да, вот это вот, да. Все, вообще просто никак не избавиться.
16: А как к тебе это пришло?
5: Просто. Ну, ты знаешь, как шутки всегда приходят там.
16: Неожиданно.
5: Да, ты вот главное ее записать. Я, к сожалению, запомнил. И все, и вообще никак.
16: Это такой самостоятельный мозговой штурм.
5: Да это даже не штурм, это просто...
16: В плане бреда, да?
5: Как его назвать тогда? Ситуация.
16: Ситуативный юмор. А, что же, пожелаем здоровья Ване Дмитриенко. Дмитриенко почему-то. Много хитов.
5: Он получит скоро румынское гражданство.
16: Удачи, любви. Получить, наконец, Грэмми, потому что его очень часто показывают везде. Мне кажется, даже немножко перебор. Ваня, попридержи коней. Есть и другие популярные исполнители.
5: А что, Кендрик Ламар будет свои эти 14 золотых мечей раздавать? Или как они там у вас называются?
16: Грэмми?
5: Грэмми.
16: А кому его раздавать?
5: Ну, они же там за один... раз могут 50 штук кому-нибудь сучить просто.
16: Ну да.
5: Номинаций 20, а 50 статуэток в одного человека.
16: Скоро же премия Муз-ТВ в июне.
5: О, это серьезно.
16: И Ваня Дмитриенко один из ведущих.
5: Ну, по-любому.
16: Они везде, во всех просто, во все профессии. Скоро Ваня Дмитриенко осветитель там какого-нибудь, не знаю, футбольного матча, там, например. Или Ваня Дмитриенко, там, звукорежиссер.
5: Да, по-любому.
16: Группа «Градусы», там, например, не знаю, вообще все подряд. Так, у меня есть третья новость, но я бы хотел чуть-чуть, наверное, на последний выход ее оставить, потому что если я начну, будет обидно, если мы ее прервем рекламой.
5: А мы успеем? Поэтому... Мы можем.
16: Ну, я пока читаю, пока мы это все прогружаем в голове, лучше оставить на следующий
5: тогда
16: выход.
5: Тогда про змеиный яд и Дмитриенко?
16: Да, мне кажется, это супер новость.
5: Мне кажется, это новость, показывающая его не в лучшем свете.
16: Незнание основ жизни? Он не ходил на ОБЖ?
5: Это ты вот сказал, да, не я. У меня формулировки погрубее.
16: Не эфирные?
5: Без ОБЖ даже. Вот это что? Сформулировать не могу. Я просто, я пытаюсь, войти в положение человека, представить вот эту ситуацию. Вот эта ситуация. Вот там что-то крем помазал, да, потом руки помыл и клубнику есть начал.
16: Теперь его называют смертельная гадюка.
5: Почувствовал вкус крема.
16: А потом он родил компот.
5: Да вот, ну и чё? Вот из этого... Ну это даже к новостникам больше вопрос.
16: Мне кажется...
5: Поймали какое-то слово, он, может, отшутился

0: Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
1: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
2: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверево 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
5: А вот и мы, Дима и Антон, это «Утро с той ноги», и мы еще не договорили про новости, потому что уж очень насыщенный эфир, даже без розыгрыша билетов, мы не знаем, в какую степь пойти, потому что постоянно друг друга перебиваем мы какими-то темами, новостями, и мы уже не знаем, за что взяться. Итак, третья новость. Смотри, она такая, знаешь, она международная, я бы сказал. Легендарный рэпер...
6: Так,
5: знаешь кто?
6: Давай, сейчас я угадаю. Значит, ты сейчас скажешь, легендарный рэпер... Вот такой.
5: Флорайда.
6: О-о-о! Целый штат.
5: Да. Заключил 3-летний контракт на концерты в России и выступил в Москве. Когда он успел? Почему я пропускаю эти даты? Почему-то очень слабо работает реклама в последнее время. Знаешь, когда приезжает какой-то знаменитый артист, помню, даже особо даже не в эпоху интернета, ты почему-то об этом знаешь. А сейчас...
6: Будет много рекламы, он в конце концов не доедет. И вот это тогда бюджеты на рекламу слиты.
5: Легендарный рэпер вышел на сцену ЦСКА-арены 2 мая, когда он успел. 3 мая москвичей ждал еще один концерт.
6: Что там у него за хиты?
5: You spin my hand right now. Затем Диллард поедет в Новосибирск и Краснодар. Рэпер впервые проводит тур по России. Он должен был начаться еще 8 марта, но исполнитель решил перенести его в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Диллард подписал долгосрочный контракт для выступления в России, поэтому не исключено, что в будущем он организует еще один тур. Что интересно, нюанс такой забавный. Рэпер прибыл в Москву на частном самолете из мексиканского Канкуна, а в аэропорту Внуково его встретили с икрой и бородинским хлебом. Кроме того, для Диллерда исполнили его же трек «Low» в русской народной обработке под гармонь и балалайку. На ней играл аниматор в костюме медведя. Максимально. Как называется?
6: А кто аниматор?
5: Клюква, да?
6: Ваня Дмитриенко? Кто там?
5: Да, он намазался ядом и побежал петь во Внуково. Перепутал немножко он мероприятие.
6: Ну хорошо, наверное.
5: Ты помнишь песню «Low»?
6: Нет.
5: Low, low, low, low, low, low.
6: Это на этом вся песня?
5: Нет. Upper body jeans, jeans look with the her. И, кстати, хорошо в русском народном стиле петь. Да, складывается.
6: Вот ты сейчас даже вон акцент какой-то придумал.
5: Да. Я представляю, как это может быть, и поэтому в моей голове сразу сочинился руссконародный ремикс.
6: Ну, может быть, вспомнил даже. Вот, если...
5: Причем это партия Ти-Пейна. А Флорайда читал... И в фильме «Шаг вперед» тоже была эта песня.
6: Наверное.
5: Ну, видео 100% есть, надо посмотреть, просто поискать, как они это все организовали, придумали, и как отреагировал Флорайда. Наверное,

0: Ну давай, давай.
1: Мило смеялся.
0: Ладно, давай, как он в этом в рейтинге там, вот мы как-то в топ-50.
1: Сбитые летчики, вот я назову это.
0: Ну, назови тогда лидера рейтинга сбитых летчиков.
1: А лидер рейтинга сбитых летчиков?
0: Вот этих ваших вот американских рэперов.
1: Ти-Ай.
0: Кто?
1: Ти-Ай, мультиплатиновый рэпер. У него есть хиты со всеми главными звездами.
0: Т-точка и точка, типа. Ти-Ай.
1: Да.
0: А что по песне какой-нибудь?
1: Ну, например, Live Your Life. Они перепели Ozone, Dragostadin Tains.
0: Перепели, так, ладно, что-нибудь свое.
1: Они взяли сэмпл и просто взяли в обработку с Рианой.
0: А что-нибудь свое?
1: Live Your Life, Dead and Gone с Тимберлейком. Еще...
0: А сам по себе что-нибудь делал?
1: Whatever You Like, песня. Еще он есть в песне с...
0: Короче, я понял.
1: С Фарреллом Blurred Lines, помнишь?
0: Вот этот, Флорида, вот этот...
1: Эй, помнишь песню?
0: Короче, Флорида у меня выше в рейтинге, потому что я... Ты сколько ты мне кидал, я так и не понял, о ком речь.
1: Да.
0: Вроде просто буквы где-то видел, но они всегда с кем-то...
1: Ну,
0: фит кто-то
1: да,
0: там.
1: Да, да, для обывателя Ти-Ай — это персонаж фьючерин с кем-то. Такой куплетный...
0: И это лидер рейтинга куплетный. Сбитых летчиков.
1: Да, но в целом он легенда юга.
0: А нет посерьезнее летчиков сбитых? Там
1: посерьезнее сбитые летчики. Ну, Тимбаленд больше R&B. Поэтому я не беру его прям как хип-хоп исполнитель, но больше
0: тут,
1: продюсер.
0: Вот тут ладно, тут хотя бы знаю. Короче,
1: еще.
0: Флорида вот этот, где там в этом,
1: но он
0: в
1: поп,
0: этом, в этом рейтинге?
1: Поп-рэп.
0: Какое место в этом рейтинге сбитых?
1: Десятое, наверное.
0: После вот этого Т.И.
1: Да, Тимбаленд.
0: А Т.И., смотри, Тимбаленд тоже на Т.И.
1: Да, тоже Т.И. Это проклятая формулировка получается.
0: Так, значит, Новосибирск, Краснодар, да, у него?
1: Да.
0: Ну, нормально. Флорида в Новосибирске.
1: А, я помню.
0: Региональная реклама такая будет.
1: Я помню, пару месяцев назад читал ту же самую новость, не ту же самую, почти, Кати Пахомовой, то, что Флорайда планирует посетить. И Катя, услышав словосочетание американский рэпер Флорайда, опустилась ее взгляд в телефон, она начала что-то читать. Я ей перечисляю города. Флорайда выступит. Москва, Петербург, Великие Луки. Я такой: Катя, что сейчас сказал? Она такая: а? То есть я вообще нисколько не удивило, что Великие Луки там промелькнули в списке.
0: Ну, я так друга подколол легендарно, что у нас Честер до сих пор едет в Великие Луки выступать.
1: Беннингтон, что ли?
0: Да.
1: Ну...
0: Но он тогда еще жив был, когда я подколол, но друг всю неделю не разговаривал.
1: А так, да, сложная шутка.
0: То есть, типа, ну, я как-то так красиво завуалировал, что то ли на День города, то ли на закрытие воздухоплавания. Там человек сидел чуть ли не в конвульсиях, в руль в машине был. Да ничего себе!
1: А в итоге приехала Ария, да?
0: Да вообще.
1: Ну, ладно. Мы что-то заговорились по новостям, благо давно не виделись.
0: Благо
1: мы...
0: четверг, сегодняшний день потребует терпения и гибкости. Сейчас хорошее время для спокойного планирования и практичных шагов к мечте.
1: Угу.
0: Это мы так перешли к гороскопу резко, быстро, четко. И начнем с овнов. Овны, стремление к росту будет временно ограничено внешними обстоятельствами, наберитесь терпения.
1: А, это все? Так.
0: Это все, да. Ты там, не там еще.
1: Да, давай. Я там, просто мне обновить надо.
0: Тельцы! Ясное и спокойное отстаивание своих принципов принесет уважение окружающих, только не переходите на личность.
1: Близнецы, чтобы чужая агрессия не вывела из равновесия, не рискуйте, да что ж вы с рекламой. Пам-пам-пам, мы были на близнецах, да?
0: Да, не рискуйте без...
1: Без надобности и уклоняйтесь от конфликтов.
0: Второго будешь подряд.
1: Да. Раки, ваша уверенная и спокойная позиция поможет найти баланс во взаимоотношениях.
0: Львы, удовлетворение от полностью завершенных задач станет вашей главной наградой к концу дня.
1: Девы, попытка заставить ребенка слушаться через крик или назидание приведет к бунту, будьте терпеливы.
0: Весы, чтобы не портить отношения с родственниками, делите все сказанное именно два.
1: Скорпионы, в поездках сегодня лучше не спешите, выходите на несколько минут раньше.
0: Стрельцы, разумное распределение средств сэкономит деньги, поэтому сделайте свои эмоции союз.
1: И козероги, лучше не ставить перед собой грандиозные цели, а выбрать несколько реальных задач и выполнить их качественно.
0: Водолеи, не стоит вливаться в чужие выяснения отношений, ваша задача сегодня наблюдать.
1: Завершаем рыбами, стремление быть хорошим для всех только вымотает вас, поэтому выбирайте главное.
0: Пусть этот день подарит тепло, уют и день радио, их прекрасные волны.
1: Ага. Слушайте радио, любите Луки FM, оставайтесь с нами. Все.
0: Всем пока-пока.
1: До свидания.
2: Пока. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
3: Был бойкот, возмущение действиями Советского Союза, а потом, в общем, все это как-то отступило, полегчало, и в 87 году, во время войны в Афганистане, когда американцы посылали технику, чтобы убивать наших солдат, нормально состоялась встреча Горбачева и Рейгана с похлопанием по плечу, с дружескими улыбками и так далее, на Красной площади. Вот. А в этот раз так не получилось, потому что Запад изменился, он тоже стал другой. На Западе победила идеология, вот я ее называю ультралиберализмом, кто-то неолиберализмом, кто-то еще как-то, надо договориться, как ее назвать, но эта идеология считает Россию врагом.
4: 20 секунд.
3: Китай она считает. Да. Поэтому вот в этих условиях это надо было учесть и действовать. А мы предлагали опять простые решения, что якобы европейцев натравливают на нас только американцы. Нет. Нынешняя милитаризованная Европа, с ней нам, может быть, будет говорить еще сложнее, чем с американцами в холодную войну.
4: Спасибо. Я, кстати, соглашусь полностью с вами. Дмитрий Бабич, заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды». Перерыв у нас.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
5: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
6: Минувшей ночью силы ПВО сбили над Россией 347 беспилотников. Как сообщали в Минобороны, дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой областями, Московским регионом, а также Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областями, над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей. Так, при атаке на Бежицкий район Брянска пострадали 13 человек. На подлете к Москве, по последним данным, сбили уже 13 беспилотников. Информации о пострадавших нет. В Тверской области отражена атака в городе Ржеве. Там получила повреждение пятиэтажка. Обошлось без пострадавших. В Калужской области уничтожены 9 БПЛА, в Ростовской более 30, в Тульской 14. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.
2: о политике.
6: Дональд Трамп заявил, что не устанавливает жестких сроков для переговоров с Ираном, но рассчитывает на достижение соглашения. По его словам, стороны продолжают обсуждение и имеют шанс прийти к договоренности. Ранее стало известно, что США и Иран обсуждают возможный меморандум, который может стать основой будущего соглашения. Трамп также заявлял, что среди условий возможной сделки – вывоз иранского ядерного топлива и ограничение работы подземных объектов.
2: Об алкоголе.
6: Розничные продажи крепкого алкоголя в апреле выросли в России почти на 5% по сравнению с прошлым годом, превысив 9,5 миллионов декалитров. Реализация водки выросла почти на 3%, ликер водочных изделий на 14%, коньяка на 2%. Всего за январь-апрель продажи крепкого алкоголя прибавили более 3,5%. Основной причиной роста спроса участники рынка называют переориентацию потребителей на более дешевую водку на фоне заметного удорожание других категорий. Так, с начала года минимальные розничные цены на водку были повышены на 17% до 409 рублей за пол-литра, тогда как бренди подорожало на 28% до 605 рублей, а коньяк и виски на 16% до 755.
2: А США.
6: США введут в эксплуатацию подаренный Катаром самолет к 4 июля, к Дню независимости Америки, пишет Reuters со ссылкой на источники. Речь о Боинге 747 стоимостью 400 миллионов долларов, который королевская семья Катара презентовала Дональду Трампу в 2025 году. И это один из крупнейших иностранных подарков, когда-либо полученных американским правительством. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на 7 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Трансляции на YouTube. Канал «Нео Панкин», «Рутюб», ВКонтакте, каналы группы радио «Комсомольская правда». Чат работает. Пишите, пожалуйста, каждые полчаса мы с вами общаемся. К нам присоединяется Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Здравствуйте, Игорь Владимирович.
7: Доброе утро.
4: Тут
7: случилось неожиданно. Кстати, с днем радио. Воистину воскрес.
4: Спасибо большое. Да. Вы первый, кто поздравил. Значит, Боня снова напомнила о себе. В этот раз, ну, как обычно, она применяет беспроигрышные приемы. Единственное, что не сказала заветную фразу, которая всегда работает: Владимир Владимирович, вам врут. В этом случае обошлось без этого, но, правда, вот рассказала про тайгу. Тайгу вырубают, да, и это, конечно, плохо, надо с этим что-то делать. Но, может быть, у нас появился какой-то канал коммуникации с руководством в лице вот как раз жительницы Монако, как вы думаете? И вообще, ну вот вы к Бонне как относитесь в целом?
7: Да вот все дальше, чем дальше, тем больше возникает вопросов.
4: Тем больше.
7: Если тем больше вопросов возникает. Если
4: больше.
7: Да, если первый ее выход в эфир казался мне, ну, действительно криком души, у определенной группы, скажем так, электората возникли вопросы, они решили таким образом их транслировать. Вот, выбрали для себя спикера. А сейчас я даже не знаю, кто выбрал этого спикера. Вот я, например, все думаю, а кто, кроме самой Бонни, которая родом из этой тайги, задумывается о судьбе тайги сейчас? И почему именно о тайге решили сейчас поговорить? Вот это для меня такой, конечно, большой вопрос, потому что, ну, немало других проблем сейчас в стране, помимо тайги. Тайга – это очень глобальная проблема, и так как-то вот вроде бы и подробно, да.
4: Ну, она пишет, значит, смотрите. Да. Стали известны масштабы вырубки леса. Вам стали известны? Мне вот не стали известны. Но
7: я не
4: но
7: знаю,
4: ей стали.
7: Мне никто не передавал.
4: Вот, интересно, правда ведь? Который невозможно игнорировать. Вместо того, чтобы сохранять наше природное богатство, оно исчезает прямо из-под ног. Моя родина превращается вместо богатой тайги в пни Леса исчезли в неизвестном направлении и продолжают исчезать.
7: Иван, но я имею в виду, она-то имеет в виду, кстати, конкретные вещи на самом деле. Масштабы она увидела на новых картах Google, помните, да?
4: Да.
7: Она ведь об этом рассказывала. И она вдруг увидела эти масштабы. Интересно, вот почему сейчас решила присмотреться к картам Google именно по теме тайги. Может быть, она действительно искала свой поселок там на этих картах. Увидела, что рядом вырубка. Нет, вполне возможно, это вот из-за абсурдности данной ситуации в том, что именно потому эта тема могла действительно возникнуть, потому что именно Бонни это вот сейчас показалось актуальным. Она понимает, что это беспокоит ее земляков на Дальнем Востоке и в Сибири, но и посчитала возможным опять от имени народа высказаться. Но вообще, конечно, много вопросов. Жду.
4: Вы доверяете этому каналу просто? Вот вы как относитесь? Вот она делает очередное заявление. Сейчас про тайгу сделала.
7: Что значит доверяете, Иван?
4: Есть источники, которым вы доверяете или к которым вы относитесь со скепсисом?
7: Да, как и спикеры. Интересный вопрос. Интересный вопрос. Хотя мы с вами знаем, Иван, да, что неприлично так отвечать на вопрос, да. Но в данном случае вопрос действительно интересный. Почему? Потому что она говорит правду. Что значит, доверяю ли я Бонне? Скорее, я отношусь нейтрально к ней. Но говорит-то она правду, черт возьми.
4: Знаете, есть много плохих людей, которых нынче и в экстремисты-террористы занесли, которые тоже иногда, представьте себе, говорят правду.
7: Погодите, и на тот вопрос, на вопрос о некоем экстремисте, террористе, вы бы сказали, задали бы вы мне его, доверяете ли вы ему в отношении конкретного факта, да. Я бы, наверное, вынужден был ответить так же. Ну, потому что есть конкретный факт. Его почему-то изложила Боня. Вот доверяю ли я тому, что Боня это делает по своей доброй воле, потому что ей больше нечем заняться в Монако. Кстати, очень интересно, она, помнишь, Иван, да, как она сказала, и где дети этих людей?
4: По соседству.
7: Наверное, не в России. Да, вот это, конечно, было очень интересно.
4: Вы удивитесь, сколько людей в Монако говорят по-русски.
7: Ну, конечно. Так вопрос заключается в том, что, может быть, это действительно какая-то новая тема монакской тусовки, которая вот разделилась надвое, например. Да? Одна решила, что Россия это родина, а другая продалась. Предала Россию.
4: Слушай, ладно, давайте вот все-таки как-то по-журналистски. Значит, мы возьмем тему вырубки тайги на следующей неделе. Я уверен, что получится ее спродюсировать, сделать и рассмотрим, какие там масштабы действительно. И куда исчезает тайга, задается вопрос.
7: Кстати, об этом Петров в своем честном детективе, извините, на канале «Россия-1» говорил неоднократно, и очень много расследований было на эту тему. Так что она, по большому счету,
4: про Петрова Америки-то не открыла. Да, про Петрова никто не вспоминает. Какой ужас, да. Только про Боню. Ладно, хорошо. Теперь к другим темам. Что касается вероятного, возможного удара по центру Киева, анонсированного Марией Захаровой, официальным представителем Министерства иностранных дел, а до этого анонсированного Министерством обороны, если вдруг будет нарушен режим прекращения огня во время празднования Дня Победы. И я вот думаю, и бить надо, и не бить не надо. Непонятно, да, что делать? И решит ли это нашу проблему приближения победы? Вот вопрос.
7: Иван, вы специально сегодня выбрали такие темы,
4: на которые
7: мало того, что однозначный ответ не дашь.
4: Секундочку, повестка, не я их выбираю. Я с удовольствием там про чей-нибудь развод поговорю. Никто не разводится, что ли? Все в год семьи развелись.
7: Сегодня день радио, самая главная тема должна быть. А мы, видите, с вами о чем говорим. Понимаете, а вот здесь ведь все же ждут. Ведь реально ждут в России. Вот очень бы хотелось, вот если вы хотите мои мысли по этому поводу, очень бы хотелось, что так же, как в России, во всей Европе сейчас бы этого ждали. Реально ждали. Вот именно с каким настроением, мне наплевать. Ну, понятно, что с не очень приятным, да? Вот. Но все бы ждали. Я боюсь того, что не ждут в Европе этого. И вот очень хочется, чтобы их ожидания в плане того, что они не ждут, не оправдались. Вот, понимаете, вот такая тоже, как вы сказали, заковыристо, так и я попробовал примерно так же ответить. Конечно, мы рассчитываем на то, что российские вооруженные силы, ну, в общем, покажут, что мы точно знаем, где находятся центры принятия решений. И, в общем-то, последнее время у меня трепет по поводу Одессы и Киева, которые, я предполагаю, мы не собирались, в общем-то, разрушать. Как-то пропал. Вот они не задумываются по поводу наших городов. Я не думаю, что нам стоит задумываться по поводу тех городов, которые однажды были нашими, потом были оккупированы Украиной. Вот на данный момент находятся не в русском мире, не по нашей воле. Могла бы Украина, находясь в русском мире, спокойно с нами сотрудничая, в общем-то, их вместе с нами холить или леять. Но если они решили в западный мир перевести столицу, мать русских городов, то, ну, почему мы должны... Чем Киев лучше Дрездена? Я не знаю. Я не знаю. Поэтому, ну, что же делать? Да пострадают памятники архитектуры, а у нас люди гибнут в каких-нибудь Чебоксарах, которые... На линии фронта, извините, как...
4: После Чебоксар уже был ряд ударов, поэтому... Перематываем.
7: Вот, но мы ждем 8-го, насколько я понимаю, ведь мы же объявили перемирие 8-го-9-го, и мы ждем завтрашнего дня, будут ли нарушать объявленное нами перемирие 8-го-9 мая. Так что, может быть, завтра мы как бы будет какой-то момент истины.
4: Я знаете, думаю, что. Некоторые вот... честные люди задаются вопросом. Я присоединяюсь к этому вопросу. Значит, если Гитлер вдарит по параду, то возьмем Берлин. Я правильно понимаю? А если не вдарит по параду, а в другой день вдарит, значит, не возьмем Берлин. Вы метафору поняли, да?
7: То есть... Метафору-то я понял, да, что-то нас должно... Да,
4: что не по параду бить можно, я вот к чему.
7: Ну, вот, да, я понял метафору. Нет, не хочу я присоединяться к честным людям, которые вот задают такие вопросы... Я отвечать на него не хочу. Я считаю, что мы... Я не могу сейчас сказать по времени, сколько все это в итоге займет, но в любом случае цели, которые Владимиром Владимировичем были заявлены изначально, они обязательно должны быть исполнены. А как это будет исполнено? Военным путем или дипломатическим? Как сделать так, чтобы...
4: Или измором вообще, да, подождем, пока они просто сами все умрут от сифилиса, например.
7: Измором не получится. Измором не получится, придется окружать, то есть придется брать Польшу, там, Венгрию, Чехию, Словакию, там, все эти окружающие
4: Словакию государства. Словакию нельзя там фиц.
7: На Словакию, да, Словакию не
4: вы
7: будем брать,
4: она
7: сама должна нам помочь в этом деле, сама должна окружить Украину. Но я к тому, что надо довести это дело до конца в любом случае, потому что...
4: Без удара по центрам принятия решений желательно,
7: да? Я не знаю, как...
4: Давайте паузу сделаем. Давайте сделаем перерыв, а то договоримся сейчас с вами. Значит, Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, Иван Панкин с вами. Друзья, мы вернемся через 2 минуты. Не переключайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Новая реклама.
8: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника – бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса – Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз», Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
9: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
10: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
11: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 945-15.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В японском языке зубы мудрости называются уесиразу, что дословно переводится как «родители не знают». Ведь зубы мудрости обычно прорезаются, когда дети уже стали взрослыми.
13: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио.
12: Что будет? Честный взгляд на 7 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, давайте продолжим. Итак, бить или не бить?
7: Вы меня уже видите, вывели в хорошем смысле слова. Вывели на эмоции.
4: Вывел или довел?
7: Да, я уже готов был повысить голос в том плане, что черт его знает вообще, что лучше. Черт его знает, мы без ударов должны достигнуть или с ударами должны достигнуть обязательно чего-то. Они не поймут. Вот понимаете, к сожалению, мне кажется, что смысла в этих ударах нет, но нанести их надо.
4: Во! Я этот парадокс утром, во время первого блока озвучил. То есть, бить надо и не бить надо. Так что делаем? Но бить лучше, чем не бить, правда ведь? Выбираем между бить и не бить, вы выбираете бить, правильно?
7: Я выбираю бить, да, хотя смысла нет, потому что ничему это, к сожалению, не научит. То есть, если мы разнесем крещатик в щепки, да, и банковую заодно, или наоборот, банковую и крещатик в щепки, война не закончится.
4: Красивые места жалко, да.
7: Очень красивые места жалко, да, но... сталинской архитектуры достаточно на просторах бывшего Советского Союза.
4: Они бы с вами не согласились. Это не сталинская архитектура.
7: Да, это, наверное, какая-то особая архитектура. Украинская, именно киевская. Да. Киевская, украинская, да. Поэтому я думаю, что переживем мы потерю этих зданий, да. Люди, надеюсь, уже все покинули Крещатик, были предупреждены, что в этих окрестностях лучше не находиться. Если рядом с тобой посольство, пожалуйста, уезжай. Если рядом с тобой правительственное здание, пожалуйста, уезжай на выходные куда-нибудь. Если ты посол, тем более уезжай. Вот. Ну все, если это будет пустой город, который предоставлен нам для обстрела, как мишени, то я думаю, что мы спокойно по нему можем ударить, вот. Но толку не будет никакого, потому что этот урод моральный, он и дальше будет, он только этим воспользуется. Но нам уже наплевать, наконец-то нам стало наплевать на это, что он будет пользоваться этим, что потом они туда трупов привезут из всех моргов, и которые там за месяц скопились и скажут, что это трупы вот именно из этого, по результату этого обстрела. Наконец-то мы хотя бы на словах стали это говорить, чтобы нам на все на это наплевать. Но я боюсь, что мы вот не перейдем от слов к делу, и они на это рассчитывают. Они уже забыли вот эффект наших вот этих неожиданных поступков, которые показывают нашу силу, он проходит через очень короткое время на самом деле. Если мы надеемся, что все будут помнить Крым, как мы взяли Крым, еще лет 100 будут помнить, я думаю, что мы ошибаемся. Если они надеются на то, что... Если мы надеемся на то, что операция 22 февраля 2020 года также, вот как неожиданная и довольно, в общем-то, неплохо начатая, она до сих пор снится на Украине всем полководцам, а тем более в Европе снится, мы ошибаемся. Вот. Нам надо совершить такой поступок, который вот в очередной раз покажет, что нас не надо дергать за ус. Вот не надо. Мы амурские тигры, довольно серьезные звери. Это самый крупный, кстати, тигр на планете.
4: Есть у меня предложение по этому поводу.
7: Да.
4: А не надо предупреждать. Предупреждать не надо. Вот вы вспомнили про Крым. Спасибо, кстати, что напомнили. И только что светлая мысль посетила мою далеко не светлую голову. А ведь мы не предупреждали про то, что собираемся возвращать Крым, правда ведь? Взяли и вернули. А зачем, зачем вы предупреждаете про то, что будет нанесен удар по Киеву? Путин говорит, Минобороны говорит, Мария Захарова, все говорят. Все говорят, зачем? Можно узнать? Просто вот такой простой вопрос. Ну, для чего? Вот они предупреждают, гуманитарное, 13 пострадавших только вот в Брянске после ударов. Это вот новости прямо сейчас.
7: Ну, просто 13 пострадавших. В Киеве их будет 130, и мы как бы... все.
4: Хорошо, неделю возьмем, за неделю сколько пострадавших? Ну, что за глупости-то?
7: Да согласен,
4: Война подразумевает предупреждений. Ну, кто предупреждает о нападении, скажите, пожалуйста.
7: Но мы же не нападаем, а все время наносим ответные удары.
4: Вот-вот, кстати говоря. И зачем мы, скажите, пожалуйста, анонсировали начало специальной военной операции? Тоже вот и сейчас, на 5-м году, я задаюсь этим вопросом. А точно это было правильное решение? Ну, даем противнику подготовиться. Нет, даем враги противнику подготовиться. Зачем? Я вот просто
7: Мы анонсировали, мы не наговорили, что прямо так вот.
4: Да, там целые мероприятия были, совбез был, потом Путин объявил дополнительно. Ну чего, зачем? Прямо сейчас задаюсь простым вопросом, мне кто-нибудь на него ответит. Для того, чтобы соблюсти юридические формальности. Мы воюем или юридические формальности соблюдаем? Скажите, пожалуйста.
7: Да нет, но мы до сих пор почему-то миру хотим показаться святее Папы Римского, вот, а таких вообще-то нет, никто не святой. И не знаю, зачем это нам надо, действительно, мы с тобой в этом плане больше похожи на каких-то милитаристов, да, чем на каких-то...
4: А ведь я еще недавно таким не был, кстати говоря.
7: Ну, я, кстати, тоже не был. Но это обстоятельства, они показывают, что противоположная сторона, она не церемонится. Она вообще не церемонится, и она вот такими вопросами не задается. Наше предупреждение по 8-9 мая Зеленский воспринял как... посмотрите, даже они довоевались до такой степени, что даже их парад теперь зависит от нас.
4: Это сказал Зеленский, да.
7: Зеленский.
4: И ведь мы позволили ему это сделать.
7: Мы его просто к этому подвели. Скажи что-нибудь по этому поводу. А на что он мог сказать? Только такое мог сказать. Да нет, конечно, что-то вот в этой нашей травоядности, да, что-то в этом есть. Мы слишком церемонимся и ведем себя совершенно не как воины, а как вот случайно...
4: У нас какая-то гуманитарная миссия. Я вот недавно сформулировал для себя это так. Гуманитарная миссия. Я по-другому это назвать не могу. Какая-то.
7: Ну, миротворцы, да. Такие вот миротворцы. Вот мы там что-то вот как бы стараемся. Ждем пока там, например, в городах вроде Краматорска и Славянска все население вывезут. Ну, потому что мы же не хотим, чтобы пострадало мирное население. Мы будем брать пустые города, разрушать эти здания, которые вот, ну, в результате боев, да, как мишени. А людей там уже нет, ну, все хорошо. А что это месяцы и месяцы, годы и годы, и потерянного времени, и упущенного времени, и затрат наших, это как будто ни при чем. Не знаю, я думаю, что какая-то... Все равно вот это 9 мая, ну, хотелось бы, чтобы она стала каким-то переломным моментом, что ли.
4: И вот, если есть короткая мысль на этот счет, я вчера задумался, мы же технику не будем пускать. Да, техники не будет. Да, вот сейчас идет репетиция, техники не будет, только, насколько я понял, истребители. А техники не будет. А, кстати говоря, а почему бы, подкидываю идею, может быть, еще успеют, у нас же дофига трофейной техники западной. Трофейной, ее можно прокатить, кстати говоря. Пожалуйста, по-моему, красивая картинка получится. Им прокатить, прокатить, ну вы поняли, да, чтобы не внутри тот сидел.
7: Как в свое время пленных фашистов провели по московским улицам. И
4: типа того.
7: Проехали поливальные машины и смыли все это. Это было вообще здорово. Очень, очень серьезный был такой поступок и решение. Можно и так. Не знаю, не успеют они это. Они очень долго готовятся.
4: Обычно, все потому, что нас не спросили до этого. Посоветовались бы.
7: Видишь, ждем в следующий раз, когда они будут такие мероприятия проводить. Они хотя бы с нами посоветуются. Может быть, мы им что-нибудь подскажем.
4: Я вчера увидел новость, кстати, на одном портале v1.ru, волгоградский портал. И, кстати, задумался даже, вообще, как стала возможна подобная ситуация. Заголовок такой: инцидент с участием дипломата из ЕС и полиции в Волгограде. Общение с представителем правоохранительных органов произошло у дипломата в международном аэропорту Сталинград. Далее читаю. С инцидента между одним из руководителей представительства ЕС в России и сотрудника полиции начался визит в Волгоград группы иностранных дипломатов, прибывших в преддверии 9 мая почтить память защитников Сталинграда, одержавших победу над немецко-фашистскими захватчиками. Ну, обстоятельства на видео и прочее-прочее могут зайти и посмотреть. И там дали интересное. Очевидцы инцидента в международном аэропорту Сталинград, официальная делегация представителей ЕС, в число которых входили дипломаты из Канады, Мексики, Доминиканской Республики, Пакистана, Испании, смогли попасть в Волгоград, даже несмотря на перебои в авиасообщении. И вот кто-то из них закурил, полицейский сделал замечание. Я вообще не понимаю, что происходит. Во-первых, дипломаты всегда сопровождают. Во-вторых, полицейский в России просто так к дипломату никак не подойдет. Я что-то не представляю себе эту картину. Да и там должны были быть сопровождающие. Я зачитал эту новость, думал, вообще, что такое? А главное, что делают дипломаты из Канады в Волгограде? Да? Канада, казалось бы, самая русофобская страна, на мой взгляд, вообще в мире. Ну,
7: самая мирная страна.
4: Самая мирная страна.
7: Российская Федерация.
4: Да-да-да.
7: Вот. Да нет, много удивительного происходит. И вот ждем 8-9 мая. Может быть, мы еще раз удивимся, и этот разговор будем вспоминать, ну, с улыбкой или там...
4: Я задумался, каким был 9 мая год назад.
7: Но 9
4: без
7: мая
4: без тревоги, был... без какой-то особой тревоги. Без тревоги. Нынешний совсем другой. Каким же тогда будет следующий? Вот пусть этот вопрос останется здесь. Мы через год пересмотрим этот разговор, и уже будет с чем сравнивать, согласитесь, да?
7: Спасибо, согласен, да, Иван.
4: Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Телеграм-канал Шатров найдите, подпишитесь. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Перерыв у нас, новости, реклама и анонсы, послушаем. И, разумеется, можем с вами пообщаться, потому что во время этого перерыва, большого перерыва, микрофон будет работать, так что задавайте в чатах свои вопросы. YouTube-канал «Нео Панкин», «Рутюб» и ВКонтакте, канал группа «Радио «Комсомольская правда». Трансляция также идет на нашем сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир». Все, перерыв, но скоро вернемся и продолжим. Впереди еще много интересного, не переключайтесь.
12: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Эксперт по Южному Кавказу Андрей Аришев о наращивании Евросоюзом инвестиций в Армению до уровня в 2,5 миллиарда евро.
15: Речь шла о 2,5 миллиардов долларов. 2,5 миллиарда долларов фигурируют уже достаточно давно. В качестве различных грантов, в качестве различных программ, в том числе на борьбу с так называемыми фейками, несуществующими, да, ну, очевидно, имеется в виду пророссийские фейки, в кавычках, дезинформации. Очевидно, некоторая часть этих денег распределена, но это очередная кормушка для того, чтобы осваивать финансовые потоки. Все это прекрасно понимают. Ну, в то же время необходимо создать определенный фон, пропагандистский фон, чтобы создать впечатление поддержки со стороны Европейского Союза. Кстати, не только Европейского Союза. Британцы, да, которые, как известно, не относятся к Европейскому Союзу, они же вышли оттуда. Но, тем не менее, Кейт Стармер тоже там, и они подписали с Арменией декларацию о стратегическом партнерстве. Но тоже достаточно давний процесс, который начался, кстати говоря, и не при Пашиняне даже, а значительно раньше. Ну, сейчас просто люди, видимо, учуяли, так сказать, некое изменение геополитической конъюнктуры, в том числе и тесное сотрудничество Еревана с Баку и Анкарой. И вся эта европейская шумиха, эта европейская ширма, это, на мой взгляд, способ затуманить тесное сотрудничество, намечающееся в формате Азербайджан, Армения, Турция.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
16: Я Андрей Малахов. Слушайте «Радио Комсомольская правда».
12: Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Великие Луки торжественно отметят 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. 9 мая пройдет памятная церемония и панихида на мемориальном братском захоронении. Цветы и венки в дань уважения героическим предкам будут возложены к памятным местам города. Подготовленная культурная программа «Акцент» сделан на выставке, концерты, мастер-классы. Творческий десант высадится в разных частях города. Программа «Споемте, друзья» пройдет у фонтана «Дружба» в сквере на улице Вокзальной, на площади Рокоссовского и в сквере на улице Дворецкой. Краеведческий музей пригласит на мастер-класс «Брошь Победы» и выставку «Мой герой». Завершится этот день большим праздничным концертом «Май-весна Победа» в ДКЛК. Технопарк «Электрополис» открыл набор на четвертую смену летнего лагеря стартапов. Старт 2 июня. В программе работа с менторами и практиками, прокачка навыков, которые реально нужны стартапу, питч-сессия с экспертами Сколково, консультация с экспертами Центра «Мой бизнес» Псковской области. В финале каждый участник будет защищать свой проект. Это традиционно пройдет в день города Великие Луки. В апреле в Великих Луках родилось 70 детей. Среди них одинаковое количество мальчиков и девочек по 35. Стало больше многодетных мам. В 14 семьях появился третий ребенок. В 3 семьях родился 5-й малыш, в 4-х – 6-й и в 1-й семье – 7-й.
18: О валютах.
17: Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек, юань 11 рублей 2 копейки.
18: О погоде.
17: Сегодня в Великих Луках переменная облачность. Температура воздуха около плюс 15 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
21: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Что будет? Честный взгляд на 7 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. К нам присоединяется Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, телеграм-канал «Политэкономия» Колташов. Василий, вас приветствую. Здравствуйте.
23: Здравствуйте, Иван.
4: Значит, Минпромторг поддержал введение с 1 января 2027 года, то есть сразу уже в новом году, НДС в размере 22% на иностранные товары, заказанные через интернет. На это уже есть реакция в Госдуме. Член комитета этой самой Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева сочла эту инициативу ударом по кошельку граждан и скрытой борьбой с зарубежными торговыми площадками. В этой новости прекрасно все, как мне кажется. Правда ведь?
23: Минпромторг...
4: Минпромторг поддержал введение в размере 22% на иностранные товары, заказанные через интернет. А внимание, в комитете, то есть глава комитета, член комитета Госдумы по бюджету и налогам, член Дмитриева, сочла эту инициативу ударом по кошельку граждан. Вот. У нас Госдума отдельно живет от внешнего мира, я так понимаю. Да, внешний мир отдельно от Госдумы. Возникает вопрос.
23: Налоговую систему?
4: Да, вообще, да, расскажите. Я озвучил, а вы...
23: Давайте я вам скажу, в чем главная проблема налоговой политики в России.
4: Давайте.
23: А в том, что у нас есть вторичное и третичное обложение одних и тех же доходов. Вы получили доход, заплатили с него 13% налог. Берем сразу,
4: Причем очень удобно. В России производство платит за тебя, то есть предприятие, организация платит за тебя. А в этих ваших Европах... В этих ваших Европах, кстати, человек сам идет и все это оформляет. Между прочим.
23: Ничего хорошего.
4: Ничего, просто
23: рассказываю. Вообще этого налога быть не должно, если есть НДС. Вот я здесь говорю, если есть НДС. Потому Прекрасно. Что дальше вы получили эти свои деньги и пошли в магазин, заплатили счета ЖКХ, вы почти все потратили, и вы заплатили там налог. ну, от 10 до 22% НДС. По сути, НДС является налогом с продаж нашего времени. То есть вы, когда, так сказать, деньги получаете, вы не должны их тратить, понимаете? Если вы хотите, чтобы платили только 13%. Или сразу идите покупайте ценные бумаги. Вот ценные бумаги, пожалуйста, можно недвижимость покупать в больших объемах. А если вы хотите хлебушек купить, то вам придется заплатить НДС. И вы идете, и вы платите. И вы все время его платите. И даже в ЖКХ НДС. Везде НДС. То есть везде налог с продаж. Любая продажа, вот она облагает, ну, то есть любая операция, где вы свои, то есть уже, так сказать, обеленные, так сказать, белые, чистые свои рубли, по которым уплачен налог, идете тратите, вы еще раз платите налог. А потом вам приходит еще налог на имущество физических лиц, потому что что это такое? Вы же это имущество приобрели со своих доходов, значит, это еще одно обложение ваших доходов. Потому что, ну вот, собственно говоря, то есть это все неолиберальная налоговая конструкция. Она порочна изначально. Теперь мы берем новую меру. А новую меру на самом деле критиковать в рамках этой системы не за что. Потому что вот российский производитель, он выставляет свой товар на маркетплейсы. И с него берется 22% НДС. А вот иностранный производитель на том же маркетплейсе, российских, они есть даже, да, с доставкой из Китая. И с него не берется НДС. Потому что это же иностранная фирма. Почему должен браться с нее НДС? С чего бы это, да? То есть получается, что если ты российский производитель, то тебе вот кара в 22%, а если ты иностранный, вот тебе премия в 22%. Ну, то есть ты будешь в более сильной конкурентной позиции. Следовательно, здесь, ну, принцип выравнивания, он и применяется. По этой логике все должны платить один и тот же налог. Но встает сразу же другой вопрос. Передо мной встает. Я думаю, что большинство граждан об этом не думало никогда просто. А подоходный налог должен быть у всех? То есть если мы платим НДС, мы, граждане, платим НДС в цене, то мы должны, ну, имея какой-то базовый уровень доходов, я не говорю про прожиточный минимум, я говорю про, ну, какой-то такой, так сказать, определенный законом семейный бюджет. Ну, допустим, он составляет 250 тысяч рублей в месяц. Так. По нынешним временам это немного. Или 200, или 300 тысяч рублей,
0: да,
23: в месяц.
0: Да.
23: Угу. Здесь не должен... Вот когда этот бюджет формируется у семьи, не должно быть никакого налога. У нас, к счастью, есть, так сказать, мера возврата налога. И она по-своему правильна. По-своему правильна, потому что если налог убрать, то вы думаете, что работодатель вам на эту сумму поднимет зарплату? Нет. Нет таких работодателей. Практически. Не будут они этого делать. Зачем? Вы же уже и так работаете. Поэтому просто государство не получит здесь этот налог. Налог, который фактически, конечно, является налогом с найма работника. То есть, если вы кого-то нанимаете, значит, вы платите налог с тех денег, которые вы потратили. То есть, они даже не, честь и ради, это не совсем подоходный налог. Но в любом случае он, так сказать, когда он возвращается, да, то это, ну, дает людям какую-то возможность, ну, увеличить свой достаток немножко. А вообще эти деньги в обратную сторону не ходят. То есть работодатель их к вашей зарплате не прибавит. Нет, потому что есть закон цены рабочей силы. И работодатель платит вам цену рабочей силы на рынке вашей. Кого-то больше, кого-то меньше. Где-то в личном случае, может быть, и побольше или поменьше, но он не будет эти деньги вам отдавать. Так что здесь еще и такие противоречия накладываются. Видите, это довольно сложная конструкция, в которой есть много неприятных моментов. Поэтому мера, на мой взгляд, с повышением НДС, хоть и неприятная, но логичная. И, конечно, она бьет по кошельку, потому что вот сейчас в связи с укреплением рубля, что увидели наши граждане? Где цены снизились? Цены снизились на иностранных маркетплейсах. Цены снизились там, в связи с укреплением рубля. Вот там. Вот больше нигде цены не снизились, по сути. Только там. А теперь эти цены, они повысятся.
0: Кстати говоря, про цены. Вчера увидел новость, что цены на продукты снизились. Федеральная антимонопольная служба сообщила. Речь идет о снижении цен на социально значимые товары в ряде регионов, то есть не везде.
4: зафиксировано после заключения соглашений между местными властями, торговыми сетями и поставщиками. Уточняется, что в среднем по 39 категориям товаров в 11 регионах цены снизились на плюс-минус 11%. Существеннее всего подешевели помидоры, картофель, репчатый лук и сметана. Так что не без хороших новостей, как мы видим.
23: Но вообще укрепление рубля, особенно если оно продолжится, может иметь последствием снижения цен. Может. Мы можем увидеть снижение цен.
4: И если а укрепление рубля... как зафиксировать? В смысле, как понять, что он укрепляется, рубль? Смотреть на цену доллара или как?
23: Цена доллара. Абсолютно, да. Укрепление рубля на
4: сегодня — это цена доллара. Нынче 75 рублей.
23: Да. 75. Вот представьте себе, что будет 55 рублей за доллар сейчас цена.
4: Это плохо. Это плохо.
23: Почему?
4: Но накопления сгорят у многих. Кто в долларах? Кто в доллары деньги переводит?
23: Вот. Ну, их же предупреждали, что может быть и так. Они рисковали. Это экономика, это риск. К сожалению, по-другому не получается. Но с точки зрения обычного покупателя, это будет означать, что, во-первых, инфляция действительно... Ну, она там не 4% будет, она будет там 1%, например. И... А многие товары и подешевеют при этом. Такое может быть, потому что импортная составляющая в цене российских товаров, она тоже влияет на итоговую цену, и она понизится. И если говорить... Почему я сказал, что даже при таком укреплении рубля цены просто там многие товары не вырастут? Потому что на мировом рынке вырастут цены. Мы находимся, так сказать, в предвкушении повышения мировых цен на продовольствие. Потому что повышение цен на нефть, газ и удобрения уже произошло. Следовательно, так сказать, на подходе пшеница. И как следствие, это будет влиять на нашу ситуацию? Да, будет влиять. Какое у нас есть противоядие, кроме укрепления рубля, с учетом того, что в Россию будут поступать больше выручки от экспорта? И рублевой, прежде всего рублевой. Вот это решение, укрепление рубля.
4: Так что вопрос... По-вашему, сколько должен стоить доллар, так чтобы мы, наконец, почувствовали себя комфортно?
23: Я думаю, что для начала 55 рублей.
4: Ух ты. А многие скажут, что это невыгодно для экспорта.
23: Нет, это как раз следствие выгоды экспорта. Это как раз следствие укрепления экспорта. А сколько стоил доллар при такой цене на нефть? Ну, выше 100 долларов за баррель. Посмотрите в прежние годы вот, по графикам. Вы увидите, что, это был курс комфортный для нас.
4: Но вы же знаете, что просто такое мнение бытует. Многие так и говорят.
23: Да, понятно. И доллар, кстати говоря, это ведь не тот доллар. Не доллар образца 2000 года или 2008. Доллар очень сильно обесценился. Это показывает изменение внутренних цен в США. Это показывает изменение стоимости золота на мировом рынке. То есть такое укрепление рубля, оно означает только постепенный возврат рублем тех позиций, которые были потеряны в период большого мирового экономического кризиса 2008-2020 годов, и под влиянием экономической войны, которую Запад начал против России. И эта экономическая война, и война в целом, и мировая война в целом, они, конечно, оказывают влияние на курс рубля. Поэтому вот я сказал, чего бы хотелось зафиксировать в результате улучшения конъюнктуры. Но это большой вопрос, будет ли это. Я думаю, что нет. Нет, потому что есть установки, связанные с плохими внешнеполитическими военными ожиданиями. Потому что не только экономические факторы оказывают у нас влияние, но мы находимся в ситуации глобального конфликта, просто грандиозного, сопоставимого только со Второй мировой войной или с Холодной войной, или с Первой мировой войной. То есть вот Четвертая мировая.
4: Спасибо. Спасибо. Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, телеграм-канал «Политэкономия Колташов». Подписывайтесь, пожалуйста. Впереди перерыв, финальный выход на сегодня. Тема будет очень интересная, связанная с Северной Кореей. Правда очень интересная. Друзья, никуда не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда». Я скоро вернусь в эфир.
22: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна».
2: Павильон 337. Третий этаж у эскалатора.
3: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
5: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
24: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется.

0: легитимным представителем корейского народа и претендовали на территорию всего Корейского полуострова. И в первой конституции КНДР, например, даже было упоминание, что Пхеньян является временной столицей КНДР, а, так сказать, основной столицей является Сеул. Но потом были редакции, ну да, так сказать, но идея объединения, она твердо присутствовала в тот период. Нация была одна, она там имеет по корейской интерпретации 5000-летнюю историю. Хотя там были разные государства, были, но были и очень длительные периоды единого государства. И руководители КНДР, и вот Ким Ир Сен, основатель КНДР, и его сын Ким Чен Ир, и нынешний руководитель Ким Чен Ын, они проводили политику, направленную на поиск путей к такому равноправному объединению. И предпринимали большие, так сказать, концептуальные усилия, разработки были концепции создания Конфедеративной Республики Корео, КНДР, это еще Ким Ир Сен выдвигал и так далее, и так далее. На юге тоже были концепции объединения, но исходили из объединения на своих собственных условиях. И в интерпретации Южной Кореи это, так сказать, германский вариант, да, это поглощение, абсорбация Северной Кореи и распространение юрисдикции Южной Кореи на весь полуостров. И вот примерно, ну, на рубеже 23-24 годов в новогоднем выступлении вот нынешний руководитель Ким Чен Ын уже предложил новую концепцию, суть которой стоит в том, что КНДР убедилась в бесперспективности, бесполезности попыток объединения на равноправной основе, поскольку руководство Южной Кореи такую равноправную идею объединения не воспринимает. Все их концепции исходят из того, что юрисдикция Республики Корея должна распространяться на весь полуостров, то есть, не говоря о либеральной демократии на Корейском полуострове, так сказать, то есть система, политическая система Южной Кореи. И в Южной Корее до сих пор Конституции, ее юрисдикция распространяется в основном законе Республики Кореи, юрисдикция распространяется на весь полуостров. Там всегда существовало, продолжает существовать, ну, такое мини-министерство по управлению северными провинциями полуострова, то есть провинциями КНДР. До сих пор, оно все эти годы, десятилетия существовало, там был аппарат государственный, губернаторов этих северокорейских провинций и так далее, и так далее. И вот, в конце концов, руководство КНДР пришло к выводу о бесперспективности, бесполезности этой идеи, и... Ну, в общем-то, то, что две Кореи – это факт состоявшийся. В общем, они признали реальность, решили признать это официально, формально признать реальность.
1: Ну и воспитывать молодое поколение в понимании, что Южная Корея – это отдельное государство.
0: Да, понимаю? Да, да. В соответствии с нынешней концепцией существует два отдельных государства, так сказать, единого корейского народа, корейской нации, которые могут воссоздать общее государство, не существует. Сформировалось два этноса на Корейском полуострове, которые представлены своими государствами. И КНДР теперь перешло к официальному, исключительно официальному названию Республики Корея. Везде во всех документах употребляется термин только Республика Корея официально, что это отдельное государство, иностранное государство, которое в настоящий момент находится во враждебных отношениях с КНДР. И было обоснование этой позиции вот на Верховной сессии, на пленуме Верховной сессии Верховного народного собрания в сентябре прошлого года было очень подробное изложение аргументации, что все администрации, которые и демократические, и консервативные, которые были и продолжают находиться у власти на юге полуострова в разных формах, но все исходили из концепции поглощения КНДР, ликвидации КНДР, значит, в своих планах объединения. И это, естественно, для КНДР неприемлемо. Это ведет к росту напряженности. И вот этими решениями, это вот последовательно курс, это тут, так сказать, он наполнялся содержанием, аргументировался, и уже вот юридическое оформление принял совсем не в этом году, когда были внесены уже и соответствующие поправки в Конституцию КНДР, где Южной Кореи, которая официально называется Республикой Кореи, в северокорейских документах называют, признается иностранным государством, и выстраивать отношения, с которым надо, как со всеми иностранными государствами. Если до сих пор и на юге, и на севере были специальные государственные органы, которые межкорейскими отношениями занимались, то

0: в КНДР эти органы расформированы, и все функции по отношениям с Республикой Корея переданы в Министерство иностранных дел, как со всеми другими иностранными государствами. И это, конечно, коренной разворот, он широко обсуждается. Но это признание реальности. Специалисты, эксперты, политики все говорили, что и корееведы, в том числе, что ну, сформировалась, да, это реальность. Это сформировалось два корейских этноса. Ну, как существуют Германия и Австрия, допустим, да, два разных государства, две разных национальности. Это надо признать, к сожалению. Вот КНДР это признали. И они утверждают, что вот сейчас вот рост напряженности Южной Кореи, особенно при предшествующем правоконсервативном президенте Юн Сук Ёле, который откровенно выступал с враждебных позиций в отношении КНДР, я думаю, он, так сказать, внес последние очень такие весомые капли в эту чашу принятия решения этого сложного, что... Если вы хотите себя чувствовать в безопасности, а Южная Корея, так сказать, их политическая элита, своя внешнеполитическая концепция все время исходила, вот что объединение насильственное, да, так сказать, вооруженное объединение может быть инициировано с севера, то сейчас лидер КНДР Ким Чен Ын говорит своим партнерам на юге, что если вы хотите себя чувствовать в безопасности, все очень просто. Просто забудьте нас, забудьте про наше существование. Мы забыли про вас, а вы забудьте о нас. Мы развиваемся самостоятельными, независимыми друг от друга путями. Мы занимаемся своей республикой. Вы нам не интересны. Мы с вами объединяться не желаем ни в каком виде. Поэтому будем развиваться самостоятельно, раздельно друг от друга. Ну, а отношения между иностранными государствами регулируются соответствующими нормами международного права, которые, так сказать, формализуют и исполняют Министерство иностранных дел обоих государств. Вот примерно такая ситуация.
1: Дойдет ли до открытия посольств? И, насколько я знаю, нет, да, посольств?
0: Да, ну что, сейчас посольств нет, да. Ну, по логике, да, это, так сказать, нормальный атрибут. Хотя мы знаем, что вот и КНДР, и, так сказать, Соединенные Штаты и Япония являются членами Организации Объединенных Наций, но дипотношений между ними нет, и посольств между ними тоже не существует. Потому что Запад отказывается... значит, устанавливать. Ну, США и Япония отказываются устанавливать отношения с КНДР. Так что есть прецеденты. Но по логике, да, я думаю, в перспективе какой-то до этого может дойти.
1: Следующий шаг, то есть, вот как нынче говорят, и на политическом языке есть такой термин, мяч на стороне. Получается, мяч на стороне Южной Кореи, правильно? Они должны, ну, сделать какой-то шаг навстречу. Я правильно понимаю?
0: Ну, по логике, да, необходимо признать эту реальность, и нынешний президент Республики Корея Ли Джи Мён, представитель демократической партии, он делает много жестов в адрес своего северного соседа, миролюбивых демонстраций, так сказать, пытается демонстрировать миролюбие, что мы признаем КНДР, он подчеркивает, не просто, так сказать, Северную Корею, мы признаем государственный строй КНДР и так далее, и так далее, налаживаем межкорейских отношений, но они теперь будут, видимо, развиваться по линии государственных органов, как между иностранными государствами. Конечно, важно, чтобы была стабильность, мир между двумя корейскими государствами. Если раньше демаркационная линия 38-я параллель не признавалась государственной границей, а временно разделительной линией между двумя частями нации, то сейчас КНДР официально, так сказать, вот с Конституцией закрепилась, что да, у нее есть границы, и с Южной Кореей тоже государственные границы.
1: У нас 50 секунд, коротко, а что, ну, реально мешает? Были же попытки, я помню, как Ким Чен Ын буквально через границу переводил, это году в 2018-м было, тогдашнего президента, да, Южной Кореи. То есть, да. Ну, казалось бы, да, что, ну, вот, они уже в шаге от полноценного мира. Что мешает сейчас? Коротко, 40 секунд.
0: Ну, мешает фундаментальный подход, так скажем, Южной Кореи. Действительно, его самый, и тот же Мун Чжи Ин, про которого вы сейчас вспоминаете, бывший президент Южной Кореи, вот вместе с Трампом они, да, в 2019 году переступали через эту 38-ю параллель. Фундаментально Южная Корея исходит, ее конституция остается, что юрисдикция Южной Кореи распространяется на весь полуостров. Она не признает де-юро. Де юре не признает государство КНДР как независимое самостоятельное государство.
1: Спасибо. Александр Воронцов, кандидат исторических наук, кореевед, зав. Отделом Кореи и Монголии Института Востоковедения Российской Академии Наук. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Все будет хорошо, до завтра.
2: Происходящее вокруг.
3: Реклама. Комсомольская правда.
2: читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о детях и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
5: О первых листьев красота, омытых в солнечных лучах, с новорожденную их тенью. «Русская весна» на радио «Комсомольская правда».
4: В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
4: О расследованиях.
6: Следственный комитет сообщил, с чем связано задержание адвоката Александра Карабанова. По версии следствия, он потребовал 70 миллионов рублей у гендиректора фирмы, на которого завели дело о мошенничестве при поставках продукции для Калашникова. Предварительно в ноябре 24-го главе компании обратился за юридической помощью Карабанову. Против него на тот момент уже расследовалось уголовное дело о мошенничестве. Адвокат убедил гендиректора в своей способности повлиять на ход расследования и сделать так, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности с помощью связей в правоохранительных ведомствах. Адвокат был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере накануне вечером. Ранее он защищал интересы семьи полковника полиции Дмитрия Захарченко, бизнесмена Умара Джабраилова, предпринимателя Сергея Полонского, сенатора Константина Цепко и других.
4: О политике.
6: Переговоры между Евросоюзом и США по торговой сделке зашли в тупик. Европейские парламентарии и правительства стран Союза так и не нашли компромисс, а это может вызвать гнев Дональда Трампа. Так пишет издание «Политика» со ссылкой на информированные источники. По их данным, еврокомиссар Марош Шефчович призывает коллег заключить сделку ради стабильности. Однако после 6 часов обсуждения прорыва не случилось, и теперь инициатива снова у Трампа, говорится в статье. Его посол Эндрю Пулс призвал ввести 25-процентные пошлины на европейские автомобили относительно скоро и заявил, что у Евросоюза еще есть время все исправить, и тогда президент, вероятно, пересмотрит свое решение.
4: О судебных делах.
6: Николя Саркози получил условно-досрочное освобождение по делу о тратах на избирательную кампанию. В 2012 году экс-президенту Франции не придется носить электронный браслет, с которым он должен был проходить 6 месяцев. Об этом сообщили в апелляционном суде Парижа. Инстанция накануне удовлетворила ходатайство Саркози о смягчении порядка исполнения наказания. В ноябре прошлого года кассационный суд подтвердил вынесенный политику приговор. Полгода условно и столько же с электронным браслетом, а также штрафа 3750 евро. Согласно обвинению, бывший президент Франции потратил на свою предвыборную кампанию более 42,5 миллионов евро, тогда как разрешенная сумма не должна превышать 22,5 миллиона. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей ровно, юань 10 рублей 99 копеек. Вероника Борисенкова, служба информации.
7: Реклама
3: информационная программа.
4: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
7: Я тут глянул, сколько стоит машина с пробегом. Это такой немножко мазохизм, потому что мой «Фокус» на вторичке за пару лет подешевел на 100 тысяч рублей. На пике спроса в 2024 году он стоил 700, сейчас нормальной ценой считается 600 тысяч. При том, что 10 лет назад я заплатил за него 450. Инвестиции, да?
8: Так подожди, а что ты посмотрел-то в результате? Я не понял. Сколько стоит твой «Фокус» на вторичке?
7: Да, рано или поздно мне придется с ним попрощаться.
8: Я понимаю. Просто я вспоминаю полуторагодовалые наши эфиры. Ты примерно о том же говорил. Ты каждый год смотришь, насколько он подешевел. Зачем?
7: Понятно, что машина моя – это единорог. 180 тысяч на одометре, в основном трассовый пробег, хозяин, который не экономит на расходниках, на оригинальных запчастях. Понятно, что ухоженные, беспроблемные машины…
8: Кому-то очень повезет, кому ласточка твоя достанется.
7: Со свистом эта машина улетит выше рынка. Это вопрос. Каждый раз я задаюсь этим вопросом. Сколько денег нужно класть на капот, чтобы машина была ухоженной? И чтобы до лучших времен на ней можно было доездить, насобирав каких-нибудь еще денежек на то, чтобы обновиться, купить что-нибудь посвежее. Ну или, не дай бог, вообще новое. Так, всем здрасте, во-первых.
8: Это Дима Делинский.
7: Это Кирилл Манжула. А еще вместе с нами Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук. Юрий Георгиевич, здравствуйте.
9: Доброе утро.
10: Доброе утро.
7: И на связи директор учебного центра компании «Супротек» Михаил Косой. Михаил, доброе утро.
8: Доброе утро.
11: Здравствуйте, да. Здравствуйте.
8: А у нас сегодня необычный квартет. Я что-то не помню, вот чтобы в таком составе мы собирались.
7: Давайте посмотрим, что из этого вырастет. Инвестиции в долгую жизнь автомобиля обсуждаем в этой программе. Давайте поговорим о том, собственно, что мы можем считать инвестициями. Вот те самые, там, не знаю, 40-50 тысяч рублей в год, которые я кладу на капот.
8: Это не инвестиции, это текущий ремонт. Это немножко другое, да, Юрий Георгиевич?
9: Ну, в общем, да, это затраты на текущую эксплуатацию, расходы на эксплуатацию автомобиля.
8: А что тогда инвестиции в автомобиль?
9: А инвестиции – это нужно подумать, что нужно сделать, чтобы автомобиль служил дольше и надежнее. То есть, может быть, это провести диагностику для начала, если есть лишние деньги. Потом выяснить, что у вас, а у вас обязательно что-то будет не совсем так. И потом это пойти поменять или отремонтировать. Вот это уже инвестиции. Но еще инвестиции, конечно, это то, что стандартно мы делаем, о чем мы говорим, это ресурсосберегающие технологии. Получается, вообще инвестиции – это расходы на текущую эксплуатацию, то есть это регламенты, это качественное топливо, масло, своевременная замена, не до пустого бака, это качественное топливо, и это использование всех средств, в том числе ресурсосберегающих. Это и присадки в масло, это присадки в коробке передач, другие агрегаты, это присадки в топливо. Все это в комплексе, плюс у вас проведена диагностика и нет того, что может привести к выходу из строя или значительно снижать ресурс. Это все вместе как раз есть инвестиции, которые приведут к увеличению ресурса и надежной эксплуатации.
7: Ресурс – это такая штука, которую руками не потрогать. Ну вот правда. То есть, условно говоря, я положил на капот 10 тысяч рублей. На эти 10 тысяч я заменил ступичный подшипник. Вот. И поехал туда дальше, вот в светлое будущее на этом ступичном подшипнике свежем. Через 20 тысяч он сломал. Ну ладно, неважно. А ресурс двигателя, я не могу его потрогать руками. Сколько денег я должен положить в машину, чтобы я что-то почувствовал?
11: Можно я тут скажу два слова до того, как начнем обсуждать все в круглых суммах, значит, количество денег на капоте? Одну маленькую вещь, связанную с ресурсосбережением конкретно. Вот Юрий Георгиевич сказал про то, что есть регламентное обслуживание, которое предписано, так сказать, прямо автомобилю с рождения. Существует сервисная книжка, в которой вносятся регулярно записи о том, что было проделано. И там, в принципе, вся программа обслуживания как бы заранее известна. Надо менять масло, надо менять фильтры, надо менять какие-то еще расходные там жидкости, детали, проверять вовремя, колодки ставить и так далее. Там и все это включено вот в регламентное штатное обслуживание. И, казалось бы, это все предусмотрено производителем автомобиля. Делаешь то, что он велит, и машина служит долго, почти бесконечно. Вот здесь,
7: сервисная
11: на самом деле...
7: Сервисная книжка, Михаил, напомню, рассчитана до 150 тысяч километров.
11: Да, во-первых, есть сложность, что заканчивается место для записи, да.
8: Как в медицинском.
9: Да.
8: Извините, как раньше.
11: Да, в детских поликлиниках заводили вторую тетрадку, я помню. Если ты часто туда ходил и слишком много много анализов туда вклеили. Значит, с автомобилем происходит следующее. Вот когда вы доезжаете до конца сервисной книжки, дальше заботы о том, чтобы автомобиль работал долго, потихонечку слезают с производителя. Да? Сначала гарантия отменяется, потом вот сервисная книжка заканчивается, потом вообще начинают там дилеры удивляться, а что это вы ездите 200 тысяч на нашем автомобиле? Уже давно новенькое купили. Они с плечей всех этих чудесных организаций переползают на плечи непосредственно самого автовладельца. И главное, что здесь нужно думать автовладельцу, это что еще можно предпринять и сделать с автомобилем, помимо всех этих рекомендаций, значит, в штатном регламентном обслуживании. Сделать можно многие вещи, которые там не указаны. Если у вас автомобиль там, ну, условно говоря, ему 3 года, там, 100 тысяч пробега, вы прекрасно его обслуживали с самого начала по регламенту, так сказать, и заботиться на самом деле особо не о чем. Это правда. Если вы особенно планируете этот автомобиль еще через 20 тысяч продать и купить себе следующий новый. И ура! Можно действительно ни о чем не задумываться. Но если вы доехали до конца сервисной книжки, автомобилю много лет и много километров, то здесь обязательно нужно начинать задумываться о том, где и как проинвестировать в автомобиль дополнительно к тому, что вам рассказал о нем производитель. Потому что вам еще на этом автомобиле ездить неопределенный срок, пока вы, значит, сможете себе позволить новый там или что-то такое. В этом смысле, да, первым делом надо, конечно, полюбить заезжать на диагностику. Это прям не такие бешеные деньги, но тот, кто информирован, тот вооружен. Если вы вовремя ловите, так сказать, какую-то проблему с вашей машиной, то вам гораздо дешевле обойдется решение этих проблем, пока еще вот они, так сказать, не выросли и не повлияли на соседние системы, например.
7: Друзья мои, а насколько глубокой должна быть эта диагностика? Ну, потому что можно там, я не знаю, покачать подвеску, заглянуть снизу, вот, можно подключить нагрузочную розетку к аккумулятору, а можно залезть в двигатель, померить компрессию. Это разные уровни и по ценам в том числе.
9: Ну, первое, это все-таки то, что вы слышите, видите, чувствуете и смотрите на приборы. Если у вас, например, увеличился ни с того ни с сего расход топлива, ну, наверное, надо задуматься и ехать проверять двигатель или подвеску, или что там, коробку передач. А если у вас появился шум, выхлоп неправильный, то тоже надо ехать на диагностику разбираться. А если ничего не происходит, все прекрасно, великолепный звук, шум, все, и вы едете с той скоростью, которая обычно, приемистость вся та же самая, это значит мощность в норме. Если нет страшных выхлопов сзади, если у вас расход топлива не увеличился, я думаю, на диагностику вообще можно не ездить. Ну, я имею в виду, все-таки это автомобиль, когда еще у него не такой уж большой пробег. Когда уже там за 200, 300, 400 тысяч, там, в принципе, можно ожидать в любой момент чего угодно. И поэтому нужно все-таки периодически уже на всякий случай заезжать.
8: Так оно и есть.
7: Так и живем.
8: А цифры-то когда реальные будут, о которых...
9: Да, реальные цифры. Я могу сказать все-таки, что дает вот и диагностика, и вот эти инвестиции. Это прежде всего то, что вы поддерживаете автомобиль в том техническом состоянии, которое изначально завод-изготовитель и спроектировал и создал этот автомобиль. Вот для этого надо... А что в первую очередь? Это расход топлива. Потому что это вот инвестиции, мы говорим, текущие, вот это расход топлива, это есть то, на что вы тратите. Ну, к примеру, что из эксплуатации, эксплуатационные расходы, кстати, очень высокие. Надо, если вы посчитаете за год, сколько вы тратите на бензин, масло и на техническое обслуживание. Так вот, если посмотреть на динамику расхода топлива за там, 100-200 тысяч километров, ну, у разных автомобилей по-разному, для кого-то 100 – это уже там предсмертные, у кого-то 200, то динамика такая, что расход топлива плавно увеличивается приблизительно на 7-10%. Это как бы статистика. Это не то, что там выдумано. Это реальная цифра. Это идет естественное старение. Связано она с естественным износом.
11: Можно я вас тут перебью на минуточку? Скажу, что вот эти 10% на самом деле вполне можно откатывать обратно, например, с помощью нашей продукции компании Супротек. Потому что люди, которые пользуются, например, вот нашими топливными присадками, так на сайте suprotec.ru и пишут, что стал пользоваться присадкой, случилась экономия там литр на 1000. Вот если кто-то нас сейчас слушает, я очень рекомендую сайт Супротек.ру, раздел «Вопросы-отзывы», потому что там очень регулярно, практически каждый день появляются
8: Михаил,
11: новые истории.
8: Литр на сотню все-таки, а не на тысячу.
11: Да,
8: литр
11: да,
8: на
11: сотню. Прошу прощения.
8: Потому что литр на тысячу –
11: это расход масла.
8: Это такая...
9: Это в 10 раз меньше, чем на холостых воротах.
11: Литр на сотню они сэкономят. Вот чисто по отзывам. Сайт Супротек.ру, зайдите, почитайте. Вот. А мы давайте тогда разъясним в следующих частях передачи, что и откуда это берется.
9: Ну, кстати, вот у нас был реальный пример, когда известная компания «Стройгазмонтаж», они тестировали на своих Камри в Москве обработку Супротеком. В данном случае мы использовали Актив Плюс, ДВС, три этапа обработку, и потом переходили на регуляр, катали все машины, вот у нас там было три машины до 100 тысяч. И у нас получилось в среднем затраты составили 13 тысяч.
8: На автомобиль.
9: На автомобиль, на каждый, да. А экономия на топливе 100 тысяч. Но они там много очень ездили, они, по-моему, проехали это за 2 года, или за 3 года.
8: Продолжим, сейчас прервемся на пару минут. Директор департамента научно-технического развития, кандидат технических наук компании «Супротек» Юрий Лавров и директор учебного центра «Супротек» Михаил Косой. 2 минуты паузы.
3: Программа «Мой автомобиль». Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог-международник Елена Супонина о незавидном положении Трампа из-за иранского конфликта.
12: Не только отдельные авторы, отдельные журналисты в США, но многие политики говорят о том, что иранцы унизили Трампа, показали ему место и еще иронизируют, предлагая продолжение переговоров. Дело, конечно, не в личных обидах. Трамп многое просчитывает, и он понимает, что если Ормузский пролив не открыть, то это будет выглядеть большой неудачей для Соединенных Штатов Америки. А он не любит быть лузером, не любит быть неудачником. Вообще, как только переговоры забуксовали, сразу стало ясно, что либо Трампу надо идти по пути Обамы, то есть вести переговоры месяцы, может быть, и годы. Он, Обама, почти полтора года вел переговоры, потом, правда, они достигли соглашения, но Трамп, он не будет этого делать. А второй вариант – это эскалация.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Реклама.
13: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки» с 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
14: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
15: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
16: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на...
3: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
7: Мы вернулись в студию радио «Комсомольской правды». Я Дмитрий Делинский.
8: Я Кирилл Манжула.
7: Вместе с нами здесь Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук, и на связи директор учебного центра компании «Супротек» Михаил Косой. Мы продолжаем обсуждать инвестиции в долгую жизнь автомобиля.
8: Итак, экономия топлива. За счет чего?
9: Экономия топлива происходит за счет того, что обрабатываются все поверхности трения. Но прежде чем перейти все-таки вот к технологии, почему это происходит, еще два момента есть, к чему могут положительным эффектом именно инвестиции, а именно обработки по технологии Супротек, конкретно в двигателе, обработка составами серии Актив. Это ресурс. Вот вы уже говорили, да, действительно, ресурс пощупать нельзя. Но тем не менее, он все равно незримо начинает экономить ваши деньги. Каким образом? Допустим, ваш автомобиль среднестатистически должен был до капитального ремонта проехать 150 тысяч. Это очень характерно для сегодняшних современных автомобилей. В общем, нормальная цифра 150. Угу. Если вы вовремя начинаете его обрабатывать хотя бы еще до 100 тысяч километров, то есть лучше, конечно, вообще с самого начала, но если хотя бы до 100 начали обрабатывать, то вы можете проехать до капитального ремонта 250 тысяч. Вот и посчитайте. Может быть, вообще откажетесь от капитального ремонта и в 250 тысяч продадите или отправите на утиль. Вот вторая, вы говорите, не пощупать нельзя. Вот так можно пощупать. Пощупают его уже в сервисе. Вот этот ресурс пощупают в сервисе. Но еще очень важный момент, который тоже характерен именно вот для технологии Супротек, а именно вот с использованием наших геомодификаторов трения, вот этих триботехнических составов, это то, что создается очень мощный защитный слой, который позволяет даже в случае аварийной ситуации, например, потери масла, то есть пробили картер, масла нет, двигатель обычно проработает, ну, минут 5. Особенно на
8: грузе. Георгий, и он выйдет строй, здесь не выйдет. Сколько случаев, при каких ситуациях мы можем пробить картер? Это если мы в лес...
9: Да, в лес по дрова, да.
8: В лес по дрова. А если, как среднестатистический автомобилист, ездит по асфальтированным дорогам?
7: Среднестатистический автомобилист Дмитрий Делинский на своей пузатерке с 15 сантиметрами... Короче, меня Яндекс попер по дороге...
8: Так сам дурак.
7: По тропе, которую протоптали квадроциклисты.
8: Ну, так сам дурак.
7: Ну, так вот в моей жизни был такой опыт.
9: А? Пробил
7: как-то? Нет, я...
9: Замял.
8: О чем разговариваю?
9: Замял.
7: Нет, два амортизатора задних под замену.
9: Да.
7: Вот. В защите картера... ну, короче, я выгреб оттуда камней. Ну, так неприятно было. Вот. Весело.
9: Но еще не только пробить. Перегрев на трассе с огромной скоростью. Если, допустим, он бы был не обработан, вот и если, не дай бог, еще масло некачественное, при высоких нагрузках, а если еще что-то тянет, там буксир какой-то,
11: да еще. Я прошу прощения, да. А можно я добавлю просто к предыдущей теме, а потом про перегрев продолжим. Не обязательно пробивать поддон картера. Может выдавить сальник. Вот такие истории туда же нам на
8: из-за
11: сайт.
8: Из-за чего его может выдавить?
11: Отзыв писал человек. Выдавило сальник.
9: Вентиляция картера не работает, давление поднялось, и все. И
11: Да, значит, что-то там произошло с регулировкой давления в картере. Он ехал по трассе, даже не заметил этого. Ну, потому что несет себя в автомобиле, несется. Да, да. И он не смотрит не особенно. И запаха никакого нет, ничего, потому что ветер сплошной. И так далее. Бывает, масло утекает через клапан просто
9: через
11: давление.
9: Фильтры
11: да.
9: Есть, через фильтры да, есть все. Масло уйти. Зимой там может переморозить и выбить вообще через даже щуп. В общем, много случаев
11: потери. Есть варианты потерять масло или существенно аварийно сократить его количество. Может быть, даже если не полностью потерять, помимо того, чтобы ездить по лесу. Особенно, если, опять же, двигатель с большим пробегом, сальники не меняли, они там потихонечку сохнут, теряют свою эластичность, и всякое, так сказать, бывает. Такие дела.
9: Но теперь все-таки объяснить, да, почему это происходит. Значит, Супротек – это композиция природных минералов, мы называем это триботехнический состав. Почему? Потому что, условно, вообще говорят присадки, да, но присадками все-таки принято называть это то, что добавляют в масло для обеспечения вот тех характеристик, там, 10-15
8: функций. То, что меняет свойства масла.
9: Да, то, что меняет. Мы не меняем свойства масла вообще никак. Мы используем масло как носитель, и вот эти тонкие частички, основная рабочая фракция 3-5 микрометров, заносятся этим маслом в зоны трения, и они сначала чистят поверхность и создают возможность на этой чистой поверхности создать новый слой. Это происходит на основе диффузионных процессов, там сложная довольно, так, на уровне вот эта технология. Досконально влезть туда мы это просмотреть не можем, мы знаем конечный результат, как черный ящик. Вложили туда, получили вот такие характеристики. Получается в итоге слой, мы его видим. У нас в лаборатории мы его видим, на разобранных двигателях мы его видим.
8: Мы его видим невооруженным
9: глазом? Мы его видим даже невооруженным глазом, да. Потому что это такая поверхность условно-зеркальная, с очень низкой шероховатостью, при том, что у нее хорошие масляные каналы. Вот за счет этого она работает. Во-первых, сам слой уже защищает от того, что мы сейчас перечислили, да, от этих перегрузок, от того, что можно потерять масло, и он защищает от износа. То есть, он этот слой, он небольшой совершенно, но он уже остановил наш износ. То есть, практически, почему мы увеличим ресурс? Вторая часть – это вот как раз эти поры, которые держат много масла. Ну, скажем, по нашим оценке, слой увеличится в 2-3 раза. И вот за счет увеличения толщины слоя масла мы восстанавливаем компрессию. Даже не восстановив полностью железо, скажем, изношенное, а восстановив компрессию, мы восстанавливаем нормальный рабочий процесс двигателя. Это значит, при хорошем масле, при хорошем топливе мы можем получить полное сгорание топлива. Это что это значит? Это помимо того, что снижаем расход, о чем мы уже говорили раньше. Это вторая часть, что увеличивает ресурс. А именно отсутствие абразивных частичек, это как раз вот и нагар, этот твердые карбоны, и они попадают в зону сначала трения компрессионных колец, они все равно проскакивают в итоге с газами в картер, и дальше они, циркулируя вместе с маслом, изнашивают абразивно, изнашивают двигатель и снижают таким образом износ. Вот это мы снижаем, эту вторую часть. То есть мы увеличим ресурс за счет самого слоя и за счет того, что мы уменьшаем абразивную составляющую неполного продукта сгорания. Вот так вот работает Супротек в двигателе. Ну, в коробке мы, наверное, попозже остановимся.
7: Это что? Вот из всего того, что я услышал, я понял, что мы можем повысить компрессию, в связи с этим, значит, увеличивается, возвращается к номиналу мощность двигателя, а мощность двигателя вернулась к номиналу, мы снижаем расход топлива.
9: Совершенно верно. Мы снижаем расход топлива по двум причинам. Первое, мы восстанавливаем нормальный процесс сгорания, полное сгорание топлива. То есть вся, все тепло, которое было в топливе, мы теперь правильно использовали, допустим, там 37% можно... КПД 37%, да. Мы в процессе эксплуатации потеряли его, скажем, до 33%. Вот мы его вернули на 37 обратно. Это уже полный процесс сгорания. И второе, сам этот слой за счет слоя масла, он сдвигает среднюю составляющую по трению ближе к гидродинамике. Гидродинамика, это помните, это масляный клин, когда меньше контактов микровыступов. То есть есть граничное трение, а вот его становится меньше, а гидродинамического больше. Таким образом снижается потеря на трение. И так, это механический КПД уже повышается. Значит, мы теряем, снижаем... потеря на трение, увеличится расход, уменьшается расход топлива. Восстановили полностью процесс сгорания топлива, и у нас КПД вырос. Вот по этим двум причинам снижается расход топлива.
7: Михаил, скажите, пожалуйста, а можно как-то в цифрах это оценить, вот этот эффект?
8: Циферки нам, особенно Диме. Ему очень нравится. Михаил?
11: Понимаете, в чем дело? Такой вот ровной, гладкой статистики, связанной с применением трибосоставов, собрать практически невозможно, потому что на очень разных автомобилях применяется и в очень разные моменты. Да? Довольно регулярно, особенно раньше. Сейчас, кстати, реже стали люди так делать. Обращаются в последний момент, что называется, когда уже есть какая-то ярко выраженная проблема, которая реально беспокоит автовладельца. Сильно угорает масло, сильно двигается. Двигатель трясет, стучит, там, значит, расход топлива, ну и так далее, да, что-то его реально беспокоит. И вот он начинает бегать и искать какое-то решение последнего момента. В этих ситуациях трибосоставы действуют одним образом. Если вы профилактически обрабатываете машину, вот пока она еще до 100 тысяч, как Юрий Георгиевич сказал, да, у вас будут результаты совсем другие по тому, насколько вам удастся продлить ресурсы, так сказать, как эффективно отработают трибосоставы. Зависит от конструкции автомобиля, зависит от режима использования автомобиля, там, в рабочих машинах, которые постоянно в движении, будут одни километражи и года продления ресурса на, так сказать, такси там и каких-то курьерских машинах, другие и так далее. Поэтому, так сказать, вот чтобы в среднем сказать, довольно сложно. Но еще раз я вернусь к этой же мысли. Зайдите на сайт suprotec.ru. Зайдите в отдел «Отзывы» и посмотрите, там, если мало текста, это не очень интересный отзыв. А иногда люди пишут довольно регулярно, прям целые страницы. Они так и говорят, не собирался писать, но настолько впечатлился, что вот вам история. И дальше там с марками автомобилей, с процессом обработки, все подробно люди расписывают. Почему? Потому что происходят такие случаи. Я приехал менять там, скажем, коробку передач, которая гудела невозможным образом. Денег на нее не было, мне механик посоветовал, значит, пока обработаться с управлением. Я обработался, а она взяла и затихла. И я вот езжу еще вот 50 тысяч километров и как бы даже не думаю о том, чтобы ехать ее менять. Экономия это абсолютно.
8: Михаил, а отзывы-то настоящие?
9: Да, отзывы настоящие.
11: Абсолютно. Заходите, почитайте, мы столько ошибок не сделаем, ну, орфографических. Это невозможно. Сайт suprotec.ru. Или позвоните нам по телефону 8 800 200 ровно 061 и скажите, у меня машина такая-то, пробег такой-то, индивидуальная история у нее такая, симптомы сякие, вот что можно ожидать от применения ваших средств для продления ресурса. И получите очень грамотную как бы техническую консультацию по конкретно вашей машине. Простите, вот чему я, собственно, клонил.
7: 10 секунд буквально до конца этой четверти часа. Николай пишет на Озоне. Вот это один из тех отзывов, которые, ну, как бы подделать-то нельзя, наверное. Взял для повторной обработки Mazda 6 13 года, двухлитровый движок. После трехкратной обработки в комплекс машину не узнать, движок работает как молодой, несмотря на пробег в 200 тысяч километров. Расход топлива по трассе снизился с 8-9 литров до 6-7 литров на сотню.
8: Так, а сейчас у нас 5-минутный перерыв, мы вернемся через 5 минут. Я напоминаю, у нас в студии директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук Юрий Лавров и директор учебного центра «Супротек» Михаил Косой. Через 5 минут продолжим.
14: Программа «Мой автомобиль».
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
17: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Политолог Сергей Станкевич о нашем ответе на массированную атаку дронами российских регионов.
19: Пошла гонка вот этих дальнобойных вооружений, в которой главную роль сейчас играют пока дроны. Чуть позже добавятся, видимо, еще и крылатые ракеты новых образцов. Вот по дронам. Россия показала, что может справляться, если на одну какую-то территорию, на какой-то регион нападают за ночь десятки дронов. Сотни дронов появились за ночь, и это уже тяжело. Когда появятся тысячи, а это уже близко, это будет означать очень значительный ущерб. И с этим не справиться. Но ведь меняется не только численность. Дроны становятся более совершенными. Государственный и стратегический ответ требует, во-первых, некой правильной, адекватной оценки того, что происходит. Не самозапугивающего «ой, караул, все пропало», а обоснованного какого-то прогноза. А во-вторых, поиска в рамках существующих технологий какого-то максимально эффективного ответа. А во-вторых, нужно переходить на другой технологический уровень.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В Великих Луках 10:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Инженерно-экономический лицей присоединился к проекту «Зеленая область». Он инициирован губернатором Михаилом Ведерниковым и направлен на масштабное озеленение региона. Аллею памяти около общеобразовательного учреждения пополнили молодые сосны. Все они выращены в Псковской области и адаптированы к нашему климату, а также готовы радовать не одно поколение великолучан. В посадке приняли участие школьники, педагоги, почетные гости, в их числе и участники специальной военной операции, для которых эта акция стала символом возвращения к созиданию. В рамках данного проекта высажено более 57 тысяч деревьев в 13 районах, а также Пскове и Великих Луках. В Управлении образования города Великие Луки состоялась встреча с уполномоченным по правам ребенка Псковской области Натальей Соколовой и начальником Управления образования города Викторией Крюковой. На встрече присутствовали активисты движения «Первых», представители Детсовета 60 при уполномоченном по правам ребенка, а также активисты школьного самоуправления. Кроме этого, Наталья Соколова провела прием граждан по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних семей и детей. За прошедшую неделю в Псковской области зарегистрировано почти на 19% меньше случаев острых респираторных вирусных инфекций, чем недели ранее. Дети до 14 лет составляют 65% от общего числа заболевших. При этом выросло число госпитализаций. В стационары с симптомами ОРВИ попали на 17 человек больше. Специалисты отмечают, что в регионе циркулируют респираторные вирусы. Не гриппозная этиология. Случаев гриппа не зафиксировано.
3: О валютах.
20: Курс валют на сегодня: доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88.06, юань 10.99.
3: О погоде.
20: Сегодня в Великих Луках пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха до плюс 16 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
3: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
7: Слушайте, а вот 150 тысяч – это много? Мало? Я имею в виду рублей.
9: Смотря для чего.
7: Выложишь из кармана 150, ну там 200 тысяч рублей за капремонт двигателя, например.
9: Ну вот это средняя вообще цифра. Если, например, взять отечественный, это приблизительно 100-120 тысяч вот такой ремонт. Ага. Причем самое интересное, что и новый двигатель от 120 тоже начинается.
8: А что лучше, провести капиталку или купить контрактный?
9: Я думаю, что если вот это наравне со стоимостью капитального ремонта, лучше все-таки заменить. Но там, правда, еще за замену надо заплатить, там 1020-40. Лучше
8: уже переустановку, новый, собственно, да, чтобы демонтировать старый и поставить новый.
9: Потому что, понимаете, любой капремонт, он, там, допустим, нужно расточить, да, вы что-то уже там не так сделали.
8: Да, зависит уже от не родные. Объема. Так, а если контрактный покупаешь, ты не уверен, может быть, кота в мешке тебе подсунут, да. Тут тоже свои есть.
9: Ну, я по себе могу сказать, когда у меня еще шестерка была, я ее капиталил, после капитального ремонта довольно быстро она приходила, то есть в два раза быстрее, чем изначально.
8: И ресурс терялся.
9: Пока, да, пока я не... Потом я купил гильзы, загильзовал это, ага. Шестерочный двигатель. Купил родные кольца, и все, и я забыл. И он опять начал ходить тот срок, который обычно ходит движок вот так. Так что все равно родное оно как бы лучше будет,
7: короче, чем росточки. Все двигатели разные. Вот. Ко всем двигателям нужен свой собственный подход. Есть неремонтопригодные двигатели, есть разные технологии, как привести в рабочее состояние более-менее современные движки. Все по-разному и стоит, соответственно, по-разному. Но это, блин, это чугунный мост, это крыло самолета. В некоторых случаях можно машину купить на ходу за такие деньги.
8: За какие?
7: За 150 тысяч.
8: Нет, на самом деле, 150... Можно, конечно, найти, но сам на такой езде.
9: Это средние, 150. На самом деле, вот иномарки такие вот до 2 литров, это где-то 150-250 тысяч, хороший капитальный ремонт. Если это уже дизельный, там до 300 тысяч. Если это большие, это там до 400 тысяч капитальный ремонт стоит.
7: Мы в связи с чем все эти цифры вспоминаем? В связи с тем, что этот капитальный ремонт можно отложить вправо на неопределенный срок.
9: Да, или вообще от него отказаться.
8: Можно влево отложить.
9: Ну, кстати, вот Михаил говорил, что действительно у разных. Вы помните, мы все время говорили, этот Fiat Ducato, они обычно ходят 350 тысяч. Ну, 400, это уже потолок. Угу. Наш прошел 1 260 000. И потом он тоже, его история не закончилась, они просто продали его.
7: Наш в том смысле, что он был...
9: Нами обработан.
7: Плавал, да. Просто и, в Супротеке.
9: Да, и он, конечно, довольно активно эксплуатировался, да, он гонял все время много на него трассы, Петрозавод, Санкт-Петербург, но тем не менее, столько они не ходят, и он его так и продали, и все, но он еще был живой. И все родное, ничего они там не капиталили его ни разу. 470 тысяч Volkswagen Passat, они не ходят столько все-таки без обработки. И то он вышел из строя по причине усталостной прочности.
8: У него там что-то лопнуло?
9: Гидрокомпенсатор, у него отвалился кусочек железяки и полетел по двигателю. И все, а так все остальное нормально было.
8: Если бы не полетел по двигателю, а вылетел куда-нибудь в другое место, то и все было бы хорошо.
7: Там ему вылетать некуда.
8: Ну, я понимаю, это я, конечно, фантазирую, но я в том плане, что...
9: Бывает, что-то в трубу улетает, да.
7: Так, с двигателями закончили? Напугали всех?
9: Да.
7: Значит, с помощью обработки триботехническими составами Супротек можно отложить капитальный ремонт?
9: Да. Да, есть ли этого методики? Они вот есть методики до 50 тысяч километров. Это обработка в два этапа, очень простая. То есть первый раз вы заливаете практически независимо от пробега. Главное, чтобы хотя бы 1000 километров проездить на этом, на первом этапе. Это актив стандарт, актив плюс или актив премиум, в зависимости от объема двигателя вашего. Вот. И после смены масла, фильтра, второй этап. И все, как бы обработка завершается, и потом можно перейти на регуляр или через смену. В общем, да, уже главное, вы уже сделали на 30 тысяч, вы гарантированно себе создали нормальный слой, который защищает ваш двигатель, снижает расход топлива и так далее. Если у вас уже пробег больше 50 тысяч, или по какой-то причине он уже потерял свои характеристики, да, тут уже обработка в три этапа. И вот здесь вот важно иметь в виду, что первый этап производится где-то приблизительно за 1000 километров до смены масла для того, чтобы убрать всю грязь, почистить двигатель. И в это же время мы рекомендуем использовать нашу мягкую промывку. Она так и называется, долговременная промывка. Она заливается за 200 км до смены масла, в это же рабочее масло. Меняете масло, заливаете второй, и масло и фильтр, заливаете второй флакон этого актива. Ну и потом, после происшествия уже очередной пробега до смены масла, еще третий этап. Вот в три этапа обработка, в принципе, тоже гарантирует вам нормальное состояние двигателя, опять-таки на 30 тысяч. Но мы рекомендуем каждую смену или через смену заливать далее регулярно.
7: Ладно, с двигателями закончили. Коробка передач. Второй по важности агрегат в автомобиле и второй по, скажем, ресурсоемкости, ресурсосбережению. Да. Вот, в него же тоже нужно вкладываться.
9: Да, раньше надо сказать, что когда были простые механические коробки, они не ограничивали ресурс автомобиля, как правило. То есть довольно надежные, вечные были коробки. Ну, вовремя меняли масло, следили там, и все, и, в принципе, ничего не надо было. Сейчас очень много таких нежных коробок появилось, которые таким же успехом ограничивают срок службы автомобиля, как и двигателей. Поэтому точно так же за ними надо следить очень внимательно и обрабатывать, использовать ресурсосберегающие технологии. Мы, конечно, предлагаем использовать нашу технологию Супротек. Разница в чем с коробками? Это все-таки холодный, условно холодный агрегат, там нет процессов горения. Нет нагаров ничего, кроме если вы там не подожжете, да, что-нибудь при высоких нагрузках или при отсутствии масла, или не при качестве масла. А так, в принципе, это холодный агрегат, и в нем самое главное, что у нас изнашивалось, это подшипники качения и зубчатые зацепления. Вот они, в первую очередь, они передавали крутящий момент, и они больше всего изнашивались. И вот здесь они отличаются от того, что двигатели в основном цилиндр-поршневая группа, большая скорость, маленькая нагрузка, то здесь наоборот. По эвольвенте очень маленькие нагрузки, очень маленькая скорость и очень большие нагрузки, потому что почти точечная передача момента. И здесь работает наш состав Супротек еще лучше. То есть, в отличие от того, что мы там полностью железо не восстанавливали, ЦПГ, а в основном работали маслом, то здесь реально можно восстановить не только выбрать все зазоры, которые были потеряны металлом, но еще и форму восстановить. То есть, восстанавливается практически все. Но у нас было много случаев, когда, вот уже говорил Михаил...
8: О каких размерах вообще идет речь?
9: До 10-15 микрометров.
8: Угу. Если там 3-5... Это настолько значимо, эти микрометры?
9: Это значимо, конечно. Это уже будет шуметь, уже подшипник будет визжать со страшной силой, и передачи уже будут выскакивать, да? Ага. Или плохо переключаться. Да, это значимо, конечно. Это же, считайте, сотка, две сотки. Это уже серьезный размер.
8: То есть, ну, в этой ситуации можно не заниматься профилактикой, а прямо заниматься ремонтом напрямую.
9: По сути дела, это безразборный. Вообще у нас это как бы условно безразборный ремонт. То есть, для того, чтобы его отремонтировать, нужно просто залить. Если в двигателе вообще просто, вы сами можете это сделать, прогретый двигатель залили, разболтали тщательно флакон для равномерного состояния этого порошка, залили в маслозаливную горловину и поехали. С коробками посложнее, потому что там, как правило, сегодня туда не долезет, надо в сервисе ехать и там обрабатывать. Ну, я скажу так, большинство сервис, они уже знают, как работать с присадками, они прекрасно понимают, и нужно просто им принести эту присадку.
8: Так через щуп можно залить?
9: Можно через щуп, если есть. Угу. Не у всех есть щуп, и поэтому не всегда это возможно. Ну, есть, конечно, люди, которые самостоятельно обслуживают полностью автомобиль, у них есть куда поднять машину,
8: на чем?
9: Заехать на эстакаду, да. И они там знают, как куда заливать масло, как сливать, менять, они все тоже прекрасно это все понимают. Тем не менее, это все равно несложно. Вот это и есть весь ремонт. Нужно залить туда составы и поехать. Все. И дальше уже наши эти микрочастички, они будут... это наши мастера, которые ремонтируют во время эксплуатации. Никаких специальных режимов езды не надо. Вы просто эксплуатируете автомобиль, и все.
8: А при каких поломках коробки передач не поможет состав Супротек?
9: Ну, если там уже явный стук металла, ударный, это уже ничего не поможет.
7: То есть сломанные зубья?
9: Нет, сломанные зубья мы не восстанавливаем, не приклеим их обратно никак.
11: Да, я могу добавить здесь, что вот механические коробки передач, ну, довольно простой агрегат с точки зрения работы триботехнического состава. Действительно, он весь состоит из подшипников и шестеренок, самые критические детали, которые изнашиваются. Да, так же, как на самом деле многие другие агрегаты трансмиссии состоят из этих же деталей. Например, редукторы мостов, раздаточные коробки. Причем, если мы говорим про дифференциалы, например, то там есть всякие разные конструкции, там самоблокирующиеся, не самоблокирующиеся, там торсоновские конструкции и так далее. Не имеет значения. Все равно они все состоят из какого-то рода зубчатых зацеплений, из какого-то рода подшипников, и все это работает по одной и той же схеме. И поэтому вот у нас есть состав МКПП, состав-редуктор для агрегатов с разным объемом масла внутри, да, там бывает побольше и поменьше. И хочется здесь сказать следующее. В принципе, в среднем почти всегда хватает вот однократной обработки. Добавили состав, и как бы симптомы износа уходят, все восстанавливается и так далее. Но поскольку это агрегаты довольно простые, они иногда работают довольно при больших износах, продолжают вас возить, нещадно гудя, а также при недостатках при сборочных, например, или там неправильное изготовление деталей. Такое тоже случается с не очень качественными агрегатами. В этом случае может потребоваться двукратная обработка или даже больше. И вот у нас есть веселые очень истории о том, как люди выхаживали там всякие поврежденные мосты и мосты с заводскими дефектами и так далее и тому подобное. В 2, в 3, иногда в 4 коробочки, значит, доводили их до ума. Если вас беспокоят механические какие-то агрегаты в трансмиссии, вот вой, гул, вибрация, дрожит ручка переключения передач, остановитесь на обочине, по телефону наберите бесплатный номер 8 800 200 ровно 0661 и расскажите эту историю. Как бы. А мы вам расскажем, почему так происходит и какие перспективы есть на то, чтобы восстановить все с помощью триботехнических составов.
7: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук Юрий Лавров. Мы вернемся через пару минут.
14: Программа «Мой автомобиль». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
21: Новая реклама. Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май. Выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвэл.ру.
22: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
23: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
24: А знаете ли вы что? Президент США Рональд Рейган почти ничего не решал без согласия своей жены Нэнси, а та, в свою очередь, постоянно консультировалась с астрологом, как минимум по вопросам организации передвижений президента, времени начала пресс-конференции или обращений к Конгрессу.
25: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и...
14: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
7: А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
8: Я Кирилл Манжула.
7: Вместе с нами здесь директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук Юрий Лавров и директор учебного центра компании «Супротек» Михаил Косой на связи. Все предыдущее время мы говорили о том,

0: купить. Мы, конечно, в начало списка выносим, если в этом городе есть наше фирменное представительство, то, что мы называем шоу-румом Супротек, оно будет, конечно, в самом верху показано. Главная рекомендация – это постараться доехать дотуда. Там и товары всегда все в наличии, и новые, которые мы выпускаем, в первую очередь туда поступают. Консультацию можно внятную получить у специалиста. Кроме того, еще на 10% дешевле, чем во всех остальных магазинах, там всегда это стоит. Плюс, как только вы пересекаете порог шоурума, вы становитесь участником нашей программы лояльности. Это значит, что вам начинают капать бонусные баллы там, ну, виртуальную скидочную карту, кто уж сейчас там пластиком пользуется. По мере их накопления их тоже можно тратить на приобретение продукции. В общем, шоурумы – это самое выгодное и правильное место для приобретения нашей продукции. Значит, если такого шоурума у вас поблизости нет в вашем городе, то очень рекомендую обратить внимание на кнопочку «Интернет-магазин». Тоже на сайте suprotec.ru. Зайти туда. Что касается вот предварительной профилактической обработки двигателя, то если вы планируете в каком-то ближайшем будущем там, значит, замену масла, то вот сейчас самое время об этом задуматься и приобрести трибосоставы. Я напомню, что у нас сейчас вышел в продажу такой набор, состоящий из триботехнического состава. Там актив плюс или актив стандарт и топливной присадки. Два флакончика мы вкладываем в такой набор. Значит, вы платите только за актив плюс. Присадку вы получаете бесплатно. Чем как бы история. Вот Юрий Георгиевич рассказывал, что, по крайней мере, первоначально нужно два этапа пройти, да, как-то компактно по времени. Примерно за 1000 километров добавить один трибосостав, потом произвести замену масла и фильтра через 1000 километров и добавить второй состав. Если вы покупаете два таких набора, вот про которые я говорю, то вы получаете как раз два состава на эту обработку двухэтапную и 4 флакончика топливной присадки, которые примерно хватает как раз на эти 1000 километров. То есть вы приезжаете на пункт замены масла с прочищенной топливной системой, с нормализованным впрыском. Это значит, что новое масло, которое вы загрузите, оно будет меньше страдать там, от попадания недогоревшего топлива в него там, и так далее и тому подобное. Это, так сказать, комплексная обработка, комплексное ресурсосбережение, о чем прямо на наборе там крупными буквами и написано. Поэтому на эти наборы в наших шоурумах или в интернет-магазине очень рекомендую обратить внимание.
1: Я на всякий случай напомню, что разница между ценой топлива, обычного топлива, ну, допустим, 95-го бензина на заправке, и ценой топлива с чистящими присадками, вот которые премиальные, типа, да, да, тот же самый 95-й, но типа премиум, достигает скольки? 5 рублей за литр?
2: Не, рубля 2, наверное.
1: 2, 3, 4, 5, в общем, по большому счету, неважно. А тут вы получаете вот эти чистящие присадки абсолютно бесплатно. Ладно, а чего, вопросы автомобилистов под занавес с этого часа?
3: Тимур из Екатеринбурга. Третья Мазда 7-го года, пробег 180 тысяч. Решил впервые посмотреть эндоскопом цилиндры по причине того, что появился жор масла. По итогу есть небольшие задиры, но не критичные, и двигатель сильно загрязнен. Хочу воспользоваться вашей присадкой Супротек Актив Плюс и сделать, как по инструкции, в 4 этапа вместе с регуляром. Но думаю сделать раскоксовку двигателя, чтобы немного почистить и, возможно, решить проблему с жором масла. Жор масла небольшой, примерно литр от замены до замены. Можете подсказать, есть ли смысл делать раскоксовку? Если есть, в каком порядке делать обработку двигателя и раскоксовку?
2: Нет смысла делать раскоксовку с таким расходом масла. 1 литр – это нормально вообще. Никаких проблем нет. Вы залили, и перед сменой… То есть, вы не доливаете масло вообще ничего?
3: Ну, литр на…
2: Литр – это он от верхней до нижней метки дошел, ага. И все. Он не доливает ничего. Ага. Не надо делать раскоксовку, потому что такая операция… Это операция, скажем так. Вот как вот неприятную любую операцию для человека, так и здесь. Ага. Поэтому нет, не надо. А вот что касается грязного двигателя, да, мы тогда рекомендуем вам все-таки использовать наши составы. Они помогут несколько уменьшить зазоры, создадут защитный слой. Здесь в данном случае актив плюс в 3 этапа. Первый этап за 1000 километров до смены масла. Сюда же в это масло за 200 километров мягкую промывку она почистит. Потом уже после смены масла...
3: Но это не раскоксовка.
2: Но это не раскоксовка. Это просто мягкая промывка, она уберет вашу грязь. Кстати, вместе с нашим составом, который тоже чистит зоны трения. Но я бы вам еще порекомендовал, раз у вас он грязный, а расход масла сравнительно небольшой, то все-таки вы используете не совсем то масло. И мы рекомендуем в этом смысле использовать наше масло либо комфорт, Супротек комфорт 5W30, 5W40, ну, с этим пробегом, наверное, 5W40 уже. И
3: 180 тысяч.
2: Да, 100, ну, может быть, и 5W30, если вы им пользуетесь, продолжайте этим и маслом пользоваться. Либо Супротек Атомиум, это наше новое масло, тоже 5W30, 5W40, которое полностью синтетическая. То есть там нет гидрокрекинга совсем. Если в первом есть гидрокрекинг, но много ПАО и эстеров, то здесь нет вообще гидрокрекинга, есть только эстеры. ПАО, эстеры и ионационный пакет присадок хороший. Поэтому вот это решение, оно, в принципе, и продлит ресурс,

0: тоже двигателю 100%. Вы вернете характеристики свои по расходу топлива, да и по маслу тоже снизится.
1: Виктор из Москвы ездит на Ford Focus C-Max 2005 года, пробег 142 тысячи километров всего лишь. Вопрос по двигателю. То горит, то гаснет лампочка Check Engine. На автосервисе меняли свечи, меняли катушки, чистили дроссельную заслонку, гасили код ошибки P0300. Не помогает. Через час-два снова загорается этот значок и горит постоянно. Может ли быть виноватым в этом нарушение впрыска топлива в камеру сгорания первого и четвертого цилиндров? Что для прочистки канала подачи топлива в цилиндре нужно сделать? Каким способом?
0: Вообще-то это пропуск зажигания. Но раз вы не меняли и катушки, и свечи, то возможен вариант, что это пропуски уже воспламенения топлива. То есть это может быть топливная аппаратура, это значит уже форсунки, это значит либо, а может быть низкое давление в рампе. Короче, надо сначала попробовать почистить топливную аппаратуру. Для этого у нас есть состав СГА. Если он уже давно горит, то пробег не такой уж большой. Но тем не менее, я бы порекомендовал пару флаконов СГА, потом очистить. Еще у нас есть очиститель топливной системы, он более мощный. Если СГА это многофункциональный, то есть чистка мягкая, маска и плюс борьба с коррозией, то там чисто, чистящий и более мощный. И еще чистит дополнительно саму камеру сгорания. Вот этот вариант. Я бы на диагностике еще проверил компрессию. Не исключено, что упала компрессия, и у вас тоже будут пропуски и воспламенение топлива. Почему нет? Тогда уже будет помогать актив плюс. Короче, здесь диагностика и промывка топливной системы.
2: Так, Александр из Улан-Удэ на Honda Freed 2012 года. Какую присадку нужно заливать в вариатор? Вариатор жужжит.
0: Вот в вариаторе жужжит, либо подшипники жужжат, либо уже металлоцепь, этот ремень жужжит. Значит, здесь идется присадка КПП, она заливается один раз. Если давно не меняли саму вот жидкость ЦВТ, надо поменять на свежую и туда уже залить состав 1 АКПП. В принципе, если увидите, что жужжание уходит, но не до конца, можете в это же масло еще один состав АКПП залить. Вот такое решение.
1: Предельно любопытный вопрос. Сергей из Тулы ездит на BMW X5 2014 года, пробег 212 тысяч километров. Хочу залить ваш состав в ГОР для профилактики. У меня в системе залит пентосин. Интересует, совместим ли ваш состав с пентосином? Нет. Или только с АТФ?
0: У нас наш состав абсолютно совместим со всеми, потому что у него просто минеральная база. В свое время, кстати, у нас был там АТФ, мы его делали, и для жидкости ГОРа. Потом оказалось, что этих жидкостей много, вот как у него в данном случае, да. И мы посоветовались с нами, с их лабораторией, потому что мы активно работали, когда, кстати, они проводили, они проверяли наши присадки. И они сказали, да, ребята, вы берите просто минеральную основу любую. Мы берем минеральную основу из 40, туда наш состав, порошок, вот этот композиции природных минералов, он совместим абсолютно с любыми жидкостями, ну, кроме охлаждающей жидкости.
1: Ну, то есть, ничего не выпадет абсолютно, в осадок, ничего не расслоится.
0: Главное, что практика показывают, нет проблем. Давно мы используем, уже лет 15, наверное. Но я еще могу просто добавить время про масло. Мы очень мало сказали про масло. Ага. Масло у нас очень высокого качества, вот которое комфорт 5W30, 5W40. Оно на гидрокрекинге, но очень высокого. VHVA4, VHVA6. Наш отечественный хорошего качества гидрокрекинг, к нему добавляется 25% ПАО. Это считается, вообще полный, как все говорят, это полная синтетика, если вот такое количество ПАО. Плюс 7% эстерова, это очень тоже много. И плюс хороший пакет присадок. Короче, это масло очень высокого качества, проверенное уже, это причем нашего производства. Если раньше это было контрактное, ну, вы помните, там у нас были небольшие проблемы, и мы от них ушли. И еще одно масло, оно уже новое появилось, это Супротек Атомиум, это чисто ПАО, вообще уже просто чистая синтетика, эстеров 5% и пакет присадок. Так вот, чем хороши мы сами проверяем, у нас свои лаборатории химическая, триботехническая, у нас входной контроль сырья и выходной контроль качества каждой партии, поэтому мы гарантируем качество нашего масла. Покупайте, используйте второе масло, пробег до 15 тысяч километров без проблем.
3: А я, будучи человеком занудным в силу должностных обязанностей начальника учебного центра, скажу еще раз, suprotec.ru. Там есть разделы по отзывам, а также раздел «Вопрос-ответ». Вот туда все вопросы можно задать и получить ответ в письменном виде. А может, еще уже до вас задали, можно там пролистать, почитать, что люди спрашивают. Конечно, на шапке написан наш телефон 8 800 200 ровно 0661, если вам лень читать и тыкать на кнопочки, то можно всегда позвонить и получить внятную, грамотную техническую консультацию про ваш автомобиль живым голосом.
1: Шапка, имеется в виду шапка сайта.
3: Да.
1: Не на голове. Как вариант, можно и на шапке написать. Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук Юрий Лавров. Коллеги, спасибо и хорошего дня.
0: Спасибо, до свидания.
1: ООО «НПТК Супротек», ОГРН 106-784-715-2273, город Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литера, помещение 14, 459-460-461, офис 105.
4: Программа «Мой автомобиль». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Реклама.
5: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
6: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
7: Комсомольская правда.
8: Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о диетах и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
9: Для лиц старше 12 лет.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
11: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
11: Об атаках.
12: Женщина погибла, а двое мужчин пострадали при ударе беспилотника по служебному микроавтобусу в селе Вознесеновка Белгородской области. Об этом сообщают местные власти. Минувшей ночью над российскими регионами были сбиты 347 беспилотников. Как сообщила утром Минобороны, БПЛА перехватили над 24 регионами, в том числе над Белгородской областью. В Латвии дрон упал на территории нефтебазы в Резекне. Об этом сообщает государственная полиция. По всей видимости, это беспилотники, нацеленные украинской стороной на цели в России. Но это пока версия, нуждающаяся в подтверждении. Так сказал министр обороны Андрис Пруц. По его словам, подтверждено наличие одного упавшего БПЛА. Ведутся поиски второго. Был и третий аппарат. Предположительно, он покинул территорию Латвии. Российские и украинские власти пока не комментировали эту информацию.
11: О конфликтах.
12: Тегеран 7 мая передаст ответ США по вопросу прекращения конфликта. Это утверждает CNN. По его данным, стороны приближаются к соглашению о завершении войны. По информации портала Axios, администрация Дональда Трампа допускает урегулирование конфликта с Ираном и согласование условий для будущих переговоров. Подготовку меморандума о завершении конфликта ведут спецпосланник Трампа Стив Уиткоф и его зять Джаред Кушнер. Также Трамп заявлял, что Иран обязался не разрабатывать ядерное оружие, но официально Тегеран не подтверждал эти сообщения.
11: О праздниках.
12: Премьер Михаил Мишустин поздравил работников радио с профессиональным праздником. Он назвал радио самым удобным и надежным источником связи. Премьер высказал мнение, что российские радиостанции являются образцом качественной журналистики и хранителями культурного наследия.
9: О погоде.
12: В пятницу в Москве резко изменится погода. 8 мая в столичном регионе температура опустится до плюс 14-16. При этом, что сегодня в Москве до плюс 26. Черемуховые холода задержатся на несколько дней. В Москве и области, так сказали в центре погоды ФОБОС, возможны ливни и ночные грозы. С начала следующей рабочей недели температурный фон вновь приблизится к климатической норме мая.
9: Обо всем.
12: Ученые обнаружили в клещах генетические следы почти 30 вирусов. Речь идет о найденных на северо-западе России насекомых. При заражении у пациентов может развиваться лихорадка. Некоторые из выявленных патогенов способны вызывать тяжелые осложнения и даже приводить к летальному исходу. Вероника Борисенкова, служба информации.
13: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. МИД России предупредил о возможном ударе по центрам принятия решений в Киеве. 9 мая. Доступ к мобильному интернету в Москве, в том числе к белому списку сайтов и сервисам обмена СМС, будет ограничен. Расскажем подробнее. Ну и россияне с сентября смогут переехать в другой регион со своим номером мобильного. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшее время. Ну а начнем с того, что Министерство иностранных дел Российской Федерации направило ноту дипмиссиям и представителям международных организаций с призывом эвакуировать граждан из Киева. На Смоленской площади призвали дипломатов и представителей международных организаций серьезно отнестись к заявлению Минобороны России об ответных ударах по Киеву в случае попыток вооруженных сил Украины атаковать Москву в День Победы. Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова подчеркнула, что необходимо обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала диппредставительств и иностранных граждан.
14: Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщает о том, что во все аккредитованные при МИД зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций была направлена нота следующего содержания. Цитирую. 4 мая 2026 года Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник День Победы в Великой Отечественной войне. МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы. Конец цитаты. Также российские дипломатические представительства за рубежом информируют об этом страны аккредитации и международные организации. Напомню, как развивались события. 4 мая 2026 года в ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване главарь киевского режима Зеленский позволил себе агрессивные и угрожающие заявления о намерении сорвать священный праздник День Победы в Москве террористическими актами, и при этом присутствовали представители некоторых стран Европейского Союза. И никто из них не отдернул главаря киевского режима. В этот же день Министерство обороны России опубликовало предупреждение, которое стало ответом на агрессивные намерения Зеленского. Подчеркну, это было сделано именно в качестве ответной меры. Если в странах Европейского Союза думают, что у них получится, так сказать, замолчать прозвучавшие публичные угрозы, как говорится, замести под ковер агрессивные заявления Зеленского, то они жестоко ошибаются. Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 мая. Они планомерно уничтожают советские памятники, мемориальное наследие, эксгумируют прах советских воинов, переписывают и перевирают историю. Именно они, вооружая Украину, являются соучастниками преступных планов киевского режима. Но в данном случае им не должен отказать инстинкт самосохранения. Мы не выступаем с позиции агрессии. Мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию. Именно так следует воспринимать заявление Министерства обороны Российской Федерации от 4 мая и наши последующие шаги. Его точно не надо замалчивать. К нему надо отнестись очень и очень серьезно.
13: Стоит отметить, что, несмотря ни на какие предупреждения, в преддверии 9 мая Киев продолжает отправлять БПЛА на Москву. Над московским регионом с начала ночи сбито уже около 30 дронов, об этом сообщает Сергей Собянин. Всего дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 347 украинских БПЛА самолетного типа над российскими регионами. Это сообщает Министерство обороны Российской Федерации. У нас на прямой связи Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке. Виктор Николаевич, здравия желаю, приветствую вас.
15: Доброе утро, я вас тоже приветствую.
13: Виктор Николаевич, ну вот это заявление МИДа России, подкрепленное заявлениями Минобороны Российской Федерации, говорит о том, что представителям дипмиссии иностранных государств лучше покидать здания, которые находятся в центре Киева. На ваш взгляд, насколько серьезно такое заявление и как иностранные диппредставительства будут на это реагировать?
15: Насколько серьезно, покажет 9 мая. Насколько серьезно полетят ли беспилотники на наш парад Победы, полетят ли на Москву, сдержит ли свое террористическое слово Зеленский. Вот тут будет момент истины. Я бы хотел обратить ваше внимание на то, что вроде бы уже есть информация из Киева, что пакуют чемоданы и начинают разъезжаться иностранные дипломаты из Киева. А это очень верный разведпризнак того, что дипломаты знают больше, чем мы. Значит, у них есть уверенность в том, что Зеленский все-таки решится на этот террористический акт. А вы говорите, насколько серьезно? Насколько серьезно? Насколько Министерство обороны сдержит свое слово? Это чрезвычайно важно. Российский народ уже привык к центрам принятия решений и к этим красным линиям, которые стали уже поблекшими. Вот сейчас мы будем с вами смотреть. Заявление сделано. Ждем, как Министерство обороны ответит на те удары, которые нам пообещал нанести по параду Зеленский. Потому что тут уже, как говорится, от ответа на вопрос народа не уйдешь. Вы обещали, вы сделаете, а мы посмотрим.
13: Виктор Николаевич, обычно удары возмездия происходят не сразу в случае попыток, удачных или неудачных, неважно, да, там сутки-двое обычно нужны на подготовку, я так понимаю, потому что по опыту, потому что уже происходило день-два, но на третьи сутки уже происходит массированный ответ. Здесь, на ваш взгляд, тоже будет такой же промежуток времени в случае попытки киевского режима испортить парад Победы 9 мая?
15: Нет, на этот раз я так не думаю. Я даже вам больше скажу. Полетные задания российских ракет, не исключаю, что и «Орешника», и «Калибров», и «Кинжалов», и Х-32, они уже заложены в электронные мозги наших ракет. Никто два дня не будет ждать. Сегодня войска, которые призваны защитить парад Победы от этой напасти, они сейчас проведены в высшую боеготовность. А это у нас и ПВО, это у нас и авиация, это и ракетные войска. Я думаю, что ждать два дня, если Киев нанесет удары по Красной площади, если будут жертвы, если будут разрушения, никто не будет. Ответ, я думаю, может последовать с большой уверенностью в тот же день. Повторяю, потому что полетные задания, координаты нашей разведки, нашим ракетчикам хорошо известны. Чего ждать два дня? Еще... Зеленский должен быть наказан в тот же день. И, кстати, я должен сказать, для нашей разведки сейчас вопрос номер один. Где будет находиться Зеленский именно 9 мая? Я не исключаю, что это может быть стать его последним днем его жизни, если он не успеет удирать Германию, Францию или любимый Лондон. Может быть, запасные командные пункты Киевского бывшего округа или Прикарпатского. Или, может, на этой 60-метровой глубине в своем бункере крысячем укрываться. Для этого мы и приготовили «Орешник». Я думаю, что он крайне важно, принципиально важно достать этого злодея именно в этот день и покарать его. Я еще, уважаемый мой коллега, я не исключаю, что в России, в украинских вооруженных силах найдется полковник Штауфенберг, знаете такого, да, который организовал покушение на Гитлера. В высших кругах украинской армии вооруженных сил есть офицеры, которые понимают, какой пропасти подвел страну и армию Зеленский. И вы знаете, еще учитывая, что огромное количество Зеленским были смещены, и полковники, и генералы, там формируется такая, в общем-то, негласная внутренняя военная оппозиция. Я почему-то думаю, что в конце концов там найдутся люди, которые вот таким способом карающим могут поставить точку в существовании вот этого злодея, который разбрасывается такими угрозами в сторону Москвы, как какой-нибудь придурок из киевского дурдома.
13: Виктор Николаевич, у меня есть еще пару вопросов, один точно успею задать. А в случае, если ВСУ и киевский режим нанесут удар не по Москве и не по Красной площади, но удар будет чувствительным и массированным по любой другой агломерации Российской Федерации, в том числе и по крупному городу, это тоже будет воспринято как провокация, на которой будем отвечать ударами по Банковой?
15: Ну, во-первых, учтите, что Киев не останавливается в своих налетах. Вон мы за сутки 657 беспилотников сбили.
13: Да.
15: И естественно, это рекорд, да. Киев не перестает бить по нашим объектам, по военным, по гражданским, по энергетическим и так далее. Но если будет такой массированный налет, тогда нам придется те заготовки, которые мы приготовили для массированного ответного удара по Киеву, если Зеленский нападет, перенесем на эти объекты. Но вы знаете, мне вот эта образная речь удары возмездия, мы их непрестанно наносим, их постоянно, это просто такой красивое поэтический образ и так далее. Российская армия постоянно, вот даже мы с вами сейчас с вами разговариваем, она наносит удары возмездия.
13: И удачи в этом, Виктор Николаевич. Да, благодарю вас. Да. Виктор Баранец был с нами на прямой связи. Еще одну тему. 9 мая доступ к мобильному интернету, к белому списку сайтов и сервисам обмена СМС в Москве будет ограничен. Подробнее поговорим через 2 минуты.
4: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
16: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
17: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
18: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В брошюре 1926 года «Труд, отдых, сон комсомольца-активиста» идеальный день делился на 3 восьмерки. По 8 часов на труд, отдых и сон. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
13: Еще одна тема для обсуждения в нашем эфире. У микрофона Сергей Григорьев. Приветствую. В Москве 7-8 мая не планируется ограничивать мобильный интернет, об этом сообщает Минцифры. А вот 9 мая праздничный день доступ к мобильному интернету, в том числе и к белому списку сайтов и сервисам обмена СМС в Москве будет ограничен. Домашний интернет и Wi-Fi, как заявляется, будет работать в штатном режиме. И вот по этим скупым строчкам давайте чуть подробнее поговорим. Президент Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН Андрей Яблонский с нами на прямой связи. Андрей Викторович, я вас приветствую. Здравствуйте.
19: Добрый день.
13: Андрей Викторович, объясните, пожалуйста, нашей аудитории, те, которая еще сомневается и задает сама себе вопросы, а почему это происходит, какой смысл, вернее, даже нет, никакой смысл, неправильно задаю вопрос, а в чем причина ограничения мобильного интернета, причем вот такого тотального, то есть мобильный интернет и даже белый список сайтов работать не будет. Как вы это понимаете?
19: Слушайте, ну все очень просто. Это ограничение идет не от Минцифры, а от различных спецслужб и как бы оборонных, скажем так, наших компаний. Все боятся различных угроз, связанных с беспилотниками. И, собственно, это вполне, наверное, оправдано. И как бы белые списки тут ни при чем. Проще ограничить в принципе мобильный интернет, чем, скажем так, создавать некую угрозу безопасности.
13: Скажите, пожалуйста, Андрей Викторович, а при чем здесь сервис обмена СМС в таком случае? Это тоже каким-то образом помогает, не знаю, наводить беспилотники? Как вообще работает эта система?
19: Слушайте, на самом деле достаточно много разных вариантов, как могут наводиться беспилотники. Там есть варианты, когда наведение, скажем так, идет просто по координатам, он летит. Есть, когда его корректируют с помощью, опять же, таки и СМС возможных, отправляемые координаты, и с помощью сотовой сети. То есть, ну, вариантов на самом деле масса. Поэтому, чтобы перестраховаться, просто блокировать все.
13: Но при этом мобильная связь, как таковая передача голоса, работать будет, насколько я понимаю. И вот здесь уже это для беспилотников не является каким-то вспомогательным средством. То есть позвонить друг другу можно будет.
19: Слушайте, ну, судя по сообщениям, которые мы все с вами читали, позвонить можно будет. Вопрос просто, не будет ли у нас в этот момент полностью перегружена сотовая сеть, как бывает частенько, потому что многие уже привыкли звонить через мессенджеры, многие привыкли отправлять сообщения, а не звонить. А сейчас получится так, что это будет единственный вариант, поэтому посмотрим, сложно сказать.
13: А что вы, Андрей Викторович, посоветовали бы, или как бы вы сами поступили, если вам нужно было бы, ну, покинуть свой дом в Москве 9 мая, куда-то отправиться, что бы вы с собой взяли, зная о том, что будет ограничен доступ и к мобильному интернету, и к белому списку сайтов, и СМС, и, может быть, будут трудности просто с созвоном?
19: Слушайте, ну, для начала я бы как бы скачал бы на смартфон себе офлайн-карты, что у меня, в принципе, уже сделано. Многие мои друзья купили себе бумажные карты на всякий случай. Ну и запас себя просто списком общедоступных Wi-Fi, куда можно подключиться, просто заранее понимать, куда можно зайти, подключиться, чтобы можно было кому-то написать, что-то сделать.
13: А наличные деньги вы с собой берете?
19: Наличные в обязательном порядке. Сейчас вообще очень тяжело без них в последнее время.
13: Да.
19: Ну, на самом деле, денег снять по-любому надо, и чем раньше как бы люди это сделают, тем, собственно, будет спокойней.
13: Ну вот я вспоминаю фильм «Брат 2», да, помните, когда приезжает главный герой этого фильма в США и просит взаймы денег у хоккеиста клуба «Питтсбург Пингвинс», говорит, есть у тебя денег занять? Он говорит, нет, максимум 20 баксов, все остальное на credit cards. И тогда мы подумали, что он, этот человек, ну, просто скряга, да, и каким-то образом, а теперь мы понимаем, что наличных-то действительно нет и взять их негде, потому что они все в циферках находятся, и вот мы к этому уже привыкли. 26 лет назад для нас это было в диковинку, что в Штатах так живут, и у них налички с собой нет, какие-то копейки с собой носят. И вот теперь мы сами в этом оказались, и, видимо, надо отвыкать, да, Андрей Викторович?
19: Слушайте, ну мы привыкли уже даже немножко к большему, что с собой не надо носить ничего, а улыбкой расплачиваться, если уж на то пошло.
13: Да, хотя денег хотя бы занять можно, а вот улыбку выдавить из себя все сложнее.
19: Да, вопрос просто в том, что некоторые банкоматы, к сожалению, тоже могут быть отключены, которые не подключены к стационарной сети. То есть тут тоже есть свои проблемы.
13: Важный момент. А если не отключается домашний интернет и точки доступа Wi-Fi в том числе, а почему этого не делается, на ваш взгляд? Потому что я знаю, что есть возможность беспилотникам и средствам навигации опираться как раз вот на эти точки распространения Wi-Fi.
19: Ну, смотрите, если мы говорим про публичные точки распространения Wi-Fi, вам в любом случае требуется авторизация на них. Соответственно, я абсолютно не удивлюсь, если в период, ну, как бы и сейчас, вот в период майских праздников, авторизация будет требоваться, условно, там, каждый час. И это уже создает определенные трудности, то есть каким образом у вас устройство, которое никак не может авторизоваться, получив там код и прочее, сможет это сделать. Ну, никак. Поэтому фактически в данном случае Wi-Fi с авторизацией, он ну, не поможет, скажем так, противоправным действием против нашей страны.
13: Андрей Викторович, сейчас просто сделаю предположение. Злоумышленники, которые сняли квартиры и установили свои Wi-Fi роутеры, ну, там, не знаю, через каждые, скажем, 5-8 кварталов для того, чтобы помогать в наведении, это возможный вариант? Это, ну, я сейчас просто фантазирую. Если не можете отвечать,
19: слушайте, не
13: отвечайте.
19: Это фантазия. Нет, да. я объясню, это фантазия, потому что для того, чтобы этот Wi-Fi добивал, им придется установить очень сильные передатчики, которые практически мгновенно будут запеленгованы и пойдет проверка. Одно дело, когда такие передатчики ставят себе в частных домах, и то, как бы, там есть вопросики. А другое дело, когда в городе. В городе такой передатчик, я думаю, что его запеленгуют практически сразу. Обычный домашний роутер, ну, никак не справится, потому что вы сами прекрасно знаете, заходите к соседу, уже не ловит.
13: Спасибо большое, Андрей Викторович, за ваше разъяснение. Все достаточно подробно, все достаточно понятно. Осталось только привыкнуть к тому, что мы сейчас с вами озвучивали, и понаблюдать, потому что это будет ну, интересный опыт в нашей жизни. Андрей Викторович Яблонских был с нами на прямой связи, президент Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН. Мы обсудили то, что в Москве 7-8 мая не планируется ограничивать мобильный интернет, это сообщает Минцифры. А вот, собственно, в праздничный день 9 мая доступ к мобильному интернету и в том числе к белому списку сайтов и даже к сервисам обмена СМС в Москве будет ограничен. Поэтому имейте в виду, как мы уже подытожили, может быть, будут проблемы с оплатой, могут быть, естественно, ожидаемые проблемы с навигацией. Поэтому еще раз карты офлайн, может быть, даже бумажные, если вы за рулем, с такси, возможно, тоже будут проблемы. Средства индивидуальной мобильности, арендовать парковку, оплатить, может быть, тоже достаточно сложно. Оплатить любую покупку не наличными. Также здесь могут быть проблемы, поэтому имейте в виду и подготовьтесь к этому заранее, чтобы не портить себе праздник, если вы собираетесь в Москве в этот день работать или перемещаться по делам, ну или участвовать в праздничных мероприятиях. Но россияне с сентября смогут переехать в другой регион со своим номером мобильного телефона. Чтобы перенести этот номер, нужно будет обратиться с заявлением к своему оператору связи. Что означает это нововведение, подробнее расскажем в нашем следующем материале.
20: С 1 сентября будет разрешено сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Такое постановление приняло правительство. Чтобы перенести номер межрегионально, абоненту достаточно обратиться к своему оператору. Раньше такой возможности не было. Перенести номер можно было только в пределах одного региона. Как пояснили в Минцифры, изменения сделают услуги связи удобнее и доступнее для граждан, а также усилят конкуренцию на рынке. Почему раньше такой опции не существовало с учетом отсутствия роуминга внутри страны? Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
21: Ситуация с переносом мобильного номера, она была сложной между регионами, исходя из юридических вопросов регуляторики. Номер не принадлежит операторам. Номер закрепляется за операторами, и есть зональное разделение по регионам. У нас так тарификация устроена. Фактически нужны были изменения в нормативные акты и законы, которые наступили. Технически проблемы не существовало. И теперь абоненты разных операторов могут, несмотря на регион, переходить из одного региона в другой со своим номером мобильного телефона.
20: Пока непонятно, как долго будет осуществляться перенос номера телефона из одного региона в другой, и будут ли еще условия, помимо подачи заявления, которые должен будет выполнить абонент. По словам Эльдара Муртазина, с появлением возможности сохранить номер телефона по некоторым регионам можно ожидать повышения цен на мобильную связь.
21: Есть другой вопрос, что в регионах зачастую стоимость мобильной связи ниже на 30-40%, а иногда даже и больше. Этим, собственно говоря, пользовались люди в прошлые годы, когда они покупали где-нибудь в Чебоксарах сим-карту, приезжали в Москву и платили в 2-3 раза меньше за тот же объем данных. Но с появлением безлимитных тарифов, ценовой войной, которая началась в августе прошлого года и продолжается сейчас, когда безлимит стоит порядка 300 рублей, все это не играет роли.
20: Для того, чтобы воспользоваться возможностью межрегионального переноса номера, абоненту нужно будет обратиться к оператору связи с заявлением. Подать его можно лично или дистанционно через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров, ну или с помощью портала госуслуг. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
13: Туристы осторожничают, но брони не отменяют. Почему отдыхающие едут в Туапсе после атак беспилотников и черного дождя? Мы обсудим материал «Комсомолки» через 5 минут.
2: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Доверьте заботу о своем желудке специализированному продукту для лечебного питания «Пилорис». Подарите себе комфорт и удовольствие после каждого приема пищи. Перестаньте испытывать жжение в пищеводе, кислый привкус во рту и тяжесть под ложечкой после еды. Компоненты «Пилорис» – важный источник элементов для поддержания кислотного баланса в пищеводе и создания естественного защитного барьера слизистой желудка. Получите «Пилорис» бесплатно. Позвоните прямо сейчас, +1 25, и узнайте, как это сделать. +1 25. Звонки по России бесплатные. В основе пилорис – водоросль фукус. Фукус – это природный источник фукоидана. А именно фукоидан участвует в создании естественной пленки в слизистой, которая защищает от агрессивного воздействия желудочного сока, поддержании баланса микрофлоры и комфортной среды желудочно-кишечного тракта. Это и есть основа качественной работы желудочно-кишечного тракта. От расщепления пищи до выведения отходов. Получите пилорис бесплатно. Позвоните прямо сейчас, +1 25, и узнайте, как это сделать. +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25. Пилорис – это ваш союзник на пути к приятному аппетиту, легкому перевариванию, регулярному выводу отходов и удовлетворению после каждого приема пищи. Позвоните и узнайте, как получить упаковку пилорис бесплатно. +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25. Является специализированным пищевым продуктом для лечебного питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
22: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Инженерно-экономический лицей присоединился к проекту «Зеленая область». Он инициирован губернатором Михаилом Ведерниковым и направлен на масштабное озеленение региона. Аллею памяти около общеобразовательного учреждения пополнили молодые сосны. Все они выращены в Псковской области и адаптированы к нашему климату, а также готовы радовать не одно поколение великолучан. В посадке приняли участие школьники, педагоги, почетные гости, в их числе и участники специальной военной операции, для которых эта акция стала символом возвращения к созиданию. В рамках данного проекта высажено более 57 тысяч деревьев в 13 районах, а также в Пскове и Великих Луках. В Управлении образования города Великие Луки состоялась встреча с уполномоченным по правам ребенка Псковской области Натальей Соколовой и начальником Управления образования города Викторией Крюковой. На встрече присутствовали активисты движения первых, представители Детсовета 60 при уполномоченном по правам ребенка, а также активисты школьного самоуправления. Кроме этого, Наталья Соколова провела прием граждан по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних семей и детей. За прошедшую неделю в Псковской области зарегистрировано почти на 19% меньше случаев острых респираторных вирусных инфекций, чем недели ранее. Дети до 14 лет составляют 65% от общего числа заболевших. При этом выросло число госпитализаций. В стационары с симптомами ОРВИ попали на 17 человек больше. Специалисты отмечают, что в регионе циркулируют респираторные вирусы. Не гриппозна этиология. Случаев гриппа не зафиксировано.
0: О валютах.
22: Курс валют на сегодня: доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88.06, юань 10.99.
0: О погоде.
22: Сегодня в Великих Луках пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха до плюс 16 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
1: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
5: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду».
23: Я слушаю радио «Комсомольская правда».
24: И тебе рекомендую.
13: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Всех приветствую. Давайте откроем наш портал kp.ru. В рубрике «Экономика» есть материал с заголовком «Туристы осторожничают, но брони не отменяют». Так почему же отдыхающие едут в Туапсе после атак беспилотников и черного дождя? Не отменяют отдых в Туапсе. Автор этого материала – специальный корреспондент «Комсомольской правды» Наталья Варсегова. Она находится с нами на прямой связи и сейчас в Туапсе, если мне память не изменяет. Наталья, я вас приветствую. Здравствуйте.
25: Здравствуйте.
13: Вы действительно в Туапсе, я не ошибся?
25: Да, я уже в Туапсе, но я заканчиваю здесь работать и выезжаю обратно в Москву.
13: Мы вас ждем с еще большими материалами, с еще большими новостями, и, конечно, нам нужны будут истории. Но все-таки заострите внимание на том материале, который вышел уже сегодня в 2 ночи по московскому времени, опубликован на сайте kp.ru. И все-таки, почему туристы не отменяют отдых в Туапсе? Что вы видели, с кем удалось пообщаться, и в чем причина вот такой солидарности?
25: Ну вот смотрите, я прежде всего хочу сказать, что сам город Туапсе – это не курортный город, а город промышленный. Да, мы вот все теперь уже знаем, что здесь находится крупнейший нефтеперерабатывающий завод, и отсюда через морской порт отправляются на экспорт наши нефтепродукты в разные страны. Объем здесь достаточно большой, и переработки нефти, и экспорта. Поэтому, по сути, здесь вот, ну, не сказать, что Туапсе – это город, где такой же, например, как Анапа или как там соседний Геленджик. Но, тем не менее, здесь есть городской пляж, здесь есть базы отдыха и даже несколько санаториев рядом с Туапсе. Это в ближайших поселках, таких как Шипси, Гизельдере, Огой, Небук и так далее. Я не зря сейчас перечисляю названия всех этих поселков, потому что там в основном располагаются различные гостевые дома, совсем небольшие отели, куда едут отдыхающие. Море здесь достаточно чистое, берег такой галечный, достаточно пологий, поэтому многие сюда приезжают с детьми и заранее бронируя путевки на лето и бронируя на лето места. Я вчера специально прошлась по некоторым отелям и выяснила такую ситуацию, что вот в самом Туапсе никаких отмен бронирования не было из-за произошедших событий, ни на майские праздники, ни на летние. То есть, более того, в крупных отелях вообще сейчас 100% загрузка, но она обеспечена не только благодаря отдыхающим, но и тем, кто приехал сюда в командировки. В командировки сюда едут очень много людей, вот в частности сейчас здесь и нефтяников много, и тех, кто задействован на устранении последствий разлива нефтепродуктов, мазута и так далее. И что касается поселков, там отмены брони были. В основном они пришлись на майские праздники, то есть именно среди тех, кто испугался вот действительно сюда ехать. Но некоторые отдыхающие, даже большинство отдыхающих все равно приехали, потому что ну вот в том же поселке Огой, например, там там чисто, там никаких выбросов не было, там вот в ШИПСИ тоже выбросов не было, поэтому люди едут, гуляют, отдыхают. Нет отмен практически на летние. Вот сколько я вчера обошла, в отеле гостевых домов отмен практически на летние праздники нет. Из-за того, что люди просто, вот они уже оплатили эти путевки, оплатили места, и вот менять сейчас уже что-либо поздно. Лето уже практически на носу, да, у нас май месяц сейчас, и если вот куда-то там пытаться перенаправить свои, да, то есть поехать там, допустим, в Абхазию, в Крым или куда-то уже в Геленджик, там-то уже как раз мест нет. И там все намного сейчас, если даже сейчас попытаться бронировать путевку, особенно если едешь с семьей, с детьми, там уже сейчас все намного дороже. Поэтому, ну вот, многие бронируют вот эти отели, места в Туапсе, да, рассматривают какие-то еще варианты размещения, но те, кто еще не успел заплатить за путевки полностью, те пока не платят. Вот такой какой-то у них режим ожидания, то есть смотрят по ситуации. Ну вот в целом так. Я не могу сказать, что здесь вот нельзя здесь применить такую фразу массовой отмены бронирования. Нет здесь такого. Хотя вот, как мне сказали специалисты, глубина продаж по путевкам в Туапсе, она вот немного сократилась.
13: Ну, это и понятно, было бы удивительно, если бы этого не произошло совсем. А мы, я вижу сообщение там 5 мая от краевого оперштаба, что нефтепродукты попали на 6 участков побережья. Есть ли у вас, Наталья, информация, как с очисткой дела обстоят? Что-то уже удалось очистить? Может быть, все уже убрали?
25: Да, я уже рассказывала раньше, что основной удар пришелся на городской пляж, как раз города Туапсе, и туда не пускают каких-то обычных волонтеров и журналистов туда практически не пускают, потому что это таки токсичная территория, очень большой выброс был. Но вчера вместе с экспертами партии «Зеленых» мне удалось туда пройти и уже самой убедиться в том, как происходит уборка. И надо сказать, что пляж сейчас, по сравнению с тем, что там было в первые дни, он сейчас чистый. Откуда я знаю, как там было? Дело в том, что вчера удалось поговорить с заместителем начальника местной спасательной службы, и он прям вот конкретно рассказал, какой уровень мазута был выброшен на берег во время шторма. Это, вы знаете, ну, вот у меня рост 160 сантиметров, это примерно, ну, где-то вот 80-90 сантиметров. Угу. Я просто он показывал по уровню свай, который там по берегу. Я вчера подошла специально к этим сваям смериться. Вот получилось, что они ниже моего плеча. И вот примерно 80-90, ну, где-то там. Они неровные, эти сваи, поэтому где-то там даже до метра доходил вот уровень этого мазута. То есть можно себе представить, что утонуть можно было, угу, на самом деле во всей этой жиже. Вот, поэтому ее сразу с первых дней выкачивали специальными машинами. И только уже когда берег был очищен от основного слоя мазута, он, кстати, до сих пор стоит в больших пластиковых контейнерах по берегу, они так пугающе, конечно, там выглядят. Вот. И только после этого туда пустили волонтеров. Но кто работает волонтерами? Сотрудники администрации, поселков, небольших городов, Кубани. Mm-hmm. То есть вот это вопрос о том, что власть ничего не делает. Вот как раз сотрудники, чиновники там и чистят этот пляж. Палки они собирают, какие-то грязные гальку, если они какую-то видят, все это собирают в мешки, а потом все грузят в трактор, а трактор уже увозит
13: пляж. Запах нефтепродуктов ощущается?
25: Запаха там нет.
13: Нет, да?
25: Нет.
13: Даже не, там от нет. Этих емкостей?
25: Я не почувствовала. Да? Ну, от к емкостям, конечно, когда подходишь, там этот запах есть, но вот так, чтобы на самом пляже, нет, запаха уже никакого нет. И там прям видно, там очень большой слой грунта сняли, и уже мазут этот, ну, там, если есть, то совсем небольшими такими вкраплениями, прямо вот именно там, где волна набегает на берег, она, видимо, еще выносит из моря вот какие-то капли, вот там эти капли видны. Ну и то их тут же лопатами волонтеры подбирают и в мешки.
13: Наталья, у нас 30 секунд буквально. Сейчас беспилотная опасность или ракетная опасность в городе, регионе объявляется?
25: Вот прямо сейчас воет сирена.
13: Ага.
25: Вот прямо сейчас воет воздушная сирена, как раз угроза беспилотной атаки объявлена.
13: Спасибо большое, удачи, Наталья. Держитесь, Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды», была с нами на прямой связи. Мы обсудили материал на портале kp.ru. Туристы, конечно, осторожничают, но брони не отменяют. Почему отдыхающие едут в Туапсе после атак беспилотников и черного дождя? Ну, а далее в нашем эфире будет Егор Волгин, и он расскажет как раз про экстрим-туры.
6: Гидов экстрим-туров хотят обязать получать специальную лицензию. Такую идею выдвинули в Совете Федерации. По задумке авторов, это заставит горных инструкторов, которые проводят экскурсии неофициально, легализовать свою работу либо уйти с рынка. О необходимости ужесточения сферы экстрим-туров заговорили после участившихся случаев гибели туристов. Так, в конце апреля в Бурятии трое человек отстали от своей тургруппы при спуске с горы и погибли от переохлаждения. В начале того же месяца СМИ влетела новость о гибели двоих туристов на Камчатке во время похода до Авачинского перевала. До этого участники группы рассорились и разделились. А прямо сейчас региональное отделение МЧС продолжает поиски двух туристок в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Девушки не вышли к населенному пункту в назначенную дату и исчезли где-то в районе Марухского ущелья. При этом все эти туристические группы были официально зарегистрированы в МЧС. Поэтому помимо лицензирования экстрим-туров, необходимо также возродить туристический знак отличия, символ опыта и профессионализма. Это поможет людям определять, каким гидам стоит доверять своей жизни, заявил член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибаддинов.
7: Безусловно, нам надо возвращаться и в том числе к советскому опыту, вот этот вот как раз значки туриста СССР, да, сейчас эта работа тоже ведется, а ведется аттестация именно этих специалистов, только после аттестации они могут уже оказывать эти услуги.
6: Представители туристической отрасли поддержали эту инициативу. Как рассказал радио «Комсомольская правда», вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, необходимо выводить в легальную зону всех экскурсоводов, работающих неофициально, ведь от их ошибки зависят жизни людей.
8: Очень важно, чтобы все работали в правовом поле. Мы были свидетелями того, как зачастую ошибки, непрофессионализм и другие причины приводят к гибели людей. Ну а для экскурсоводов, конечно, очень важно, чтобы была добросовестная конкуренция, чтобы доносилась объективная информация. Очень важно, чтобы правдивая, достоверная информация шла и о местах показа, и о регионах.
6: В то же время важно определить, кто будет заниматься лицензированием экстрим-гидов, говорят эксперты. Общая аттестация гидов существует в нашей стране уже несколько лет, но вот конкретного разделения их на экскурсионных или экстремальных нет, поэтому необходимо проработать сам механизм лицензирования, заявил радио «Комсомольская правда» президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голов.
9: Здесь в основном должны этим заниматься на местах Министерство по туризму или административные какие-то лица, поскольку на сегодняшний день это глобальная проблема, которая по всей России проявляется. Гидов экскурсионных мы лицензируем, но вот экстрим-гидов, их даже никто не знает, где они есть, сколько их, где они применяют свои знания и каким образом применяют. А люди гибнут регулярно, поэтому, да, естественно, это важное и нужное дело.
6: Вместе с этим сенаторы также предлагают увеличить сумму страхового полиса для путешественников, а также упростить оповещение спасателей о маршруте. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
10: Новости.
11: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
26: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
27: Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
28: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
29: А знаете ли вы что? Самая древняя в мире деревянная скульптура – большой шигирский идол, вдвое старше Стоунхенджа и египетских пирамид. Ей 11 тысяч лет. Все это время идол пролежал на Урале в слое торфяника, пока в конце 19 века его случайно не нашли золотодобытчики.
28: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Болезни сердечно-сосудистой системы – огромная проблема во всем мире. Например, продолжительные боли в ногах могут быть предвестниками инфаркта и инсульта. И по некоторым исследованиям, один из четырех человек, который мучается болями в ногах, может даже умереть в течение 5 лет при наступлении инфаркта или инсульта. А всего в мире только от этих проблем с сердцем умирает до 15 миллионов человек в год. Всего лишь за считанные секунды. А те, кто выживет, с высокой долей вероятности останутся парализованными. Как защитить от этого себя и своих близких? Об этом поговорим с Ниной Ивановной Солнцевой. Нашим частым гостем по вопросам развития современной медицины.
10: Добрый день, уважаемые радиослушатели. К сожалению, я могу лишь подтвердить все

0: просто не чувствует и не замечает. Это как снежный ком нарастает и нарастает. В сердце развивается инфаркт миокарда, в мозге инсульт. А проблемы с сосудами нижних конечностей грозят даже гангреной. Вспомните, что недавно произошло с одним из наших фигуристов. Олимпийский чемпион, отлично подготовленный и, самое главное, молодой. Но в результате осложнений нарушилось кровообращение. Начались проблемы с мелкими сосудами пальцев рук и ног. Отмирание тканей конечностей. Итог страшный. Посмотрите на свои ноги. Темные пятна – уже первый признак прячущейся болезни. Но при должном внимании и заботе о своем здоровье этих проблем можно избежать и жить гораздо дольше и комфортнее. Кто не хочет быть здоровым долгожителем? Но как прийти к этому? Пить горстями лекарства? А как на это отреагируют внутренние органы, печень и почки? Проводить эксперименты над собственным организмом с разными препаратами можно долго. Но какой будет результат?
1: Нина Ивановна, что может предложить современная медицина и наука?
0: Главное – следить за своим здоровьем. При появлении симптомов обращаться к врачу, особенно если они регулярны. Но и важно следить за развитием медицины, науки и технологий. Российские ученые и медики совершили технологический прорыв в этой области, когда решили потратить усилия на лечение новыми методами. Они предложили уникальное решение – это аппарат ультразвуковой и фототерапии «Аврора». «Аврора» стала сенсацией и произвела фурор. Это настоящее совершенство медицины, науки и технологий. При этом очень простое в использовании. Благодаря «Авроре» у многих людей появился шанс на здоровье, долголетие и комфортную счастливую жизнь. Секрет «Авроры» в его уникальном и глубоком воздействии на наши органы. Особая частота ультразвука и красная, инфракрасная фототерапия невероятно сказывается на работе клеток. Они начинают оживать. Больные органы получают кислород и питание и начинают выталкивать вредные вещества. Оглянитесь вокруг. Сколько людей с больными суставами и спиной? Сгорбленные, скрюченные, с палочками. И это только те, кого видно. Но думаю, что гораздо больше лежит дома, не в силах даже выйти на улицу. Хотите пополнить их ряды? Нет? Тогда начните уже лечиться современными средствами. Приведите, наконец-то, в порядок свои суставы. Помогите им. Аппарат «Аврора» может дать шанс вернуть вам радость движений. И тогда не нужно будет обременять родственников или просить посторонней помощи. А можно просто наслаждаться свободой, гулять, играть с внуками. Важное преимущество аппарата «Аврора» – его можно применять в индивидуальных домашних условиях, без специальной подготовки. Вы сами с легкостью сможете проводить процедуры, прямо не вставая с дивана. Он очень прост в использовании, компактен, его можно брать в дорогу. Удобно? Конечно же, да. «Аврора» разработана учеными из Санкт-Петербурга в одном из ведущих научных центров в Северо-Западном научном центре гигиены и общественного здоровья. «Аврора» получила золотой знак качества 21 века, а также стала дипломатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
1: То, что вы сейчас рассказали, звучит удивительно. И приятно, что это разработка отечественных ученых. Нина Ивановна, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется препаратом «Аврора», вы сможете проконсультировать его более подробно?
0: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о аппарате «Аврора». Запомните, пожалуйста, этот номер 8 800 777 2300. Звонок по России бесплатный. Позвоните, и специалист по физиотерапии проведет подробную бесплатную консультацию и расскажет о всех преимуществах физиотерапевтических процедур. Телефон для консультации 8 800 777 2300. Данные акции предоставляет компания ООО «Продекс». Реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И еще расскажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. 8 800 777 2300.
1: Думаю, многих волнует вопрос, насколько просто пользоваться «Авророй». Люди в возрасте справятся?
0: Аппарат «Аврора» очень прост в применении. С ним легко справятся люди любого, даже самого преклонного возраста. Лечение «Авророй» простое и приятное. Нужно лишь удобно расположиться в любимом кресле и включить аппарат. Это очень просто. И с ним справится каждый, и вы тоже. Аппарат профессионального уровня теперь доступен для домашнего применения.

0: Представьте, сколько людей получили шанс на здоровую жизнь без боли. «Аврора» – это прорыв в медицине, за которым будущее. И сегодня лучший момент для его покупки. Узнать подробнее об аппарате «Аврора» и способах его покупки можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 2300. 8 800 777 2300.
1: Расскажите, пожалуйста, для лечения каких болезней предназначена «Аврора»?
0: «Аврора» – феноменальный аппарат, это революция в медицине. Мы живем во время технического и научного прогресса, когда современные технологии становятся проще и доступнее. И грех не пользоваться ими. «Аврора» – олицетворение этого прогресса. Вот небольшой перечень заболеваний, при которых «Аврора» может помочь. Заболевания суставов – артрит, артроз, ревматоидный артрит, периартрит, эпикондилит. Заболевания и травмы костно-мышечной системы, неврологические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертоническая болезнь, заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания лор-органов, глаз и полости рта. И это лишь часть официальных показаний к применению, одобренных Росздравнадзором. Эффективность лечения зависит от стадии заболевания. Более подробно о показаниях к применению можно узнать у наших специалистов по номеру 8 800 777 2300.
1: Уважаемые радиослушатели, я повторю номер бесплатной горячей линии, по которому можно получить бесплатную консультацию по аппарату «Аврора». 8 800 777 2300. Позвоните, и специалист по физиотерапии бесплатно проконсультирует вас, ответит на все вопросы и расскажет обо всех преимуществах аппарата «Аврора». Номер 8 800 777 2300. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Нина Ивановна, вот что вы можете сказать тем, кто каждый день страдает от боли суставов и смирился с этой участью?
0: «Аврора» рекомендована для лечения большого списка заболеваний. Счастливые обладатели «Авроры» смогли помочь своему здоровью и начали жить по-новому. Живите такой жизнью и вы. Представьте, как сильно может улучшиться качество вашей жизни. Ваша жизнь может измениться. Только представьте легкость движения, поездки на дачу, прогулки в парке. И это не фантастика, а реальная жизнь. Так зачем себя лишать этого? Вы заслужили это по праву, и именно «Аврора» станет вашим надежным другом. Расположитесь с комфортом, включите «Аврору» и лечитесь, пока читаете газету или смотрите телевизор. И наслаждайтесь этими приятными ощущениями. «Аврора» запустит механизмы полезных процессов внутри организма. Это не просто снятие боли, это борьба с ее причинами и последствиями. Могут уйти боли, улучшится кровоснабжение, появится шанс избежать инсульта и инфаркта. «Аврора» воздействует прямо на проблемную область. «Аврора» должна быть в каждом доме, настолько она важна. Ощутите давно забытое чувство прилива сил и энергии. Это нужно почувствовать на себе. «Авророй» можно лечиться всей семьей. «Аврора» — это сокровище, триумф медиков и ученых в компактном корпусе. Это высокие технологии на страже вашего здоровья. Получите бесплатную консультацию специалиста по физиотерапии. Позвоните, и он подробно расскажет о всех преимуществах. Компания «Prodex» является производителем и гарантирует лучшую цену без посредников. Доставка бесплатная. Звоните по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 2300. Начните помогать своему организму уже сейчас. 8 800 777 2300. Вы обретете великолепного помощника для здоровой и счастливой жизни. Это первый шаг на пути к долголетию. Не стоит ждать, сейчас лучший момент для покупки «Авроры». Вы достойны жить долго, счастливо, без боли.
1: Спасибо, Нина Ивановна, за эту программу. Спасибо, что поделились с нашими радиослушателями новостями о современных разработках отечественной медицины. Уверена, что каждый услышал что-то новое и полезное для себя. Всего вам доброго. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Реклама. Комсомольская
4: правда. Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о диетах и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
5: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
3: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: Об атаках.
6: 32 беспилотника сбиты на подлете к Москве. С начала дня из-за атак на столицу было задержано более 140 авиарейсов. Отменено 32, сообщил мэр города Сергей Собянин. Атаки БПЛА начались ночью, но большая часть дронов пыталась атаковать столицу с утра. В данный момент ограничения в работе касаются только аэропорта Внуково. Часть летевших туда рейсов перенаправляют в Домодедово и Шереметьево.
3: Об ограничениях.
6: Мобильный интернет не будут ограничивать и отключать 7 и 8 мая. Об этом заявили в Минцифры. А вот в День Победы в целях обеспечения безопасности в Москве отключат интернет, включая сайты из белого списка, а также сервисы обмена СМС. Домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме, подчеркивают в ведомстве.
3: О политике.
6: Дональд Трамп заявил, что Иран и США провели хорошие переговоры и в ближайшее время могут достичь соглашения. Он подтвердил, что Белый дом испытывает оптимизм по поводу возможности дипломатического урегулирования конфликта с Тегераном. Ранее об этом со ссылкой на неназванные источники сообщал портал Axios. При этом Трамп уже не впервые заявляет, что Иран согласился никогда не обладать ядерным оружием наряду с другими условиями. Но иранская сторона это никак не подтверждает. Президент США также дал понять, что 30-дневный срок для достижения соглашения, о котором писали американские СМИ, может быть гибким. А отвечая журналистам на выходе из Белого дома, он сказал, что никаких дедлайнов не существует. Американская администрация по-прежнему практически не раскрывает детали переговоров, хотя Трамп и другие чиновники регулярно утверждают, что они проходят хорошо.
3: Об авиации.
6: Евросоюз обязал авиакомпании компенсировать пассажирам отмену рейсов из-за дефицита топлива и из-за высоких цен на горючее. Об этом изданию Financial Times сообщил комиссар ЕС по транспорту. Он подчеркнул, что подорожание горючего – это не форс-мажор, а часть бизнеса в секторе авиаперевозок. По его словам, Европа обладает запасом прочности, чтобы справляться с перебоями в поставках топлива длительное время. Но при этом он признал, что ситуация сложная. Впереди туристический сезон, нужно быть осторожными в выборе слов и избегать паники, добавил чиновник. Цены на авиационное топливо и на другие виды горючего растут с начала военного конфликта. На Ближнем Востоке авиакомпании уже отменили майские рейсы с общим числом посадочных мест около 2 миллионов. По оценкам Международного энергетического агентства, у Европы осталось запасов горючего на несколько недель. Вероника Борисенкова, служба информации.
5: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Киев может быть подвергнут массированному ракетному удару при попытке сорвать празднование Дня Победы, напомнили в МИДе. Система ПВО уничтожили за ночь над российскими городами 347 украинских БПЛА. Роскомнадзор массово штрафует разработчиков игр, утверждают в сети. Что об этом известно? Начнем с того, что Киев может быть подвергнут массированному ракетному удару при попытке сорвать празднование Дня Победы. Еще раз напомнили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Также МИД России направил ноту дипломатическим миссиям и представительствам международных организаций с призывом эвакуировать граждан из Киева. На Смоленской площади призвали дипломатов и представителей международных организаций серьезно отнестись к заявлению Минобороны России об ответных ударах по Киеву в случае попыток ВСУ атаковать Москву в День Победы. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова подчеркнула, что необходимо обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала диппредставительств и иностранных граждан.
7: Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщает о том, что во все аккредитованные при МИД зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций была направлена нота следующего содержания. Цитирую. 4 мая 2026 года Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник День Победы в Великой Отечественной войне. МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы. Конец цитаты. Напомню, как развивались события. 4 мая 2026 года в ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване главарь киевского режима Зеленский позволил себе агрессивные и угрожающие заявления о намерении сорвать священный праздник День Победы в Москве террористическими актами, и при этом присутствовали представители некоторых стран Европейского Союза. И никто из них не отдернул главаря киевского режима. В этот же день Министерство обороны России опубликовало предупреждение, которое стало ответом на агрессивные намерения Зеленского. Мы не выступаем с позиции агрессии. Мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию. Именно так следует воспринимать заявление Министерства обороны Российской Федерации от 4 мая и наши последующие шаги. Его точно не надо замалчивать. К нему надо отнестись очень и очень серьезно.
5: Добавлю, что системы ПВО уничтожили за ночь над российскими городами 347 украинских БПЛА. Дроны атаковали Брянск. 13 местных жителей, включая ребенка, были ранены. Под ударом также оказался Ржев. Повреждения получили несколько пятиэтажек. Из домов эвакуировали 350 человек, в том числе 60 детей. Не более 30 беспилотников. 32, по последним данным, уже уничтожили на подлете к Москве. Ну что ж, давайте обсуждать ситуацию в преддверии 81-й года. Годовщина Великой Победы. Военный эксперт, член Изборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин с нами на прямой связи. Владислав Владиславович, я вас приветствую. Здравствуйте. Пока я не слышу ответа от Владислава, еще раз попробуем. Владислав Владиславович, слышно ли меня? Пока не слышно, но давайте попробуем установить все-таки связь с нашим экспертом. Ну, а я напомню сейчас, о чем идет речь. Дело в том, что в МИДе Российской Федерации заявили, что в случае реализации Киевом преступных замыслов в период празднования Великой Победы удары могут быть нанесены в том числе по центрам принятия решений. Соответствующие предупреждения, как сообщают российские и зарубежные СМИ, были доведены до всех аккредитованных в России дипломатических миссий. Владислав Шурыгин, военный эксперт, член Изборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай» с нами. Наконец-то на связи. Владислав Владиславович, я вас приветствую. Здравствуйте.
8: Да, приветствую всех.
5: По вашим наблюдениям, по вашим ощущениям, по вашему опыту, насколько близок Киеву к тому, чтобы продолжить атаки на 9 мая и попробовать вот провести вот ту самую провокацию, о которой предупреждали и которую ему лучше не делать, скажем так?
8: Ну, давайте здесь все-таки поймем одну вещь, что для нас очень важно не попасться в ловушку, которую нам расставляют. То, что на 9 мая они будут бить, это вопрос даже не стоит. Вопрос только куда. Угу. Потому что в этом случае самый как бы очевидный ответ Киева в ответ на наше предупреждение, это вместо, скажем, Москвы ударить там по Севастополю или по любому крупному городу, устроить там бац, и дальше наблюдать за российской реакцией, которая обещала ответить на все остальное, что получается, можно не отвечать. Поэтому то, что будет провокация, то, что Киев будет бить 9 мая, здесь лично стоит вопрос, да, будет. Только еще раз говорю, так, некие аргументы, которые позволяют думать, что это не решит просто, ну, на тот же самый парад приедет много представителей иностранных делегаций, будут иностранные делегации, в общем, бить по ним Киеву не с руки. Хотя сегодня, учитывая состояние Киева, ему уже, в общем, все равно, что происходит. Поэтому, да, провокации будут, и, как я уже сказал, провокации будут целью только одной, это любой ценой унизить Москву.
5: Вот, Владислав Владиславович, в связи с этим у меня и вопрос. Если по любой агломерации, по любому городу Российской Федерации в день празднования 9 мая будет нанесен удар ВСУшниками и киевским режимом, это касается предупреждения об ударах по принятию решений только Москвы и парада на Красной площади 9 мая, или адекватный ответ можно будет ожидать в случае серьезной атаки с целью испортить праздник?
8: Ну вот я уже сказал, что это как раз вот та ловушка, которую Киев расставил. Для нас совершенно логично в этом случае за любую такую провокацию превратить в то, что называется Киев в горящий город. Тогда, да, тогда в этом случае мы люди, которые за свои слова отвечают. Если мы будем дальше взвешивать и считать, там вот достаточно, недостаточно, там мало погибло или не совсем много погибло, то в этом случае мы будем просто попадать в ту ловушку, которую нам расставляют. Еще раз говорю, наше требование не портить России праздник. И в этом случае любой в этом случае выпад, неважно, будет ли он по Нижневартовску или по Москве, будет должен наказываться одинаково.
5: Владислав Владиславович, а вот эти центры принятия решений, в случае, если дипломаты иностранные, скорее всего, знают и их уведомят заранее о том, что попытки таких ударов будут произведены, скорее всего, здания и центры принятия решения будут уже пустовать в моменты наших ударов. Чего мы этого добьемся?
8: Ну, знаете, я всегда был противником того, чтобы воевать с камнями. То есть это совершенно не имеет какого-либо серьезного. В этом случае ответ должен быть один. Это удары там, где будут прятаться и находиться те самые люди, которые принимают решения. И в этом случае задача будет уничтожать не столько пустые здания, которые стоят, сколько как раз те места, где они будут прятаться и где они будут находиться. А самое главное в этом случае просто объявить их незаконными, объявить на них охоту, где бы они ни находились. Чтобы Зеленскому не приходило в голову там второй раз полететь в сторону Армении или там еще куда-то. Я напомню, американцы убили генерала Сулеймани на территории третьей страны, а мы дали подонку прилететь в Армению и устроить ему там целый денечит, несмотря на то, что там находится наша военная база. Так что вопрос о нашей логике, наших красных линиях говорить можно очень долго. Повторюсь, ответом является то, что заставит противника бояться. Когда противник вас не боится, то чтобы вы меня не разрушили, роли играть не будет.
5: Еще один вопрос, который пришел мне в голову. Ну вот условный, ну тот же самый Орешник возьмем, да, который прилетит по центрам принятия решений, там по части Банковой. Но с одной стороны, это же ведь никак не влияет на ситуацию на поле боя, потому что вот опыт вот этой эпической ярости, которую США применяли, должен показывать, что даже гибель политических и военных руководителей далеко не гарантирует коллапса в стране или там развала обороны. Что вы думаете по этому поводу?
8: Ну, вы знаете, я бы не стал сравнивать, допустим, Персию, тысячелетнюю цивилизацию с Украиной, которая кое-как 30 лет не может не считать своей историей. И в этом случае уничтожение политического руководства Украины не равнялось тому, что сделали с тем же самым Ираном. В этом случае можно вспомнить предыдущую операцию Венесуэлу, где как раз такая операция цели достигла. Задача заключается в том, что мы должны себе ставить цели конкретное уничтожение конкретных военных лидеров, конкретных политических. И за ними следующих. То есть в этом случае мы должны делать то, чем мы не занимались 4 года. И с военной точки зрения ликвидация, скажем, уничтожение штабов, уничтожение каких-то очень важных центров там, начиная там от мостов, которые используются как логистика, мы до сих пор мост закрыты, не уничтожены. Там тоннель, который в Орловской области, через который 80% идет всего железнодорожного трафика. В конце концов, пожалуй, в Киеве, на который приезжает торжественно всякая западная сволочь, там и обнимается, что называется, показывает, как они прибыли на киевскую землю. Мы пока себе наделали только красных линий, за которые не переходим, говорить об этом можно бесконечно.
5: Возможно, время настало, Владислав Владиславович. Благодарю вас за вступление и выступление в нашем эфире. Это Владислав Шурыгин, военный эксперт, член Сборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай», был с нами на связи. Роскомнадзор массово штрафует разработчиков игр, утверждают в сети. Что об этом известно, разберем подробнее через 2 минуты.
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
9: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
11: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
3: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Кроме последней роковой, во всех остальных 29 дуэлях Пушкина никто не получил ни царапины. 25 поединков были просто отменены, а в 4 противники либо не стреляли, либо промахивались. Радио «Комсомольск».
5: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», и мы продолжаем с вами общение, обсуждая те или иные темы в нашем эфире. Сергей Григорьев у микрофона, и вот сейчас мы подошли к еще одной. Роскомнадзор массово штрафует разработчиков игр, утверждают в сети. Журналисты опросили у ведомства на эту тему, несколько вопросов было задано, и вот какой ответ официально был получен. Я процитирую. Роскомнадзор проводит мониторинг соблюдения компаниями, в том числе иностранными, требований российского законодательства о персональных данных. В отношении организации, которые отказываются соблюдать законодательство, Роскомнадзор уполномочен составлять протоколы о привлечении к административной ответственности. В частности, против ряда компаний, среди которых были и игровые студии, составлены и направлены в суд протоколы о несоблюдении требований закона о персональных данных. О ком конкретно, правда, идет речь, в Роскомнадзоре не уточнили, и также в ведомстве подчеркивают, что к ним не поступали решения судов об ограничении доступа к играм. А дальше хочется произнести фразу «Вы находитесь здесь». И здесь и сейчас мы обсудим эту новость с главным редактором журнала IT-эксперт и портала IT-World Андреем Виноградовым. Андрей Андреевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
12: Добрый день.
5: Не хочу говорить, что началось, ибо началось это уже далеко не сегодня, просто мы получили некий официальный ответ, основанный на слухах, и журналистов вынудили задать эти вопросы. Ответ, в принципе, получен. Разработчики игр, я имею в виду, и так понимаю, не только российские, и, скорее всего, не российские. Это, скорее всего, крупные разработчики компьютерных видеоигр, которые находятся за пределами России. Ну, я не знаю, как административно их можно наказать, да, но на ваш взгляд, на что это похоже и к чему это может привести?
12: Ну, совсем недавно было сказано на самом высоком уровне о том, что нужно поддерживать российских разработчиков игр. И, собственно говоря, в иностранных играх много всего деструктивного, поэтому надо как-то с этим делом бороться, чтобы не пропагандировали нашим гражданам неправильные ценности.
5: Угу. И?
12: Ну, соответственно, все, что не соответствует нашим понятиям, нужно как-то дело корректировать. Я хочу сказать о том, что вообще разработка игр и отечественной разработки, вот давайте, например, вспомним замечательную игру, одну из замечательных игр, таких крупных, мировых, от разработчика Monkfish. Это Atomic Heart, где, собственно говоря, моделируется альтернативное развитие Советского Союза. Игра, которая, в общем-то, на Западе была как раз воспринята как пропаганда Советского Союза, российского, а нынче это тоже вот не это самое не приветствуется. Так вот, это студия разработки, которая, ну, действительно, это мировой бренд уже, она последнее время, к сожалению, от России все дальше дистанцируется, хотя там разработчики все, конечно же, наши. И вот это очень обидно, потому что даже небольшие разработчики софта, я не только говорю про игры, а вообще, они работают, как правило, на мировую аудиторию, потому что объем российского рынка, он не так велик, да. И если отрезаешь себя от мировых продаж, как минимум, то ты развиваться не можешь. И вот это мы сейчас наблюдаем, что разработчики игр, они вовсе не, я не говорю про политические какие-то моменты, те, кто по политическим причинам, они уехали давно, там, с самого начала. Сейчас все, кто остались, они не хотят уезжать. Они вынуждены это делать, потому что в России просто становится невозможно работать. И вот это очень большая проблема.
5: То есть именно поэтому сейчас появляются сообщения о том, что игровые студии из России начинают релоцироваться за границу, в том числе и поэтому.
12: Да, потому что у людей, у компаний нет уверенности в завтрашнем дне, потому что сегодня запретили одно, завтра могут запретить другое. А чтобы просто развиваться, нужен какой-то финансовый приток. Угу. Вот, допустим, я упомяну о том, что объем в денежном эквиваленте, объем игр, игровой индустрии в прошлом году в России составил более 200 миллиардов рублей. И вот эти 200 миллиардов рублей, они же, с них же тоже там и налоги платятся, и прочее, и прочее, и прочее. Это тоже часть экономики. И этот рынок вообще во всем мире растет, в том числе и в России. И вводить дополнительные ограничения вот сегодня, это, на мой взгляд, недальновидное решение, потому что нам как раз нужно развиваться. Развиваться вне мировой вот этой индустрии, это, ну, практически невозможно, потому что, знаете, хочется вспомнить, как вот в 90-е годы, когда хлынули на территорию России множество иномарок, отечественные наши люди захотели именно покупать их, а не наши, потому что мы очень долго жили в изоляции, вне конкуренции, и наши модели не выдерживали конкуренции.
5: Да, вот хорошая аналогия.
12: Это плохо.
5: Да, Андрей Андреевич, благодарю вас. Да, спасибо большое. Это Андрей Виноградов, главный редактор журнала IT-эксперт и портала IT-World был с нами на прямой связи. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Сергей Григорьев. Скоро вернемся и продолжаем наш эфир.
13: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.

0: Личные финансы.
1: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о том, как недостаток знаний, излишний оптимизм и поиск простых решений могут привести к финансовым проблемам. О финансовой грамотности в последние годы говорят постоянно. Есть много курсов и программ обучения. Их суть сводится к одному. Чтобы грамотно распоряжаться деньгами, нужно понимать базовые вещи о том, как работают финансовые инструменты. Эти знания и здравый смысл помогут сохранить деньги и с выгодой их инвестировать. Простой пример. Некоторое время назад банки активно предлагали клиентам различные сложные финансовые продукты. Недобросовестные участники рынка даже продавали их как более выгодную альтернативу вклада. Но на деле это был рискованный продукт на основе инвестиций в ценные бумаги. Если на рынке все складывалось удачно, клиент получал более высокий доход. Но если все шло не по сценарию, доход был нулевым. А в худшем случае на счете появлялся даже убыток. Проблема была в том, что клиенты рассчитывали получить высокую прибыль, но не осознавали дополнительные риски. Мораль. Перед тем, как вкладывать деньги в какой-либо финансовый инструмент, нужно детально понимать, как именно он работает, и смотреть не только на потенциальный доход, но и на возможные побочные последствия. Второй важный нюанс – излишний оптимизм. Он часто подводит тех, кто берет деньги в долг, и при этом не продумывает, как действовать в том случае, если что-то пойдет не по плану. Стандартная история. Семья берет ипотеку на квартиру, на первоначальный взнос оформляет потребительский кредит, а ремонт оплачивает с кредитной карты. «Прорвемся и будем решать проблемы по мере их поступления». Именно эти фразы произносят такие заемщики, если друзья и родственники начинают беспокоиться за их финансовую состоятельность. Но проблема в том, что такая стратегия очень рискованная. Если один из членов семьи теряет весь доход или хотя бы его часть, отдавать ежемесячные платежи становится труднее. Увольнение, травма, тяжелая болезнь – такие неприятности время от времени случаются, и нет никакой гарантии, что они не произойдут заемщиком, который взвалил на себя множество долгов. Решение вопроса – объективно оценивать свою платежеспособность, не набирать слишком много долгов и обязательно сформировать финансовую подушку безопасности, считают в ПСБ. В заначке должна лежать сумма, эквивалентная семейным тратам на 3, а лучше 6 месяцев. Такой размер кубышки в большинстве случаев поможет преодолеть финансовые трудности и восстановить потерянные доходы. И, наконец, поиск простых решений и легких денег. Это самый коварный зверь. Особенно опасен он для людей с низкими доходами. Им кажется, что откладывать по несколько тысяч рублей – это долго и бессмысленно. Хочется сорвать куш как можно быстрее. В итоге люди попадают в ловушки, расставленные мошенниками. Те обычно не скупятся на обещания, гарантируют высокий доход без вложений и, самое главное, без каких-либо трудозатрат. Аферисты эксплуатируют одно из самых сильных чувств своих жертв – жадность. Плюс потакают вредной черте характера – лени. В итоге получается финансовый продукт, перед которым сложно устоять. Ведь предлагают много, а требуют мало. Но, к сожалению, так бывает только в сказках. Запомните правило. Если обещают гарантированный доход вдвое выше процентов по банковскому вкладу, это точно обман. Если говорят, что для его получения ничего не нужно делать, это тоже не так. Любой заработок требует времени, знаний или труда. А легкие деньги бывают только в рассказах мошенников. Отсюда вывод. Не верьте в сказки, повышайте собственную финансовую грамотность, откладывайте деньги и не набирайте лишних кредитов. Такая стратегия будет беспроигрышной во все времена. Особенно если разложить деньги грамотно в несколько финансовых инструментов, которые будут дополнять друг друга. То есть, с одной стороны, оберегать ваш капитал, а с другой – приумножать его. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
0: Личные финансы. На здоровье.
2: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав частей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите Редунит бесплатно. Звоните звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках, 12:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В учреждениях образования проходят мероприятия, посвященные 81-й годовщине Великой Победы. Звучат военные песни, открываются литературно-музыкальные гостиные, проходят смотры и конкурсы. В гимназии имени Софьи Ковалевской прошел театрализованный концерт «Расскажи нам о жизни. Солдатская шинель». Прозвучали песни, стихи о подвиге и мужестве, были подготовлены инсценировки о Великой Отечественной войне. Кроме того, гимназисты продолжают создавать книгу памяти «Герой моей семьи» и готовятся к акции «Бессмертный полк». Кроме того, гимназисты продолжают создавать книгу памяти «Герой моей семьи» и готовиться к акции «Бессмертный полк гимназии». Учащиеся больше узнают о своих предках, участвующих в Великой Отечественной войне, и открывают для себя новые страницы истории родной страны и родного края. В Псковской области и Великих Луках в преддверии Дня Победы продолжается традиционная патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Она объединяет тысячи людей, напоминая о подвиге поколения победителей и о цене, которую заплатил народ за мир. Инициатива стартовала как общественный проект в 2005 году, в год 60-летия Победы в Великой Отечественной войне, и быстро приобрела всероссийский масштаб. Цвета ленты традиционно трактуют как дым и пламя, знак воинской доблести и стойкости. Символ лучше всего прикрепить на одежду слева на груди, ближе к сердцу, там, где традиционно размещаются награды. Первоочередные меры при угрозе или совершении террористического акта отрабатывали в Великих Луках во время тренировки силовых ведомств. По ее замыслу, в одном из образовательных учреждений города было обнаружено самодельное взрывное устройство. Оперативной группой отработан алгоритм действий по пресечению преступления террористической направленности. Реализован комплекс мер для повышения эффективности взаимодействия сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом.
2: О валютах.
5: Курс валют на сегодня: доллар 75.22, евро 86.06, юань 10.99.
2: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха до плюс 16 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
6: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
7: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем. У микрофона Сергей Григорьев. Германия взяла курс на масштабный реванш после поражения во Второй мировой войне, заявил Дмитрий Медведев. Продажи легковых автомобилей в России в апреле выросли на 15% год-году. И скандальный роман «Жары Рено» прочитала редактор международного отдела «Комсомольской правды» Екатерина Деева. Обменяемся впечатлениями в нашем эфире. Начнем с того, что Германия взяла курс на масштабный реванш после поражения во Второй мировой войне. Это заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Берлин сейчас официально обозначил задачу нанести России стратегическое поражение. Об этом написал зампред Совбеза в статье, которая опубликована на RT. Несколько тезисов из статьи Дмитрия Медведева приведу в нашем эфире. Угроза Трампа вывести США из НАТО разделяют Америку и Европу как никогда за последние 100 лет. Стратегическая автономия последние намного ближе, чем кажется. Германия так и не прошла реальную денацификацию, поскольку Запад пошел по пути оправдания нацистских военных преступников. Сегодня ФРГ провозгласила Россию основной угрозой безопасности и миру, и курс на проведение масштабного реванша стал официальным. Начало СВО в 22 году стало удобным предлогом Берлина для ужесточения антироссийской риторики, конфронтации и наигранной боязни России. Это лишь малая часть из высказываний, опубликованных в работе Дмитрия Медведева, но мы по ним тоже пройдемся. И по тем, которые я не успел озвучить, более подробно. У нас на связи историк и политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. Сергей Борисович, я вас приветствую. Здравствуйте.
8: Здравствуйте и с наступающим праздником.
7: Взаимно. И вас тоже с наступающим праздником. 81-й годовщина Великой Победы. Сергей Борисович, я начну вот с какого, возможно, общего, но тем не менее важного вопроса. Почему именно Германии отводится некая такая особая и значимая роль? Потому что мы вроде противостоим Европе, НАТО, в конце концов, в том числе. И не одна Германия хочет создать самую мощную армию в Европе. Тут Польша уже изъявила такое желание. Почему мы про Британию не слышим и не читаем тоже в том числе? Что вы думаете вообще по этому поводу сегодня?
8: Понятно, почему Германия волнует прежде всего. Во-первых, Германия – это основополагающее государство в исторической континентальной Европе, вне всякого сомнения. Это один из основателей нынешнего Евросоюза вместе с французами. Ну и кроме того, никогда не забыть, что именно Германия была источником двух мировых войн в 20 веке. И вот эта тень, она никуда не ушла, о чем, собственно, и пишет Дмитрий Медведев в своей статье. Так что причина специального интереса к тому, что происходит именно в Германии, она понятна абсолютно.
7: Угу. Но вот я еще раз напомню, что не только немцы, но и поляки делают такие заявления и чуть ли не соревнуются в том, кто из них создаст самую сильную и многочисленную армию в Европе. Я сейчас для нашей аудитории напомню, что Польша уже объявила о планах создать к 30-му году армию численностью до 500 000 военнослужащих, в том числе 300 тысяч кадровых военных, 200 тысяч резервистов высокой готовности, да, а Германия, в свою очередь, утвердила новую стратегию Бундесвера, и цель там одна – превратить немецкую армию в самую сильную в Европе. Естественно, многие начинают вспоминать и проводить параллели с повторением сценария Второй мировой войны, и среди депутатов Госдумы тоже такие есть высказывания. Я вот, в частности, вижу слова члена Комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника. Правда, он говорит, что разница будет только в том, что войну против России начнет весь Евросоюз. Как вы считаете, вот эта подготовка, эта милитаризация Европы, неважно от Польши, неважно от Германии, она какую конечную цель преследует? Действительно горячий военный конфликт с Россией?
8: Ну, сначала два слова по поводу этого такого странного соревнования. Угу. А кто больше нарастит, больше и быстрее нарастит свою армию, и больше и масштаб, и опаснее угрозу будет проецировать на Россию. Все-таки у Германии шансов-то побольше. У Польши просто на этот объявленный план не найдется столько средств. А вот у Германии найдется. Это финансовый лидер все еще, при всех трудностях немецкой экономики, все еще финансовый лидер Европы. И денег она найдет. И там, кстати, в отличие от Польши, где там 300 плюс 200, да, основной состав, 300, штатный состав армии, а вот Германия хочет 460 тысяч иметь действующих военнослужащих штатного состава. Понимаете? И в этой связи готовится перейти опять к призыву. Вот сейчас у них до 2011 года был призыв, потом они его отменили, а сейчас реформируют свой призыв и готовятся, пока он контрактный, и готовятся перейти к обязательному призыву. То есть в этом смысле у Германии больше шансов иметь самую крупную армию в Западной Европе, да, к 30-му году. И кроме того, на стороне Германии еще и присущий ей, несомненно, такой исторический тевтонский дух, о котором напоминает Дмитрий Медведев в своей статье, и способность к самоорганизации довольно быстро. Так что, думаю, у Германии больше шансов. Теперь, что касается Европы в целом. Европа в целом демонстрирует некую паническую реакцию на дистанцирование Соединенных Штатов. Соединенные Штаты при Трампе действительно перестают обеспечивать оборону Европы через океан. Пока сохраняют в основном ядерный зонтик, но вот войска собираются уже поэтапно выводить. Первая бригада уже пакует чемоданы, готовится отъехать. И из нынешних примерно 40 тысяч военнослужащих американских, чуть больше там, с наемным персоналом, видимо, могут уполовинить этот состав. Пока объявлено примерно от 5 до 10 тысяч, значит, отозвать назад. Но не исключено, что на этом Трамп не остановится. Он хочет показать Европе, что отныне она сама отвечает за свою безопасность, а Соединенные Штаты на расстоянии готовы оказывать платные военные услуги. То есть, если вы не справляетесь, вы звоните, и мы решим в каких-то важных для нас вопросах вмешаться, но мы возьмем за это деньги. Вот такая новая позиция Штатов и вызывает паническую реакцию ускоренной милитаризации. Но надо все-таки отделять объявляемые планы ныне от реальности. Далеко не все может быть реализовано из заявленных планов. В частности, придется пожертвовать многим европейцам и в первую очередь немцам своим социальным государством. А вот дадут ли избиратели совершить эту жертву во имя Молоха нового милитаризма, это еще не факт.
7: Хорошо. Хорошо, будем наблюдать. Спасибо большое, Сергей Борисович, за ваши мысли и ваше мнение в нашем эфире. Это Сергей Станкевич, историк и политолог, независимый аналитик, был с нами на прямой связи. Почему Германии отводится особая роль в работе Дмитрия Медведева, в его статье, которая опубликована на RT, мы обсудили в нашем эфире. И еще одна тема для обсуждения. Продажи легковых автомобилей в России в апреле выросли на 15% год-году. Ну, а на авторынке наблюдается уже третий месяц подряд. Но эксперты уверены, что радоваться тут нечего. Далее рубрика «Под капотом».
9: Рекламно-информационная программа.
10: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
11: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Мы редко с вами пользуемся этой опцией. Если и пользуемся, то, как правило, довольно непродолжительное время. Но в жизни любого автомобилиста рано или поздно наступает такой момент, когда задним ходом надо проехать достаточно большое расстояние. На самом деле, ситуации, когда водитель должен очень долго ехать задним ходом, случаются. Например, автовладелец поставил машину на стоянку и затянул рукоять ручного тормоза, а колодки ручника в барабанных тормозах старые, да и проржавели. Механизм основательно. За ночь колодки прикипели, и когда водитель сорвал их, эти детали попросту развалились и заклинили одно из колес. Сложилась ситуация, когда вперед машина не едет, а вот назад еще может. Чтобы дотянуть до сервиса или просто выехать из двора, водитель вынужден долго ехать задом наперед. А выдержит ли двигатель и трансмиссия подобную нагрузку? В принципе, машина может выдержать многое. Если сжать педаль газа в пол, задним ходом можно разогнаться до 70 км в час. Такие эксперименты были, но вот если случайно дернуть рулем на такой скорости, то автомобиль вильнет в сторону, и дело может закончиться серьезным ДТП. Поэтому лучше ехать медленно и следить за оборотами двигателя. Скорее всего, это придется делать по звуку. Поскольку задняя передача самая мощная, то обороты резко подскакивают. Это не только довольно сильно увеличивает расход топлива, но и дает нагрузку на двигатель, что может кончиться совсем плохо. Дело в том, что при долгом движении назад силовой агрегат практически не охлаждается. Конструкция машины такова, что наиболее эффективное охлаждение происходит лишь при движении вперед. Если же долго ехать назад, особенно в летнюю жару, то двигатель быстро перегреется, а водитель этого может попросту не заметить, ведь он смотрит не на приборы, а через заднее стекло. Стоит ли говорить, что перегрев чреват целым букетом серьезных проблем? К самым опасным отнесем появление трещин на головке блока цилиндров, оплавление поршня, проворот вкладышей. Все это требует очень дорогого и квалифицированного ремонта. Да, и между прочим, если ДВС автомобиля и другие узлы обработаны по технологии компании «Супротек», то с такими проблемами вы, скорее всего, не столкнетесь. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
9: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
10: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
7: Скандальный роман Жанна Рено прочитал редактор международного отдела «Комсомольской правды» Екатерина Деева. В нашей студии обменяемся впечатлениями.
10: Реклама. Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки» с 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
12: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
13: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
15: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем. И обращу ваше внимание на невероятный для меня точно на материал на нашем портале kp.ru. Слушайте в заголовок. «Жбан водки и пытки ветеранами». В романе Жанна Рено о сибирском лагере для украинских детей зашкалил бред. Если вы думаете, что вы ослышались, нет. Речь идет о французском актере Жанне Рено, который пытается стать писателем. Но, впрочем, может быть, уже и стал. Не могу сказать, что я что-то прочел в его исполнении, но есть люди, которые прочли. Вот этот скандальный роман Жанна Рено прочитал редактор международного отдела «Комсомольской правды» Екатерина Деева. Она с нами сейчас в прямой студии радио «Комсомольская правда». Екатерина, я вас приветствую. Здравствуйте.
16: Добрый день.
7: Долго читали?
16: Нет, я читаю быстро, в принципе, и нет там таких хитросплетений, в которых надо было бы долго вникать.
7: На языке оригинала или перевод?
16: На языке оригинала, да, «Жибаль Франсин».
7: У нас не переводили еще это, я думаю, что и не переведут.
16: У нас,
7: да?
16: Его и не переведут, и более того, его на Украине даже не переведут, потому что, будет стыдно там такие истории публиковать.
7: Ага. В общем, какая-то фантасмагория, я уже так забегаю вперед и немножечко... Это первая работа Жана Рено, которого мы знаем по работе

0: конечно, ага. Француженка, да. А почему ее взяли на работу спецслужбы Франции? У нее есть особый дар. Она вырабатывает волшебную жидкость. Там не написано, каким местом, вот, но можно догадаться.
1: Глазами. Ну, сплачет когда.
0: Конечно, да, да, слезами. И эта жидкость оказывает на людей невероятное влияние. Она их может подчинить им, она может узнать их мысли и так далее. Вот. Ну, первый роман был про приключения на Ближнем Востоке. Маленьким тиражом он очень разошелся. И Жан Рено решил вот пойти ва-банк и написать на очень хайповую для Запада тему об украинских детях похищенных. Да, говорила когда-то детский омбудсмен Украины, что их там 200 тысяч человек было насильно вывезено в Россию, тут над ними издеваются, русифицируются. Так вот, по версии Жана Рено, часть детей была отправлена в суровый сибирский ГУЛАГ, где они содержатся посреди дикой тайги в окружении медведей, страшных надсмотрщиков, и там над ними издеваются. Ну, сразу оговорюсь, как ситуация реально, да, обстоит с украинскими детьми, это многие наши слушатели знают. Уверял долго Киев, что там какие-то были дикие масштабы. Когда попросили конкретные фамилии детей украинских, которые находятся в России и хотели бы как-то воссоединиться, наверное, с родными, там было 339 фамилий. И выяснилось также, что нашлись вдруг 150 человек, которые просто уехали в Германию, там жили с родителями. Но вы сами понимаете, в условиях конфликта, когда попадают наши военные и волонтеры на территории, где брошены целиком интернаты, да, побросали там детей, воспитанников. Дети без родителей остались. Конечно, их вывозят сюда, чтобы их как-то спасать, им помогать. Они живут здесь с руководством своих интернатов. Им дали территорию лагерей отдыха, да, не ГУЛАГа и так далее. И наши власти заявляют, что... Пожалуйста, если есть желание воссоединиться с кем-то, мы никаких препятствий не чиним. Так и есть. Ну вот, а тут, значит, в сибирском лагере держат украинских подростков. И Эмма получает задание туда проникнуть. Но так-то, на первый взгляд, оно довольно сложно, конечно. Но ей это просто, потому что, оказывается, вот для меня это стало откровением, и вы не знали, наверное, вся Россия окутана сетью ячеек сопротивления. Ага. Это наноячейки, связанные в одну сеть, которыми руководят французские спецслужбы.
1: Нано – это маленькие очень.
0: Маленькие, да. Они вот одну, одну, говорят французские шпионы, значит, если раскроют Россию, то остальные все равно будут действовать. И вот именно каждому шагу помогают члены этих ячеек. Их очень просто отличить. Значит, мужчины все похожи на медведей. А женщины, они такой небанальной очень ориентации, и обычно под прикрытием чиновников действуют, чиновниц.
1: Они тоже похожи на медведя, просто на маленьких.
0: Нет, они, ну нет, ну такие симпатичные, просто симпатичные, да, на мужчины не смотрят они, эти женщины.
1: Так.
0: Вот, и наша подруга Эмма, значит, так не спеша с расстановкой добирается до лагеря. А главное, как туда проникнуть, да? Ну, очень просто, на самом деле, проникнуть в тайный сибирский лагерь. Просто надо притвориться, она же русского не знает, вот не выучила еще, притвориться немой. И она представляется немым лейтенантом в СИН.
1: Их так же, у нас же это на каждом углу. Да, ну, обычное дело, никто не заподозрит.
0: Вот. И, значит, немая лейтенант СИН, переодевшись в форму в СИН, просто приходит и жестами показывает, что она приехала с проверкой, давайте тут все показывайте.
1: А все остальные язык немых понимают тоже, да? Без проблем.
0: Ну, а, знаете, это как в анекдоте.
1: Международный.
0: Да, вошел мальчик хулю и так
1: далее. Да-да-да.
0: Вот. Ну, пальцем она показывала, там какие-то были сопровождающие.
1: Потрясающе.
0: Вот. А, и, ну, действительно, украинских детей мучат. Вот главный герой, его зовут Лука Мороз.
1: О, как!
0: Первая пытка, которую ему устроили, это его заставили называться Морозовым, что было для него невыносимо.
1: А, и... то есть Мороз – это украинская фамилия, а Морозов – это российская, это русская, и поэтому,
0: да,
1: это невыносимо.
0: Да-да-да, это вот расисты, как нас там называют в романе, вот они такое, значит, устроили. Ну, этот Лука там бежит из лагеря, он взламывает дверь, как водится при побегах в России, чугунной сковородой. Вот. И, ну, его ранит в плечо, и дальше Эммет его выручает. И вот потом, когда уже, конечно, ей удалось его вывести, ну, очень легко тоже вывозятся из России люди, вот он рассказал, как их пытали в этом лагере. Я должна это прямо зачитать дальше.
1: Да, слушай внимательно.
0: «Каждый день после обеда нас заваливали уроками истории о Великой России. Каждую неделю мы должны были слушать рассказы ветеранов». Ну, жуткие пытки совершенно. «Вечером нам показывали пропагандистские фильмы. Из громко

0: говорители гремели патриотические песни. И вот из-за чего он в карцер загремел, он разбил 4 громкоговорителя. Ну, понимаете...
1: Дотянулся же.
0: Да, ну вот Эмма благодаря телесным жидкостям, там, магическому действию его вызволила все-таки. И вот у кого на Западе от таких слов не закипят вообще телесные жидкости, прочитая, когда люди прочтут о заключениях Луки, понимаете? Ну и там, конечно, отдельно доставляют реалии, которые Жан Рено описал. У нас был, по-моему, 2 раза, ну, на пару дней он представлял какие-то фильмы типа «Розовая пантера». Mm-hmm. Ну, во-первых, везде водка, ее пьют везде. Ее пьют 3 православных, как он пишет, Лепопапа, в купе прямо вот со ствола. В баре гостиницы только водка стоит. И, конечно, хозяйка сибирской избы, которая встречает путешественников с порога, предлагает им тот самый жбан водки с медом.
1: О-о-о, да. Даже так.
0: А вот чем его принято закусывать в России?
1: Ну-ка, удивите меня, селедкой?
0: Нет, пончиками с мясом.
1: Это что такое?
0: А это типичная русская закуска по версии Жана Рено.
1: Беляш.
0: Нет, сказано пончики, лебени. Вот.
1: Ну, и ведь на трудности перевода не спишешь, потому что вы французский совершенстве знаете.
0: Да,
1: прочли, я почему спросил,
0: есть.
1: Да?
0: Да, да, пончики да, есть, не пирожки, а пончики. Ну
1: мясом.
0: И вот с именами, mm-hmm. конечно, там все замечательно. Один из персонажей – это шпион службы, ну, как они называют для нас, разведчик, шпион службы внешней разведки России, с которым она знакомится, чтобы внедриться. Его зовут Сергей Антон Соколов. Сергей Антон – типичное русское имя. А главное, вот какие у него отличительные черты, как водится в нашей службе внешней разведки. Он фанат японского эротического связывания «Шибари», а также Достоевского, который он каждый день читает запоем, и художника американского Энди Уорхола, который, как нам известно, писал «Банки с супом» Кэмпбелл. Вот он
1: да.
0: бредит Уорхолом и Достоевским.
1: И супом.
0: И супом, да. Значит, а гида дает этой массажистке из ФСБ. Как зовут гида этого? Значит, Игорь Стравинский.
1: Ух ты!
0: Ну,
1: с козырей зашел.
0: С козырей, да, он композитор. Далеко не ходил Жан Рено за фамилиями. Там фигурирует еще обвиненный в измене родине русский. Его фамилия, конечно, Андропов. Андропов.
1: Вот так вот.
0: Ну и украинцы друг друга называют, тоже интересно.
1: Например?
0: Бада смягкотелый и Бадхан грустный.
1: Угу.
0: Вот так они...
1: Но лишь бы не на «ов» заканчивалось, да?
0: Нет,
1: грустный,
0: мягкотелый,
1: лютый, там вот что-то вот в этом роде.
0: Ну и полно таких реалий, там даже все вот пересказывать не хочется. И так вот посмотришь на это со стороны и думаешь, ну что же... А, за бред, товарищ. А, еще вот последний расскажу, яркий момент.
1: Да, давайте.
0: Как Лука-то этот, бедный Мороз, он попал-то, как вообще, как его украли? Об этом автор не пишет, но Лука все время вспоминает мазанку своей бабушки в Одессе, где он жил очень хорошо.
1: Мазанка в Одессе.
0: Да, ну, mm-hmm. Одесса – город мазанок, это тоже известно. И, ну, мне кажется, тут ясно, как его похитили, потому что ведь темными ночами российские боевые пловцы выходят из вод Черного моря и из мазанок в Одессе похищают огромное количество детей, чтобы их потом мучить ветеранами.
1: Слушайте, ну а толстая эта книжка? Жаль, не принесли вы ее. Или вы в электронном виде
0: я
1: читали?
0: Я в электронном виде читала. Слушайте, там она приличная, там страниц 300. Ну, там очень много отступлений, секса.
1: Ну, прям роман.
0: Рассказов об искусстве, да. Ну, конечно, он не сам писал, ему помогала дама там из издательства, судя по всему, потому что у Рено нет высшего образования. Он
1: понятно.
0: Закончил курсы актерского.
1: Понятно. Ну, в общем, 10 причин, почему вам не нужно это читать, потому что все самое интересное мы уже рассказали или поняли, какой это бред. Спасибо большое, Екатерина Деева, редактор международного отдела «Комсомольской «Комсомольская правда» была с нами в студии. Спасибо большое.
0: Спасибо.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Официальный представитель МИДа Мария Захарова о политическом пиаре через инфлюенсеров. нам стало всем это очевидно уже на современном этапе, когда мы увидели изнанки снаружи. Когда Анджелина Джоли начала летать на Украину, рассказывать небылицы, и потом выяснилось, что ей просто платят. И потом, мало того, были опубликованы соответствующие документы о том, что этим голливудским звездам платят. Это делается через фонды, которые имеют подпитку, связанную со соответствующими государственными структурами, спецслужбами и так далее. Или пиар-агентство. Мы, кстати говоря, публиковали в свое время материал на этот счет, как западные пиар-агентства, которые, в принципе, в нашем с вами понимании, чем должны заниматься? Размещением рекламы, да? Ну, из-за организации каких-то интересных культурно-досуговых мероприятий, являются, по сути, переходниками между бюджетами государственными, бюджетами спецслужб и вот этими людьми, которые являются как бы общественными деятелями, так они о себе заявляют, а на самом деле просто проплаченные актеры, проплаченные певцы, проплаченные деятели. И вот эти пиар-агентства осуществляют моделирование общественно-политической повестки, которую уже потребляет общественность.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
4: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
2: В Москве 13 часов, в Екатеринбурге 15, в Новокузнецке 17, в Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
4: Спецслужбы усилили меры безопасности Владимира Путина перед 9 мая. Защиту главы государства обеспечивают с учетом угроз со стороны Украины сорвать праздничные мероприятия в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что ведомство принимает все необходимые меры для предотвращения возможных провокаций во время торжеств на Красной площади. Ранее власти предупредили о временных ограничениях мобильной связи и работы навигационных сервисов в столице в День Победы.
2: Об атаках.
4: Российские системы ПВО уничтожили 570 украинских беспилотников за последние сутки. Как заявили в Минобороны, зенитчики также перехватили 4 реактивных снаряда «Хаймарс» и 3 управляемые авиабомбы. Украинская армия потеряла более 1200 солдат за последние сутки.
2: О политике.
4: МИД России обвинил руководство Армении в нарушении обещаний не предпринимать шагов против Москвы. Никол Пашинян проигнорировал угрозы Владимира Зеленского в адрес российской столицы во время его визита на саммит в Ереван. Об этом заявил официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она отметила, что армянский премьер не одернул главу киевского режима. Дипломат подчеркнула, что такие действия противоречат недавним заверениям руководства республики о сохранении партнерских отношений.
2: О Дне Победы.
4: Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет исключительно в онлайн-формате. Такое решение приняли из соображений безопасности, заявили в Кремле. Как отмечается, традиционное шествие заменили трансляцией портретов героев на экранах и в соцсетях. Ранее организаторы уже отказывались от точных маршей во время пандемии.
2: Обо всем.
4: Личности экипажа штурмовика Ил-2 установили в Калининградской области. Поисковики и сотрудники Следственного комитета обнаружили останки капитана Машковцева и стрелка Михеева в Зеленоградском округе. Об этом сообщило региональное управление ведомства. На месте падения самолета нашли двигатель с серийным номером и 4 боевые гранаты, которые помогли идентифицировать героев. Самолет потерпел крушение в апреле 1945 года во время боев за поселок Красновка. Бронированный Ил-2 считали самым массовым боевым самолетом в истории, а противник называл его «черной смертью» за высокую живучесть.
2: О валютах.
4: Официальный курс доллара 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, юаня 10 рублей 99 копеек. Больше новостей читайте на kp.ru.
5: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
6: Это не сценарий фильма. Реальная жизнь, настоящие судьбы и обыкновенные люди. Историю из жизни земляков в программе «Диалог с психологом» на Луке ФМ.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире я, Елена Тархова, программа «Диалоги с психологом». И сегодня я продолжаю разговор, который я начала в прошлой передаче про весеннее обострение. Я сказала там про тревогу и что с ней делать. А сегодня я обещала вам рассказать про агрессию и что с ней делать, если в этот сезон, в эту замечательную весну, у вас обостряется именно агрессия. Именно злости становится невозможно много, и вы не знаете, что с ней делать. Я уже упоминала о том, что злость – необходимая эмоция. Без нее человечество не могло бы выжить. Она спасала, защищала, помогала драться, помогала отстаивать свои границы и свое видение этого мира, и свой мир, свою семью. Все, но иногда она неконтролируемая. Я упоминала о том, что ко мне приходят клиенты и говорят: сделайте так, чтобы я вообще никогда не злился. Я говорю: ну, нет такого выключателя, во-первых. А во-вторых, это очень плохая идея, потому что как ты будешь защищаться? Злость, она нужна. Я была не очень хорошей мамой, потому что я учила своего сына, что драться нехорошо, сдачу давать нельзя, нужно отойти. И я уже рассказывала много-много раз, и не буду сейчас останавливаться. Была ситуация в детском саду, после которой я вышла с ребенком со своим из детского сада, взяла его за руку и повела его 5-летнего в карате, потому что я поняла, что мужчина должен уметь защищаться. Не обязательно нападать, но тоже можно. Уметь защищаться и защитить свою семью и в первую очередь себя. Потому что если мужчина не умеет постоять за себя, ему будет в этой жизни достаточно трудно. С карате у моего сына не сложилось, кстати, потому что это была моя идея. Но спустя время я дала возможность ему выбора, и он самостоятельно уже выбрал бокс. И с боксом у него сложилось. Он до сих пор любит этот вид спорта, но, правда, не участвует в спаррингах, потому что он сказал, что его голова стала ценной. А раньше, оказывается, она не была ценной. Ну, хорошо, что он это осознал, что бить по его голове нельзя. Зато он сам умеет прекрасно это делать. И при необходимости я совершенно спокойно, он сможет постоять за себя. Надеюсь, такой необходимости никогда не возникнет. Но, например, вы злитесь. Вы злитесь много. Вы агрессируете, вы кидаетесь кулаками на близких, либо бьете посуду, крушите мебель, либо просто кричите, топаете ногами, либо просто даже кричите постоянно на близких, или не постоянно, но слишком часто. Оценить слишком, не слишком можете только вы, но если вам неоднократно говорили о том, что ваша агрессия выходит из-под контроля, что с ней что-то не так, возможно, следует обратить на нее внимание. Итак, агрессия, она не возникает сразу, просто агрессия. Она нарастает постепенно. Может быть, вы копите ее достаточно долго, и потом вы взрываетесь. Я часто вижу такое у моих клиентов, когда человек терпит, терпит, терпит. Вот легкое раздражение он терпит, потом сильное раздражение он терпит, потом легкий гнев он терпит, легкую злость он терпит, а потом у него просто срывает крышку, потому что чашечка переполнена, потому что вы уже накопили очень много, а копить бесконечно наш организм нам не позволит. Если вы постоянно копите и никуда не реализуете это, очень велика вероятность, что вы пойдете не в сторону здоровья. То есть будет страдать тело. Часто те люди, которые, ну, так, добренькие, хорошенькие, вечно терпеливые, они страдают целой массой заболеваний, психосоматических заболеваний и вообще очень неприятных симптомов, с которыми они постоянно борются. Потому что злость, загнанная вовнутрь, она приводит обязательно к каким-то проблемам. И что же делать, если весной для вас это особенно актуально? Значит, для начала научитесь отслеживать, когда вы злитесь. И чем раньше вы научитесь это делать, чем на более ранних этапах вы научитесь осознавать, что вы злитесь, тем лучше. Вот на уровне легкого раздражения. Знаете, как бывает? Иногда вот какая-то, я не знаю, этикетка, которую вы не сорвали с кофточки, вот она целый день раздражает вашу кожу, а вы это не замечаете, либо стараетесь не замечать, либо вам просто некогда оторвать эту этикетку, либо по каким-то причинам вы не хотите ее отрывать. И тогда, постепенно нарастая, это раздражение, вот мелочь, совершеннейшая мелочь, оно может вырасти в большой скандал в итоге. Скандалить вы будете не с этикеткой, а со своими близкими, скорее всего. Очень редко все-таки люди скандалят на работе. Это люди определенного склада, кто любит скандалить на публике. И гораздо чаще люди скандалят дома. Люди стараются держать лицо перед коллегами, перед руководством, перед начальством, перед, возможно, подчиненными, ну а дома срываются на своих близких. Что же с этим делать-то? Отслеживаем свое раздражение. Почувствовали раздражение, признали себе: «Я раздражен, я раздражена». Ищем причину этого. Почему? Ну, допустим, меня раздражает вот этот человек. Я не могу с ним общаться. Вот у меня прям поднимается раздражение, и все. Значит, либо отгораживаемся от этого человека, либо выясняем, что же вас так цепляет в этом человеке, что триггерит, что не позволяет вам с ним взаимодействовать. Я не отрицаю, возможно, действительно очень противный человек. Такие люди достаточно часто встречаются, и иногда, ну, просто не хочется взаимодействия. Но мы вынуждены. Например, по работе мы бываем вынуждены даже там в одном кабинете сидеть с людьми, которые нам категорически не нравятся, каким-либо образом взаимодействовать. Что делать? Применять на постоянной основе практики по работе с гневом. Никакой Америки я вам совершенно не открою. Я скажу вам самые простые вещи, которые, возможно, вы знаете. Но если у вас проблема с агрессией, то, скорее всего, вы их подзабыли. Значит, самое простое, что вы можете сделать – пойти в уединенное место, например, в туалет, и побоксировать воздух, шипением выпуская этот же воздух из себя. То есть вы сжимаете зубы, губы, шипите и со всей силы молотите по воздуху прям сильно-сильно-сильно до тех пор, пока вас не отпустят, пока вот это раздражение не пройдет. Можно рвать бумагу, это то, что рекомендуют делать в офисе всегда. То, что вам не нужно, можно разбить, но так, чтобы никто не пострадал, и так, чтобы не пострадала окружающая среда. То есть сделать все это достаточно безопасно, экологично, как сейчас говорят. Что еще можно? Можно прямо там же на работе, изображая бурную деятельность, написать ручкой на бумаге злобное письмо этому человеку. Прям такое с матом, со всеми там словами. Потом это письмо разорвать, выкинуть, и на этом часто вас отпускают. Вы высказались, пусть письменно. Если вы все-таки несете в себе цель переделать этого человека, то, скорее всего, у вас ничего не получится, даже если вы бесконечно долго будете объяснять ему, почему он такой противный, почему он такой зануда, почему он там невкусно пахнет или почему вам с ним неприятно общаться. Скорее всего, в этой ситуации вы будете выглядеть как зануда, а он будет выглядеть как несчастная жертва, потому что вы нападаете. И тогда, ну, есть ли смысл лезть во все это? Есть ли смысл заботиться о других, о том, чтобы он стал хорошим, и тратить на это силы, нервы, какое-то свое там, я не знаю, внутреннее состояние, свою энергию для того, чтобы ему стало хорошо? Вы же его переделаете, ему станет хорошо. А вы позаботьтесь о себе, вы сделаете, чтобы вам хорошо было, чтобы вам было комфортно. Даже рядом с этим человеком, если вы вынуждены с ним находиться, если это ваш руководитель или ваш подчиненный. Конечно, в хорошем варианте, прям в хорошем варианте, вы пойдете к своему психологу, у которого вы уже наверняка прошли терапию, и просто проработаете эту историю и скажете: вот он меня триггерит. Психолог начнет разбираться, а почему? И вы в результате выйдете на причину. И, возможно, этот ваш неприятный товарищ, он похож на какого-то там вашего дальнего дядьку, который в детстве вас ударил. Или еще что-то, какая-то история, которая, ну вот, напоминает вам что-то, там, первую любовь, которая вас бросил. Еще какая-то. Не суть важно, что он там вас цепляет. Самое главное – сделать так, чтобы не цепляло. Говорят, что если вас что-то цепляет, значит, из вас что-то торчит. Ваша задача – освободиться от этого, от того, что торчит. И тогда этот человек не сможет вас цеплять. Цеплять вас будет кто-нибудь другой. Но обязательно кто-нибудь будет, пока мы живы. Сейчас короткая реклама на радио Луки FM, но не переключайтесь. После нее я продолжу про агрессию.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Состав грудного молока до сих пор известен не полностью. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
6: Это не сценарий фильма. Реальная жизнь, настоящие судьбы и обыкновенные люди. Историю из жизни земляков в программе «Диалог с психологом» на Луке FM.
7: И снова в эфире я, Елена Тархова, программа «Диалоги с психологом», и я сегодня про агрессию в весенний период, когда эмоции часто нам не подвластны, когда они плохо контролируются, мы будем учиться их контролировать. Продолжаем. Допустим, вы сходили к психологу к своему и проработали все эти триггеры, которые срабатывают у вас при виде этого неприятного человека, о котором я говорила в первой части. Что же тогда делать дальше, если вас цепляет кто-то другой? Ну, во-первых, как я уже упоминала, пока мы живы, нас кто-то будет цеплять каким-либо образом. Там, печальный, грустный, веселый, приятный, неприятный, по-разному, но цеплять каким-то образом будет. Значит, мы работаем с собой. Мы каждый раз, внимание, на себя. Невозможно переделать другого человека, если это взрослый человек. Даже если вы его руководитель, и вы требуете, чтобы он соблюдал определенные какие-то нормы, то, возможно, он будет соблюдать нормы в рамках там, гражданского уголовного кодекса. Но какие-то нормы, которые вы хотите, он все равно не будет соблюдать. Все равно он вас чем-то будет не устраивать. Люди не идеальны. Люди несовершенны. На минуточку, вы тоже. Совершенные люди, они не выживают как-то в этом мире. И поэтому контролируем свои эмоции.
9: отследили раздражение, если вы научились отслеживать на самом начале своих эмоций эту злость, вы ее не накопите. Ведите дневник эмоций, ну банально, ну я знаю, ну все из каждого утюга говорят про этот дневник эмоций. Но это действительно рабочая техника. Это действительно та техника, которая помогает вам понимать, что с вами происходит. И вы видите, вот у меня очень много агрессии. Вот каждый день я на кого-то злюсь. Каждый день меня кто-то раздражает. Каждый день меня кто-то бесит. Значит, берете ответственность за свои эмоции. Это не он меня раздражает, это я раздражаюсь. Что тогда я с этим могу сделать? Я знаю одного папашу, которого раздражает его маленький ребенок. Ребенку там год, два, три. А у отца он вызывает дикую злость. И отец говорит, он специально меня доводит. Ну, вы верите в это, что годовалый ребенок будет специально кого-то доводить? Да он полностью поглощен своим внутренним миром. Он живет. Он просто живет и развивается, и любознательный, и интересующийся. Но ведь есть люди, которые думают, что все окружающие их специально доводят. Нет, не доводят. Возможно, это весна. Возможно, это какие-то ваши внутренние паттерны сработали. Ваша задача научиться эту агрессию контролировать, научиться эти эмоции выпускать контролируемо. Я не говорю, что вы никогда не будете ругаться, кричать или что-то еще. Будьте, конечно. Но это будет происходить все реже. Необходимость в этом будет все реже. Когда вы научитесь говорить о том, что с вами происходит. Самое первое, что можно сделать со злостью, это признаться: «я злюсь». Хотя бы самому себе. Если вы не можете признаться окружающим, признайтесь самому себе: «я злюсь, меня это раздражает». И после этого начинайте раскопки. А почему, собственно, меня это раздражает настолько? А почему, собственно, я злюсь? Допустим, кто-то проламывает ваши личные границы. Очень часто бывает, когда мамы, чаще мамы почему-то, папы реже, без стука входят в комнату подростка, раз, два, три, пять, идут убираться, там еще что-то, а потом получают взрыв агрессии от ребенка. А что это он такой агрессивный? Нет, он не агрессивный, он как раз нормальный. Просто вы 150 раз нарушили его границы, вы не считали с его мнением, и как следствие вы получили выплеск агрессии. Когда нарушаются наши границы, мы будем это накапливать. В нас это будет обязательно бережно храниться до тех времен, когда это все выстрелит. Поэтому, если кто-то нарушает ваши границы, да, безусловно, нужно учиться говорить об этом. Слушай, ну мне неприятно, когда ты так близко стоишь. Мне неприятно, когда ты меня трогаешь. Не заходи, пожалуйста, в мою комнату без стука. Не трогай, пожалуйста, мои вещи. Об этом нужно учиться говорить. Некоторые психологи утверждают, что говорить есть смысл 3 раза, а после 3-го раза принимать какие-то меры. То есть, если человек уже не слышит, то, вероятно, он не хочет слышать по каким-либо своим причинам, и ваша задача тогда принять меры для того, чтобы защитить себя. Какие это будут меры, уже решайте вы сами, тут зависит от ситуации, все очень индивидуально. Я не говорю, что если мама раздражает, то значит надо с ней прекратить общение, ни в коем случае. Просто, возможно, вы дистанцируетесь, просто, возможно, вы будете меньше ей рассказывать, если ее замечания ядовитые, болезненные, и они вас сильно задевают. Как бы не сильно хотелось похвастаться маме новой машиной, но если это вызовет у нее приступ тревоги и истерику на тему, зачем вы тратите деньги, а случись что, у вас нету запаса, или как вы взяли кредит, ну, лучше от этого себя защитить и просто маме об этом не рассказывать. Вот пробуйте защищать себя разными методами, разными способами, чтобы вам при этом было самому комфортно. Когда-то вам дали под полную вашу ответственность вашу жизнь. Вот все, что в вашей жизни, это ваша ответственность. Вы ее создаете. И Если вы где-то портачите, то это ваш выбор, и ради бога, и на здоровье. И если вам нравится портить отношения с окружающими взрывами агрессии, портить отношения с близкими, с членами семьи, из-за того, что вы не умеете свою агрессию каким-либо образом цивилизованно проявлять, я не говорю, что всегда можно сдерживать себя и контролировать, но основную часть времени это возможно. Я вообще человек, который не умеет ругаться, поэтому у меня, конечно, здесь сложности, и мне кажется, что можно себя сдержать практически всегда, но я знаю, что множество моих клиентов говорят, я не могу, я очень хочу не быть агрессивным, но у меня не получается. Ну, никак не получается. Значит, берем каждый день, боксируем воздух, покупаем боксерскую грушу, которую каждый вечер по полчаса мы мутузим, представляя лицо этого ненавистного начальника. Японцы умницы, они не зря придумали кабинеты психологической разгрузки, где у них стоят манекены с лицами их руководителей, которые можно прийти и побить. Фильм «Знаменитый триггер» там тоже использует этот прием психолог для того, чтобы наладить отношения в коллективе. И каждый может подойти и дать по лицу этому манекену и успокоиться, выпустить, как говорят, пар, насладиться этой ситуацией, понять, что вот я все, я освободился от этого. Нет боксерской груши, бейте подушку. Прям в обязательном порядке. Практику, которую вы делаете на ежедневной основе, просто бейте. Возможно, ситуации всплывут в процессе этого битья, этой подушки, этой боксерской груши, воздуха. Возможно, ситуации вообще не всплывут, и вы просто сделаете физическое упражнение. Если вы ходите в тренажерный зал, в котором есть боксерская груша, огонь, бейте ее там. Без разницы, где она будет находиться. Но дом, подушка, на которой никто не спит, на подушке, в которую мы вбиваем нашу злость, мы не спим, мы ее храним отдельно от других, но избиваем ее со всей силой. Выпускаем всю свою злость. Если вам кажется, что вы никогда не злитесь, что вы совершенно такой вот добрый человек, примите мои соболезнования, я вам очень сочувствую. Это неправда. Скорее всего, вы свою злость запираете глубоко в теле. И вот те самые заболевания, которые у вас присутствуют на постоянной основе, они именно и вызваны этой подавленной злостью. Чтобы этого не происходило, чтобы не загонять эмоции в тело, работайте, работайте, выпускайте это все. Прям со всей дури лупите эту подушку, ни в чем себе не отказывая. И вы уже буквально через недельку вы почувствуете, что вам легче это все контролировать. Вы уже понимаете, что с вами происходит. Как любая практика, эта практика требует наработки. Делать это нужно достаточно долго. И если вы один раз побили подушку и ждете, что это навсегда, нет, к сожалению, так не работает. Нужно постоянно. Кстати, подсказочка подросткам. Часто прыщи – это подавленная агрессия, которая выходит таким образом. Попробуйте начать подушку, и через месяц вы увидите изменения уже прям непосредственно на вашем лице. Гнев, агрессия, злость – это эмоции, направленные на защиту. Но часто они вылезают в тот момент, когда защита не нужна. Защита, например, вам нужна была на улице, когда на вас напали, но в тот момент вы не могли себя защитить, а потом пришли домой, сорвались на взрослых. Фу, на взрослых. Редко на взрослых. На близких на своих сорвались вы. И им досталась эта агрессия. Пробуйте агрессию выпускать в том моменте, где она возникла, с той интенсивностью, с которой для вас это возможно. И удачи вам на этом пути. Если вы пропустили эфир, то я напомню, что в эфире была я, Елена Тархова, программа «Диалоги с психологом». И можно послушать эфир в телеграм-канале или в канале «Макс Радио Луки ФМ» на страничке ВКонтакте «Радио Луки ФМ». А я с вами прощаюсь. До скорых встреч.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР. люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Тяжесть в ногах и выпирающие синие вены. Знакомо? Это не только эстетические проблемы, но и сигнал, что венам нужна поддержка и забота. Причиной таких проявлений может быть нарушение в работе венозных клапанов, чья задача – пропускать кровь снизу вверх к сердцу. Но если эти клапаны начинают протекать, кровь может застаиваться, давить на стенки вен и растягивать их. Это и может стать причиной тяжести в ногах и синих узлов под кожей. Подарите легкость ногам. Попробуйте флебазол – источник важных элементов, которые участвуют в процессах укрепления вен, поддержания гибкости и эластичности. Попробуйте флебазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного *125 и узнайте, как это сделать. Звонки по России бесплатные *125. Флебазол – комплекс необходимых элементов 2 в 1. Капсулы и гель, созданные для восполнения веществ, важных для поддержания работы клапанов, упругости стенок вен и их естественного каркаса. Капсулы обеспечивают поступление этих элементов изнутри, а гель, нанесенный на кожу, впитывается и мягко воздействует снаружи, помогая поддерживать тонус и структуру вен там, где это особенно важно. Капсулы и гель действуют совместно друг с другом, создавая двойную поддержку, чтобы чувствовать легкость и комфорт в ногах. Получите флебазол в подарок. Позвоните прямо сейчас *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О переговорах.
4: Москва выразила готовность продолжить переговоры по Украине. Российская сторона рассчитывает, что Вашингтон и дальше будет оказывать услуги доброй воли в этом процессе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что сейчас американские дипломаты отдают приоритет иранской тематике. Ранее стало известно, что украинский переговорщик Рустем Умеров планирует встретиться со спецпосланником США Стивом Виткофом.
2: О спецоперации.
4: Российская армия прекратит огонь в зоне спецоперации 8 и 9 мая. Информацию о введении праздничного перемирия подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. Владимир Путин ранее распорядился объявить режим тишины в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. До этого Украина заявляла о готовности прекратить стрельбу 6 мая. Однако в ту же ночь украинские беспилотники атаковали Джанкой.
2: О происшествии.
4: Беспилотник повредил жилой дом в Перми. Дрон попал в технический этаж здания, из-за чего в нескольких квартирах выбило окна и рамы. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Глава региона добавил, что экстренные службы эвакуировали жителей. Сейчас с ними работают психологи. Ранее стало известно, что при ударе по административному зданию в Пермском округе был ранен мужчина. Утром 7 мая в Прикамье объявили режим беспилотной опасности и временно закрыли аэропорт.
2: О Дне Победы.
4: Россия проведет праздничные акции ко Дню Победы в иностранных государствах вопреки внешнему давлению. Дипломатические представительства и соотечественники организуют шествие бессмертного полка, раздачу георгиевских ленточек и тематические концерты. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она отметила, что волонтеры и приходы Русской Православной Церкви также благоустроят захоронение советских воинов за рубежом. Ранее в ряде стран Европы власти пытались запретить использование российской семьи символики во время майских праздников.
2: Обо всем.
4: Продажи бумажных карт в России выросли в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Спрос на печатную навигацию увеличился из-за перебоев в работе мобильного интернета и онлайн-сервисов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные крупных торговых сетей. Покупатели чаще выбирают атласы и складные карты как более надежный способ ориентирования в поездках. В прошлом году эксперты также отмечали резкий взлет интереса к аналоговым устройствам связи, включая рации и пейджеры.
2: О валютах.
4: Официальный курс доллара 75.22, евро 88.06, юаня 10.99. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
5: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
12: Всем доброго времени суток. На 102.6 снова программа «На большом воздушном шаре». В студии снова Дмитрий Иванов, самопровозглашенный амбассадор российского воздухоплавания в Великих Луках и самопровозглашенный амбассадор Великих Лук в российском воздухоплавании. Вот такие вот выдуманные статусы, но уже приелись, что называется, не только мне лично, но и публично. Поэтому можем себе позволить и можем себе позволить акцентироваться на том, что до встречи воздухоплавателей в Великих Луках, которая стартует 11 июня, осталось каких-то жалких 35 дней, и это очень здорово, а с другой стороны, это очень судорожно, что ли, уже все больше и больше, больше объемов работы накатывается, как снежный ком. Ну и поговорим мы сегодня, наверное, немножечко отдаленно, повспоминаем историю нашего классного мероприятия, которое уже 30 лет радует горожан, гостей города, и является крупнейшим мероприятием в стране, которое вызывает неподдельную радость, неподдельный интерес из года в год, с очень интересными ходами историческими, очень интересными моментами и большим представительством разных стран. Начнем с того, что в 96-м году, в далеком 96-м году, а даже если быть более точным, в 95-м впервые в Великие Луки приехали именитые российские аэронавты, в частности Юрий Павлович Таран, который впервые поднял аэростат над нашим городом, был первым человеком, который увидел его из корзины теплового аэростата. Было принято такое решение проводить мероприятие в городе Великие Луки, потому что удобное географическое положение, да и сам город, местные власти тогда неистово поддержали эту затею, которая для всех была в новинку. До этого только в 90-м году в Рязани прошел первый фестиваль «Небо России». Напомню, мы говорим про 95-96 годы. Тогда таких фестивалей у нас не было. Соревнования по воздухоплавательному спорту, тогда еще просто по воздухоплаванию, также проводились в Курской области, в городе Рыльске. Первый единственный чемпионат Советского Союза, потом первый чемпионат России там же прошел в 93-м году. Были и другие отборочные на международные соревнования. В общем, так вот потихонечку на самой стадии развития все начиналось, все проводилось, пока согласовывалось, и к 96-му году нашла Федерация воздухоплавания России место, им стало именно место город Великие Луки. 500 километров буквально до Санкт-Петербурга, Москвы, это мы все прекрасно знаем, как быстро можно добраться. Ну и странно Прибалтики, в частности, тоже тут были рядышком, под боком, могли всегда спокойно доехать. Поэтому было решено, что в 96-м году впервые проведется международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках, и она в себя включила второй чемпионат России по воздухоплавательному спорту, если уже изъясняться нынешней номенклатурой. Чемпионат России тогда собрал не такое большое количество участников, тогда и сами соревнования, всего лишь 21 пилот приехал. Если смотреть в историческом срезе, это не самое большое количество, но напоминаю, что это самое первое мероприятие, там действительно был самый свет пионерии российского воздухоплавания, вот этого поколения открывателей, поколения тех, кто создавал это все не только в Великих Луках, но и во всей нашей стране, в частности, Геннадий Опарин, Валерий Латыпов, Александр Мельяненко, много-много других пилотов, Леонид Тюхтяев, Лев Маврин, Марк Фридман, выдающиеся просто личности, прекрасные пилоты, до сих пор ныне здравствующие некоторые из них, ну а многие уже покинувшие нас, к сожалению, ну, время никого не щадит, и надеемся, что все-таки в этом году участники первой встречи воздухоплавателей в Великих Луках, зная, что такая работа ведется, приедут в Великие Луки, кто сможет, кто вполне себя хорошо чувствует, и это будет действительно здорово, потому что кроме массовости какой-то нужна и историческая ценность нашему мероприятию, традиции нужно соблюдать, и их у нас огромное множество. Говоря уже все-таки о первой международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках, легенда казахстанского воздухоплавания Виктор Загайнов тогда одержал победу, он выиграл первый единственный чемпионат России Советского Союза в 91 году. Ну, вот такой именитый спортсмен, его история тоже действительно веха в истории воздухоплавания Казахстана. Ну, а на месте номер два в общем зачете и первом месте чемпионата России тогда оказался Геннадий Опарин. Вот такие сводки у нас исторические получаются. 21 пилот, эту цифру стоит запомнить, она стартовая, она начальная, и никогда ниже этой планки больше она не опускалась, если посмотреть в исторические сводки, в таблицы и так далее. Дальше уже началось более-менее накатанное производство этих крупнейших мероприятий в нашей стране. Постепенно подтягивался «Кунгур» в 2022 году. Также Андрей Вертепрахов, побывав в Великих Луках, стал культивировать воздухоплавание в своем родном Пермском крае, в городе Кунгур, который также закрепился как один из центров воздухоплавания в России постепенно. Но это еще было через несколько лет, когда седьмая встреча воздухоплавателей в Великих Луках уже отгремела вовсю. В 97 году уже 22 пилота приехало в Великие Луки, и Геннадий Опарин к титулу чемпиона страны добавил тогда победу в международной встрече воздухоплавателей общего зачета. Спортивными директорами или главными судьями, если так выражаться в разных номенклатурных историях, да, спортивный директор — это международные правила, главный судья все-таки наши. Юрий Таран и Александр Таланов выступали, ну а на встречу номер 3, встречу воздухоплавателей в Великих Луках 98 года уже был приглашен один из мэтров международного именно воздухоплавания, Матайс де Брюин, который очень расхвалил Великие Луки и неоднократно потом сюда возвращался. Впервые он возглавил встречу в 98 году. Третья встреча воздухоплавателей в Великих Луках собрала 21 также пилота. Ну и Сергей Белорусов, крымчанин, завоевал тогда победу. Увы, он тогда не был пилотом, представляющим Россию, и в зачете чемпионов страны он не появился, но тем не менее один из первых победителей встречи воздухоплавателей до сих пор участвует, и в числе в списке заявок его фамилия также фигурирует в этом году. Сергей Николаевич теплым приемом будет окружен здесь, в Великих Луках. Это здорово, и он также тепло относится к нашему городу. Вот так перипетиями законодательства о спорте в этом году он представляет Калужскую область, не Республику Крым, но все мы прекрасно понимаем, что все-таки он крымчанин, что ни на есть, и поэтому такое отношение к нему будет, пускай в протоколах соревнований будет одно, но мы все прекрасно знаем, что Сергей Николаевич из Крыма. Это третья встреча воздухоплавателей, ну и потом дальше пошло просто засилие международных спортивных судей. Еще два года подряд встречу возглавлял Матайс де Брюин, легендарный голландец, вплоть до 2000 года, а потом перешел в состав уже участников соревнований, потому что сказал: я сюда буду ездить до тех пор, пока эту встречу ваших воздухоплавателей не выиграю. Но при Матайсе де Брюине, спортивном директоре, в 90 99-м году победу одержал Валерий Латыпов. Валерий Георгиевич тоже легенда отечественного воздухоплавания, конструктор аэростатов, пионер, коллекционер. Огромное количество мероприятий во всем мире посвятил. Можно сказать, что в каком-то ключе он такой мостик к международному воздухоплаванию, потому что его огромное количество знакомств, благодаря вот этим многочисленным поездкам, конечно, оказало большое влияние на весь воздухоплавательный спорт страны, да и воздухоплавание в целом. 2000 год, начало нового тысячелетия, стал для Великих Лук особенным, потому что впервые победу одержал Сергей Виноградов, великолучанин, на встрече воздухоплавателей в Великих Луках. Ну и хочется отметить, что до сих пор это достижение незыблемо, больше никто в Великих Луках из наших пилотов победу не одерживал, но постепенно к этой платочке идем, надеемся, что она будет повержена. Матайс де Брюин встречу 2000 года также обслуживал в качестве главного судьи, ну а Элисон Адел, великобританка, в 2001 также возглавила нашу встречу, и Сергей Виноградов снова ее выиграл, вот так два раза подряд, став первым человеком, который такой совершил серийный подход к победам на встрече воздухоплавателей. Далее снова пилоты из соседнего государства стали побеждать. Роман Савчук в 2002 под руководством соревнований Масаши Какуды, японец, вот такие истории, но количество пилотов пока еще не превышало к тому моменту 30, постепенно раскачивалась встреча воздухоплавателей, и в 2003, когда Дэйв Морган, снова британец, возглавил мероприятие, 30 пилотов приехало в Великие Луки соревноваться, про Фиесту не говорим, ее учитывать всегда тяжело, и Сергей Белорусов во второй раз одержал победу. Но в 2004-м, наконец-то, Матайс де Брюин, легенда, уже в таком возрасте, серьезном, зрелом, взрослом, одержал победу, завоевал титул победителя встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Ну, а годом позже американец Ник Доннер в 2005 году также победил в Великих Луках, а спустя всего-то 7 лет стал чемпионом мира по воздухоплавательному спорту, сказав, что Великие Луки действительно кузница воздухоплавательного мастерства. Вот так пробегаемся пока по истории. Ну и уже уперлись в первый наш единственный перерыв.
2: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
13: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна». Павильон 337, третий этаж у эскалатора.
14: Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
15: А знаете ли вы что?
16: В эпизоде из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», когда царь переодевается в современный спортивный костюм, фраза «Ох, бесовская одежа, тьфу!» содержала двойной смысл. Форма была с эмблемой «Динамо», а исполнитель роли царя Юрий Яковлев болел за «Спартак».
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
12: Возвращаемся в студию Луки FM, где на волнах 102.6 мы снова плаваем по воздуху, о воздухоплавании говорим, на большом воздушном шаре, и сегодня мы пробегаемся галопом, так уж получается, по истории встреч воздухоплавателей, потому что спортивную часть все-таки как-то все опускают, но очень много интриг существует, которые стоит побить, и исторических моментов, которые тоже стоит отметить. Мы остановились на 2005 году, когда победу в Великих Луках одержал американский пилот пилот Ник Доннер, впоследствии ставший чемпионом мира 2012 года, но вот тот самый 2005 год, в том числе показав, что выиграть в Великих Луках могут такие в будущем маститые пилоты, стал показывать, что и воспитали Великие Луки очень многих. Следующие два года, 2006-2007, прошли под руководством также легендарного шведского пилота и руководителя Международной авиационной федерации Джона Грубстрема, и тогда Алексей Медведский дважды завоевал золото в Великих Луках, но в 2008 также при Джоне Грубстреме Сергей Латыпов впервые стал победителем встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Кстати, это первый из двух таких семейных подрядов после Валерия Георгиевича Латыпова. Сергей Латыпов одержал победу, и, скажем так, семья Латыповых двумя разными пилотами одержала победу в Великих Луках. Но к чему это все? 2008 год, как я сказал, Медведский и Латыпов, да, у нас забрали за собой эти три года, 6-го, 7-го и 8-го, исчисления. И в 2008 году историческая медаль Алексея Медведского на чемпионате мира, серебро, первая медаль России на международных соревнованиях, чемпионат мира, то есть на уровень выше мы стали, хотя, казалось бы, прошло каких-то 15 лет, чуть меньше, от того, как российское воздухоплавание было на таком зачаточном, можно сказать, уровне, спортивное именно, но уже наши пилоты стали выходить на ведущие роли, и Сергей Латыпов позже уже выиграл еще раз в 2011 году, а до этого включились Антон Морев, Андрей Денисенко, они выигрывали в 2010 и 2011 году, ну а потом уже интересности у нас начали статистически проявляться еще больше. Артем Денисенко также, фамилию Денисенко, записал дважды в титулы победителей, а в 2015 году семья из Литвы, Рокас и Римас Костюшкевичусы, забрали первое и второе место. 2015 год стал также юбилейным, это была 20-я международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках. Матайс де Брюин решил вернуться в качестве спортивного директора, и выдающиеся литовские пилоты Рокас, Костюшкевичус и Римас выиграли. Первым стал Рокас, и до сих пор они летают на высоком уровне в международных соревнованиях. Не может не радовать, что такой статус, стиль у нас был большой, крупный и масштабный, что называется. В 2016 году была интересная перипетия с чемпионатом России. Он впервые провел всего два этапа. И первый из них был в Великих Луках. Сергей Баженов одержал победу в Великих Луках, но в Кунгуре уступил даже пьедестал и не попал на медальные какие-то места. Вот такая история, но на нашей известной таблице у Плотины, где имена всех победителей расположены, Сергей Баженов, конечно, как победитель встречи воздухоплавателей, присутствует. Затем Сергей Латыпов взял свой четвертый титул в Великих Луках. Артем Денисенко второй, это 2018 год, те встречи обслуживал польский тоже выдающийся пилот Витольд Филюс. Ну и в 2019-м Сергей Латыпов завоевал пятый титул победителя встречи воздухоплавателей в Великих Луках. И, что интересно,

0: Интересно. Они, конечно, в этом году приезжают в статусе одних из фаворитов, но и, что интересно, Сергей Латыпов, который уже 5 раз побеждал в Великих Луках, это не всегда были чемпионаты России, это были в том числе и Кубки страны, любимые Кубки страны Сергея Латыпова, потому что в прошлом году, после некоторой паузы, он вернулся в большой воздухоплавательный спорт и напомнил о себе победой на этом самом Кубке России в Рязани. Очень интересные соревновательные дебаты, перипетии также там присутствовали, но, тем не менее, спорт у нас разный, и на знание правил он тоже акцентирован, иногда очки завоевываются не только точностью управления в небе. 10 титулов — это выдающийся результат, 10 кубков России, близко даже никто не стоял, потому что всего этих кубков разыграно 19, если не ошибаюсь. Ну, а встреч воздухоплавателей, как мы знаем, 30. 30-я будет в этом году, и у Сергея Латыпова 5 титулов. Вполне себе может пополнить это число, если снова будет в режиме спорт выступать, а мы верим, что это вполне себе вероятно. В 2018 году у него, напомним, еще и бронза чемпионата мира, пилот, который заметен и на международной арене. К сожалению, подтверждать это с 2022 года мы активно не можем, не выступаем на международных соревнованиях наши пилоты, но внутренний уровень все-таки хочет сказать, что растет заметно. Это, по крайней мере, в первой десятке наших аэронавтов. Действительно, всегда плотность серьезная. Спортивные директоры у нас исповедуют международные тенденции вида спорта, разные задания рассматривают, следят за тем, как проходят чемпионаты мира и Европы. В других странах крупные континентальные какие-то соревнования или национальные, поэтому ждем мы с нетерпением возвращения на международную арену, и, глядя на другие виды спорта, хочется верить, что с гимном и флагом это возвращение вполне себе реалистично, ведь воздухоплавательный спорт, он не такой уж чтобы сильно массовый, он достаточно затратный, уровень входа в него тяжелый, но пилоты наши выступают на уровне, да, и что интересно, если посмотреть на главные наши действующие лица, на авангард воздухоплавателей России, у них еще и характеристики, такие характеры разные, с точки зрения пилотирования в том числе, кто-то больше четкий математик в расчетах, кто-то больше на чувстве владения аэростатом, в общем, все по-разному, все хорошо, ну и огромный список специалистов, которые работают с нашей сборной, это, конечно, тоже выдающиеся люди, техники, которые в рамках крупных мероприятий обеспечивают это мероприятие, судьи, в частности, метеорологи и другие технические специалисты. Ну, а когда сборная выезжает на соревнования, уже все, конечно, заточены на результат, а не на обеспечение мероприятий. Все-таки на этих мероприятиях другие организаторы. Здесь можно заняться именно работой спортивной, работой с матчастью где-то, работой с менталитетом, с менталкой. В общем, спорт есть спорт, ждем возвращения. Ну и самый главный старт отечественного воздухоплавательного спорта с 11 по 20 июня в Великих Луках. Ну, а ближайшие соревнования, где уже наши пилоты также начнут выступать, совсем скоро в Старой Руси 19 мая Екатерина Ларикова представит Великие Луки, представит Псковскую область. Конечно, будем болеть и верим, что часть пилотов, команд, которые тоже могут помочь, они обязательно туда отправятся. Говорили мы об этом неоднократно, что все-таки у нас взаимозаменяемость хорошая. Ну и сразу после Старой Русы женского чемпионата России, чемпионат Северо-Западного федерального округа по воздухоплавательному спорту, также в Новгородской области, в Великом Новгороде, 27 мая. Ну, об этом уже немножечко позже, возможно, поговорим с кем-то из участников соревнований. Ну, а на сегодня это все. В студии был Дмитрий Иванов. Слушайте нас на Луке FM каждый четверг, ну и также в формате подкаста в нашей группе ВКонтакте Луки FM, радио твоего города. Всем пока-пока, чистого неба и воздушного шара над головой.
1: Честное риэлторское.
2: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», и я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения 2 льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность

0: многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
1: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
0: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь со-собственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схема оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
2: «Честная риэлторская». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
4: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама.
6: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
7: «Комсомольская правда».
8: Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о диетах и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
9: Для лиц старше 12 лет.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
9: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
10: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
10: О спецоперации.
11: Российские военные пресекли попытку теракта в отношении гражданских объектов в Санкт-Петербурге. Этой ночью в Псковской области сбит украинский беспилотник, который нарушил границу со стороны Латвии. Об этом сообщила Минобороны. Как отмечается, это был дрон «Лютый». Ранее средства контроля обнаружили над латвийской территорией группу из 6 беспилотников, а также французские и американские истребители.
10: Об авиации.
11: 7 российских аэропортов приостановили работу из-за угрозы атак беспилотников. Как заявили в Минтрансе, временные ограничения действуют в воздушных гаванях Внуково, Сочи, Калуги, Иваново, Тамбово, Череповца и Ярославля. Специалисты пояснили, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Ведомстве отметили, что в аэропортах московского авиаузла на вылет задержаны более чем на 2 часа 30 рейсов.
10: О политике.
11: Токио не направлял Москве официальных запросов на организацию переговоров на высоком уровне, но российская сторона готова рассмотреть такие предложения, если они поступят. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что полноценный диалог возможен только после отказа Японии от враждебного курса в отношении России. Ранее японский депутат Мунео Судзуки во время визита в Москву предложил встретиться главам министерств на полях саммита в Маниле.
10: Ограничениях.
11: Роскомнадзор опроверг сообщение о планах заблокировать популярные зарубежные видеоигры. Ведомство не видит оснований для ограничений доступа к сериям Battlefield, The Sims и FIFA. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Чиновники подчеркнули, что информация о запрете этих проектов не соответствует действительности. Ранее Роскомнадзор потребовал от крупных игровых студий локализовать персональные данные российских пользователей на серверах внутри страны. В конце прошлого года ведомство уже внесло в реестр запрещенных сайтов платформу Roblox из-за опасного для детей контента.
10: О Дне Победы.
11: 98% россиян назвали важным сохранение памяти о Великой Отечественной войне. Жители страны считают 9 мая главным объединяющим праздником и планируют участвовать в торжествах. Об этом сообщает ВЦИОМ. Эксперт центра Мария Григорьева пояснила, что каждый девятый гордится историей государства и воспринимает дату как личное семейное событие. Ранее в российском МИДе заявляли, что для многих бывших республик Советского Союза этот день навсегда останется датой всеобщего торжества. Подробнее на КП.ру.
10: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
12: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И сегодня это Михаил Рудаков, официальный представитель компании «Аквалайф». Миш, я тебя приветствую. Как слышишь студию?
13: Я слышу тебя прекрасно. А как меня слышно?
12: И тебя. И тебя мы слышим хорошо.
13: Надеюсь, что так будет и дальше. Ну что, Антон, желаю тебе здоровья, желаю нашим друзьям, нашим всем радиослушателям здоровья, хорошего настроения. Я надеюсь, что у каждого из вас здоровье позволяет вам наслаждаться любой погодой. Надеюсь, что погода у вас за окном хорошая, и вы испытываете исключительно положительные эмоции. Если это не так, то слушайте внимательно, я готов вам подсказать, как это исправить и как переключить свое самочувствие и свое настроение в позитивную сторону. И ответ прост. Пейте правильную воду. Осталось только выяснить, что такое правильная вода и где ее получать. Смотрите, когда-то на заре цивилизации вся вода, которая вокруг нас, она была правильная. Ну, так мы ее называем, правильная вода. У нее был отрицательный окислительно-восстановительный потенциал и щелочной pH. Но жили мы с вами, жили, случилась промышленная революция, построили мы массу заводов, пароходов, и все это оказалось... Все это оказалось так, что ситуация со всей экологией ухудшилась, все мы это знаем. И оно продолжает сказываться все это на окружающей среде. И вот только ленивый сегодня, я думаю, не сказал, ох уж, что с этой экологией происходит. А происходят совсем уж не очень приятные вещи, мягко говоря. Правильной воды в природе практически не осталось. Даже pH мирового океана за последние 200 лет промышленной эволюции сдвинулся на 0,2. То есть вы только вдумайтесь в это. Несколько миллиардов лет он не изменялся, pH мирового океана, а за 200 лет промышленной революции изменился на 0,2. И это немало, это очень даже много для планетарного масштаба. Из-за этого гибнут коралловые рифы, страдают морские животные, крабы. Их хитиновое покрытие стало более ранимым, из-за этого они погибают быстрее. В общем, настоящая трагедия. Да. Есть еще где-то источники правильной воды в природе. Например, частично озеро Байкал сохраняется окислительно-восстановительный потенциал отрицательным. Но уже лишь частично. А когда-то все было иначе. И мы с вами родились, живем, да, и пока мы живы, жидкости в нашем теле, а мы с вами на три четверти состоим из воды, вы все это знаете, помните, да, жидкости в нашем организме, в теле, да, с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом. Да, все жидкости нашего организма. А pH всех жидкостей нашего организма нейтральный либо слабощелочной, ну, за исключением желудочного сока. Но мы растем, живем в этой экологии, мы едим не совсем здоровую пищу, и мы с вами, ну, можно сказать, прокисаем, то есть впадаем в оксидативный стресс. pH внутренних жидкостей меняется. Это ведет к образованию камней в почках, например, проблемам с мочевыделительной системой. Кровь становится густая, голова болит, давление скачет. И все потому, что вот эти внутренние жидкости теряют свои правильные, заданные природой для нас, свои показатели. Так же, как снизился pH мирового океана, и там гибнут его жители. Но мы себя можем спасти. Друзья, надо вернуться к тем настройкам, которые были заданы при рождении. Нам нужно начать пить правильную воду с отрицательным ОВП и щелочным pH, наладить питьевой режим. Каждый день на постоянном основе, с утра натощак, через час после еды, за час до еды. Уверен, вы можете задать такой вопрос. Где же ее брать, если даже озеро Байкал уже не полностью имеет отрицательное ОВП, да, а лишь некоторая его часть? Друзья, готовить. Для этого есть компания Aqualife, представителем которой я являюсь. Мы производим приборы для водоподготовки. Кувшин. Ионизатор воды Aqualife, он выглядит как кувшин, куда вы наливаете воду простую, обычную питьевую воду, которая доступна вам, да, включаете в розетку прибор, нажимаете кнопку «Старт», все просто. Через несколько минут получаете воду правильную, с отрицательным ОВП и щелочным pH. И пьете ее, пьете, восстанавливаете себя, да, восстанавливаете свой организм до первоначальных настроек. И вы почувствуете сразу же прилив энергии с первых же глотков. Она вам покажется очень вкусной. И вам захочется ее пить. Если вы, допустим, не любите пить воду, вы полюбите пить ионизированную щелочную воду. Это однозначно, даже не обсуждается. Это опыт более 200 тысяч человек, которые уже купили ионизатор воды Aqualife. У вас стабилизируется артериальное давление, пройдут частые головные боли, наладится работа желудочно-кишечного тракта, и вы начнете спать хорошо и высыпаться. Даже меньше времени понадобится для того, чтобы выспаться. У вас пройдут отеки, если они есть, да, уйдет лишний вес. Представьте, сколько уже плюсов. Просто от того, что вы пьете воду, наладили питьевой режим. Причем, еще раз повторяю, это делать легко, потому что она вкусна. Не верите? Проверьте. Как говорится, доверяй, но проверяй. Это главный принцип, ну, я считаю, думающих людей, которые взвешивают, да? У нас есть тестовый период. Вы можете в любой момент заказать ионизатор по номеру телефона 8 800 505 0855 и с момента его получения начать им пользоваться. Пить ионизированную воду, пользоваться ионизатором, но в течение 90 дней, это то срок, который мы называем тестовый период. В любой момент вы можете вернуть ионизатор, а мы вернем все деньги, которые вы за него заплатили, без каких-либо вычетов, да? Вот таким образом вы и проверите, собственно говоря, правду говорю я или нет. Но, честно говоря, возвратов у нас буквально единицы, потому что это работает, друзья, это помогает. Никто не отказывается от здоровья, меньше 1% возвратов. А употребляя ионизированную воду, щелочную ионизированную воду, либо водородную воду, вы возвращаете себя к заводским настройкам. Когда сахар в крови начинает приходить в норму, люди сначала не верят, что это от воды, да, но потом начинают приходить к пониманию, что чем больше они пьют ионизированной щелочной воды, и чем регулярней, тем больше приходит в норму их сахар в крови, да, и, как следствие, тем лучше их самочувствие. Друзья, попробуйте, обязательно попробуйте. Тестовый период вам в помощь. 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас, потому что сегодня это очень выгодно приобрести ионизатор воды Aqualife Premium, потому что сегодня еще действует цена. Это уже последний день акции этой, когда вы можете его приобрести по цене 29 900 рублей. Так что успейте сейчас даже, набирайте номер телефона, пока слушаете меня, а я продолжу. Да, номер телефона, повторю, 8 800 505 0855. Также добавлю, что доставка бесплатная, оплата при получении, никаких предоплат. Гарантия на прибор 3 года, срок службы 12 лет, хотя я тут должен оговориться, для слушателей «Комсомольской правды» она расширена. И гарантия, и срок службы. Срок службы 15 лет, гарантия 4 года. Друзья, так что, ну и сегодняшняя цена, повторю, 29 900. Звоните 8 800 505 0855. А у нас действительно очень много, мы долго уже занимаемся, я занимаюсь этой темой долго, да, наша компания уже давно существует, да, и у нас очень много реальных людей, которые звонят с удивлением, говорят, сахар снизился, упал сахар в крови после того, как начал пить воду. И вот один из самых моих любимых отзывов, он есть даже на нашем Рутуб-канале, история одного мужчины, который попробовал ионизированную воду у коллеги по работе из любопытства. Он проверил сахар, увидел, что снизился, да? А сначала он не понял, в чем дело. На следующий день та же история, да? Когда сообразил, что сахар падает после того, как он попьет ионизированной воды, но он не знал, что это ионизированная вода, поэтому он спросил у коллеги, а что это за вода такая? А он отвечает, да вот же у нас в кабинете кувшин стоит, ионизатор называется. В итоге этот мужчина купил себе такой же прибор домой, и оказалось, что у его супруги тоже диабет. Они вдвоем начали пить эту воду и привели сахар в норму. Друзья, вот оно реальное действие. А если, допустим, есть такая серьезная проблема, как диабетическая стопа, то здесь на помощь приходит кислотная вода, которую вы получаете одновременно с ионизированной щелочной водой из обычной питьевой воды, залив ее в ионизатор. Да? То есть вы заливаете самую обычную водопроводную воду, включаете в прибор в розетку, нажимаете кнопку, все, через несколько минут у вас готовы две воды, ионизированная щелочная и ионизированная кислотная. Щелочную мы пьем, помогаем, укрепляем иммунитет, снижаем в том числе сахар, да, в ней содержится молекулярный водород, у нее есть отрицательный окислительно-восстановительный потенциал, да, правильный pH. А вот кислотная вода, которая получается, она противоположность этой воде. Она используется для компрессов на те места, где у вас трофические язвы, друзья. Кстати, в Японии это официально одобренный вспомогательный метод. У нас тоже накопилось огромное количество отзывов от клиентов, которые справились с проявлением диабетической стопы именно благодаря таким компрессам. И, кстати, время, которое я вот уже сколько раз видел, наблюдал подобные, ну, скажем, исцеления, да, благодаря ионизированной щелочной и кислотной воде, время, которое потребуется на то, чтобы решить этот вопрос, ну, занимает около недели. Недели постоянных компрессов, щелочной кислотной воды. Когда годами люди мучаются вот с такой проблемой, с диабетической стопой, я думаю, неделя вас не затруднит поделать такие компрессы кислотной водой для дезинфекции, щелочной водой для регенерации клеток тканей, да, очень легко она способствует этому. Все. И через неделю, ну, пусть у вас это, может, две недели займет, но я не думаю, что у вас что-то коренным образом отличается. Друзья, это нужно попробовать. Мы именно даем тестовый период 90 дней для того, чтобы вы действительно проверили. Вот сделайте этот первый шаг. Не нужно мне верить, не надо, я не призываю к доверию. Потому что вы меня не знаете лично, да? Вы не знаете, какую я жизнь провел. Хотя мои друзья мне доверяют. Друзья, но это, опять же, мои слова. А вы проверьте и получите свой собственный опыт. Для этого звоните 8 800 505 0855. Номер телефона для заказов бесплатный. И сегодняшняя цена, это, еще раз повторю, действует последний день. 29 900 за премиальную модель ионизатора воды Aqualife. Он никуда не встраивается, не требует никаких дополнительных знаний для его использования. Просто залили воду, включили в розетку, нажали кнопку, приготовили за несколько минут воду и пьете, друзья. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Слушайте радио «Комсомольская правда». Мы встретимся с вами в следующей части.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Новости.
14: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника – бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса. Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз». Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
15: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
16: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Самый большой организм в мире – это не какой-нибудь голубой кит, а опенок темный. Он занимает площадь 880 гектар, а его возраст достигает 2400 лет. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.
17: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
12: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Aqualife» Михаилом Рудаковым. И Миша готов принимать в том числе ваши отзывы и отвечать на ваши вопросы, поэтому можно дозваниваться в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702.
13: Да, я всегда с нетерпением жду ваших звонков, дорогие друзья, вашей обратной связи, поэтому звоните обязательно. Это очень важно лично для меня, важно для нашей команды. Всегда приятно поговорить с думающими, неравнодушными людьми. Поэтому звоните, буду очень рад. И, конечно, не забывайте номер нашего колл-центра 8 800 505 0855. Это колл-центр компании Aqualife, производителя приборов, которые улучшают качество вашей воды настолько, что они становятся, что вода становится действительно для нас источником здоровья. Да, по-другому не скажешь. И наши специалисты с нетерпением ждут ваших звонков. И напомню, сегодня в преддверии Дня Победы действует уникальная акция. Это последний день, последняя возможность купить премиальную модель ионизатора по самой выгодной цене. Речь идет о премиальном ионизаторе воды Aqualife, приборе, который готовит для вас живую воду, правильную воду с антиоксидантными свойствами, ту самую воду, которую вы не купите в магазине и не получите из-под крана. Но если вы зальете обычную питьевую воду в него, то как раз-таки вы и получите ту самую правильную воду. Мы уже говорили с вами в прошлой части о правильной воде. Я, кстати, номер телефона повторю еще раз. 8 800 505 0855. Цена, я не сказал, на ионизатор воды сегодня 29 900. Это последний день этого... Сегодня последний день этой акции. Так вот... Еще раз говорю, когда тело человека недополучает достаточного количества воды, именно отсюда начинаются все наши проблемы. Поэтому нужно налаживать питьевой режим. и рассеянность, потому что мозг, допустим, не получает кислорода и воды, да, отсутствие сил, энергии, скачки давления, там, головные боли, запоры, нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Все это свидетельство того, что вы обезвожены. Вы не пьете воду, у вас нет, не налажен питьевой режим. Это серьезно. И вот это научно подтвержденный факт. Ученые из Ливерпуля провели показательное исследование. Взяли 32 здоровых добровольца. Разделили их на две группы. Первая группа пила менее 1,5 литра воды в день, вторая – около 2-2,5 литра воды в день. И потом им устроили стресс-тест. В результате у всех участился пульс, да, но значительный рост кортизола, главного гормона стресса, зафиксировали только у тех, кто пил мало воды. Те, кто потреблял достаточно воды, показали гораздо более низкий уровень стресса. Я надеюсь, вы со мной теперь соглашаетесь, да, киваете головой и говорите, да, да, я буду пить воду. Но кто-то может сказать, как я буду это делать? Ведь она в меня не лезет, вода невкусная. Я объясню, почему так происходит. Простую воду пить не хочется потому, что у нее окислительно-восстановительный потенциал с плюсом. На переработку такой воды организм тратит массу сил, массу энергии. Поэтому вам и не хочется ее пить. Давно доказано, если выпить стакан простой воды, вот которая сейчас у вас есть под рукой, да, если у вас нет, конечно, ионизатора или генератора водородной воды, а просто вот вы наливаете там из-под крана или из-под фильтра, еще откуда-то из бутылки, выпив стакан такой воды, литр, допустим, целый литр, да, простой, усвоится в вашем организме всего лишь 1-2 столовых ложки. 1 или 2, друзья, из литра. А если вы выпьете литр ионизированной воды, то усвоится весь литр. Ионизированную воду и пить легко. Она похожа на воду из горных источников, поэтому с ней легко наладить питьевой режим. Где взять воду с отрицательным ВВП? Она, к сожалению, не продается в магазинах, да, и не течет из-под крана. Такую воду надо готовить. Именно это, этим мы с вами и занимаемся. Компания Aqualife, частью которой я имею честь быть, производит вот эти вот приборы для подготовки правильной воды. Принцип простой. Вода течет у вас из-под крана с плюсовым ОВП. Вы заливаете ее в ионизатор и на выходе получаете... после ионизации, да, получаете воду с минусом, насыщенным молекулярным водородом в том числе, с мощными антиоксидантными свойствами вода получается. Когда вы начинаете пить такую воду, вам ее хочется пить, еще раз говорю, это правда. Вот это как небо и земля. Я практически от каждого, кто начинает пить ионизированную воду, слышу одну и ту же фразу. Я не могу напиться, мне хочется и хочется пить такую воду. Да и сам я подтверждаю этот факт. Попробуйте вы, обязательно попробуйте. Это действительно несравнимо ни с чем. Сегодня, еще раз говорю, уникальный шанс. Премиальная модель ионизатора воды Aqualife по цене 29 900. Это последний день акции. Акцентирую ваше внимание на этом. Приборов со скидкой остается все меньше и меньше. Это, как говорят, последний вагон, да, запрыгнуть. Поэтому, если вы давно ждали, хотели какой-то акции, звоните прямо сейчас. Она только сегодня, только для вас в преддверии праздника Победы. Звоните 8 800 505 0855. Вот вы только подумайте, одна бутылочка какой-то воды в магазине может стоить несколько тысяч. Есть такая вода, я видел, да, я видел, что и десятки тысяч бывает такая вода. Но что она сделает? Одна бутылочка. Здесь нужна регулярность, здесь нужно постоянство. И поэтому есть прибор, который будет служить вам годами. Так что звоните, друзья, не нужно сейчас откладывать долгий ящик, потому что последний день акции, друзья, 8 800 505 0855. Встаете с утра, первым делом приготавливаете воду. Это легко, это просто. Занимает несколько минут. Выпиваете натощак до завтрака. Потом идете делать зарядку, чтобы запустить желчный отток, да, чтобы мы были готовы к завтраку. Вернулись, а вода уже готова. И тогда ничто вас не напугает. Никакие камни в почках, ни инсульты, ни инфаркты, ни метаболические синдромы, и сознание будет ясным. Этому есть масса исследований, подтверждений. И вот теперь как раз немного науки. До этого мы говорили об ОВП больше, да, но есть тот фактор, о котором я кратко сказал, который определяет антиоксидантные свойства воды, это молекулярный водород. В организме взрослого человека водорода около 10%. Вот если ваша масса тела, допустим, 70 килограммов, то 7 килограммов у вас – это водород. Водород – самый легкий, самый распространенный элемент во Вселенной. Он составляет около 70% от массы всех элементов. Каждая молекула воды, напомню, состоит из 2 атомов водорода и 1 атома кислорода. И вот что важно. В 2007 году японские исследователи установили, что молекулярный водород обладает мощнейшим антиоксидантной активностью. С тех пор написано несколько тысяч масштабных исследований, которые доказывают, что молекулярный водород – это самая крутая молекула антиоксиданта в мире. Вот в чем его преимущество? Это самая маленькая молекула, известная сегодня науке. Витамин С тоже антиоксидант, но его молекула большая. Ну, коэнзим Q10 размером, допустим, с ноготь, да, а молекулярный водород меньше мизинчика. Он проникает в каждую клеточку сразу, везде, и устраняет свободные радикалы, которые накапливаются в организме и вызывают 90% всех заболеваний. Проник и все. Вы ощущаете, сознание ясное, голова не болит, давление не скачет. И еще одна крутая особенность молекулярного водорода. Он селективен. То есть избирателен. Молекулярный водород избирательно воздействует на самые опасные оксиданты, но при этом не нарушает важные обменные процессы в организме. Он не действует как таблетка, которая просто прерывает нервные сигналы и делает вид, что ничего не болит. Да? Нет, он проникает в клетку, активизирует собственные системы организма, устраняет первопричину болезни. Вы просто пьете воду и выздоравливаете. Оксидативный стресс – это та самая причина, которая является причиной, простите за масло масляное, но так или иначе, это подавляющая причина заболеваний, вызвана именно оксидативным стрессом. Именно поэтому мы часто находимся в поиске эффективного антиоксиданта. А эффективного – это значит легко усваиваемого. Антиоксидант, который легко усваивается, он именно тогда работает. А что может быть проще воды с антиоксидантными свойствами? Такая вода заходит к нам как родная во всех смыслах. Родная, даже без приставки «как». Она родная для нас. Но мы сами себя, к сожалению, вгоняем в оксидативный стресс. Не пьем воду вообще и не знаем, какую воду нам пить, если налаживаем питьевой режим. Поэтому и не можем наладить питьевой режим. Именно после 50, именно поэтому после 50 наша антиоксидантная защита слабеет практически у всех. И только те, кто, как и я, поддерживает ее с помощью ионизированной воды, могут чувствовать себя уверенно. К слову, еще немного научных фактов. Исследование 2010 года наглядно показало, что у пожилых людей, которые употребляли водородную воду на протяжении полугода, уровень супероксид дисмутазы, а это наш главный внутренний защитник клеток, вырос на целых 39%. То есть, если говорить просто, нет правильной воды, мало защиты, много свободных радикалов. И вот мы уже болеем. А дальше по цепочке давление скачет, и сахар поднимается, и диабет, и камни в почках, и в желчном. Да, все это следствие того самого оксидативного стресса. Но со всем этим можно работать, если начать регулярно пить правильную воду. И здесь на помощь приходит ионизатор воды «Аквалайф». Друзья, звоните 8 800 505 0855. Успейте заказать ионизатор воды «Аквалайф» на тестовый период 90 дней. Не понравится, не получите результата, друзья, проверьте. Просто вернете. Не понравится, я уверен, вам понравится. Вам и сам ионизатор понравится, и как готовить понравится, и сама вода, которая получится в ионизаторе воды из обычной питьевой воды, тоже понравится. А пользоваться им просто, легко и просто, друзья. Просто наливайте в него воду, включили в розетку, нажали кнопку, через несколько минут вода готова. Звоните 8 800 505 0855. Но вернемся немножко еще к результатам относительно супероксид дисмутаза, да, и пожилых людей. Так вот, у тех пожилых людей, которые пили водородную воду больше 6 месяцев, не только вырос уровень супероксид дисмутазы, но и маркеры воспаления в организме тоже снизились вдвое. Так что все в ваших руках. И у вас так получится, друзья. Просто попробуйте. Тестовый период вам в помощь, 90 дней. 29 900 сегодня для вас, только для вас в преддверии Дня Победы. Цена на ионизатор воды «Аквалайф» 29 900. Премиальная модель, никуда не встраивается. Звоните 8 800 505 0855. А мы встретимся с вами в следующей части. Слушайте радио «Комсомольская правда».
17: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь не по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Новости на Радио «Комсомольская правда».
18: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В учреждениях образования проходят мероприятия, посвященные 81-й годовщине Великой Победы. Звучат военные песни, открываются литературно-музыкальные гостиные, проходят смотры и конкурсы. В гимназии имени Софьи Ковалевской прошел театрализованный концерт «Расскажи нам о жизни. Солдатская шинель». Прозвучали песни, стихи о подвиге и мужестве. Были подготовлены и сценировки о Великой Отечественной войне. Кроме того, гимназисты продолжают создавать книгу памяти «Герой моей семьи» и готовятся к акции «Бессмертный полк». Учащиеся больше узнают о своих предках, участвующих в Великой Отечественной войне, и открывают для себя новые страницы истории родной страны и родного края. В Псковской области Великих Луков в преддверии Дня Победы продолжается традиционная патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Она объединяет тысячи людей, напоминая о подвиге поколения победителей и о цене, которую заплатил народ за мир. Инициатива стартовала как общественный проект в 2005 году, в год 60-летия Победы в Великой Отечественной войне, и быстро приобрела всероссийский масштаб. Цвета ленты традиционно трактуют как дым и пламя, знак воинской доблести и стойкости. Символ лучше всего прикрепить на одежду слева на груди, ближе к сердцу, там, где традиционно размещаются награды. Первоочередные меры при угрозе или совершении террористического акта отрабатывали в Великих Луках во время тренировки силовых ведомств. По ее замыслу, в одном из образовательных учреждений города было обнаружено самодельное взрывное устройство. Оперативной группой отработан алгоритм действий по пресечению преступления террористической направленности. Реализован комплекс мер для повышения эффективности взаимодействия сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом.
17: О валютах.
18: Курс валют на сегодня: доллар 75.22, евро 86.06, юань 10.99.
17: О погоде.
18: Сегодня в Великих Луках пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха до плюс 16 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
17: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
12: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Михаилом Рудаковым, который по-прежнему готов отвечать на ваши вопросы и принимать ваши отзывы. Поэтому дозванивайтесь в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702.
13: Да, обязательно звоните. А я напомню, для чего мы с вами пьем ионизированную воду, вообще налаживаем питьевой режим. И какой вообще от этого реальный эффект? В первую очередь, это мощный заряд бодрости, прилив жизненных сил и энергии. Такая вода отлично нормализует и стабилизирует артериальное давление. Неважно, какое оно у вас, пониженное, повышенное. Да? Налаживайте питьевой режим с ней, и все приходит в норму. Улучшает обмен веществ. Работает организм... Такая вода работает как природный иммуностимулятор. Что очень важно, способствует снижению уровня холестерина, сахара в крови, значительно улучшает состояние при сахарном диабете. Она эффективно очищает организм и помогает в комплексном лечении таких серьезных заболеваний, как атеросклероз, полиартрит, остеохондроз, нейтрализует последствия курения и употребления алкоголя, если такие привычки, конечно, присутствуют. И всего лишь питьевой режим, да, с правильной водой, хотя не является лекарственным средством в Российской Федерации. А в Японии, кстати, является. И вот к чему верить? Друзья, верить не нужно. Нужно проверить. А для этого есть тестовый период 90 дней, который мы даем вам. Мы являемся производителями приборов, которые готовят для вас такую воду правильную. Сегодня особенный случай. Сегодня в преддверии 9 мая вы можете приобрести ионизатор воды «Аквалайф» по самой выгодной цене, но это последний день такой акции, 29 900 за ионизатор воды «Аквалайф премиум». А для заказа звоните 8 800 505 0855. Прибор никуда не встраивается, нет необходимости в каких-то дополнительных расходных материалах, они есть в комплекте на долгие годы активной здоровой жизни. Знаний не нужно никаких дополнительных, да, специальных каких-то, нет необходимости в специалистах. Все просто. Вот его можно сравнить с любым, ну, электрическим чайником. Если это самый простой пример, да, если вы умеете, можете пользоваться электрическим чайником, то с ионизатором тоже справитесь. Инструкция есть, очень подробная, расширенная инструкция, даже с иллюстрациями. Всем будет понятно, друзья. Так что главное, успейте сегодня заказать ионизатор воды «Аквалайф» по цене максимально выгодной. Цена... Ну, я уже не знаю, какого года. Я смотрел, цена была в преддверии 9 мая в прошлом году, она даже была немножко выше. Поэтому, наверное, цена все-таки позапрошлого года. Звоните 8 800 505 0855. А вот исследование, касающееся сердечно-сосудистых рисков, это относительно научных фактов. Да? Метаанализ 12 исследований подтвердил, что молекулярный водород, который появляется, напомню, при ионизации, снижает давление у гипертоников на 10-15 мм ртутного столба, уменьшает в том числе толщину атеросклеротических бляшек. Почему? Да все просто. Он восстанавливает эндотелий, внутреннюю поверхность наших сосудов. И вот вам пример из жизни. Артем, 54 года. У него диагноз резистентная гипертония. Так вот, Артем написал, что у него было давление 180 на 110. И не снижалось даже, когда он пил 3 разных препарата. Головные боли, мушки в глазах, на капилляроскопии. Картина такая, что сладжи есть, да, эритроциты склеились. Так вот, и кардиолог добавил к терапии что? Он добавил, предложил пить ионизированную воду. Через 3 недели результат. Давление начало стабилизироваться, уже было ближе там, к 140-130 на 85, а под микроскопом на капилляроскопии было видно, что эритроциты разлепились, да, разлиплись, и они неслись, как он написал, как гоночные автомобили. А врач сказал, что поздравляем, скорее всего, мы с вами избежали инсульта. Просто восстановив текучесть крови. Да, такая вода улучшает реологию крови. Есть тому также и подтверждение. Много раз мы в эфирах о нем говорим. Да, но я сейчас хочу сказать, напомнить о исследовании другом, которое касается когнитивных нарушений. В Китае в 2022 году провели эксперимент с участием 100 человек. Возраст их был 60+. И вот в группе, где люди пили правильную воду, да, с антиоксидантными свойствами, улучшились показатели памяти на 37%, а скорость реакции улучшилась на 28% процессов. Водород, молекулярный водород защищает наши нервные клетки от бета-амилоидов, тех самых виновников развития болезни Альцгеймера. И вот вам, дорогие друзья, пример из реальной врачебной практики. Поступила история от Ирины, женщины, скажем так, за 50. Беспокоили не просто усталость, а настоящий туман в голове. Сложно было сосредоточиться на работе, плюс постоянные боли в суставах, особенно по утрам. Врачи разводили руками, списывая на возраст. Да? Ей порекомендовали начать пить ионизированную воду. И что через 2 месяца мы видим? А вот что. В туман в голове рассеялся, ясность мысли вернулась, а суставы стали настолько подвижнее, что она смогла вернуться к своим любимым прогулкам на дальние расстояния. Это не магия. Это действие ионизированной воды, с которой легко налаживать питьевой режим. Воды, в которой есть антиоксидантные свойства. Она действует на хронические воспалительные процессы в организме, что сегодня подтверждается в том числе исследованиями. Практикующий врач поделился еще одной, другой показательный случай. Мы, кстати, сотрудничаем с большим количеством врачей, и их количество становится все больше и больше, друзья. Так что если вы практикующий врач, пожалуйста, звоните к нам, узнайте, как можно и вообще, ну, как мы сотрудничаем, да, каким образом все это происходит. Друзья, так что звоните. Потому что мне вот буквально, я даже на линию иногда выхожу поговорить со слушателями, кто-то меня может сейчас услышать, с кем я разговаривал, да, для того, чтобы услышать ваши голоса, узнать ваши вопросы, больше проникнуться к вам, чтобы понять, чем вы дышите, да. И вот звонила тоже врач, приобрела у нас прибор, и ну, мы обменялись с ней разными вопросами. И вот в очередной раз подтверждает то, что врачи все больше и больше начинают интересоваться этой темой. Друзья, попробуйте. Попробуйте вы, начните пользоваться именно правильной водой, начните пить ее. И вот вернемся к истории от врача. На приеме был мужчина, чуть старше 50 лет. Диагноз – диабет 2-го типа, метаболический синдром. Показатели были серьезные. Глюкоза 8,5, холестерин 7. Триглицериды выше 3. Ожирение, индекс массы тела 32. Те, кто знаком с этой проблемой, да, темой, сразу поймут, в чем сложность ситуации. Так вот, что касается лечения, пациент продолжил стандартную терапию, назначенную ранее другим врачом. Но новый специалист добавил лишь одну рекомендацию. Ежедневно выпивать дополнительно, просто выпивать минимум 1,5 литра ионизированной воды, постепенно увеличивая объем до индивидуальной нормы. Каков же был результат спустя 4 месяца? Пациент вернулся на осмотр, а цифры говорили сами за себя. Уровень глюкозы снизился с 8,5 до 6. Холестерин упал с 7 до 5,2, а триглицериды с 3,2 до 1,8. Кроме того, он похудел на 7 килограммов. Это важно для многих, да, у кого-то лишний вес. Начинайте пить ионизированную воду, это способствует нормализации вашего веса. А, кстати, у него еще у него снизилась чувствительность, точнее, чувствительность к инсулину значительно улучшилась. Не снизилась, а улучшилась. Потрясающий результат, я считаю, это действительно впечатляет. И это закономерно, наука подтверждает. В исследовании, которое провели в 2017 году в Индонезии, была взята группа людей с диагнозом диабет 2-го типа на одинаковой стадии, получали одинаковую терапию, их разделили на 2 группы, и вот одна группа продолжала пить обычную воду, а вторая пила ионизированную щелочную. В итоге исследования показали, что в первой группе значительных изменений не произошло, а вот у тех, кто пил ионизированную воду, ионизированную щелочную воду, потребность в инсулине снизилась в среднем на 60%, а уровень глюкозы в крови на 20%. Представляете, какой мощный эффект? И вот кто-то может задать вопрос, да, поинтересоваться, почему вот ионизированная щелочная вода в данном случае снизила уровень глюкозы в крови? Все просто. Дело в том, что сок поджелудочной железы – это одна из самых щелочных жидкостей в нашем организме. Но при окислении организма pH поджелудочного сока снижается. И происходит сбой в работе поджелудочной железы. Отсюда снижается выработка инсулина, повышается уровень глюкозы в крови. Но когда мы пьем с вами ионизированную щелочную воду, то организм постепенно выходит из состояния окисления. Нормализуется работа органов, в том числе и работа поджелудочной железы. И здесь ключевую роль играет ионизированная вода, которую вы готовите в ионизаторах воды Aqualife. Друзья, это уникальный прибор, который позволяет вам дома готовить такую воду из обычной питьевой воды. Звоните, начните, сделайте свой первый шаг навстречу своему здоровью, навстречу здоровью всей вашей семьи и всей нашей страны, друзья. Это нужно сделать, это нужно попробовать. Я могу говорить об этом часами, но вы можете верить, можете не верить. Это не эффект плацебо. Это научно доказанный факт. Это факт, который доказан сотнями тысяч людей в нашей стране. Миллионами, миллиардами, я бы даже сказал, людей в мире. Потому что Япония, допустим, у них в каждой семье есть доступ к ионизированной воде. Именно, может быть, поэтому она самая здоровая нация на Земле. Друзья, сделайте, еще раз говорю, этот шаг. Мы, думая о вашей безопасности, даем вам тестовый период. 90 дней, целых 3 месяца. Проверяйте мои слова, опровергните их, либо подтвердите. Звоните 8 800 505 0855. Опровергните, значит, верните прибор. Можете без объяснения причин, мы вернем все деньги. Но сегодня последний день акции, когда вы можете приобрести премиальную модель ионизатора воды Aqualife по цене 29 900. Звоните 8 800 505 0855. Доставка бесплатная, оплата при получении никаких предоплат. Звоните 8 800 505 0855. Будьте здоровы.
19: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие производитель ионизаторов воды Aqualife. ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
20: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
21: Новая реклама. Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
22: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
23: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон Он» – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
24: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
25: А знаете ли вы что?
24: Станция московского метро «Охотный ряд» установила рекорд по числу переименований. 4 раза. Сначала она и была «Охотным рядом», потом 2 года побыла имени Кагановича и снова на 4 года стала «Охотным рядом», а затем превратилась в проспект Маркса. С ноября 1990 года опять «Охотный ряд».
26: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы.
12: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем наш выпуск. И в Минпромторге рассказали, когда российский самолет «Суперджет-100» сможет выйти на регулярные пассажирские рейсы. Это должно произойти уже в конце этого года. В настоящее время проект находится на завершающем этапе подготовки. Насколько это вероятно? Об этом наш следующий сюжет.
27: Полностью импортозамещенный авиалайнер Superjet 100 готов к серийным поставкам и приступит к выполнению регулярных рейсов по России предположительно в конце 2026 года. Об этом рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов. По его словам, сертификация запланирована на август текущего года. Времени остается не так много, но можно уложиться в озвученные сроки, рассуждает в эфире радио «Комсомольская правда» авиаэксперт, главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
28: Самолет «Суперджет-100» находится на завершающей стадии летных сертификационных испытаний, и не только летных. Об этом говорят недавние новости. Буквально некоторое время назад самолет «Суперджет-100» в сопровождении самолета МС-21 и Ил-114-300 летали в Архангельск. Там проходили испытания на обледенение. Все 3 самолета прошли эти испытания успешно. Также буквально недавно, на днях, была новость о том, что пройден очередной этап испытаний двигателя Суперджета. Это было испытание на забрасывание льда в работающий двигатель на стенде на скорости 900 км в час. Это двигатель ПД-8. И это как раз все указывает на то, что это действительно вот эти самые испытания, они уже обычно проводятся, когда изделие находится в высокой степени готовности. И если посмотреть на график, план оставшихся сертификационных испытаний, то вполне реально, вполне возможно их завершить до осени, а значит, есть все шансы самолету к осени получить сертификат типа, то есть документ, подтверждающий его надежность и безопасность и разрешающий эксплуатацию в гражданской авиации, то бишь перевозить пассажиров.
27: Суперджет 100 – это ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет. Его создали по программе импортозамещения системы компонентов. Он станет еще одной моделью лайнеров типа Суперджет. Сейчас в различной степени готовности находится 26 серийных летательных аппаратов и 42 законтрактованных. О каком объеме поставок импортозамещенного Суперджет 100 может

0: темпы производства этого самолета в среднем были 20 единиц в год, и, скорее всего, такими и останутся, то в промышленности, я гарантированно, есть работы лет на 10.
1: Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что российская авиационная промышленность за 5 лет полностью импортозаместила самолеты. Министр подчеркнул уникальность этого достижения. По его словам, в мировой практике создание самолета с нуля, даже при наличии готовых наработок в сегменте двигателестроения, занимает до 10 лет от начала разработки до первого полета. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Ну, а российские фермеры пожаловались на то, что крупный ритейл снизил закупки отечественных овощей, перейдя на урожай 2026 года из Египта, Китая и других стран. Торговые сети, в свою очередь, заявили, что закупок не снижали, и российские овощи занимают у них доминирующую позицию на прилавке. Подробности в нашем следующем сюжете.
3: Фермеры пожаловались на торговые сети. Представители нескольких фермерских объединений из Новгородской и Владимирской областей направили обращение первому зампреду Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Плотникову с просьбой вмешаться в ситуацию с сокращением закупок их продукции со стороны крупного ритейла. По их словам, торговые сети ограничили у них приобретение картофеля и других овощей и практически перешли на свежий урожай 2026 года из Египта, Азербайджана, Китая и других стран. При этом на складах и хранилищах отечественных сельхозпроизводителей достаточно собственной продукции. Несмотря на то, что цены на отечественный картофель ниже на 30-40%, даже по ним реализовывать товар не удается. В результате это может привести к утилизации большого количества овощей, убыткам и сокращению посадочных площадей. О том, что торговые сети чаще предпочитают импортную продукцию, аграрии говорят уже давно. Все дело в том, что они ориентируются на покупательский спрос. Крупный и красивый картофель из Египта покупается гораздо охотнее, чем мелкий отечественный. И такая ситуация наблюдается уже не первый год, заявил радио «Комсомольская правда» исполнительный директор картофельного Союза России Алексей Красильников.
4: На самом деле эта проблема уже не первого сезона. Кризис отражается не только на фермеров мелкоформатных, но и на крупных сельхозпредприятий. В текущий момент на фоне почти рекордного урожая прошлого года под 8,5 миллионов тонн картофеля остатки, по данным Росстата, на 1 апреля на сельхозпредприятии находились на уровне 145%. То есть в 1,5 раза больше, чем в прошлом году на этот же период. Импорт в этом году достаточно рано стартовал. В январе, в феврале уже пошли первые пады египетского картофеля. Прилавки у розничных торговых сетей сужают присутствие ресурсов отечественного картофеля.
3: Торговые сети, в свою очередь, говорят, что не снижали закупок картофеля у российских производителей. Он занимает доминирующую долю в продажах. А некоторые компании подчеркнули, что активно развивают сотрудничество с российскими фермерами, в том числе в формате агроконтрактов, авансируя сельхозпроизводителей под будущий урожай и гарантируя выкуп выращенной продукции. Однако, по словам самих аграриев, одного этого недостаточно, и правительству необходимо принять меры по стимулированию отечественных производителей. В противном случае есть опасность развития импортозависимости в сегменте овощей, подчеркнул Алексей Красильников.
4: Мы обозначали эту тему на нескольких совещаниях на площадке Минпромторга с участием Минсельхоза. Впечатление такое, что регуляторы лица Минсельхоза, Минпромторга и антимонопольные службы возражают против дополнительных таких регуляторных факторов. Есть там меры там уже тарифного регулирования, квотирования. Вряд ли аграриям стоит нашим надеяться на такие движения со стороны регуляторов. Хотя, на наш взгляд, такие-то все-таки меры подобного характера, они должны иметь место быть.
3: В Минсельхозе также заявили, что в 2026 году наблюдается тенденция к снижению поставок картофеля из-за рубежа. Так, с начала года импорт этой продукции составил порядка 215 тысяч тонн, что на 20% ниже аналогичного периода прошлого года. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
2: Тонометры, глюкометры и кардиотографы, которые передают показания о здоровье человека врачу онлайн, хотят в России узаконить. С 2023 года в нашей стране идет эксперимент по внедрению таких устройств пациентам с артериальной гипертензией, сахарным диабетом и беременным женщинам. Эту тему в подробностях продолжит наш коллега Василий Воронин.
5: В России законодательно урегулируют использование персональных медицинских помощников. Такие устройства в экспериментальном порядке начали внедрять в различных регионах нашей страны в 2023 году. По состоянию на декабрь 2025 года к системе было подключено более 382 тысяч устройств – глюкометров, тонометров и кардиотакографов отечественного производства.

0: устройство. Устройство передают данные онлайн на специальную платформу, доступ к которой есть у лечащего врача пациента, и он может регулярно следить за состоянием человека без постоянных очных визитов. В эксперименте участвовали пациенты с диагнозами артериальная гипертензия, сахарный диабет, а также беременные женщины. Все они получали устройство на бесплатной основе. Экспериментальный порядок показал хорошие результаты, поэтому в правительстве планируют полноценно урегулировать правила получения и использования персональных медицинских помощников. По словам врачей, такие устройства серьезно помогают как врачам, так и пациентам. И особенно важно дать возможность получить их людям в удаленных районах, где доступ к медицинской помощи затруднен. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.
1: Идеальная эта история, или близкая к идеальной, потому что нет разрыва, скажем так, взаимодействия, пациент не выпадает из-под контроля, у пациента больше спокойствия, меньше тревоги, что доктор знает, что с ним происходит, и всех это, в принципе, дисциплинирует. Поэтому, на мой взгляд, очень хорошая история. Было бы это доступно не только в центральной части, но и на периферии. Особенно там, где вообще усложнен доступ к врачу. Прям было бы очень хорошо. Я обеими руками за.
0: Согласно стратегии цифровой трансформации отрасли здравоохранения, к 2030 году устройствами дистанционного мониторинга должны быть обеспечены 50% нуждающихся пациентов. В тот же срок планируется добиться полного перехода на отечественные медиаизделия и программное обеспечение для дистанционной диагностики. Однако некоторые специалисты подчеркнули, что несмотря на удобство этих устройств, подойдут они далеко не всем пациентам. Особенно это касается пожилых граждан, которые порой не способны справиться со сложной техникой. И это необходимо учитывать, заявил радио «Комсомольская правда» сопредседатель Общероссийского профсоюза работников здравоохранения «Действия» Андрей Коновал.
2: Прогресс не остановить. Внедрение таких приборов, в общем, оправдано. Но тут есть некоторые «но», связанные с тем, что далеко не все пациенты могут справиться с подобными приборами и правильно измерить, и вовремя это сделать. Этот риск будет иметь место. Особенно там люди пожилые, деменции, которые иногда просто не помнят каких-то элементарных вещей, плохо ориентируются, поэтому использование таких приборов не может быть панацеей для всех случаев.
0: К тому же, уже сейчас необходимо думать и о следующем этапе развития сценариев использования носимых помощников, говорят эксперты. Так необходимо внедрять обработку показаний приборов с помощью искусственного интеллекта. Тогда врачу не придется вычленять из общего потока данных об уровне сахара и крови или артериального давления моменты, на которые стоит обратить внимание. И это будет экономить время как врачу, так и пациенту. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
3: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
4: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Кирилл Коктыш о съезде лидеров ЕС на саммит в Армении.
6: Главная цель этого мероприятия – это демонстративное оскорбление России. В первую очередь со стороны Британии. Это демонстрация того, что Евросоюз готов в любом качестве с США, без США, с деньгами, без денег, но противостоять России. В этом плане не важно, что говорили, а важно, где собрались, и важно, как это озвучили, не важно, что решили и какие решения тут приводятся. То есть в этом плане нельзя реагировать так, как хочет твой оппонент, но не реагировать абсолютно невозможно. И смотрите, каким образом можно будет навязать свою игру и свои правила. То есть здесь надо просто понимать, что и Пашиняна, и Армению будут стремиться превратить в оружие против России. И, конечно, возникают вопросы политики на постсоветском пространстве, потому что, скажем откровенно, успехов и прорывов на этом направлении маловато.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
3: О важном.
5: Президент Республики Сербская Синиша Карен встретится с Владимиром Путиным в Москве 9 мая. О подготовке переговоров сообщили в представительстве республики. Как отмечается, лидеры планируют обсудить двусторонние отношения в день празднования 81-й годовщины Победы. В Кремле пока не подтверждали эту информацию. Список зарубежных лидеров, которые приедут в Москву 9 мая, еще не обнародован. Карен возглавил Республику Сербскую в ноябре прошлого года, сменив Милорада Додика. Политики продолжают курс на укрепление связи с Россией.
3: О происшествии.
5: Чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева застрелили в Калуге. Спортсмен погиб этой ночью, сообщили в региональной прокуратуре. Как отмечается, причиной расправы стала ревность. На мужчину напал бывший сожитель его девушки. Полицейские уже задержали подозреваемого, его допрашивают. Исаев имел звание кандидата в мастера спорта и работал персональным тренером в одном из местных залов.
3: О стихийных бедствиях.
5: В Чечне возвели 143 дома для семей, которые пострадали от чрезвычайных ситуаций. Новое жилье ввели в эксплуатацию в рекордные сроки. Стройка заняла меньше месяца. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров. По его словам, в современные коттеджи уже заселились 800 человек. Средства на проект выделил региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Ранее жители ряда территорий республики лишились крова из-за разрушительных оползней, вызванных обильными осадками.
3: Об авиации.
5: Ростехно растит ежегодный выпуск гражданских самолетов до 68 единиц к 30 году. Основную часть производства составит лайнеры МС-21, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом. Руководитель компании уточнил, что ежегодно заводы будут собирать 36 таких машин. Кроме того, в списке 20 бортов «Суперджет» и 12 самолетов Ил-114.
3: Обо всем.
5: Компания Audi воссоздала легендарный гоночный автомобиль Auto Union Lucca 30-х годов. Копию машины рекордсмена построили по архивным фотографиям и чертежам. Оригинал бесследно исчез в годы Второй мировой войны. Британские инженеры потратили на работу 3 года. В июле уникальный автомобиль впервые представят публике на фестивале скорости в британском Гудвуде. В феврале 1935 года гонщик Ганс Штук разогнал оригинальный болид до 320 км в час. Подробнее на КП.ру.
7: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. ВКС России обнаружили в воздушном пространстве Латвийской Республики группу из 6 БПЛА. Киев может быть подвергнут массированному ракетному удару при попытке сорвать празднование Дня Победы, заявили в МИД России. И премьер-министр Армении Пашинян отказался участвовать в параде на День Победы в Москве. Эти другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Начнем с того, что военно-космические силы России обнаружили в воздушном пространстве Латвийской Республики группу из 6 БПЛА. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации. В воздухе над Латвией российские средства контроля выявили 2 французских истребителя «Рафаль» и 2 истребителя F-16. Около 4 утра по Москве отметки 5 из 6 обнаруженных БПЛА пропали у Резекне на востоке Латвии, а 6 БПЛА сбит юго-восточнее Пскова. В результате экспертизы обломков, атаковавшей из воздушного пространства Латвии цель, идентифицирована как БПЛА «Лютый» производства Украины. Ну а ранее в Латвии заявили о попадании БПЛА на нефтебазу. Также спешу познакомить вас с материалом, опубликованным на нашем портале kp.ru. Заголовком: «Впервые составлена карта атак на Россию с территории Европы. Дроны ударили по нефтебазе в Латвии, не долетев до России». И Александр Коц как раз показывает в этом материале, как украинские дроны атакуют Россию с территории стран Евросоюза. И специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, собственной персоной, с нами на прямой связи. Александр, приветствую вас, здравствуйте.
8: Да, день добрый.
7: Расскажите, пожалуйста, что удалось выяснить, как вы работали с картами и с открытыми источниками, и что получилось в итоге, как и получился ваш материал, который на kp.ru уже опубликован?
8: Да, собственно, это же не первые дроны, которые падают на территории Прибалтики, далеко не первые. Таких случаев уже было несколько, если говорить о том, что известно, да, что обсуждалось и в западных СМИ, я имею в виду в прибалтийских, и в российских, и в украинских. Это несколько таких прецедентов. 23 марта в Литве, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией, упал дрон. Через два дня, 25 марта, двойной залет был на территорию Прибалтики, в той же Латгалии, в Латвии, у села Дробачина. Это взрыв дрона, да, который произошел в результате столкновение с землей. В ту же ночь еще один борт врезался в дымовую трубу электростанции в эстонском Идавирума. Это под Нарвой, но это уже значительно севернее. 1 апреля упали обломки в Селмалкской волости Резекневского района. Это как раз Латвия. Плюс 3 мая массированная атака на Ленобласть и Приморск. И тогда сразу тревогу включали и в Латвии, и даже в Финляндии. Военные латвийские фиксировали, что летательные объекты шли вдоль восточной границы Латвии с юга на север. Ну и, собственно, вот сегодня мы наблюдали финальный аккорд, когда по нефтебазе в Латвии прилетело. И если просто соединить все эти точки, да, мы получаем такую нитку, где старт, ну, скорее всего, где-то на севере Украины. Далее, ну, если мы берем в расчет, что Белоруссия – это наш союзник, и вряд ли в ее воздушном пространстве полетели бы дроны, и мы бы об этом не узнали, значит, они облетали Белоруссию, скорее всего, через Польшу, а дальше уже заход в Прибалтику через Литву, как раз вот по этим точкам, где дроны падали, потом вдоль восточной кромки Латгалии, это как раз по территории Латвии, ну и через юго-восток Эстонии с выходом на Финский залив, и далее уже либо на Приморск, либо на Усть-Лугу. Мы все видели последствия этих ударов. Mm-hmm. Причем я бы сказал, что Приморск – это не только объекты критической инфраструктуры. Приморск – это еще единственная паромная переправа, которая связывает материковую часть России с Калининградом. И, собственно, оттуда идут паромы в наш анклав, да, который находится во вражеском окружении. И удары по этим объектам и услуги, и в Приморске, это в том числе попытка организовать, ну, давайте говорить прямо, морскую блокаду Калининградской области, ну, как минимум, пассажирское сообщение с ней. Вот, поэтому это тоже надо брать во внимание. Ну и плюс, да, вот Министерство обороны заявляет о том, что в ходе наблюдения за этим пролетом были обнаружены в воздушном пространстве Латвии 4 истребителя. Это 2 французских «Рафаля» и 2 F-16. И вот, казалось бы, что они там делают? Вариантов-то немного, потому что, ну, возможно, их отправили на перехват этих дронов, либо на их подавление радиоэлектронное, в результате чего они, собственно, и упали. Ну, вот. Либо эти самолеты сопровождали беспилотники и просто корректировали их маршрут вдоль радиолокационного поля российских РЛС. Вот. А падение, ну, может быть, в результате каких-то технических неисправностей произошло. Если первый вариант, то это может говорить о том, что Украина вообще ни с кем не согласовывает свои пролеты, что, конечно, вряд ли. Да? Угу. Вот. А скорее всего, это второй вариант, который в очередной раз доказывает, что удары по Ленинградской области планируются, согласовываются на уровне Брюсселя, а это значит, что Европа напрямую участвует в боевых действиях против России. Очень хотелось бы, конечно, верить в третий вариант, что эти дроны были сбиты на территории Латвии российскими силами ПВО, а почему, собственно, нет, не вижу в этом ничего плохого, если они предоставляют свое небо, и Украина из раза в раз летает, несмотря на их публичное возмущение, ну, получите, значит, если сами не сбиваете, будем сбивать мы, почему мы должны ждать, пока они долетят до нас, и сбивать их над своей территорией. Вот. И, в принципе, мы можем делать такие же круглые глаза, смотреть на них, говорить, мы тут ни при чем, это вот все-все Украина. Потому что в любом случае, что бы ни произошло, все равно виноватыми окажемся мы, никто там никакие аргументы принимать не будет, как бы Мария Владимировна Захарова не старалась, она, конечно, молодец, но никто на это, никто не примет это во внимание, никто не будет нам сочувствовать, никто не будет обвинять Зеленского в чем бы то ни было. Вот. А то, что это ну, корректировка и замысел и планы идут, может быть, даже и без участия руководства прибалтийских стран, это вполне вероятно, потому что каким-нибудь британцам для того, чтобы порешать свои вопросы с украинцами, вообще не нужны ни эстонцы, ни латыши, ни литовцы, их просто ставят перед фактом.
7: Да, Александр, спасибо большое за ваше размышление, за ваш материал в нашем эфире. Рассказ о нем. Это специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц был с нами на прямой связи. Зайдите на портал kp.ru, познакомьтесь с материалом в рубрике «Политика». Впервые составлена карта атак на Россию с территории Европы. Дроны ударили по нефтебазе в Латвии, не долетев до России. И вот как раз в этом материале Александр Коц показал, как украинские дроны атакуют Россию с территории стран ЕС. Ну, а мы перейдем к другим темам нашего эфира. Киев может быть подвергнут массированному ракетному удару при попытке сорвать празднование Дня Победы, заявили в МИД России. На Смоленской площади призвали дипломатов и представителей международных организаций серьезно отнестись к этому заявлению Минобороны России об ответных ударах по Киеву. Тему продолжит военный обозреватель комсомолки, полковник в отставке Виктор Баранец.
4: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
6: Вчера официальный представитель МИДа Мария Захарова еще раз предупредила и Киев, его жителей, дипломатов, да, пожалуй, предупредила и всю Европу, что если случится покушение на парад Победы со стороны украинских войск по указанию Зеленского, то будет очень серьезный ответ. Ну и, естественно, нас еще раз интересует, а по каким целям будем бить по центру Киева. Ну, эти объекты уже много раз назывались. Но, пожалуй, самый главный из этих объектов – это украинский бандера-фашист Зеленский, который решился заявить о том, что может отважиться на этот террористический акт. Конечно, для нашей разведки, которая работает сегодня в Киеве, задача номер один – где будет Зеленский 9 мая. Это для нас цель номер один. Ну, остальное вы тоже знаете. Это Верховная Рада, это СБУ, это Министерство обороны, это Генеральный штаб и, естественно, Банковая. А какова же все-таки вероятность этого покушения, о котором заявил в Ереване Зеленский? Вы знаете, если учитывать то, что этот человек ненормальный, то здесь можно, если бы бухгалтерски ответить, то 51% я бы ставил «да». Ну и 49% это, возможно, благоразумие какое-то у Зеленского или в его окружении все-таки сыграет какую-то тормозящую роль. Я сегодня думаю о том, что в военных кругах Украины может найти свой полковник Штауфенберг. Да, тот самый, который в свое время покушался на Гитлера. Я говорю это потому, что знаю, что в самых высоких военных кругах Украины есть очень негативное отношение и к политике Зеленского, и, безусловно, к тому, что он затеял на 9 мая. Естественно, мы постараемся защитить свой парад Победы, наш священный праздник, от нападения украинских войск. А еще я думаю о том, что если такое случится, если Зеленский все-таки даст команду о нападении, то 9 мая 2026 года должно стать последним днем его жизни.
9: Разговор наш будет короткий. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
4: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
7: Премьер-министр Армении Пашинян отказался участвовать в параде на День Победы в Москве. Обсудим подробнее через 2 минуты.
4: Реклама. Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки» с 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Население Волгограда последние 30 лет колеблется около 1 миллиона человек. Город уже 5 раз становился миллионником и 4 раза переставал им быть. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
7: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем обсуждать темы, которая уже была анонсирована. Чуть подробнее будет обсуждена в нашем эфире. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в параде на День Победы в Москве. Об этом он сообщил президенту России Владимиру Путину и сказал, что это связано с началом избирательной кампании в его стране. При этом Зеленский и Пашинян провели переговоры, напомню, в рамках саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Стороны обсуждали вызовы и угрозы безопасности в регионе, дипломатическую работу Киева по установлению мира и экономическое партнерство. Впрочем, подробности всплывают одна за другой по итогам этой встречи, которая проходила в Ереване. Там же Пашинян заявил Зеленскому, что Армения не является союзником России по вопросу Украины. Переговоры, кстати, проходили на очень плохом английском языке, при том, что и один, и другой прекрасно говорят по-русски. Ну, ладно. Официальный представитель МИДа Российской Федерации Мария Захарова назвала выбор английского языка для беседы премьер-министра Армении Пашиняна с Зеленским дешевым шоу и издевательством над народами Армении и Украины. Ну и это не единственное заявление, это мы обсудим по итогам беседы, которая вот-вот в нашем эфире произойдет. А пока курс на сближение с Западом, который выбрали армянские власти, вовлечет Ереван в антироссийскую линию Евросоюза. Это тоже мнение официального представителя МИДа Российской Федерации Марии Захаровой. У нас на связи политолог Артур Атаев. Артур Викторович, я вас приветствую, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
7: Ну вот, чем больше подробностей вот этой ереванской встречи мы видим на лентах информационных агентств, может быть, это, конечно, и вбросы, но тем больше ощущение, что Армению тоже готовят к противостоянию с Россией, возможно, даже по сценарию, который отдаленно чем-то будет напоминать украинский. Как вы анализируете ситуацию, что вы видите сейчас по этому поводу?
11: Ну, на наших глазах происходит очень интересная деформация. Деформация политики на Южном Кавказе, в Закавказье. На авансцену в качестве основных дирижеров политической линии выходят такие персоны, как Макрон и, как ни странно прозвучит, Зеленский, Стармер. То есть их вовлеченность в закавказские проблемы, проблемы Армении, в частности, и Азербайджана довольно высокая. Они во многом сейчас определяют внутриполитический вектор и внешнеполитический вектор в Армении. Мы думаем, что это Пашинян, и обвиняем Пашиняна. Угу. А ведь Пашинян становится не человеком или актором, не политически субъектным. Он вынужден делать то, что ему говорят. Вернее, в ближайшее время будет сложиться такая ситуация, когда он вынужден будет делать, он будет находиться в фарватере внешнеполитического курса Запада. Собственно, то, что делает Зеленский. И вот это их сближает с Зеленским. Они, собственно, политические братья по несчастью, потому что Украина лишилась правовой политической субъектности в мире. И, к сожалению, мы вот ровно такую же тенденцию наблюдаем сегодня вот в эти дни, в эти часы даже в Армении. Поэтому к этому довольно шло давно это государство, а именно с 2018 года эти шаги стали планомерными и такими однозначно русофобскими и агрессивными по отношению к России. Поэтому то, что сегодня происходит, это будет экономический удар по внутриармянской экономике. Допустим, «Газпром» — это 4300 рабочих мест в Армении, «Газпром Армения». РЖД — это порядка 3000+ рабочих мест. Было больше, там, ввиду кризиса, там, сокращения. Сейчас вытесняется как РЖД, ну, концессия отдается другому государству, скорее всего, по крайней мере, это продекларировано. Также и вытесняется и в целом все, что связано с Россией. Макрон заявляет, находясь в Гюмри, где военная база российская, заявляет о том, что присутствие России здесь нелегитимное, оно нарушает стабильность. Вот опять-таки, если есть экономическое действие по вытеснению России, если есть политическая риторика, русофобская, антироссийская, то следующий шаг, естественно, опять-таки, по примеру Украины мы это видим, это военное или военно-политическое противостояние. Вот, собственно, в сценарном плане Запада, опять-таки, руками Армении способствовать ослаблению России, как это делалось руками Прибалтики в поздний советский период и в начальный российский период, как это делалось руками Украины и населением Украины, как оно приносится в жертву. Вот сейчас это армянский вектор. Пытались это сделать в Грузии, но грузины ввремя опомнились и убрали Саакашвили.
7: А сейчас будут выборы, да, и надо будет за ними, конечно, посмотреть внимательно, да, вот видите, под прикрытием этих выборов как раз Пашинян говорит, что не приедет на парад Победы в Москву. Здесь пока рано что-то говорить, здесь нужно только наблюдать, потому что, как говорится, ситуация не безвыходная, грузины одумались, почему Армения не может это сделать, но, впрочем, нам пока остается только наблюдать. Спасибо большое, Артур Викторович, это Артур Атаев, политолог, был с нами на прямой связи, мы обсудили несколько заявлений, в том числе заявление Пашиняна, что Армения не союзник России по вопросу Украины, и, в общем, обсудили и запомнили. К этому мы еще вернемся, но пока продолжим наш эфир.
12: Телефонные аферисты. Сколько еще они могут выманивать деньги у честных людей? Хватит. Пусть остаются без добычи. Пора развести их самих. Я, Юрий Кораблев, ведущий радио «Комсомольская правда», продолжаю противостоять мошенникам. Недавно я присоединился к волонтерам фрот-рулетки Т-банка. Она помогает задержать на линии и обезвредить, отняв время, фейковых сотрудников органов безопасности, домофонщиков и прочую нечисть. Напомню, участвовать в проекте на основе ИИ фрот-рулетки «Ловушка для мошенников» теперь может каждый. Достаточно зарегистрироваться, нажать кнопку «Заказать звонок», и умные алгоритмы перенаправят на ваш смартфон ближайший вызов с подозрительного номера. Ваш номер при этом эффективен. Аферист не увидит и не узнает, и будет думать, что звонит реальной жертве. А дальше дело техники. Нужно так заболтать разводилу, чтобы у него не осталось времени и сил дурить голову кому-то еще.
13: Внимание, мошенник фрут рулетки на линии.
14: Да, здрасте, я не Марина. Я Юрий.
13: Марина, да? А вы супруг, да, наверное?
14: Я супруг, да, Марина в душе сейчас. Я ей трубку передам, сейчас, подождите секунду. Марин, тебе тут звонят, трубку можешь взять? Марин.
15: Пришлось оперативно подключить мою коллегу, продюсера радио Анну Никитину, на нее звонивший и повел атаку.
13: Я являюсь руководителем отдела по работе с клиентами. Заметьте, что вы когда-то общались с нашим менеджером, хотел бы подвести небольшие итоги, а что вам не подошло, в чем не разобрались?
16: Простите, а что за компания, что за менеджер, я не очень понимаю, о чем речь.
13: Центр по заработку в интернете с инвестициями связано.
15: Мошенник начал убеждать перевести общение в мессенджер. На всякий случай напомню, что так делать не стоит. Даже если вы участвуете во фрот-рулетке. Злоумышленник повел речь о трейдинге, предлагал поставить приложение и торговать под присмотром наставника.
13: Документация в наше время такой гарантии особо никаких не дает, потому что ее можно сейчас перед там, любым искусственным интеллектом подделать. А наилучшим результатом и гарантией является результат, собственно, уже чистый доход, чистая прибыль. Я не могу вам там пообещать золотые гор, но то, что вы могли бы там зарабатывать 35-47 стабильно дополнительно, это факт. Мобильное приложение, в принципе, мобильное устройство позволяет установить, можно установить. А так как в нем там не у каждого есть стабильное интернет-соединение, да, и подгрузка, там, собственно, конечно, но лучше всего это делать через веб.
16: Как называется приложение, если мы приложение устанавливаем?
13: Смотрите, в зависимости от вашего капитала, она уже просто не знает, каким капиталом вы хотите прийти там работать.
15: Мошенник обещал, что 80% дохода будет получать наша фейковая Марина и только 20% ее финансовый наставник.
13: Вы просто нажимаете по факту две кнопки. Зеленую утром, красную вечером. То есть купил, продал, заработал. И в конце месяца отправляете 20% чистого дохода уже, собственно, ему на банковскую карту.
16: А если я не отправлю?
13: Вот здесь очень достаточно все просто. Вы просто попадаете в черный список. А вы должны понимать, что аналитики, трейдеры там крупные, это очень большая паутина коммуникации. И, например, если кто-то не оплачивает там комиссию, понятное дело, что он захочет точно так же обмануть другого человека, верно ведь?
16: Ну, я экономические новости читаю, каналы смотрю, да, я знаю, кто такие аналитики, я в курсе, как там происходит все.
13: Вот. И теперь представьте, если одного человека обманули, конечно же, другой человек об этом узнает, третий, с ним никто не будет в адекватных взаимоотношениях сотрудничать. То есть вы просто решаетесь огромнейшего рычага, работая с действительно международным финансовым рынком.
15: Анна, исполнившая роль Марины, решила повысить ставки.
16: Не $100, конечно. Давайте чуть посерьезнее брать, интереснее входить, наверное, на более какие-то значимые суммы. Но давайте речь вести, например, миллионов про 5. Если вот такой порог, то что вы можете предложить?
13: Ну, вы уже будете работать на товарно-сырьевом рынке, где доходность гораздо выше, и порог входа, конечно же, выше.
15: В итоге договорились.
16: Вы мне звоните, помогаете в регистрации и думаем, как жить дальше. И вместе жить счастливо на все эти миллионы.
13: Да, Марин, только есть момент очень важный. То есть я вам помогу зарегистрироваться. Ну, там ничего сложного нет. Просто, опять же, я вас буду сопровождать, чтобы не было каких-либо там недопониманий, беспокойств и прочего.
15: Итого, мы с Анной отняли у афериста 13 минут. Полную версию нашей беседы ищите на сайте kp.ru. Давайте вместе нейтрализовывать мошенников и отнимать у них время. Все подробности и советы есть на сайте Фрот-рулетки. Расскажите близким о схемах обмана и сами по мере сил помогайте противостоять аферистам.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
17: Лимфа – это живая вода нашего организма. Она выводит токсины, вирусы, отмершие клетки, тяжелые металлы и лишнюю жидкость. Но когда она не справляется, яды разносятся с кровью по всему телу, создавая колоссальную нагрузку на печень, кишечник и почки. Головная боль, нестабильное давление, ночная потливость, слабость, тошнота, частые простуды – ваше тело просит помощи. Обычно лимфа справляется сама, но если вам знакомы эти сигналы, значит ей нужна ваша поддержка. Попробуйте Ламинор – молекулярный гель для поддержания лимфатической системы. Заберите бесплатную упаковку Ламинор прямо сейчас. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125. В основе Ламинора – революционная российская разработка. Уникальная технология расщепляет дальневосточную реликтовую водоросль на особые молекулы – полисахариды-уборщики. Разработчики назвали их поликлинеры. Они мягко очищают лимфатическую систему, поддерживая ее работу. А когда лимфа работает качественно, легче сохранять жизненную энергию, стабильное давление, комфортное пищеварение и крепкий иммунитет. Ламинор – это внутренняя чистота. Заберите бесплатную упаковку Ламинор прямо сейчас. Позвоните «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125». Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В Великих Луках, 15:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Великолучане продолжают своими руками благоустраивать город к Дню Великой Победы. 6 мая сотрудники Краеведческого музея и Великолукского завода «Транснефтемаш» высадили кустарники и цветы в саду памяти у обелиска Славы и около памятника танк Т-34 на территории крепости. Напомним, что сейчас идет реализация проекта «Зеленая область». Он инициирован губернатором Михаилом Ведерниковым и направлен на масштабное озеленение Псковского региона. В рамках инициативы высажено 57,5 тысяч деревьев в 13 районах Пскове и Великих Луках. Сегодня, 7 мая, в 17 часов в Великолукском драматическом театре состоится торжественный вечер, посвященный Дню Победы. Мероприятие будет транслироваться онлайн. Прямая трансляция доступна в социальной сети ВКонтакте на страницах Великолукской телерадиокомпании и администрации города Великие Луки. Еще на один праздничный концерт «Май, весна, победа» 9 мая в 15:00 пригласит Дом культуры Ленинского комсомола. Творческие коллективы города подарят зрителям свои лучшие номера. Они дадут возможность вспомнить героические страницы истории, выразить уважение к ветеранам и вместе спеть любимые песни Победы. В выставочном зале «Мир искусств» 8 мая откроется выставка «Бессмертный подвиг». На ней будут представлены работы победителей международного конкурса детского творчества «Правда о войне». Познакомиться с экспозицией можно будет до 8 июня.
3: О валютах.
18: Доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, юани 10,99.
3: О погоде.
18: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
7: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Заявления украинского лидера являются лишь попыткой создать информационный фон, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В Госдуме предложили установить срок давности привлечения к административной ответственности за старые публикации в интернете, и рекомендации по лечению игровой зависимости появятся в России. Чуть более подробно в ближайшие минуты обсудим обозначенные темы. Начнем с того, что официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Зеленский в реальности не отдавал украинским вооруженным формированиям никаких приказов о прекращении огня в период с 5 по 6 мая. По словам дипломата, действия Киева стали очередным подтверждением того, что заявления украинского лидера являются лишь попыткой создать информационный фон. Также Мария Захарова добавила, что в России с возмущением запомнили, что Армения дала трибуну террористу Зеленскому.
19: Сейчас нынешний просроченный киевский правитель сыпал угрозами нанести удар по Москве во время ежегодного парада в священный для наших народов день 9 мая. По Москве он обещал нанести удары, где будут находиться ветераны Великой Отечественной войны, в том числе всю жизнь, не деля никого по национальности. Там были граждане нашей страны, граждане других стран, в том числе и Армении, этнические армяне, ветераны. По той самой Москве, где у Кремлевской стены, той самой Кремлевской стены, похоронен почитаемый и в Армении, и в нашей стране маршал Советского Союза Иван Христофорович Баграмян, один из тех военачальников, кто ковал Великую Победу. И никто из нынешнего руководства Армении Зеленского не отдернул. Так вы на чьей исторической стороне? Вы кого поддерживаете в историческом контексте?
7: Киев нервно отреагировал на инициативу о перемирии в честь Дня Победы. В Ереване озвучил террористические угрозы празднованию 9 мая в Москве. Об этом также заявила Мария Захарова.
19: По сообщению Министерства обороны России 4 мая в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина 8 и 9 мая 2026 года объявлено перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Эта инициатива, к слову, активно поддержанная и президентом США Трампом в ходе телефонного разговора с президентом России 29 апреля вызвала нервную, истеричную реакцию на Банковой. Зеленский неуклюже пытался принизить ее значение, затем стал намекать на возможные удары дронами по параду на Красной площади, причем его буквально коробило от упоминания любых мероприятий в Москве по случаю победы над фашизмом. Очевидно, сказывалась русофобская атмосфера прошедшего 4 мая в Ереване, так называемого саммита, так называемого европейского политического сообщества, в котором он принял участие по приглашению армянской стороны.
7: Ну а российская сторона жестко ответит на решение власти Австрии объявить персонами нон-грата троих российских дипломатов, заявила на брифинге специальный представитель МИД России Мария Захарова.
19: То, что предприняли, так сказать, представители режима в Австрии, вызывает наше решительное осуждение, а именно их решение объявить трех сотрудников посольства России и постоянного представительства России при ОБСЕ в Вене персона нон грата. Расцениваем эти шаги как абсолютно надуманные, откровенно недружественные и, конечно, политически мотивированные. Правящие круги псевдонейтральной Австрии продолжают слепо следовать антироссийскому курсу коллективного Запада и предпринимают безрассудные действия по демонтажу накопленного за многие десятилетия позитивного наследия в двусторонних отношениях в ущерб своим собственным национальным интересам. Российская сторона примет жесткие и, поверьте мне, болезненные для официальной Вены ответные.
7: Ну и отдельно официальный представитель МИД России высказалась о Германии, где запретили советскую символику.
19: Полиция Берлина планирует продолжить худшие традиции, ввести запрет на демонстрацию флагов СССР и России, георгиевских ленточек, использование исторической военной формы или знаков отличия, символов. Вот теперь они уже до своих собственных букв добрались. Мне кажется, они скоро свой собственный алфавит запретят. Запретить все это они хотят в ходе памятных мероприятий на территории трех крупнейших воинских мемориалов в германской столице, в Тиргартене, Трептов-парке и Шенхольцер-Хайде. Позор! Позор настоящий навлек не на свою глупую голову Мерц, а на свою страну тем, что запрещает использование символики победы тем, кто хочет в том числе прославить тех немецких антифашистов, которые жертвовали своими жизнями в борьбе с этой страшной коричневой чумой. Под запрет подпадут российские марши и песни военных лет. Эти ограничения не будут в полном объеме распространяться лишь на российских дипломатов и ветеранов Второй мировой войны. Кощунственно, лицемерно, мерзко. А можно задать вопрос? А почему раньше песни можно было петь военных лет в Берлине, а сейчас нет? Что изменилось-то? Я задаю этот вопрос официальному Берлину. Изменилось только одно. То, что к власти в Германии пробрались те, кто Германию толкает в бездну.
7: Переходим к другим темам нашего эфира. Около 20% российских банков работают себе в убыток. Об этом стало известно из отчета Центробанка Российской Федерации. Количество убыточных кредитных организаций стало рекордным с 2022 года. Как же это скажется на россиянах? На эти вопросы ответит Егор Волгин.
20: Российские банки уходят в минус. С начала года число убыточных банков в нашей стране увеличилось почти вдвое. Если по состоянию на 1 января их было 34, то к началу марта стало 60. Такие данные публиковали в Центробанке. Это около 20% всех участников рынка. Если же говорить в целом о кредитных организациях, то число убыточных почти достигло 80. Это максимальное значение с 2022 года. В первую очередь в минус уходят небольшие игроки, чья совокупная доля в активах сектора не превышает 1%. По словам экспертов, во многом это связано с накопленным эффектом от жесткой денежно-кредитной политики ЦБ. Регулятор держал ключевую ставку на рекордно высоком уровне в 21% более полугода и начал медленно снижать ее только в июне прошлого года. К тому же надзорный орган постоянно ужесточал требования к заемщикам, чтобы охладить рынок кредитования. А именно этот инструмент является главным источником дохода банков, заявил радио «Комсомольская правда» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
21: Банки при всей их автономности и действиях в финансовой сфере накрепко связаны, особенно малые банки, с реальным производством и реальной экономикой. Для банков самый главный доход – это возможность кредитования юридических лиц и физических лиц. При высокой ключевой ставке Центрального банка стагнирует процесс производства со всеми вытекающими отсюда последствиями. У нас темп роста где-то 0,5-1%. В таких условиях говорить о развитии кредита и возможностей банков зарабатывать нет практически никаких.
20: По словам представителей ЦБ, сами по себе убытки у отдельных банков не свидетельствуют о проблемах. И в целом объем убытков отрасли по сравнению с прошлым годом даже уменьшился на фоне снижения ключевой ставки. Однако аналитики указывают именно на рост количества убыточных банков, что является тревожным звоночком для отрасли. А на фоне постоянных новостей об ухудшении качества заемщиков и увеличении просрочки по кредитам вполне можно ожидать грядущей волны закрытия мелких банков, подчеркнул Михаил Беляев.
21: Банки не зарабатывают, потому что сокращается вот этот вот кредитный процесс. Свидетельствует об этом просрочка физических и юридических лиц. Просроченный кредит отражается негативно на показателях коммерческих банков, по которым они отчитываются перед банком центральным. И это служит поводом для надзорных мероприятий в отношении банков. А любое надзорное мероприятие – это первый шаг к тому, чтобы банк прекратил свое существование. Так что на горизонте, судя по всему, вполне отчетливо вырисовываются контуры новой волны отзыва лицензий, но не произнесу слово «массовый», хотя очень хочется его произнести.
20: В то же время эксперты подчеркивают, что клиентам крупных банков бояться нечего, так как банковский сектор остается прибыльным, просто становится более неоднородным. Прибыль концентрируется у крупнейших участников, а рынок постепенно движется к консолидации. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
7: В Госдуме предложили установить срок давности привлечения к административной ответственности за старые публикации в интернете. Подробнее через 2 минуты.
3: Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров о ситуации в Ормузском проливе.
0: Очевидно, что вооруженные силы США в дислокационном регионе не в состоянии деблокировать Ормузский пролив. Это просто на сегодняшний день невозможно. Иранцы контролируют все входы и выход в Ормузский пролив со стороны Персидского залива, контролируют стратегически важные острова типа Кешем, Большой Малый Гомб и Абу-Муса. Контролируют острова и прибрежную свою территорию, где созданы мощные системы по противодействию проникновению любых кораблей в виде ракет, беспилотников, быстроходных катеров и так далее. Американцы просто не в состоянии обеспечить. Вот и все. И так как они не в состоянии обеспечить, вот Трамп в своем стиле начинает там выдавать желаемое за действительное. А Рубио говорит вот то же самое, в общем-то. Да? То есть это тупиковая ситуация.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
1: Новость. Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
2: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверево 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
23: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 945-15.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы.
7: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать. У микрофона Сергей Григорьев. Приветствую всех без исключения. Еще одна тема. В Госдуме предложили установить срок давности привлечения к административной ответственности за старые публикации в сети интернет. Парламентарии отмечают, что нынешняя практика создает возможность привлечения граждан к административной ответственности за сообщения и комментарии, размещенные много лет назад, а это не совсем верно. За комментариями обратимся к управляющему партнеру, коллеги медиа-юристов Федору Кравченко. Федор, я вас приветствую, здравствуйте.
24: Здравствуйте.
7: А вот какова сейчас практика? Правильно ли я понимаю, что то, что в интернете было выложено, скажем, давным-давно, там 10, 15, 20 лет назад, и тогда не подпадало под какие-то ограничения и не являлись причиной для преследования, сейчас в связи с изменением законодательства в архив может пролезть кто угодно, обнаружить на каком-то огромном портале, которому много десятилетий, ну, какую-то шутку, которую сейчас уже, скажем так, может быть административно или уголовно наказуемо, отправить куда следует, и этот портал будет наказан и будет вынужден искать свои архивы и чистить их.
24: И да, и нет одновременно. Все зависит от конкретных обстоятельств. Если у того человека, который опубликовал соответствующий материал, сохраняется возможность его удалить, то в некоторых случаях, в большинстве, я бы сказал, случаев, суды считают, что он продолжает распространять. Это так называемое длящееся административное правонарушение, которое заканчивается не в момент, когда человек нажал на кнопку «опубликовать», а тогда, когда человек нажал на кнопку «удалить». Но, разумеется, если вдруг у человека возможности удалить нет, ну вот, например, газета, ее же невозможно уничтожить после того, как она вышла в печать и, соответственно, продалась через розничную сеть, через подписку. Uh-huh. Разумеется, в этой ситуации срок давности считается с момента, когда соответствующий материал был опубликован. Ну, бывает, что суды рассуждают по-разному и учитывают обстоятельства дела, но все-таки я с вами согласен, что в большинстве случаев к интернету применяют вот первый подход. Пока не удалил, считается, что продолжаешь распространять.
7: А если, допустим, это некая социальная сеть, и твой комментарий там был опубликован, ну, скажем, 10-15 лет назад, но эта социальная сеть запрещена на территории Российской Федерации, ты аккаунт свой не удалил, попасть туда не можешь, а удалить его, соответственно, тоже уже не можешь в связи с изменениями законодательства, но вот кто-то посылает жалобы и говорит: смотрите, 15 лет назад вот этот написал вот это, а теперь это по закону, и что делать?
24: Вот, замечательный пример. Если в этом аккаунте этот человек, которого привлекают к административной ответственности, с тех пор больше ничего не публиковал, если он...

0: Время по таким политическим делам, которые часто бывают связаны с публикациями в интернете, предпочитают на всякий случай наказать, надеясь, что если вдруг они допустили ошибку, то эта ошибка будет исправлена апелляционным, кассационным судом, Верховным судом. Поэтому есть проблемы с тем, что суды стараются не закапываться в лишние детали и не брать на себя ответственность за то, что там какой-нибудь чиновник из Генпрокуратуры или из Роскомнадзора, из других ведомств составили протокол, а вот судья своей властью считает, что этот протокол был составлен неправильно. Судьи, к сожалению, в этом смысле не до конца сейчас независимы и предпочитают действовать, как им говорят чиновники.
1: Вы упомянули сейчас в своем ответе, что если человек что-то такое опубликовал, что спустя годы становится, ну, скажем так, незаконным, да, и может быть подвержен административной ответственности, например, и что он после этого, если ничего не публиковал. А если публиковал, но, скажем, до 2022 года, до того момента, пока некая социальная сеть не стала запрещена на территории России, а вот после этого ничего как раз и нет. Это является каким-нибудь оправданием?
0: Ключевой точкой временной здесь будет не столько 22-й год, сколько дата, когда соответствующая публикация стала незаконной. Вот там, например, предположим, позавчера приняли какой-нибудь закон, которым запретили, ну, предположим, обсуждать ту тему, которую мы сейчас с вами обсуждаем. А я ее, эту публикацию вчера опубликовал. И вот суд будет разбираться, была ли у меня вчера возможность зайти в свой аккаунт. В том случае, если такой возможности не было, то, конечно, к ответственности меня привлекать не должны. Но если я сегодня опубликовал какой-то новый пост в том же аккаунте и тем самым подтвердил, что у меня была возможность не только новые посты публиковать, но и старые удалять, я боюсь, что чиновники и судьи признают, что вот эта моя позавчерашняя публикация продолжала распространяться и после вступления в силу закона, который ее запретил.
1: Я помню времена, лет 10 назад еще, может быть, даже меньше, когда там интернет жил по принципу, там, кто обиделся на какую-то шутку, тот и проиграл. А теперь получается, что принцип изменился. Если Роскомнадзору что-то не понравилось, и он, ну, в кавычках обиделся, то тогда уже проиграл ты, потому что эта шутка может лечь куда надо, там ее можно будет положить в судебное дело. Огромное количество не просто комментариев, а порталов, которые публиковали анекдоты, на которые никто не обращал внимания. А вот сейчас, если в архиве какого-то портала будет обнаружена шутка, которая может кого-то оскорбить или обидеть, с этим порталом что будет? Вынесут предупреждение, заставят все почистить?
0: Нет, сейчас больше идут по принципу оштрафовать, причем КУАП предусматривает гигантские штрафы. Вот, насколько я понимаю, в Государственной Думе сейчас рассматривается или будет вскоре после того, как правительство даст отзыв на этот законопроект, рассматривается инициатива, в соответствии с которой срок давности привлечения к административной ответственности вот именно за такие интернет-правонарушения будет течь с момента публикации. Честно говоря, я боюсь, что правительство эту инициативу не поддержит. Но есть надежда, что, например, Верховный суд, в компетенции которого обобщить практику, посмотреть, что проблемы есть, что суды не всегда правильно определяют этот момент, дать разъяснение, дать в обзоре практики судам подсказку, что определять этот срок целесообразно таким-то образом. Угу. Вот тогда, я думаю, что проблемы по стране будет меньше с этим.
1: Спасибо большое. Федор Кравченко, управляющий партнер коллегии медиа-юристов, был с нами на прямой связи. Обсудили предложение Госдумы установить срок давности привлечения к административной ответственности за старые публикации в сети интернет. Ну а рекомендации по лечению игровой зависимости появятся в России. Как будут лечить лудоманов, узнал, выяснил и нам расскажет сейчас мой коллега Юрий Кораблев.
2: В России разработали первые клинические рекомендации по лечению лудомании. Разработка унифицированных рекомендаций для диагностики, терапии и профилактики игровой зависимости занимаются в Российском обществе психиатров. Окончательная разработка клинических рекомендаций планируется к следующему году, но уже сейчас среди методов лечения выделяются как психотерапевтические методы, включая когнитивно-поведенческую терапию, так и медикаментозное лечение, направленное на коррекцию сопутствующих существующих психических расстройств. Также обсуждается

0: Появляются программы реабилитации и поддержки семей, затронутых игроманией. По словам экспертов, в последние годы в нашей стране действительно фиксируется рост случаев заболевания лудоманией. К тому же люди с игровой зависимостью нередко входят в группу риска возникновения и других зависимостей. Поэтому конкретный и четкий механизм лечения просто необходим. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала психолог Татьяна Семенко.
1: Эта проблема очень актуальна на самом деле, но степень ее разрушительности, она во многом скрыта для тех людей, которые не интересуются этим вопросом. Потому что есть нелегальные ставки, и охвачена молодежь, и не самые благополучные взрослые люди. Людей делают зависимыми. Если человек действительно влетел вот в эту тяжелую зависимость, значит, лечение будет непростым, и эта группа риска, перескакивание на другую зависимость, на наркотическую, на алкогольную, на какую-то другую.
0: Отдельно в лечении лудомании стоит и самозапрет на азартные игры, который заработает в нашей стране с 1 сентября этого года. Согласно задумке, граждане смогут добровольно вносить себя в реестр под названием «Стоп азарт» на портале госуслуги или в МФЦ. Самозапрет будет вступать в силу максимально оперативно, в течение 12 часов после подачи желающими такого заявления. Сам перечень лиц, от которых букмекерам запрещено будет принимать денежные переводы, выдавать обменные знаки и горные заведения и заключать соглашение о выигрыше будет обновляться дважды в день, в полдень и полночь. Таким гражданам также нельзя направлять рекламу азартных игр. Многие специалисты высказали за появление самозапрета. По их мнению, такие меры сегодня действительно нужны, потому как любые способы борьбы с игровой зависимостью – это уже шаг вперед. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказал кандидат психологических наук, руководитель лаборатории психологии здоровья Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Михаил Хорс.
2: Даже если какому-то проценту поможет, это стоит делать. Потому что на самом деле игромания – это страшная зависимость. Я бы сказал, что она страшнее, чем алкоголизм. Потому что люди, которые проигрывают деньги, они социализированы. Внешне по ним не скажешь, что они с ними что-то не то. Любое действие, которое может сделать государство, чтобы их ограничить, в какой-то мере будет полезно, а стопроцентных решений не существует. То есть здесь нужно просто что-то делать, и что-то будет получаться.
0: Помимо этого, в комплекс мер по профилактике лудомании планируется включить проведение обязательных кампаний для повышения осведомленности молодежи о рисках азартных игр и их последствиях. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
3: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Народный артист России Стас Михайлов о преодолении жизненных трудностей.
5: Наша жизнь не состоит только из взлетов наших. Она и так всю жизнь из взлетов и падений, белые и черные полосы. Я просто понимаю одну простую вещь. Любой момент, который я не понимаю, как решить, что-то у меня не так получается, это для меня своего рода как закрепление, испытание. Есть же хорошее выражение – жало в пятку человеку. Кто-то тебе там так сделал, что-то еще жизнь там какую-то подножку поставил. Ну, это надо. Макиавелли даже говорил, что он заставлял себя спать на холодном полу специально, будучи таким серьезным человеком и обладая там определенными богатствами, средствами, он заставлял себя жить среди бедных людей, чтобы тело, ум, душа не привыкало к роскоши. Я не про это сейчас, а про то, что любая наша жизненная коллизия, которая с нами происходит, какие-то сложности, падения, они для того, чтобы мы не падали в пропасть, а уповая на Бога, становились сильнее и шли дальше.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
6: Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
7: В Москве 16 часов. В Уфе 18.
3: в Чите 10 вечера, в Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
3: О Дне Победы.
7: Владимир Путин выступит на параде Победы, который пройдет без демонстрации военной техники. По Красной площади пройдут только пешие колонны и пролетят пилотажные группы. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, тяжелое вооружение в этом году решили не задействовать из соображений безопасности. Ранее политик сообщил, что на празднование приедут лидеры Лаоса, Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии, Малайзии, Словакии и Республики Сербской. Российский лидер даст торжественный прием в Кремле в честь иностранных гостей. Кроме того, ожидаются переговоры с рядом из них, в частности, с Александром Лукашенко. Они пройдут уже завтра.
3: О происшествии.
7: АЗС загорелась в Дагестанском Каспийске. Огонь охватил 250 квадратных метров, сообщили в региональном управлении МЧС. Как отмечается, пожарные уже тушат пламя, чтобы не допустить взрыва топливных резервуаров. Информации о пострадавших пока нет. Госдума приоритетно рассмотрит законопроект о передаче МВД части полномочий в сфере трудовой миграции. Спикер Вячеслав Володин отметил, что это усилит государственный контроль и поможет навести порядок. Документ, подготовленный правительством, предусматривает, что МВД будет утверждать перечень профессий для получения вида на жительство без разрешения на временное проживание и определять профессии, на которые не будут распространяться квоты на выдачу разрешений на работу для квалифицированных мигрантов. Еврокомиссия пригрозила лишить Венецианскую биеннале гранта из-за участия России в выставке. Брюссель потребовал от организаторов до 10 марта объяснить присутствие российской делегации. Ведомстве предупредили, что если ответ их не устроит, ЕС полностью расторгнет соглашение о финансовой поддержке мероприятия. Россия впервые за 7 лет представляет свою экспозицию в Венеции. Ранее посол в Италии Алексей Парамонов назвал это возможностью для продолжения культурного диалога. Гроза и град накроют Москву в ближайшие часы. Синоптики также прогнозируют сильный дождь и усиление ветра. Об этом предупредил столичный главк МЧС. Там отметили, что такая погода сохранится в городе до 10 вечера. Ранее сообщалось, что к выходным в столице ожидается похолодание и дожди.
3: О валютах.
7: Официальный курс доллара 75.22, евро 88.06, юаня 10.99. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
3: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
8: Здравия желаю. Сегодня 7 мая 2026 года. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю радиостанции «Комсомольская правда». Мы начинаем очередной выпуск. Кто такие мы? Да вы уже, наверное, знаете. Это Виктор Баранец и это...
9: Аким Апачев. Здравия желаю.
8: Вот в этом составе мы попытаемся сегодня беседовать с вами, пытаться отвечать будем на ваши вопросы. Но впереди у нас священный, святой праздник. Давайте вспомним, какие песни пели наши отцы и деды, победители, и о чем эти песни. Катенька, давай напомним народу.
9: Заряжай, поехали. Катюша.

0: где же вы теперь? Друзья, одно молчание. Боевые спутники мои.
1: Ну, а мы с Акимом Апачевым поздравляем своих друзей-однополчан из радио «Комсомольская правда» с великолепной командой Андрея Горбунова. С праздником, дорогие наши коллеги! Но мы не забыли о том, что 7 мая 1992 года была образована российская армия. Запомним этот день. Это был звездный час министра Грачева. Он не только стал министром, но и получил звание генерала армии. А знаете, я о чем думаю? О том, что мы иногда говорим, что у нас армия существует только 30 с лишним лет. Да, да. Вот как-то несправедливо это, да. У нас почему-то забывается, что армия вообще-то в России существует со времен Ивана Грозного. Ну, хотя бы говорили, российская армия времен разгула демократии. И то как-то было бы это более понятно. И теперь коротенько о другом. Где может остановиться наша специальная операция? На каких рубежах? На каких кордонах? Это же интересно. Вы же часто задаете этот вопрос, да? Но она же не может длиться бесконечно. Но где-то же будет, как говорится, граница, где мы в конце концов остановимся, и украинская армия согласится с этим, если согласится. Здесь один радиослушатель, Аким, писал мне в чате: «Но зачем ты, баронец, задаешь людям вопросы, ответы на которые не знаешь?» А я не знаю. На многие вопросы я пока не знаю. И вы тоже не знаете. Но почему бы не прикинуть, не спрогнозировать, увидеть то, что временем закрыто, как говорил Маяковский, да? Ну, хорошо, коротенько, мое видение, а оно не бесспорно. Оно может быть подвергаться вашим сомнениям. Итак, внимание, впереди генеральная битва за полное освобождение Донецкой Народной Республики, это Славянск и Краматорск. Долгая, изнурительная и, возможно, очень жертвенная битва. Будет это, будет? Да. Мы что, там остановимся на вот этих рубежах, где были и остаются административные границы Донецкой области? Не знаю. Теперь поворачиваем голову правее, левее. Запорожье полностью освобождено? Нет. Херсонская область полная? Ну, я еще не знаю. Тут будут варианты. Очень возможно, что наше политическое военное руководство решит все-таки остаться на этой части, на левом берегу Днепра. Да. Ну, весьма возможно. И такой вариант. Ну, не захотят наши туда дальше переправляться, потому что мы туда уже ходили, и хорошо, что Суровикин понял, что там могут большие неприятности, если мы туда дальше полезем. Но теперь же вопросы. Вопросы. А Одесская область? А Николаевская область? Мы что, штык в землю вот здесь вот, в Донецких, Запорожских землях воткнем, и айда, ребята, домой. Все, по газам. Нет же. А есть еще другие вопросы. Вы тоже должны думать, мы же тоже должны задумываться, прогнозировать ситуацию, люди. Но мы же не можем видеть дальше собственной стены. А что с этими буферными зонами? Под Сумами, под Харьковом, под Днепропетровском? Есть вопрос? Есть вопрос, да? Но у меня другой вопрос возникает. Ну хорошо, создадим мы такую мощную, широкую буферную зону. Вопрос от баронца. А кто контролировать будет эту землю? Кто будет следить за порядком? Кто будет поддерживать власть? Какие это будут структуры? Армия? Армия не обязана. Армия обязана воевать. А за порядком у нас МВД отвечает, Росгвардия, в конце концов. Как тут будет, дорогие друзья? Давайте вместе подумаем. Если у кого-то есть гениальное соображение, звоните в «Комсомольскую правду» на военное ревью. Я еще один момент не исключаю. Уже шелестит там где-то в дипломатических кругах. Что если возникнут острые споры с Одесской и Николаевской областью, Россия предложит провести референдум. А почему бы нет? Хо-хо, скажет кто-то, баронец, какую ты чушь гонишь. А может, мы как раз вот этим образом и выторгуем то, что нам нужно. Украина, возможно, не согласится. А если на нее надавят? А может быть, и не надавят. Так что давайте вместе думать об этом. Но кто-то, Аким, один человек мне предложил, знаешь, оборонец, кончай балду гнать, вот отрежем кусок Украины по Днепру, и пусть они там живут. Это есть такой резон? Или как? Я знаю, что у тебя очень амбициозные планы.
2: Товарищ полковник, этот торт под названием «Украина» можно резать? Вот как я могу каждому подарить контурную карту и вот начерти свои очертания там какого-то итога этому всему? Я не знаю. Я устал предполагать, потому что есть вещи, вы же понимаете, что есть многое, что происходит вот вне информационного поля. Поэтому есть много вещей, которые в наше информационное пространство не выходят. Вот поэтому я не знаю, как для меня сакральным является, конечно же, Славянск. И для меня это будет некая такая точка. Это моя личная история, она связана вот с моим личным путем. А где мы там остановимся и как мы пойдем дальше, тоже у меня ответа нет на этот вопрос.
1: Да, безусловно, уж слишком много факторов могут повлиять на итоговое решение нашего командования и политического руководства. Вы же просите недолго делать доклады. Вот мы и недолго сделали. Для нас самое главное пообщаться с вами. Что мы сейчас с Акимом и начнем делать? Сейчас у нас есть Катенька.
2: Заряжай,
1: Катюша. Она нам сейчас скажет. Да, да, 33. Ну, кто там к нам... Удмуртия у нас, Надежда, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Надежда из Удмуртии. Здравствуйте. У меня вот какой вопрос. Вот в Ереване Пашинян провел саммит ЕС. Как говорится, каждой твари по паре. А были ли представители ОТКБ там? Или кто-то не поехал, отказался? Спасибо.
1: А почему на заседание Евросоюза, как вы правильно сказали, должен ехать ОТКБ? Зачем? Это совершенно другая структура. Не было никого там из представителей. Я не знаю, может, я просмотрел, там им сказали всем улыбаться в этом групповом фото, там зубоскали. Но я не видел там ни таджикского, ни казахского представителя, уважаемый. Им, наверное, у них свои заботы. Так бы
2: да,
1: я
2: там ответил. Макрон был занят, Пашинян с Макроном обнимашками был занят, было не до остальных.
1: Ну да, да.
2: Видели это прощание, как они друг друга едва не поцеловались. Это очень было весело наблюдать Биба и Боба.
1: Катенька, одна минута, пусть человек вопрос задаст. Александр, Москва, а не успеем, ответим после перерыва. Александр, здравствуйте, вам эфир, поехали.
4: Здравствуйте, вопрос такой. Сейчас очень многие эксперты говорят, что вот военная ситуация, как вот она, видите, зашла в тупик. Ну вот тот же Балуевский предлагает ядерный удар, кто-то предлагает мобилизацию. То есть я так понимаю, мы сейчас находимся на развилке. Что нам делать? То есть каким способом воевать? Я считаю, что есть еще третий вариант. Дипломатически все-таки идти на переговоры, на какие-то компромиссы. Потому что вот сейчас вот такое положение, что мы на развилке. Что делать? Поэтому идут разные предложения. От ядерного удара до дипломатии, на мой взгляд. Вот ваше мнение.
1: Прекрасное изложение ситуации. Прекрасное изложение ситуации.
2: Вернемся.
1: Но дайте нам минуту
2: подумать. После небольшой паузы ответим.
1: После перерыва, да.
5: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
6: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
5: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру. Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи.
7: Гей Ара. Обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
9: Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени.
10: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительстве.
11: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Это военное ревю. Радио «Комсомольская правда». И Аким Апачев, Виктор Баранец стараются ответить на ваши вопросы. Только что звонил радиослушатель и сказал, у меня такое впечатление, что все стоит в тупике. Уважаемый радиослушатель, есть два направления развития событий. Вы перепутали одно с другим. Вот дипломатический тупик, я бы тут согласился. Потому что Киев не уступает и Москва не уступает. Да, тут вы абсолютно правы. Но ведь армия не в тупике. Вы же посмотрите на брифинг Министерства обороны. Ведь каждый день. Не, конечно, не везде. Там хотя говорят, на всем фронте наступаем. Вы посмотрите. Где-то продвинулись на 500 метров, а где-то на 5 километров. Где-то населенный пункт взяли. Это же движение, уважаемые. Так что вот здесь пока тупика нет. Хотя, я понимаю. Я, конечно, вам понимаю, что им хочется, что государственный флаг Российской Федерации уже реял над банком. Вот это я понимаю. Вы это поймете. И я об этом мечтаю. Ну, до этого надо дойти. Акиму.
2: Товарищ полковник, что у вас? Да. Позвольте, я и с вами согласен, и со слушателем нашим согласен, потому что, тупиком не назовешь, но тупичком точно, тупичок, потому что, сегодня для того, чтобы двигаться дальше активно, нужно, конечно же, усиливаться, нужно либо мобилизация, либо, конечно же, там, применять тактическое ядерное оружие, или же очень быстро выкатывать опытные образцы, масштабируя их. У нас много интересных изделий новых, очень много новых интересных изделий, и нужно их масштабировать и обкатывать уже. У меня нет ответа тоже на этот вопрос, но мне кажется, что сама жизнь знает ответ, и она нам подскажет. Как оно будет дальше, никто не знает. Я точно нет.
1: Продолжаем принимать звонки. И кто следующий в эфире будет? Москва у нас, Александр.
12: Добрый день, товарищи ведущие. Виктор Николаевич, вот где-то неделю тому назад вы сказали, как жаль, что в сегодняшней Думе не осталось людей, подобных Владимиру Жириновскому. Но это первая половина предложения, а вторая это половина. Зато остались люди, подобные бесконфликтных, сговорчивых соглашателей. Скажите, можно ли в чем-то сравнивать прежних деятелей государства с современными? Например, таких как Льва Троцкого и Леонида Слуцкого, Владимира Ульянова и лидера КПРФ, Бухарина и Миронова.
1: Вопрос очень наивный. Вы тогда продолжайте. А почему у нас нет сегодня маршала Победы? Отвечайте, пожалуйста. Почему?
12: Не те войны.
1: Почему?
12: Война не та. Тогда что? Воевала страна. Тогда воевала страна против всей Европы.
1: Дальше демагогия начинается.
12: Хребет.
1: А дальше демагогия начинается. А может, надо говорить, что был совершенно политический строй другой, другая идеология, другой цемент связывал наш народ. Может, об этом надо говорить? Кстати, я сказал, да, как Жириновского мы еще не очень-то быстро найдем. Но вы забываете, там еще я в других местах по-другому говорил. Владимир Вольфович был великолепным, гениальным понтером. Понимаете, да? Несмотря на его пророчество.
12: Да, я знаю. Я слушал передачи Варсобина.
1: Да, спасибо. Я тоже думаю, надо, говорится, посмотреть и с солнечной стороны, и с темной стороны. Но, уважаемые, в такое время живем. У меня тоже вопрос. А куда делись наши великие писатели? Пятый год воюем, ни одного великого романа, чтобы захлебаться.
12: Кинорежиссеры.
2: Да, есть, есть. Да. Товарищ полковник, не соглашусь, есть это все. Оно, конечно же, не масштабируется, очень жаль. В отличие от Советского Союза, когда одной рукой воевали, а второй писали об этом песни, книги и так далее. Поэтому мы сегодня мы эту войну воспринимаем так глубоко, потому что она описана максимально в художественной литературе, и в стихах, и в прозе.
1: Я держал в руках, будучи в Министерстве обороны, на общественный совет принесли большую кучу книг, написанных об этом. Ни одна из них не получила ни государственную премию, там, ни премию правительства, ничего не получила. Пока это рождается.
2: Нет, а уже сейчас Захар Прилепин написал великолепную «Туму». Александр Проханов написал «Лемнер». Анна Ревякина написала «Злой добрый Шубин». То есть конечно, масштабы не сопоставимы. Конечно же, в советское время была огромная кавалькада этих молодых пишущих авторов. Сегодня, конечно, не так. Но мы тоже пытаемся. Мы тоже пытаемся сегодня это сделать.
1: Да, вот такое время небольших мальчишек, таких, чтобы и писатели тоже нарождается новое поколение.
2: Это же Россия, слушайте, мы почему-то мы упираемся в Советский Союз. У нас до Советского Союза всегда было по-разному в России. У нас вот мы сравниваем, вот Салтычиха, знаете, была такая кровавая барыня в истории России. Первый маньяк вообще описанный. А мы будем ее с Собчак сравнивать? Давайте, в истории России были разные люди.
1: Да, так как могли, так и ответили, уважаемые радиослушатели. Идем дальше, ждем следующего радиослушателя. Кто это? Самара, городок у нас. Здравствуйте.
13: Здравия желаю, Алексей, Самара. Здравия желаю, товарищ полковник. У меня такая беда. Из мест заключения у меня сын ушел на СВО. Не могут найти. Это я просто для справки. Не прошу помощи, просто для справки. Не могут найти ни справки об УДО, ни паспорта, ни контракта. Вот так.
1: Вот. Легендарный российский бардак. Кстати, ни одного у вас это. Я до сих пор получаю письма. Вчера сразу два на эту тему. Он у меня в компьютере. Сейчас надо пристраивать ноги и обращаться в инстанцию. Абсолютно бардак. Аким, ты же...
2: Да, ровно так, конечно. Человек. Я вот сейчас ВК открываю, у меня тоже миллион сообщений. Помогите найти сына, помогите...
13: Как будто матрешку, куклу взяли, и все. И там никаких...
1: Да, вы правы, да. Человек был призван в районе. На передовой, прежде чем дойти, Аким, жена пишет, он поменял 6 мест службы. Как ей найти теперь эти места, справки, что он прошел эти места службы?
2: А вот как будто не было. Почти нереально, Такое отследить почти нереально.
1: А теперь вы знаете, какое у нас отношение к хранению бумаг.
13: Виктор Николаевич, прошу прощения за второй вопрос. Он очень короткий. Когда бомбили Берлин в 1941 году, вот спрашивали там, мы такие, мы не такие. Почему сейчас не бомбим Киев? Все.
1: Угу. Скоро будем бомбить, уважаемые. Может, это случится 9 мая. На всякий случай. Хорошо? Может быть, и такое случится. Но хотя хочется верить, что благоразумие в мозгах этого комика все-таки хватит. А может быть, умный человек найдется, который скажет, не шути с этим. Кто у нас в эфире? Будьте добры, представьтесь. Олег, Москва.
14: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
14: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуйте, Аким. Действительно, в ближайшие дни, наверное, будут важнейшие события. Потому что после заявления Минобороны, как известно, последовали заявления МИД России, заявление помощника президента Ушакова. Все вот по теме ответного удара. Это, наверное, очень
1: важно. Да. Спасибо. Теперь переходим плавно к вопросу. К вопросу переходим. Поехали. Прелюдия понятна абсолютно.
14: Ваш вопрос в начале программы по поводу продвижения, освобождения территорий. Это действительно, я согласен с Акимом, это один большой вопрос. Это для всех. Но мне кажется, что уничтожение главных укронацистских центров в Киеве, это реально бы поспособствовало освобождению наших территорий. И в Донецкой области до конца, Луганская освобождена.
1: Так, вопроса нет. Констатация прекрасная. Все вы правильно сказали. Аплодирую. А вопросы где?
14: Да, это скорее утверждение.
2: Трибуна, ну, вот все. Может, переименуем передачу в «Народную трибуну» и просто...
1: Хорошо, да, давайте. Люди, мы же просим вопрос. Прелюдия, понятно, прекрасно, все было описано чудесно и так далее. Но я все-таки настаиваю, что есть два процесса. Есть политика дипломатическая, есть военная. А то, что армию дергают за рукава, это тоже есть. Кто дергает? Политики. А это не есть очень хорошо. Это должно быть в одном кулаке. И политика, и армия. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Петр Тула.
15: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
15: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Я от своего лица за свои годы, что у меня завтра мой малый будет 9 мая, мой малый будет принимать участие в параде в Москве. Я хочу поздравить всех с наступающим великим праздником 9 мая и вечная память ребятам, павшим с фашизмом. Слава России!
2: Слава России.
15: Будьте все здоровы.
2: Слава России.
15: Верьте в победу.
1: Спасибо. Спасибо.
15: До свидания.
1: И большой привет, как вы сказали, вашему пацану. Удачи ему. Давайте, минута, большое время на радио. Кто? Вопрос хотя бы. Станислав, Сочи. Спасибо, Катенька. Станислав, Сочи. Где темные ночи.
16: Сергей Николаевич, добрый день.
1: Добрый.
2: Здрасте.
16: Главнокомандующий часто нам приводит в пример героизм наших солдат, сравнивает ее с героизмом солдат прошлой войны, Великой Отечественной. И, видимо, будет поздравление, тоже это отметит, что бабушки вот как носки вязали, как солдаты воевали, подвиги совершали.
1: А да,
16: Да, теперь вопрос. А могло ли в голову хотя бы главнокомандующему Сталину, Иосифу Виссарионовичу, прийти в мысль договариваться с нацистами о перемирии пасхальном, новогоднем или любом другом, о каких-то километрах территории нашей, чужой, другой, договариваться, посылать своих генералов, послов туда.
2: Спасибо большое. Вернемся после паузы. Хорошо.
17: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
18: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав частей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер «звездочка-125» и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите Редунит бесплатно. Звоните «звездочка-125» и узнавайте, как это сделать. «Звездочка-125». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
17: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
19: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
17: Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В Великих Луках, 16:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Великолучане продолжают своими руками благоустраивать город к Дню Великой Победы. 6 мая сотрудники Краеведческого музея и Великолукского завода «Транснефтемаш» высадили кустарники и цветы в саду памяти у обелиска Славы и около памятника танк Т-34 на территории крепости. Напомним, что сейчас идет реализация проекта «Зеленая область». Он инициирован губернатором Михаилом Ведерниковым и направлен на масштабное озеленение Псковского региона. В рамках инициативы высажено 57,5 тысяч деревьев в 13 районах Пскове и Великих Луках. Сегодня, 7 мая, в 17 часов в Великолукском драматическом театре состоится торжественный вечер, посвященный Дню Победы. Мероприятие будет транслироваться онлайн. Прямая трансляция доступна в социальной сети ВКонтакте на страницах Великолукской телерадиокомпании и администрации города Великие Луки. Еще на один праздничный концерт «Май-весна Победа» 9 мая в 15:00 пригласит Дом культуры Ленинского комсомола. Творческие коллективы города подарят зрителям свои лучшие номера. Они дадут возможность вспомнить героические страницы истории, выразить уважение к ветеранам и вместе спеть любимые песни Победы. В выставочном зале «Мир искусств» 8 мая откроется выставка «Бессмертный подвиг». На ней будут представлены работы победителей международного конкурса детского творчества «Правда о войне». Познакомиться с экспозицией можно будет до 8 июня.
21: О валютах.
20: Доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, юани 10,99.
21: О погоде.
20: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
22: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
23: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
24: Бронец и Апачо пытаются ответить на ваш непростой вопрос. Вот только что радиослушатель спрашивал у нас, а мог бы Иосиф Виссарионович идти на переговоры, ну и вести себя так, как ведет сейчас Крым себя по отношению к Украине? Это гадальческий вопрос. Это предположение, уважаемый. Это предположение. Здесь можно только гадать. Я отвечаю вам. А может быть, в данной ситуации Сталин и не начинал бы специальную военную операцию. А почему я не могу так думать? А я уверен в этом, но это тоже же мое мнение. А может быть, он и начал бы, но вел бы себя по-другому. Вы однозначно говорите «нет» и так далее. И на переговоры. А может быть, пошел бы на переговоры. Если это требовалось бы спасти миллионы людей. Черт его знает, как бы он себя повел. Я вот специально завтра хочу поговорить с вами, порассуждать. Можно ли торговать с врагом во время войны? Вот тоже интересный вопрос. У меня к вам вопрос. А Сталин бы с Гитлером торговал с 1941 по 1945 год? Тоже вопрос. Все, я, по-моему, заговорился.
2: Если позволите, добавлю только то, что для меня очевидно, что это не... Это гражданская война. Сегодня на Украине идет отложенная гражданская война. Вот, и поэтому мы вот и так воюем. Мне кажется, в этом причина, потому что, ну, да, мы жалеем противника, зачастую жалеем, и на поле боя есть некоторые такие моменты. Ну, в общем, вы сами понимаете, о чем я говорю. То есть, и это тоже нужно учитывать, все равно это два братских народа, что как ни крути, рано или поздно все войны заканчиваются.
24: А мы ждем следующего вопроса от нашего радиослушателя. Лариса из Воронежа. Здравствуйте, Лариса.
25: Здравствуйте. Добрый день. С наступающим вас праздником, Виктор Николаевич и Аким.
2: Спасибо.
25: Вопрос такой. Город Воронеж, Московский проспект, памятник славы. кроме памятника славы, чуть левее, расположена могила неизвестного солдата. В 25-м году ее осветили батюшки. Был салют, торжественное захоронение. И вскоре администрация города по ее распоряжению они сравняли с землей. Типа эстетики. Посадят газон, цветы. Там шли тяжелые бои. Куча костей. То есть вся могила, буквально это самое, весь холмик был как бы захоронение наших солдат. Да? Вот мы... Они осквернили эту могилу. Дело в том, что Запад постоянно нас критикует, что мы, ну, как бы...
1: А давайте без Запада, остановитесь, пожалуйста. До Запада далеко. Скажите, что вы сделали, чтобы этого не случилось? Куда вы обратились? Куда вы просигнали? Куда вы съездили? Куда вы сделали заявление? И так далее, а? Ну, давайте об этом, о Западе потом поговорим.
25: Давайте. Делали заявление Путина, возвращали назад, не доходило. Делали Бастрыкина, возвращали назад. Мы сами взяли венок, стояли насмерть в том году. В этом году там просто была яма. Теперь мы собираемся делать то же самое. До последнего момента мы надеялись, что администрация этот холмик восстановит. Мы ничего не просили, только восстановить холмик. Люди возмущались, называли их фашистами, нелюдьми. Вот. Поэтому просим, чтобы это... возможности до Бастрыкина, до Путина как-то довести.
1: Вот это здорово! Вот это здорово! Давайте всем миром драться за эту священную память. А мэру передайте, пожалуйста, что он может плохо закончить, если он в таком... Тем более мы сейчас говорим накануне Дня Победы. Он еще мэром там у вас остался или нет, а?
25: Не знаю. Пока есть. Не среагировали. Не среагировали. И Гусев, губернатор, не среагировали. Мы стояли просто насмерть этого холмика. СВОшники нас обнимали. Говорят, мы по фронтам разнесем эту информацию. Был целый год. Они ничего не сделали.
1: Все понятно. Вот. Дорогая Воронежша, вот когда придут ребята с фронта, наверное, будут другие мэры и другое отношение. Хорошо, что Путин на командные посты ставит этих фронтовиков. Хорошо.
25: Христа ради, пожалуйста, если есть возможность, один день холмик сделать трудно. Вот. Они угрожают, по телефону звонки и прочее, представляете, но они сами...
1: Кто это угрожает? Кто конкретно угрожает?
25: Конкретно угрожают неизвестные. Звонят, избили до полусмерти после 25-го года праздника 9 мая. Я еле выжила. Понятно. Вот, просто просим, если можно, один день остался, холмик, и мы будем завтра стоять там, что бы они ни говорили. Это наша война.
1: Уважаемые, я вас, все понятно. Я вас очень прошу, завтра в эфир мне приемную мэра города, пожалуйста. Вот по этой переводчик. 8-800-200-97-02. Хорошо? Хорошо, вы будьте добры. Вам. Да, какой обязательно. Вы... Обязательно. В 4 часа мы завтра начинаем военное ревью, и я жду вашего звонка с названием телефона мэра. Прежде всего, мэра начинать. Это его хозяйство, это его вотчина. Кстати, как себе мэр ведет в отношении этой проблемы? А, быстренько скажите мне, пожалуйста.
25: Быстренько. Он сам не пришел, зам его была. Говорит, мы травку посадим.
1: Понятно,
25: там...
1: понятно. Мэра нет. Мэр где-то там кувыркается на даче, да, с кем-то, да?
2: Надо разобраться в ситуации. Так, насколько, знаете, надо понять, что происходит, собрать, как что говорится, объективку. Вот, потому что можно позвонить еще что угодно рассказать, а нужно понять, соответствует ли это все действительности.
1: Вот завтра поговорим с мэром, если дозвонимся. Сразу. Преподнесем эту проблему. Почему он прислал зама, а не сам приехал?
2: Кто-то там избивает. Почему не обращается в полицию? Странная история, на самом деле. Очень странно. Не думаю, что сейчас...
1: Да, я согласен.
2: По всей стране идет максимальная патриотизация. Да, а тут что-то происходит, что-то странное, непонятное. Кто-то кого-то
1: угрожает
2: до полусмерти. Да, странная история. Надо разобраться.
1: Я знаю, что воронежцы бьются за право называться городом-героем. Я это знаю. Он подставил свою грудь и во многом спас, выручил нас под Сталинградом. Я знаю один любопытный факт. Когда немецкий генерал жаловался, что за время оккупации Воронежа ни один воронежец не пошел работать в полицию. Вот что обжигает радостно мне душу. Кто в эфире? Будьте добры. Николай, Подмосковье.
0: Алло, добрый день, это Виктор Николаевич. Алло.
1: Добрый. Да.
0: Я вас приветствую, это самое. И рядового Апачева тоже низкий поклон, ребята.
2: Здравствуйте.
0: Я сейчас знаю, что вокруг этого великого праздника все вопросы крутятся, но у меня есть тоже на эту тему вопрос. Я, будьте любезны, найдите какую-нибудь лазеечку в вашем эфире. Расскажите вот нашим молодым слушателям, да не только молодым, а Николай Ирасович Берзаринин. Это, на мой взгляд, великий человек, герой.
3: Так. Понятно.
0: Совершенно ясно, что это. Он что сделал для Берлина, это, ну, это что-то такое. Да. Ну, я просто знаю эту тему, просто я хочу, чтобы вы довели это все.
3: Хорошо, чтобы знать. Да, не вы же один знаете о великом Берзарине.
0: Я поэтому...
3: Мы делаем такие передачи, привязывая к какому-то событию. Ведь вы требуете сегодня про Берзарина. Завтра скажет кто-то про Жукова. Послезавтра по Борскаленко. Мы уже следим за собой. Дорогой, мы услышали вас. При случае расскажем про Берзарина.
0: Просто мое пожелание.
3: Все, понятно. Просьба есть про Берзарина рассказать. Как говорится, мы вас услышали. Спасибо. Это действительно великий генерал. Жалко, что он так закончил жизнь. Кто у нас в эфире? Самара, городок у нас. Здравствуйте. А, Анзор Нальчик, боже мой. Вместо Самары Нальчик у нас в гостях. Итак, Нальчик.
4: Добрый вечер, уважаемый Виктор Николаевич, Аким Владимирович.
2: Здравствуйте.
4: Вопрос к обеим ведущим. Каков ваш прогноз, ударит ли Зеленский по Москве, Виктор Николаевич, Аким Апачев?
3: Я сегодня утром бухгалтером поработал. Я поставил 51 ударит, 49 нет. Ну, тут примерно моя мысль топчется.
2: Я не буду играть в это казино. Не знаю. Есть вещи, которые... Высчитывать вероятности, прогнозирование. Да, это вот монетку подкидываешь, ты, орел или решка выпадет.
3: Да, а вдруг в окружении Зеленского или где-то там в больших военных кругах найдется полковник Штауфенбер, да? Может быть, найдется. Именно. Да. Вы меня понимаете, да? Так вот так мы ответили на ваш вопрос. Сейчас скажут, Аким, сейчас скажут, никак не ответили. Не Апачев, не Баранец. Залезли под корягу, не ответили на вопрос.
2: Я не знаю, как были там. Вот я с ребятами с фронта общаюсь, вот буквально сейчас мне пишут. Хохол выкатил, давно не пользовались они в таком количестве РСЗО, не использовали, пристрелялись, и 9 мая по позициям они точно дадут мощный залп, салют в 9 мая в нашу сторону. Это очевидно для меня. А как будет в Москве, в Киеве, это... Здесь прогнозировать не берусь.
3: Вот я верю только в одно. Что если все-таки ракетами или беспилотниками Зеленский думает испортить на священный праздник, вот тут я думаю, что ударим. Вот тут я даю 100%.
2: Тут очень важный момент, что на Красной площади, вот мы почему-то говорим об этом все, но обтекая, на Красной площади будут представители разных стран. Мы приглашаем много разных людей будет, я имею в виду. Там и президент Боснии и Герцеговины. Ну, в общем, я список читал, и белорусский президент. И мы же должны их безопасность организовать. В этом смысле мы почему-то это не проговариваем, что мы не просим там чего-то там, давайте не бейте, потому что приедут президенты страны, мы не можем защитить их. Ну, то есть, это такая репутационная история. И, ну, все, кто приедут к нам на парад, это и есть наши настоящие друзья.
3: Ну, что, мы уходим на коротенький перерыв. Не переключайтесь, мы сейчас продолжим разговоры наши.
23: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Новости. Главное.
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. Владимир Путин одобрил работу системы электронных паспортов транспортных средств. Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемизов сегодня доложил президенту, что специалисты оформили уже более 15 миллионов таких документов. Российский лидер назвал это удобным форматом работы. Цифровой паспорт отражает историю автомобиля с момента выпуска до утилизации. Юрий Ушаков заявил о готовности украинских переговорщиков к мирному урегулированию. Помощник президента России пояснил, что делегаты прекрасно осознают необходимые шаги для завершения конфликта. При этом представитель Кремля подчеркнул, что прекращение огня и долгосрочный диалог теперь зависят исключительно от политического решения руководства в Киеве. МОК оставил в силе свое решение о приостановке членства Олимпийского комитета России. Ограничения в отношении белорусских спортсменов организация отменила. Глава МОК Томас Бах подтвердил право атлетов на доступ к спорту без политического вмешательства.
6: Понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
7: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа.
8: Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». И с вами в прямом эфире работает официальный представитель компании «Экла».
9: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
10: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
11: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам: Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
26: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
6: С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
10: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
8: Окислитель. Получите воду-восстановитель. У нее ОВП уже будет с минусом. А это значит, что она будет насыщена электронами. Она будет электрон-донорная. Слышите? Донором она будет. Эта вода будет являться восстановителем, антиоксидантом. Той самой водой, кстати, которую в Японии врачи прописывают своим пациентам. И в Южной Корее в том числе. И вот у меня сразу к вам вопрос. Вот что бы вы хотели выбрать? Что бы вы хотели пить? Воду, которая течет у нас из крана, да, или бутилированную, которая окисляет нас, забирает силы, энергию. Или воду ионизированную, которая является восстановителем, антиоксидантом. Ну, представьте, вы пьете воду, она внутри нейтрализует все ваши токсины, очищает ваш организм. Включается детокс, потому что она проникает сквозь мембрану клеток легко и просто, доносит все полезные вещества и уводит из клеток, уносит отходы ее жизнедеятельности. Она продлевает жизнь клеток. В процессе ионизации также высвобождается еще и молекулярный водород. И вы уже пьете воду, природный антиоксидант. В 2007 году японский ученый, которого зовут Шигео Ото, он открыл, что молекулярный водород – единственный антиоксидант, способный проникать в клетки и нейтрализовывать самые опасные свободные радикалы. А в 2016 году Минздрав Японии официально

и у вас серная пробка в ухе. Он начистил ваше ухо, вытащил серную пробку, и вы стали лучше слышать. Так и ваши клетки, когда вы получаете воду ионизированную с антиоксидантными свойствами, они начинают лучше слышать все сигналы. Вы пьете правильную воду, мы так ее называем, потому что она похожа на воду в нашем организме, она правильная для нас, каждая клетка ее ждет. Так вот, когда вы пьете правильную воду, вы снижаете окислительный стресс. Это главная причина инсулинорезистентности. В целом, оксидативный стресс – это причина 90% всех заболеваний. Вот это важно не просто понять, это нужно осознать. Вот осознайте, 90% всех заболеваний вызвано оксидативным стрессом. Это причина. И когда мы воздействуем на первую причину, мы устраняем заболевания. А что является помощником устранения оксидативного стресса? То, что против этого оксидативного стресса, то есть антиоксидант. И вот лучшим природным антиоксидантом является, конечно же, вода. Она природна для нас. И вода, которую мы получаем в ионизаторах воды, в генераторах водородной воды, она как раз-таки обладает этими свойствами. Но она, к сожалению, теряет свои свойства быстро, в течение суток. И через день, на следующий день вам нужно ее снова готовить. Я хотел бы поделиться показательным случаем. Мы вообще сотрудничаем с большим количеством врачей, их становится все больше и больше. И вот этот случай нам рассказал врач. Обратился мужчина, чуть старше 50 лет. У него диагноз такой был. Диабет второго типа, метаболический синдром. Показатели были следующие. Глюкоза 8,5, холестерин 7, триглицериды выше 3, ожирение, индекс массы тела 32. Те, кто знаком с этой темой, я думаю, сразу поймут, в чем сложность ситуации. Так вот, что касается лечения. Пациент продолжил стандартную терапию, назначенную ранее другим специалистом, но новый врач добавил лишь одну рекомендацию. Ежедневно выпивать минимум 1,5 литра ионизированной воды, постепенно увеличивая объем до индивидуальной нормы. И каков же был результат спустя 4 месяца? Пациент вернулся на осмотр, и цифры говорили сами за себя. Уровень глюкозы снизился с 8,5 до 6, холестерин упал с 7 до 5,2, а триглицериды с 3,2 до 1,8. Кроме того, он похудел на 7 килограммов, а чувствительность к инсулину значительно улучшилась. Потрясающий результат. Я считаю, это действительно впечатляет. На самом деле, еще раз говорю, неважно, как называется ваша болезнь. Я уверен, что ваша болезнь, она связана с оксидативным стрессом. Эта уверенность основана на статистике. 90%, повторю, всех заболеваний вызвано оксидативным стрессом. Вы уменьшаете еще и воспаление в сосудах. Риск осложнения падает, друзья. Вы защищаете печень от жирового гепатоза. В общем, неважно, как называется ваша болезнь. Налаживайте питьевой режим с правильной водой и вы действительно почувствуете облегчение, вам не нужно бегать будет по аптекам, вы снизите и количество прием тех препаратов, которые уже пьете, потому что ваш организм сам это скажет, вам ваш врач скажет и удивится, откуда такие результаты, как так получилось. И вы скажете, я наладил питьевой режим. Это без каких-либо противопоказаний. Можно от мала до велика, неважно, хоть кормящие, хоть дети, да, хоть старики, да, то есть всем людям это не просто можно, это нужно, это важно налаживать питьевой режим с такой водой. Друзья, попробуйте. И это слово не сказано просто так. Попробовать я предлагаю всем, потому что мы завод-производитель, который думаем о вашей безопасности. Мы уверены в нашем приборе, мы уверены в эффективности ионизированной воды, которую вы в нем приготовите. И даем вам поэтому тестовый период 3 месяца для того, чтобы вы для себя решили, насколько это эффективно. Проверьте мои слова на практике, получите свой собственный опыт. Не подтвердите, вернете прибор. Мы вернем все деньги без каких-либо вычетов и удержаний, друзья. А подтвердите, ну кто ж тогда откажется от здоровья, друзья? Возвратов у нас меньше 1%, поэтому попробуйте. Люди не возвращают, потому что они получают эффект. И, кстати, масса положительных отзывов о ионизированной воде от наших покупателей. Друзья, сделайте и вы, у вас тоже получится. Это действительно шаг навстречу своему здоровью, помните? Когда у вас дома появляется ионизатор воды Aqualife, вы не просто покупаете прибор, вы приобретаете билет в здоровую жизнь. Вы экономите. Друзья, звоните 8 800 505 0855. Да, сегодня в преддверии 9 мая мы предлагаем вам приобрести премиум прибор ионизатора воды Aqualife, который никуда не встраивается, по цене 29 900. Это максимально выгодная цена. Но сегодня это последний день акции. Так что торопитесь, звоните 8 800 505 0855, успейте его заказать.
И захватите с собой еще физиотерапевтический кабинет в карман.

0: Роман, да, я не оговорился. Действительно, физиотерапевтический кабинет на дому. Что это такое? Это прибор, который называется NeuroDance PKM. А вообще, NeuroDance — это технология, которая зарегистрирована в 2005 году. Это динамическая электронейростимуляция. Официальное признание было официально признанное. Да? Это медицинская технология, подтверждена государственным документом. Разрешение на применение новой медицинской технологии. Так вот, что это за технология? Она определена клиническая эффективность этой технологии в лечении пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, с гинекологической и урокологической патологией. Показана эффективность метода в комплексном лечении пациентов хирургического офтальмологического профиля. Накоплен опыт эффективного применения при широком спектре неврологических заболеваний. Ряд работ свидетельствует о целесообразности применения NeuroDance как эффективного компонента комплексных лечебных и реабилитационных программ. NeuroDance PKM – это прибор небольшой по размеру, буквально как мужская электробритва. Вот так, представьте, да, вот он буквально вот так. Но в нем есть 25 автоматических программ, есть все, ну, в комплекте, работает он от батарейки, которая идет в комплекте, и этот прибор действительно необходим каждому из нас. Самая главная функция, ну, одна из функций, это функция, которая устраняет боль. Можете взять его аналог NeuroDance Axon, еще меньше прибора размером со спичечный коробок, а он устраняет, именно воздействует на устранение боли. Цена Аксона 5500, NeuroDance PKM сегодня вам доступен по цене 11900. Звоните 8-800-505-0855, но, конечно, успеете заказать ионизатор воды. 8-800-505-0855. Последний день акции.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Владимир Джарало о риторике Европы против России.
4: Европа выходит потихонечку из кризиса, связанного с тесным сотрудничеством США, и начинает потихоньку окукливаться, становиться самостоятельной. А для того, чтобы этот процесс был более успешен, необходимо, во-первых, избавиться от своих внутренних врагов, во-вторых, найти внешнего врага. На роль внешнего врага назначена Россия. И поэтому сейчас мы являемся для них жупелом, который всегда позволяет подавлять свои свободы слова, подавлять своих политических оппонентов и тем самым оправдывать эти вещи. Для американцев заброшена удочка, смысл которой тоже вполне понятен. Намек более чем прозрачен. Трампы приходят и уходят, а вечные интересы Великобритании и США остаются. Поэтому для нас это лишь означает следующее. Европейцы и, прежде всего, англичане будут искать способы, по которым дальше продолжат давление на нас до тех пор, пока ситуация не станет либо исключительно острой, после которой произойдет либо катастрофа, либо разрядка.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Правда. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
5: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
6: Перед весной бывают дни такие. Под плотным снегом отдыхает луг. Шумят деревья, весело сухие. И теплый ветер, нежен и упруг. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
7: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь.
8: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. о переговорах.
10: Юрий Ушаков заявил о готовности украинских переговорщиков к мирному урегулированию. Помощник президента России пояснил, что делегаты прекрасно осознают необходимые шаги для завершения конфликта. Представитель Кремля подчеркнул, что прекращение огня и долгосрочный диалог теперь зависят исключительно от политического решения руководства в Киеве. С начала года стороны при участии США провели 3 раунда встреч, последний из которых прошел в Женеве в середине февраля.
9: О происшествии.
10: Власти Перми разрешили жителям дома, поврежденного беспилотником, вернуться в свои квартиры. Доступ открыли для всех, кроме одной семьи, отметили в администрации. Как уточняется, специалисты планируют восстановить кровлю в наиболее пострадавшем помещении. Ранее средства ПВО перехватили над регионом несколько дронов, обломки которых задели жилую застройку. Никто не пострадал.
9: О расследованиях.
10: Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку из-за сбоев в работе столичной аэропортов. Ведомство оценит соблюдение прав пассажиров после ограничений на прием и выпуск самолетов. Инспекторы, в частности, проконтролируют, как авиакомпании предоставляют людям питание и гостиницы во время ожидания рейсов. Ранее утром ПВО сбило несколько беспилотников на подлете к Москве. Это привело к временному закрытию воздушного пространства. По последним данным, количество уничтоженных дронов превысило 50.
9: О спорте.
10: Международный олимпийский комитет сохранил в силе ограничения для российских атлетов. Исполком организации решил не менять действующие рекомендации по итогам заседания в Женеве, сообщила пресс-служба МОК. Санкции против Олимпийского комитета России продолжат действовать, пока профильная комиссия изучает правовые вопросы. При этом ведомство разрешило международным федерациям снять запреты с белорусских спортсменов. Конфликт обострился в октябре 2023 года, когда МОК приостановил членство российской стороны из-за включения в ее состав советов новых регионов.
9: О Дне Победы.
10: 67% россиян назвали День Победы главным праздником страны. Еще четверть опрошенных считают 9 мая прежде всего Днем памяти и скорби, сообщает ЦИОМ. Как отмечается, граждане считают самым популярным военным фильмом картину Леонида Быкова «В бой идут старики». Кроме того, половина жителей России призналась, что планирует участвовать в праздничных шествиях и торжествах. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
3: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
11: Иногда так полезно окунуться в прошлое, чтобы ориентироваться в настоящем. Беседа с краеведом на Луки ФМ.
12: Добрый день, уважаемые радиослушатели Луки ФМ. В эфире программа «Беседа с краеведом». И я ее ведущий, член Совета Союза краеведов России, с недавнего времени председатель Союза краеведов России Дмитрий Белюков. В нашей программе мы рассказываем об истории и культуре Великих Лук и Псковского края, соседних территорий, краеведческих находках, памятных и юбилейных датах земли Великолукской, наших известных земляках, внесших значительный вклад в развитие и укрепление малой родины и отечества. Тема нашей сегодняшней беседы – это, конечно, приближающийся День Победы, самый главный святой праздник для всего нашего народа. И мы поговорим о роли и значении Великих Лук в Великой Победе. Вернемся к малоизвестным страницам именно военной истории Великих Лук. И сегодня у нас в гостях член Союза краеведов России, член Великолукского городского краеведческого общества, смотритель музея здравоохранения Великих Лук, преподаватель Великолукского медицинского колледжа Саюнов Игорь Олегович. Здравствуйте, Игорь Олегович.
13: Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
12: Говоря о радио и радиослушателях, да, вы невольно натолкнули меня на то, что сегодня наша программа выходит в эфир именно в День радио. 7 мая этот профессиональный праздник отмечается у нас в стране. И я должен, наверное, с учетом того, что наша передача так имеет историко-краеведческий характер, напомнить нашим радиослушателям, что именно 7 мая 1895 1905 года великий русский физик Александр Степанович Попов на заседании физико-математического общества продемонстрировал свой прибор, прообраз современного радиоприемника. И эта дата позднее была взята за основу, когда был учрежден этот праздник. А праздник был впервые учрежден в мае 1925 года к 30-летию со дня демонстрации прибора Попова. Ну, наверное, это логично, потому что должно пройти было какое-то время для того, чтобы осознать роль и значение радио в жизни общества. И, ну и тем более, что предшествующие годы были довольно сложные, революция, гражданская война, как говорится, тут много всего менялось. Но вот радио осталось неизменным, и этот день, этот праздник впервые тогда был отмечен. А юридически постановление о Дне радио вышло в свет 2 мая 1945 года. Это как раз, ну, дни окончания Великой Отечественной войны. И тогда Совет народных комиссаров СССР издал документ, в котором говорилось: «Вознаменование 50-летия со дня изобретения радио русским ученым Поповым считать 7 мая ежегодным днем радио». И в том же постановлении подчеркивалась важнейшая роль радио в культурной и политической жизни страны, в обороне страны и в популяризации достижений отечественной науки и техники. А в 1980 году статус Дня радио был дополнительно закреплен указом Верховного Совета СССР о праздничных и памятных днях. Ну, после распада Советского Союза традиция сохранилась. Современная Россия по-прежнему отмечает День радио 7 мая, признавая вклад отечественных ученых, инженеров и связистов, развитие радиотехники и коммуникации. Наверное, роль радио в современном мире сложно и недооценить, и переоценить. Это один из надежных и быстрых источников получения информации, несмотря на то, что развиваются другие средства коммуникации, но радио по-прежнему один из важнейших источников для оперативной информации, для радиосвязи на транспорте, основа многих современных технологий, от Wi-Fi и сотовой связи до спутниковой навигации. Поэтому всех причастных к Дню радио, всех, кто работает на радио, всех наших радиослушателей поздравляю с этим замечательным праздником. Как говорится, слушайте Луки ФМ. Так, Игорь Олегович?
13: Совершенно согласен. Я, в свою очередь, от души поздравляю всех радиослушателей, радиолюбителей и, конечно же, сотрудников всех радиостанций, особенно самой лучшей радиостанции Луки-ФМ.
12: Спасибо. Ну, теперь непосредственно перейдем к теме нашего разговора. Игорь Олегович, совсем недавно в нашем городе состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Город-воин, город-труженик», посвященная роли городов воинской славы, трудовой доблести в истории России и 860-летию Великих Лук. Вы, как всегда, были участником конференции, и ваш доклад был посвящен военной истории Великих Лук, малоизвестным страницам, подробностям одного из замечательных эпизодов Великой Отечественной войны и роли в этой войне нашего города. Тема вашего доклада называлась «Архитекторы снежного города». И как раз она была посвящена подготовке Великолукской наступательной операции конец 42-го, начало 43-го годов. Ну, это не буду уже датам подробности рассказывать за вас, как говорится. Вы подробно эту тему изучили, доложили, поэтому давайте начнем с того, что это за тема, как вы на нее вышли, да, и что удалось по ней узнать и представить нашим участникам конференции, а теперь и радиослушателям в День радио.
13: Большая честь выступать в такой день. Спасибо, Дмитрий Анатольевич. Значит, по поводу моей темы, ну, прежде всего, как я на нее вышел. Наверное, как и на все другие свои темы, я всегда очень люблю, когда краеведческое исследование превращается в такое небольшое расследование. Люблю искать какие-то факты, которые, они вроде бы известные, но мало раскрыты. И тут как раз вот такой вот факт. Это была очень снежная зима. Я готовился к конференции еще сильно заранее. Это был февраль, снег, морозы. Вот. И я как раз перечитывал литературу, да, краеведческую, ну, так, читал для себя. Вот. И вспомнил о таком эпизоде, как постройка снежного города, постройка макета Великих Лук, вот, которая была в районе деревень Карцево, Марина, Горушка. Значит, это был, ну, вообще, как изначально считалось, февраль. март 1942 года. Вот, на этом снежном городе, на этом макете солдаты должны были тренироваться, значит, тренировать наступательные действия, да, тренировать, в общем-то, освобождение Великих Луг. Ну и как-то я поискал в литературе информацию об этом. Информация есть, но не в очень больших количествах. Я решил, что надо немножечко это дело раскрыть, покопать. Прежде всего, меня интересовал вопрос, насколько это уникальное событие. То есть я поискал, опять же, источники на этот счет и понял, что, в общем-то, были в истории примеры, когда на макетах городов учились, значит, их штурмовать, да, учились их освобождать. Ну, один из таких примеров – это Кёнигсберг. Вот, но в тех случаях макеты были настольными, то есть они были, ну, довольно крупными, но все-таки сделанными из папье-маше, да, такими вот, вокруг которых люди могут стать, и указкой, значит, там показывать, что, куда перемещать, как, что, да. Вот, а вот таких вот полноформатных, крупномасштабных макетов, их, в общем-то, нигде и не упоминается, кроме как в Великих Луках, то есть событие это абсолютно уникальное. Ну и, соответственно, это еще больше подстегнуло интерес. В общем, Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации постоянно оцифровывает документы и выкладывает все новые и новые и новые на портале «Память народа». Я знаю, что снежным городом, да, и вообще штурмом города вот с северо-востока занималась 257-я стрелковая дивизия, да, Анатолия Александровича Дьяконова. Я начал, естественно, искать боевые донесения и особенно инженерные сводки 257-й стрелковой дивизии. Ну, потому что если это постройка чего-либо, это, конечно же, инженерная сводка. Вот. И в этом плане мне повезло, потому что в какой-то момент были оцифрованы документы как раз-таки 426-го отдельного саперного батальона и, значит, сводки дивизионного инженера 257-й стрелковой дивизии, в которых эти события упоминают. Но прежде всего, что бросилось в глаза, если по имеющимся данным город строился в феврале, а отрабатывались, значит, штурмовые действия в марте, то вот согласно архивным документам получается, что только 14 марта заступили полки на строительство. То есть 14 марта первое донесение с упоминанием этого задания датируется, причем 14 марта не раскрывается, что это за задание, просто говорится, что саперы приступили к выполнению особого задания в районе Карцева, а руководит ими дивизионный инженер 257-й стрелковой дивизии Борис Кириллович Копорулин. К нему мы еще вернемся, это очень интересный человек. И с 15 марта и в течение дальнейших 19 дней, то есть до 4 апреля, у нас каждый день, значит, в боевых донесениях 426-го отдельного саперного батальона и в периодических инженерных сводках 257-й стрелковой дивизии очень подробно расписывается, каким образом строился снежный город. То есть там буквально по дням это все расписано. Вот, эта хронология, в общем-то, вполне восстанавливается, она получается весьма логичная. Вот, начали с железнодорожного узла. Ну, прежде всего, еще стоит отметить, что город строили буквально вот в полном масштабе, то есть он занял расстояние от Горушки до Куровой горы. То есть это довольно большое расстояние, это буквально вот масштаб нашего города. Начали как раз-таки со стороны Куровой горы, это железнодорожный узел. Вот. Воспроизводили все, то есть воспроизвели пешеходный мост над железной дорогой. Строили мосты над Ловотью. Ловоть имитировали расчисткой снега, то есть там протекает Ловоть. Она играла роль только рукава, который идет вдоль улицы Пушкина, вот возле острова Дятлинка. Остальная Ловоть имитировалась расчисткой снега.
12: То есть, ну, такие приближенные к реальности,
13: да,
12: абсолютно похожие на реальность приготовления.
13: Совершенно,
12: да,
13: верно, по масштабам, по всему.
12: Игорь Игоревич, ну вот сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, а после продолжим этот удивительный рассказ, который вы подготовили для наших радиослушателей о подготовке штурма Великих Луг.
14: Реклама. Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
15: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
16: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверево 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
17: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки» с 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
18: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
19: А знаете ли вы что? Логотип «Чупа-чупса» придумал Сальвадор Дали.
20: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
21: Иногда так полезно окунуться в прошлое, чтобы ориентироваться в настоящем. Беседа с краеведом на Луке-ФМ.
12: Уважаемые радиослушатели, в эфире вновь программа «Беседа с краеведом» на Луке-ФМ. В студии Дмитрий Белюков. Сегодня у нас в гостях член Союза краеведов России и Великолукского городского краеведческого общества «Союнов» Игорь Олегович. И до перерыва мы с моим собеседником начали обсуждать интереснейшую тему. «Архитекторы снежного города» – так назывался доклад Игоря Олеговича на Всероссийской конференции, прошедшей не так давно в Великих Луках, и тема была посвящена подготовительным мероприятиям к штурму Великих Лук в годы Великой Отечественной войны. И вот до перерыва Игорь Олегович уже начал рассказывать о том, как готовились макеты, да, как готовились непосредственно уже участники будущего штурма для того, чтобы овладеть городом. Игорь Олегович, ну, масштаб подготовки уже впечатляет. Расскажите, что было дальше.
13: Дальше была репетиция штурма, которая началась уже в 20-х числах марта, и работа строителей, работа саперов в эти дни стала еще более тяжелой, потому что с 26 марта, опять же, если верить боевым донесениям, снег начал таять, поэтому часть саперов по-прежнему строила кварталы, а кварталы строились высотой 1.5 метра, то есть возводились очертания стены. Хотя ряд зданий, особо важных зданий в городе, были воссозданы, я не знаю, насколько в полном масштабе, об этом не говорится, но воссозданы целиком, как там пишут. Вот, на них даже вешали таблички с номерами улиц, то есть, чтобы солдаты ориентировались. Вот, с 26 марта приходилось одновременно и восстанавливать то, что таяло, и строить, соответственно, новое. Была возведена одна церковь, не уточняется какая, вот, но возведена за Куровой горой. Крепость между Мариной и Горушкой, значит, стоял макет крепости. Однако штурмовать солдаты учились не его, они, ну, так как, видимо, макет все-таки снежный, он не очень удобный, вот он просто обозначался, как бы, а штурмовали солдаты, значит, залитой водой крутой берег Ловоти, они учились по нему вот, подниматься по сплошной ледяной поверхности. Вот, строились мосты из дерева, причем два строилось макета моста, и один макет просто уже сразу разрушенный. Как бы имитировался. Вот, железнодорожный мост из рам, там, деревянных, все, фермы там полностью, ну, я так понимаю, богдановские, судя по всему, восстанавливали. Вот, железная дорога делалась, кстати, из приближенных к настоящим шпалам, а вместо рельс использовался, значит, жерди. Использовались. Вот. Ну и, как я уже упомянул, командовал всем этим дивизионный инженер Борис Кириллович Капарулин. Личность крайне интересная. Почему? Потому что это, значит, подполковник, человек, в общем-то, очень высокого звания, человек, у которого два ордена Боевого Красного Знамени, два ордена Отечественной войны первой степени, человек, который участвовал в штурме Берлина, но человека, которому у нас нет информации, потому что Борис Кириллович родом из Белозерска, это Вологодская область. Я списался с музеем Белозерска, с краеведческим, значит, сообществом, и они мне ответили, что, ну, он родился в 1901 году, они сказали, что на эту дату Капарулина, хотя это распространенная там фамилия, с именем Кирилл или отчеством Кириллович не было. в городе. Вот. Хотя у них даже краеведческий музей располагается в доме купца Копорулина. Поэтому я их озадачил такой вот... Ну, они написали, что нахождение биографии Бориса Кирилловича — это отдельное краеведческое исследование. То есть, можно сказать, я немножечко озадачил коллег этим делом.
0: Ну, человек заметный, да, все-таки для не только для Великих Лук, но и, имею в виду, для освобождения города, но и в целом для военной истории.
13: Судя по его наградным листам, это один из тех людей, которые обеспечивали в том числе и успех штурма Берлина. То есть, когда он уже в составе другой дивизии переводился по службе, они подошли к Берлину, он в том числе и вот минное разграждение обеспечивал.
0: Ну, давайте вернемся к Великим Лукам, да, что было дальше?
13: Значит, местные жители активно привлекались к работе, но, естественно, зная об этом, мы с Владимиром Маркеловым, который у нас является руководителем портала «Лукиград», проекта «Лукиград», решили предпринять поездку в Карцево. Карцево, Марина, Курову гору. И как раз вот в дни, когда строили настоящий снежный город, в конце марта, мы приехали туда.
0: Это вот для наших радиослушателей, да? Какой ориентир это вот примерно?
13: Ориентир?
0: Ну, да, ну вот Карцево, Марина, вот это.
13: Это если ехать от Великоустского аэропорта на север, в сторону Черписы, вот, вдоль Ловоти. Это вот Карцево, это деревня, в которой дорога на Черпису поворачивает направо и, в общем-то, отходит от Ловоти немножечко. Значит, местные жители, к сожалению, местных жителей, которые видели это событие, уже не осталось. Вот, увы, но поколение Великой Отечественной от нас уходит. И вот это вот особенно осознается в такие моменты, когда едешь в деревню и кажется, что ну, сейчас кого-то встретишь, вот с кем-то да поговоришь, да, там, ну, есть же люди, которые сейчас живы, а вот нет, оказывается. То есть мы не смогли поговорить ни с одним человеком, который бы это хотя бы близко видел, как говорится. Вот. Но в Мариинском клубе библиотеки нам очень помогли. Большое спасибо сотрудникам. Они дали нам советы, значит, по поводу того, где найти информацию. Сами поделились информацией, вот, воспоминаниями, которые у них были записаны. Мы в ответ оставили им копии карт от наложения Великих Лук на местность и пообещали им передать остальные документы, то есть либо в цифровом, либо в печатном виде, мы это решим и обязательно им передадим. К сожалению, нигде в интернете, хотя упоминаются, местные жители упоминают, что постоянно над снежным городом летал самолет-разведчик, но, к сожалению, не удалось обнаружить никаких аэрофотоснимков. То есть проверялись различные архивы, делались запросы, но есть аэрофотоснимки за этот день, но не в этом районе. То есть они либо севернее, либо южнее. Возможно, они пока не оцифрованы, потому что, опять же, есть, насколько я знаю, и в Америке, и в Германии, и в России есть запасы немецких вот аэрофотосъемок, которые не были оцифрованы на данный момент. Ну и надеюсь, что когда-нибудь снежный город мы сможем увидеть таким образом.
0: Ну, то есть на данный момент материалы, которые на сайте Министерства обороны, да, вот выложены, это как бы ключевой источник.
13: Это основа, да, совершенно верно. Ну и плюс воспоминания, вот Николай Алексеевич Добрягин, это вот житель как раз-таки деревни Власково, это совсем рядом с Карцево, 2 года назад, если я не ошибаюсь, ушел из жизни, вот он был еще совсем маленьким мальчиком, ему было 10 лет, когда строили снежный город, и он участвовал в его строительстве. То есть вот на основе его воспоминаний.
0: Воспоминания вот этой Мариинской библиотеки, да, были?
13: А это вот его как раз. То есть они его записывали, и они с нами поделились вот этой вот... Там короткие буквально воспоминания, но там весьма интересно вот именно глазами человека это увидеть. Это, конечно, очень здорово. И, соответственно, вся эпопея, да, все, что связано со снежным городом, в общем-то, завершается 4 апреля. 4 апреля – это последняя сводка, и после этого саперные подразделения переводятся уже на другие участки. Ну, судя по всему, по косвенному пониманию, 4 апреля снег окончательно начал сходить. То есть все уже удерживать, достраивать было невозможно. То есть это вот всего 19 дней, но это огромное событие в истории Великой Отечественной, в истории освобождения нашего города. Действительно, это, на мой взгляд, крайне интересный эпизод, который в Великих Луках, в общем-то, в очередной раз подчеркивает уникальность нашего города.
0: Ну, действительно, эпизод такой малоизвестный, да, конечно, ну, там, краеведы слышали наверняка об этом, но вот то, что вам удалось и в Министерство обороны, да, цифрованные документы подключить и найти эти воспоминания, да, которые, ну, ранее, наверное, тоже не были известны, это, ну, такой серьезный вклад в изучение именно вот истории Великих Лук, годы войны. Игорь Олегович, ну, все-таки вот, на ваш взгляд, да, вот архитекторы, да, снежного города, как вы назвали, эти люди, они, как можно оценить их вклад вот в освобождении Великих Лук дальнейшем?
13: Я думаю,
0: это сыграло какую-то роль для вот освобождения города?
13: Я думаю, огромную роль. Вот их два основных человека, Борис Кириллович Копорулин, о котором я уже говорил, и более известный в Великих Луках Николай Иванович Скальный. Я думаю, это люди, которые, ну, на мой личный взгляд, я, конечно, могу ошибаться, но они внесли в освобождение нашего города, наверное, не меньше, чем сам Дьяконов, да, то есть Дьяконов командовал, у него стратегическая, как говорится, мысль, да, освобождала, а у них вот этот вот макет для тренировки, который позволил, в общем-то, солдатам понимать, куда они идут, понимать, что делать. Я думаю, это очень...
0: Тактические
13: очень
0: навыки,
13: большой,
0: да,
13: вклад.
0: Да.
13: Да, совершенно верно. И я даже боюсь представить, каких трудов это стоило. То есть, вот описания документальные, они же сухие. Там, ну, выполнено 8 тысяч погонных метров стенки квартала. А стенка 1,5 метра, значит, из снежных кирпичей. То есть, ну, представьте, 8 тысяч погонных метров, а работают там, ну, 200 человек, допустим. То есть, это огромное количество. Это снег, это холод. Это все тает, надо это восстанавливать. Естественно, и те труженики, которые работали, да, вот жители как раз-таки деревень, а в деревнях, что интересно, как раз-таки помнят прежде всего ветеранов труда. То есть вот для них ветераны войны – это вот те, кто строил снежный город, вот именно ветераны труда. Вот, я думаю, это герои не меньшие, чем те герои, которые, в общем-то, с оружием в руках освобождали наш город. Это огромный вклад.
0: Спасибо. Уважаемые радиослушатели, к сожалению... Время эфира подходит к концу. Сегодня в программе «Беседа с краеведом» мы поговорили о подготовке освобождения Великих Лук в годы Великой Отечественной войны. И я благодарю за интересную беседу Игоря Олеговича Саюнова, преподавателя Великолукского медицинского колледжа, смотрителя Музея здравоохранения Великих Лук, члена Союза краеведов России, Великолукского городского краеведческого общества. И с недавних пор члена Российского военно-исторического общества. Игорь Олегович действительно в том числе занимается изучением военной истории города воинской славы Великие Луки, о чем мы сегодня были в ходе беседы, еще раз стали свидетелями действительно такого кропотливого и важного изучения малоизвестных страниц военной истории Великих Лук. Поэтому, Игорь Олегович, спасибо большое за сегодняшнюю беседу.
13: Спасибо вам, Дмитрий Анатольевич, и спасибо радиостанции Луки-ФМ.
0: Еще раз всех поздравляем с Днем Радио, ну и, конечно, с главным праздником нашей страны, Днем Победы, днем, который является символом нашей общей истории, нашего настоящего и, уверен, нашего будущего. Мы помним, мы гордимся. С Днем Победы!
13: С Днем Победы, уважаемые радиослушатели!
0: Прослушать полную версию нашей программы можно будет и сразу после эфира в группе ВКонтакте, Максе, Луки-ФМ. Всего доброго, до новых встреч.
1: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
22: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
23: Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о диетах и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
24: Для лиц старше 12 лет.
25: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
26: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
27: YouTube заблокировал канал «Радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
28: Что такое «Радио
27: «Комсомольская правда». Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
6: Об атаках.
5: Силы ПВО уничтожили 82 украинских беспилотника над российскими регионами. Массовую атаку пресекли в период с полудня до 16 часов по московскому времени. Об этом сообщили в Минобороны. Как отмечается, большую часть аппаратов перехватили над приграничными территориями, а также в центральной части страны.
6: О Дне Победы.
5: Владимир Путин выступит на Параде Победы, который пройдет без демонстрации военной техники. По Красной площади пройдут только пешие колонны и пролетят пилотажные группы. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, тяжелое вооружение в этом году решили не задействовать из соображений безопасности. Политик ранее сообщил, что на празднование приедут лидеры Лаоса, Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии, Малайзии, Словакии и Республики Сербской.
6: О спецоперации.
5: 85 детей погибли в России из-за обстрелов со стороны Украины. С начала СВО еще 503 ребенка получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщила уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Омбудсмен отметила, что украинская сторона все чаще вовлекает несовершеннолетних в экстремистскую деятельность через интернет.
6: Об авиации.
5: Серийное производство лайнеров МС-21 и Суперджет-100 начнется в 2027 году. Испытатели уже выполнили треть всех сертификационных полетов и планируют завершить проверки к следующей весне. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с Владимиром Путиным. Глава государства отметил, что выпуск полностью импортозамещенных гражданских самолетов остается приоритетной задачей для отрасли. Ранее сроки выхода лайнеров на рынок неоднократно сдвигали из-за необходимости заменить иностранные компоненты российскими аналогами.
6: О вирусах.
5: Всемирная организация здравоохранения исключила риск заражения для жителей Канарских островов из-за лайнера с хантавирусом. Пассажиры судна останутся в полной изоляции до особого распоряжения, заявили в ведомстве. Там отметили, что специалисты уже провели на борту санитарную обработку. Хантавирусы передаются человеку от грызунов и могут вызывать тяжелые инфекционные заболевания.
6: Обо всем.
5: Илон Маск выплатил рекордные 10 миллиардов долларов налогов за один год. Американский бизнесмен заявил, что эта сумма стала крупнейшей индивидуальной выплатой в истории. Основатель компании SpaceX также уточнил, что из-за огромного объема данных в прошлый раз налоговой службе США даже пришлось обновлять программное обеспечение. Сейчас Маск возглавляет рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes. Его состояние оценивают 839 миллиардов долларов. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе.
7: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
8: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
9: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «После работы». У микрофона ведущая проекта Ксения Фадеева. Каждый четверг вечером ко мне после работы приходят известные деятели политики, культуры, кино, спорта, руководители, бизнесмены, предприниматели. И мы обсуждаем те темы, которые сегодня в Великих Луках на поверхности, разговариваем на интересные вещи и об интересных событиях. Сегодня у нас в гостях очень интересный гость, достаточно необычный для программы «После работы». Это администратор цирка «На льду» Корнилова Наталья. И мы, естественно, поговорим об этом цирке, который приехал в Великие Луки. Наталья, добрый вечер.
10: Добрый вечер. Хочется, конечно же, поприветствовать жителей и гостей города Великие Луки. Мы у вас впервые. Сразу забегая вперед, скажу, что город нам очень понравился. Чистый, красивый город. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Наталья. Рада вас видеть у меня на эфире. Но давайте начнем с базы. Великие Луки тоже впервые встречают цирк на льду. Лед у нас только в Айсберге, который непосредственно находится не так далеко от вас. Да. Расскажите, пожалуйста, про цирк. Да, непосредственно вы единственный такой передвижной на льду. Вот с чего появилась идея?
10: Да, на самом деле на сегодняшний день мы единственный передвижной цирк на льду в России. Есть цирк на льду у нас, который дает гастроли по ледовым дворцам. Мы отличаемся тем, что у нас лед, он особенный. Это искусственная технология канадского льда. Хоккеисты, НХЛовцы в Канаде катаются ровно на таком же льду, которые катаются артисты нашего цирка.
9: Но
10: этот
9: об этом...
10: лед, да, этот лед мы достаем очень с трудом. И сейчас час, когда мы взяли себе новый шатер, шатер у нас самый последний, сшитый из всех шатров в России. И мы увеличили наш, получается, манеж. Манеж, за счет того, что мы увеличили, нам не хватало несколько пластинок. И вот эти пластины, которые делается наш лед, он, получается, собирается. Мы заказывали и с трудом нам их привезли. Но ничего нет невозможного. И чтобы красота нашего льда оставалась в нашем цирке, бы для этого все усилия приложили, да.
9: Я, кстати говоря, смотрела «Цирк на льду», как раз-таки «Щелкунчик», и это действительно очень такое. Но, тем не менее, вашему цирку 16 лет. Вот вообще история зарождения, да, ну, потому что сейчас очень много вот однодневных цирков, которые приехали, уехали, денег заработали и исчезли. Вы живете 16 лет. Я почитала вашу, да, историю создания, что действительно за вашими плечами столько городов, столько регионов уже. Вот расскажите историю создания. Кто стоял у истоков и как идея появилась?
10: Наш директор, наша художественный руководитель Оксана Задорожная, она была основателем нашего цирка ровно 16 лет назад, когда был такой момент переломный, то есть они работали в цирке, и случился такой момент, когда нужно было решать, что делать дальше. Либо идти дальше опять в работу в какой-то другой цирк, либо сделать что-то свое. Вариантов было много, был очень такой переходный момент, но всегда, знаете, как бывает, все надоело, все что-то тогда, и что-то хочется новое. Ну и вот очень хорошо, что у них, вот у Оксаны там, да, у нее именно момент истины был, что чтобы идти дальше, нужно сделать свое.
9: И что-то новое, интересное,
10: и что-то новое, да, свое. Сначала это был шатер, красивый, хороший шатер, но это просто был цирк. И когда вот они начали работать, наши девочки, наши директора, они решили, что это будет цирк на льду.
9: Вот давай цирков про
10: на льду, да, цирков на льду, на самом деле, их за это время... Кто начинал и кто вот планировал
9: пробовал.
10: Сделать тоже, да, пробовал, да, правильно, пробовал сделать такое, что-то наподобие такого, да, да, начинали, да, пробовали, да, кто-то даже выезжал с такими программами, но не получалось, потому что это очень сложно. Это очень сложно. Это сложно то, что это кат отличается конька от обычного льда. То есть это наши профессиональные артисты цирка, они в манеже работают с элементами фигурного катания. И вот уже второй год мы ввели в программу настоящих фигуристов. То есть это получается и наши артисты цирковые,
9: и профессиональные спортсмены.
10: И профессиональные спортсмены, которые именно фигуристы, которые работают у нас в манеже, да.
9: Наталь, давай вот поговорим, собственно говоря, про лед. Какая технология, да? Вот как это происходит? Люди приходят и уже сразу лед. Либо у вас программа разделена на две части. Вот как вообще вы это все собираете в кучу? Потому что мне вот, честно, сложно представить, как передвижной цирк может быть цирком на льду.
10: Да, программа в двух отделениях. Первое отделение, как вот вы правильно заметили, это ледовое шоу. Когда зрители приходят в зал, все завуалировано, свет выключается, и вот в тот момент, когда зритель рассаживается в зрительном
9: когда
10: зале...
9: Когда он входит, он не видит, что
10: не
9: лед.
10: Видит, что
9: не
10: это
9: ожидаете,
10: лед. Да,
9: что...
10: Нет, да, это просто идет у нас красивая теза, там написано «Цирк на льду», да, вот как бы, и все, да, спрашивают, а где лед? Да, лед забыли положить. Ну, то есть, как бы тоже шутка, потому что это цирк. Вот, и когда зритель в ожидании находится уже в зрительном зале, и идет вот музыка, первые аккорды музыка, и только свет появляется, и это сразу же появляется лед. Красиво. И идет музыка, идет снег, снегурочки. Это зимняя сказка. Это именно шоу льда. Первое, вот с чего мы начали, я опять к этому вернусь. Первое отделение — это именно ледовое шоу. Повторю, профессиональные цирковые артисты с элементами фигурного катания плюс фигуристы. Все жанры циркового искусства с тем моментом, что наши артисты, они работают в коньках. Снегурочки, снеговики, снег — огонь, лед. Это вот именно шоу
9: и пламя.
10: Да. У нас нет ведущих. У нас именно, повторю, у нас первое отделение, как и второе, это именно идет в формате шоу. Один номер сменяется другим. И время, проведенное с нами, а программа длится у нас 2 часа 45 минут. Зритель не понимает, что прошло 2 часа 45 минут.
9: Скажите, пожалуйста, вот разбирает лед, получается, в антракте, да, антракт, и после антракта уже обычно, или вот, или лед, он всегда находится,
10: он всегда.
9: И просто его покрывают, да,
10: закрывают,
9: чем-то?
10: Да, закрывают, поскольку у нас в программе работает очень много животных, а животным, когда укладывается лед...
9: Лапки не для льда.
10: Лапки не для льда, да. Значит, его покрывают специальным раствором. И вот чтобы этот раствор не попадал на лапки наших животных, а мы их очень любим, то животные принимают участие только во втором отделении. Есть в первом, но это работают птицы, они на лед совершенно соприкасаются, это работают две у нас красивые артистки в коньках, это очень красивый номер с попугаями, у нас 3 попугая в работе, и на велосипеде, и на самокате, и трюки, и это просто умные, красивые птички, которые, ну, не оставят равнодушным, вообще работа наших животных, она, конечно, не оставит равнодушным ни одного из зрителей, даже которые очень скептически относятся вообще
9: к цирку с животными,
10: да. Когда зрители приходят, и если вы откроете наши социальные сети, там в ВК там, или в Телеграм, да, то вы просто сможете прочитать комментарии наших, да, это наша группа, комментарии наших зрителей. Каждый отмечает уровень профессионализма наших артистов и уровень упитанности наших животных.
9: Вот давайте про артисты. Кто артисты вашего цирка? Да, вы уже сказали, что спортсмены, хоккеисты. Есть ли заслуженные? Да? Каков опыт работы? Потому что немаловажно прийти в цирк, в красивый шатер. Я согласна. Это первое впечатление играет большую роль.
10: Конфетка,
9: да. Качественный шатер, хорошее сиденье, не облезлые, да, вот эти из советского что-то пережиток. Но артист играет большую роль. Да? Вот кто держит зал? Кто работает для ваших зрителей?
10: Ой, Ксения, на самом деле это... Вот опять же Оксана Задорожная вот вместе с Инной Гречкиной, которые занимаются нашим полностью цирком. Девочки наши, ну, у нас как семья, и мы друг к другу как бы обращаемся, ну, совершенно нормально. То есть у нас там девчонки, там мальчишки и так далее и тому подобное. Так вот, наши девчонки, которые директора нашего цирка, вот Оксана Задорожная, Инна Гречкина, они создают именно цирк, который очень красивый. Красивые артисты. Вот сейчас вы листаете наши фотографии.
9: Да, уважаемые радиослушатели, я здесь подсматриваю.
10: Да,
9: Ксения
10: как раз смотрит, да. Очень красивые артисты, шикарные костюмы. Если брать артистов, в нашей программе номера, которые заслуживают внимания в каком плане? Артисты нашего цирка на сегодняшний момент есть девчонки, которые... Принцесса цирка — это вольно стоящая проволока. Проволока Ирина Новикова. Она 2 года назад, вот есть конкурс, который организует запашные.
9: Циркового мастерства.
10: Да. Принцесса цирка. Вот Ирина Новикова, вольно стоящая проволока, она номинант этого конкурса.
9: Что значит вольно стоящая проволока? Для меня, это человека, очень, который телерадиоведущий, не очень понятно.
10: Это очень сложно. Есть номера, которые привозят очень многие цирки. Сейчас, как правило, знаете, вот у нас...
9: Ну, какие-то стандарты, да есть.
10: Такая
9: там
10: тенденция пошла у цирков, что мы везем это шар, где в колесе мотоциклисты, да, где вот этот вот запах такой вот, когда аж прям голова начинает кружиться. Это канатоходцы, когда вот проволока прям натянута, это наверху, вот они там делают, раскрою секрет, они там делают вид, что им страшно, это опасно. Вот. И у нас колесо смелости, это сейчас возят все цирки. Если вы хотите это увидеть, то в нашем цирке этого нет. У нас нет таких вот трюков, потому что особенность нашего цирка, мы именно цирк на льду. Мы не можем в силу того, что у нас ледовое покрытие, которое для нас, оно очень важно, да, это идет скольжение конька.
9: Это само по себе уже опасно.
10: Да. И мы не можем какие-то номера, вот эти трюковые, например, поставить. Но мы сделали акцент на красоте и на профессионализме номеров.
9: На магии.
10: На иллюзии, да. А вот вернемся к вольностоящей проволоке. Девочка, это уникально, правда. Таких артистов в России 3. 2 мальчика и вот наша Ирина. Номер. Это трудно мальчикам делать. Это номер, который идет, вот он идет силовой. трюковой силовой номер. Но она делает это с такой легкостью, и да, говоришь, господи, Ирина, ну ты, пожалуйста, там сделай так, видишь, что тебе страшно, там что-то тебе зазал. А это с такой все легкостью делается, и когда, конечно, человек это все видит, кажется, ну, боже мой, ну вот она вот, проволока, это стоит вот таких две конструкции, и вот эта проволока, как вот, знаете, вот во дворах вешают вот эти вот...
3: Бельевая
10: веревка, да. Вот то же самое. То есть она, вот ветер подул, и она вот шатается. То есть вот на такой же шатающейся вот этой вот проволоке Саша, артистка,
3: выполняет трюки.
10: Но то, что она там творит, это только можно увидеть у нас в цирке.
3: Ну а сейчас мы перейдем на рекламу, а после вернемся. Я напомню, сегодня у нас в гостях цирк на льду, который располагается на территории торгового центра «Апельсин», и уже, я так понимаю, с 3 мая ждет гостей.
10: Да.
3: Оставайтесь с нами.
11: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворов. Территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
17: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
3: Всем снова здравствуйте, это Луки ФМ, программа «После работы», микрофона ведущая Ксения Фадеева. Сегодня у нас в гостях представитель цирка на льду, администратор цирка Корнилова Наталья. К нам приехали с великолепной цирковой программой, необычной на льду, это единственный цирк передвижной на льду. И вот до рекламной паузы Наталья рассказала про историю цирка, да, про лед, про эту сложную технологию и про артистов. Я теперь предлагаю немножко поговорить про других артистов, немаловажных в вашем цирке. Это животные. Вы правы, общество в последнее время разделилось на две половины. Одни за цирк с животными, другие против цирков животных, устраивают пикеты, акции. Вот давайте поговорим о ваших пушистых артистов, а может не пушистых. Кто ждет наших великолучан, да, кто работает на цирковой арене?
10: Да, Ксения, у нас представлен очень большой и разнообразный
3: животный мир.
10: Мир, да, но на самом деле, да. Сейчас даже, я вам скажу, вот если брать, например, программы передвижных цирков и даже брать программы стационарных цирков, такого разнообразия животных нет ни у кого. Я, правда, не побоюсь этого слова, я вообще считаю свой цирк, вот, в котором я работаю уже там 6 лет, да, я считаю это уникальным цирком, потому что, повторю, да, мы стараемся уровень программы. Мы очень любим вот тех пушистиков, которые увидит зритель.
3: Какие пушистики?
10: Да, ну, немножко интрига. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи Ара, обезьяна, наш Димон, но это просто покоритель женских сердец. Обезьян, бассерон, это у нас тоже такая собака, она у нас очень гордая, красивая. Рысь, сервал, черный леопард, морские котики и морской лев.
3: Ничего сочетание себе, даже морские котики,
10: да,
3: морской лев.
10: Да, и ластоногие, да.
3: Их же очень тяжело перевозить, как вот... и вообще ухаживать, мне кажется, за такими животными тоже нелегко. У вас есть специально обученные люди?
10: Конечно, конечно. Вообще ухаживать за животными в цирке — это и интересно, и, конечно же, тяжело.
9: Но это очень важная работа, чтобы они выглядели именно ухоженными, упитанными, да. Ну, потому что внешний вид играет большую роль здесь.
10: Внешний вид играет очень большую роль, но здесь внешний вид животного зависит от отношения дрессировщика там, да, или хозяина, вот как Пушистика, который работает в цирке. В нашем цирке животных любят очень сильно. Есть прицепы, в которых мы перевозим животных. То есть, забегая, например, вперед, я скажу такую вещь, да, у нас с 2021 года в России президентом Российской Федерации была введена лицензия.
9: Да.
10: Да, лицензия. Наш цирк получил лицензию вторыми в России из 200 передвижных цирков. Приехала комиссия, посмотрела за содержанием, за питанием нашего цирка. И с первого раза, то есть без каких-либо нареканий, мы получили лицензию. Россельхознадзор регулярно приезжает в городах. То есть,
9: ну, то есть приехали к нам,
10: да,
9: и
10: да, да,
9: приехали,
10: в любом
9: проверили.
10: Случае, да, приехали, проверили. То есть уже каждый год такие проверки проходят. В каком городе, нам никто об этом, конечно, не говорит. Но цирк продолжает работать. А это значит, что содержание и питание животных остаются в нашем цирке на высоком уровне.
9: Они все задействованы в программе? То есть, вот, допустим, я сама неоднократно сталкивалась, у меня две крестницы, что вроде бы приходишь на цирк с животными, а все, что ты видишь от животных, это фотография с ними.
10: Нет, нет, нет. Наши животные, которые я перечислила, они все принимают именно участие в программе. Все показывают, что умеют делать. Опять же, забегая наперед, например, в программе у нас работают кошки. Вот тут недавно мы были в городе Орел, и позвонила женщина, говорит, мне не понравилось, как у вас работала сервал. Ну, сервал — это кошка, которая работает также в манеже. Что-то не понравилось, как ей там сделал. Ну, что-то там сделал вот этот вот кот. Я, как администратор своего цирка, я женщине объясняю. Говорю, вы знаете, говорю, как бы у нас животные из-под палки не работают.
9: Ну, понятно, было не настроение.
10: Было не настроение, и заставлять его делать в манеже ради секундной прихоти зрителя, мы этого делать не будем. Ну, нравится это или не нравится,

0: ГОСТу.
1: А, Наталья, что еще ждет на представлении? Будут ли клоуны?
2: Да, да, Ксения.
1: Вроде бы лед и клоуны не совсем совместимы, но, наверное, ваш клоун на коньках?
2: Да. Ну, опять же, забегая вперед и раскрывая какие-то такие маленькие секретики, конечно, все артисты нашего цирка в первом отделении, они по возможности они работают в коньках, да. Но такого клоуна, как наш, зовут его клоун Даффи, это молодой, обаятельный, совершенно артист нашего цирка, который своей неотразимой улыбкой, своей грацией, своим шикарным костюмом, ну, забирает все сердца женской половины цирка.
1: Когда начинается представление, сколько вы даете в день, да, вот, все-таки город Великие Луки, город с более 80 тысячами населения, многие хотят попасть, расскажите, пожалуйста, о режиме и где можно приобрести билеты.
2: Да, мы у вас в гостях впервые, цирк будет с 3 мая по 16, расположен наш цирк на парковке торгового центра «Апельсин». К вам мы приехали на все майские праздники. Уважаемые жители и гости города,
1: поддержите.
2: Сочетайте, да, как-то найдите время, чтобы очень вкусно покушать шашлычка и посмотреть цирк. Сказать честно, моя фраза любимая: пожалеют те, кто к нам не придет. Ну, это как бы правда. Люди, которые приходят к нам на представление, конечно же, уходят и остаются в неимоверном восторге, потому что мы другие. Мы другой цирк. Это красота, это грация, это настроение. И что еще хочу вот отметить, когда зрители выходят с нашего шоу, каждый подчеркивает, когда вот смотришь, да, вот отзывы читаешь, они понимают, что все, что сделано у нас в цирке, это сделано с любовью.
1: И с душой, наверное.
2: И с душой.
1: Сколько раз в день вы даете представление, или это один раз?
2: Вообще, вот расписание мы выстроили так, что у нас по одному представлению в день, зал у нас очень большой, то есть это последняя конструкция, это в районе около 1000 мест у нас сам по себе купол, по одному представлению, но на заключительном дне, это 16-е, Мая. Будет два представления, потому что тот, кто будет запрыгивать в последний вагон, в этот день мы даем два представления всегда.
1: Где можно приобрести билеты? Да, понятно, что в кассе цирка, но вот многие же любят сейчас онлайн, да, что называется, не вставать с дивана, даже ради собственных детей.
2: Онлайн работает касса у нас уже давно. Это наш официальный сайт Grand Ice Safari. Можно зайти туда на сайт, но опять же хочу предупредить жителей города, что выгоднее покупать билеты в кассе нашего цирка. Онлайн это очень, да, удобно. Мы сидим на диване, мы взяли телефон, но за это удобство вы оплатите
1: комиссию,
2: да, на 8%, поэтому как бы решать, конечно, каждому жителю. Я поехала бы в кассу цирка, пообщалась, посмотрела бы, что приехал, да, у нас там мы не влезли на площадку, мы заняли еще там больше территории, у нас 9 прицепов только, да, и сейчас поставим такую махину, как бы просто посмотрите масштаб цирка, который просто к вам приехал.
1: А возрастные ограничения есть ли у цирка? 0+, то есть любой. Цирк это еще всегда какие-то вкусняшки, какие-то, не знаю, игрушки, да, вот я говорю, что вот у меня крестницы порой ходят только ради этого на представление. Привезли ли вы это с собой?
2: Да, мы, конечно же, привезли и сладкая вата, и попкорн. Но я не хочу вот об этом как бы правда вот говорить, потому что, ну, чтобы у людей не сложилось впечатление, что в цирк не надо ходить ради попкорна. Все-таки придите в цирк ради цирка. Цирк на льду, это, повторю, и не устану повторять, это уникальный, красивый, современный, суперский цирк, который вот единственный на сегодняшний день, и мы этим очень гордимся. Вообще, тенденция нашего цирка такая, что мы очень любим себя. Это в первую очередь.
1: Вы за лицо.
2: Да, и любим зрителя, который к нам приходит в цирк.
1: А скажите, пожалуйста, подарки будут обычно, да, вот еще в игровых программах, какие-то там розыгрыши, вот что-то такое, коммуникация со зрителем?
2: Именно в программе? Да. Нет, к сожалению, нет. У нас такого не предусмотрено, потому что, повторю, у нас формат шоу. У нас это некому проводить. У нас нет ведущего. То есть номер сменяется номером, и это идет все вот так вот нон-стопом. Да.
1: Ну а можно ли выиграть ваши билеты в цирк?
2: Да, конечно же. Сейчас вот на радио проходит наше...
1: Каждое утро.
2: Да. Уже сегодня мне прислали имена двух победителей, поэтому продолжаться это еще будет... Еще у нас 4 таких будет выхода. Поэтому внимательно слушайте радио, участвуйте в розыгрыше билетов. Мы с удовольствием, причем билеты мы даем на центральную часть купола. Это все представление, артисты лицом будут работать на вас. Да, даем, конечно же, хорошие места, потому что это праздник, и мы любим людей, которые у нас выигрывают.
1: А мы любим таких людей, как вы, активных, да, амбициозных, творческих. Желаем вам успехов на нашей Великолукской арене, скажем так. Обязательно придем к вам не просто посмотреть, но и снять выпустить

0: Сюжет на Великолукской телерадиокомпании. А я напомню нашим радиослушателям, что сегодня в гостях у нас Наталья, администратор цирка «На льду», который с 3 мая уже работает на территории торгового центра «Апельсин». Грандиозное шоу, единственное в России, не пропустите. Ну а для тех, кто пропустил нашу программу, не расстраивайтесь. Сразу после в официальной группе ВКонтакте, Луки FM, в телеграм-канале выйдет подкаст, а также, конечно же, в Максе. Наталья, благодарю вас за разговор, за вашу эмоцию. Прям самой захотелось пойти в цирк «На льду».
1: Спасибо за приглашение, мы ждем вас.
2: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
4: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
5: Галдят грачи на дереве, гремят грузовики. Весна, весна на улице, весенние деньки. «Русская весна» на радио «Комсомольская правда».
2: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: Об атаках.
6: Силы ПВО сбили еще 4 беспилотника на подлете к Москве. Это сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Массированная атака продолжается с ночи. Уже сбито более 50 вражеских дронов в столичном регионе. В аэропортах задерживаются десятки рейсов.
5: О судебных делах.
6: Суд заочно приговорил начальника украинского следственного изолятора Романа Чебаненко к 12 годам колонии строгого режима за истязание российских военных. Осужденный систематически применял физическое насилие к пленным в городе Кропивницком. Об этом сообщил Следственный комитет России. Сотрудники ведомства доказали, что от действий начальника СИЗО и его подчиненных пострадали 18 человек. Ранее правоохранители объявили фигуранта в международный розыск.
5: О выплатах.
6: Соцфонд России назначил выплаты матерям-героиням после указа президента. Специалисты ведомства оформят ежемесячные пособия в размере 76,5 тысяч рублей автоматически, отметили в фонде. Ранее Владимир Путин присвоил почетное звание 8 женщинам из Воронежской, Самарской, Курганской, Владимирской областей, а также Башкирии и Мордовии. С этого года закон приравнял матерей-героинь к героям труда, что дает им право на досрочную пенсию и дополнительные льготы.
5: Спорте.
6: Михаил Дегтярев выразил разочарование тем, что Международный олимпийский комитет не восстановил статус российской организации. Министр спорта подчеркнул, что затягивание процесса негативно влияет на подготовку атлетов к будущим играм. В четверг исполком ведомства в Женеве продлил отстранение Олимпийского комитета России, сославшись на необходимость дополнительных юридических проверок.
5: О Дне Победы.
6: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выбрал северный маршрут для полета на празднование Дня Победы в Москву. Самолет главы правительства проследует через воздушное пространство Чехии, Германии, Швеции и Финляндии. Об этом сообщили авиадиспетчеры Евросоюза. Путь займет около 4 часов, тогда как альтернативный маршрут через южные страны длился бы вдвое дольше. Солдатскую кашу и фронтовые щи включили в меню поездов дальнего следования. Специальное предложение приурочили к празднованию Дня Победы, сообщили в РЖД. Как отмечается, тематические блюда появились во всех вагонах ресторанах в стране. Пассажиры могут заказать их в течение майских праздников. Больше новостей читайте на КП.ру.

0: Россия без ДТП.
1: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Антон Челышев, Вадим Мельников. Как обычно, по четвергам мы начинаем наш большой разговор, посвященный проблематике безопасности дорожного движения. И сегодня мы поговорим о том, что происходит на дорогах в новых субъектах Российской Федерации, как обеспечивается безопасность дорожного движения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Эта тема касается, на самом деле, довольно широкого пласта участников движения, потому что очень многие сейчас пользуются южным коридором в Крым, южным транспортным коридором, сухопутным коридором. И, ну, собственно говоря, естественно, хочется, чтобы уровень безопасности повышался для всех участников движения, которые живут в новых субъектах Российской Федерации. Итак, я с большим удовольствием приветствую наших экспертов сегодня. Начальник управления госавтоинспекции Донецкой Народной Республики Анатолий Чумаков. Анатолий Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Начальник управления госавтоинспекции Луганской Народной Республики Павел Шаблинский. Павел Павлович, приветствую вас.
3: Дорогие друзья, добрый день.
1: Спасибо. В Рио начальник управления госавтоинспекции Запорожской области Владимир Запеклый. Владимир Викторович, приветствую. Слышно ли студию?
4: Добрый день, да, студия слышит хорошо.
1: Ой, мы вас слышим очень хорошо, здорово. Алексей Дерусов, начальник управления госавтоинспекции Херсонской области. Алексей Викторович, вы с нами? Алексей Викторович, вы нас слышите? Давайте убедимся, что мы друг друга слышим, и, собственно говоря, начнем. Алексей Викторович, включите, пожалуйста, микрофон. Я вот смотрю, что у вас микрофон не включен. Да, включите микрофон, чтобы мы убедились, что мы вас слышим. Алексей Викторович. Так, ну, хорошо. Я думаю, что, на самом деле, мы этот вопрос решим в ближайшее время. Давайте начнем. Поговорим об особенностях дорожной обстановки в, наверное, Запорожской области. Давайте начнем. Об особенностях дорожной обстановки в регионе. Что сегодня сильнее всего влияет на риски ДТП? Это инфраструктура, это организация движения, это поведение участников движения, культура движения. Владимир Викторович, давайте, наверное, я, как я уже сказал, вас попрошу начать и рассказать, ответить на этот вопрос с точки зрения ситуации в Запорожской области, но, конечно, нам было бы интересно узнать ответ на этот вопрос от всех наших сегодняшних гостей. Итак, Владимир Викторович, давайте начнем с вас. Что в Запорожье?
4: Еще раз добрый день. Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником.
1: Спасибо большое, радио. Спасибо.
4: Всего
1: спасибо.
4: Хорошего в вашем студии. По поводу вопроса, ну да, анализ аварийности на территории Запорожской области свидетельствует, что основными причинами все-таки остаются это превышение скорости, выезд на встречную полосу движения, также нарушение очередности проезда перекрестка. Госавтоинспекция Запорожской области самое пристальное внимание уделяет именно профилактике грубых нарушений правил дорожного движения, влияющих на состояние аварийности, а также развитию и приведению в нормальное состояние дорожной инфраструктуры в регионе, согласно нормативам Российской Федерации. Также безопасность на дороге – это в первую очередь личная дисциплина водителя по соблюдению правил дорожного движения и ответственность перед другими участниками дорожного движения.
1: Да, спасибо большое, Владимир Викторович. На самом деле, коллеги, давайте вот мы будем исходить из того, что у нас, ну, дискуссия, поэтому если кому-то есть что добавить, то я прошу прямо вот, что называется, смело добавлять, рассказывать, потому что информации, в общем, много не бывает. Коллеги, вот с Запорожской областью понятно, а что, соответственно, в Донецкой и Луганской народных республиках и, собственно, в Херсонской области относительно особенностей дорожной обстановки, вот что бросается в глаза, если давать характеристику происходящему в ваших регионах? Коллеги, тоже хотелось бы вас услышать. Ну вот, Павел Павлович, давайте вас попросим рассказать далее.
3: Да, добрый день, еще, уважаемые коллеги, товарищи офицеры. Вот, я тоже присоединяюсь к поздравлениям.
1: Поздравляю
3: с профессиональным праздником, Днем Радио. Вот, ну, на самом деле, я думаю, что у нас тоже проблемы похожие, да, тоже как в Запорожской области. Вот, если взять Луганскую Народную Республику, она очень активно у нас развивается, активно строится, восстанавливается. Вот, за последние, наверное, полутора-два года очень возросло количество качественного дорожного покрытия. То есть, основная проблема, которая у нас приводит к дорожно-транспортным происшествиям, это повышение скоростного режима водителя. Потому что ранее, скажем так, дорожное покрытие не соответствовало, да, дорог практически не было. Сейчас идеальное состояние автомобильных дорог, да, поэтому водитель, конечно, превышает скоростной режим. Ну, естественно, где скорость самая вниз на полосу встречного движения, это тоже один из видов дорожно-транспортных происшествий, да, которые, к сожалению, наступают на территории республики. Ну, не менее взять, конечно, это не предоставление преимущества, вот, на соблюдение очередности проезда, ну и так далее. Вот, работа активно у нас ведется в данном направлении. Вот. Ну, в вашей студии мы встречались в октябре 2024 года, да, с Кобловской, не помню, изменяет. Я тогда озвучил один из аспектов, который действительно был у нас проблемой на территории республики. У нас водители не использовали ремни безопасности. Вот. Ну, скажем так, более полутора лет назад я эту проблему озвучил, да, мы этим вопросом занимались. Вот. И констатирую, если взять, например, 2025 год, ну, мы прекрасно понимаем, да, то, что большое количество транспортных средств – это автомобили достаточно старые, да, имеющие большой взнос, это достаточно большое количество автомобилей с ГАЗ, Жигулей, скажем так. И прекрасно все профессионалы, мы понимаем, да, что даже при небольшом столкновении транспортного средства водитель не пристегнут ремень безопасности, получает травму по этому поводу. Вот. Ну, хочу отметить работу подразделения госавтоинспекции Луганской Народной Республики. Да. В данном направлении работа у нас ведется что профилактическая, то следовательно работа на линии с сотрудниками госавтоинспекции, инспекторами, инспекторами ДПС. Вот. И если по итогам 2025 года мы наблюдаем снижение по количеству раненых на более чем 30%. Если взять в количественном отношении, у нас не пострадало, подчеркиваю, не пострадало более 400 человек. Вот. На самом деле работа она ведется, да, скажем так, нарушения разнообразные, к сожалению, у нас бывают, да, и нетрезвые водители зачастую приносят у нас определенные проблемы. Вот. Но тем не менее, основная проблема, я подчеркиваю, это у нас превышение скоростного режима. Надеюсь, ответил на...
1: Да, спасибо большое. На самом деле, вот я сейчас слушаю вас. Я думаю, что, возможно, у коллег в регионах, соответственно, в Донецкой Народной Республике, в Запорожской и Херсонской областях проблемы схожие. Я сейчас вот вспоминаю то, что мы обсуждали в этой программе там 5-7 лет назад, когда активно начались работы по восстановлению дорожной инфраструктуры на территории Российской Федерации в рамках нацпроектов, когда региональные дороги начали активно приводиться в нормативное состояние, многие дороги поехали, и вот, собственно, ну, с этой проблемой во многих местах мы столкнулись. Дороги были не очень, дороги отремонтировали, они стали отличные, и все понеслись, да, и некоторые вот как-то совсем очертя голову понеслись, и вот это была большая проблема на отдельных участках. Аварийность действительно повышалась из-за того, что люди не привыкли ездить слишком близко, слишком быстро вот по тем дорогам, которым они десятками лет, возможно, ездили вынужденно, очень медленно. Ну, тут у других регионов есть опыт. Я думаю, коллеги из других регионов обязательно этим опытом поделятся и уже делятся наверняка. Хорошо, нам осталось услышать об особенностях того, что происходит на дорогах у нас получается в Херсонской области и в Донецкой Народной Республике. Поэтому, ну вот, Анатолий Викторович, давайте вас попросим рассказать об особенностях проблематики донецких дорог. Так, мы слышим Анатолия Чумакова или временно не слышим? Так, да, связь, видимо, прервалась, но тогда, значит, давайте, Алексей Викторович, давайте вам тогда слово я предоставлю, начальник управления госавтоинспекции Херсонской области. У вас что вот бросается в глаза в первую очередь? Так, да, Алексей Викторович Дерусов тоже мы пока не слышим. Ну, тогда давайте дальше двигаться. На самом деле вопросов, на вопросов очень много. У нас сейчас минута остается до конца этой части эфира. И я, наверное, даже потрачу ее на то, чтобы проанонсировать, о чем мы будем далее говорить. Все-таки хочу я отправиться в ДНР, чтобы узнать, какие виды ДТП и нарушений там наиболее часто встречаются. Как раз по территории Донецкой Народной Республики проходит вот тот самый сухопутный коридор в Крым, и довольно большой поток транзитный имеет место и тоже, естественно, влияет на аварийность. Вот. И на самом деле к представителям всех субъектов Федерации есть отдельные вопросы, потому что, ну, проблемы, они, скажем так, они известны, да, на федеральном уровне, и будем сейчас разговаривать о том, как эти проблемы на дорогах новых субъектов Российской Федерации решаются. Сейчас прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей, краткий, после чего вернемся в студию и продолжим этот разговор. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Оставайтесь с нами.
0: Россия без ДТП. Реклама.
2: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
5: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
6: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 945-15.
7: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за две минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее. Россия без ДТП.
1: Мы продолжаем. Говорим сегодня о том, как решаются проблемы безопасности дорожного движения в новых субъектах Российской Федерации. И, собственно, вот мы сейчас проговорили какие-то ключевые особенности, которые наблюдаются на дорогах субъектов. Мы поговорили о Луганской Народной Республике, мы поговорили о Запорожской области, а вот об особенностях Донецкой Народной Республики и Херсонской области поговорить не успели. Алексей Викторович Дерусов, мы, наконец, можем вас услышать, а вы, соответственно, нас. Слышно, Алексей Викторович, здравствуйте.
8: Да, слышно, меня слышно?
1: Да, слышно прекрасно. Расскажите в двух словах вот какие-то ключевые особенности дорожной обстановки в вашем регионе. Вот давайте, так сказать, мы погрузимся в контекст событий.
8: Да, уважаемые коллеги, с профессиональным праздником.
1: Спасибо.
8: Товарищи офицеры, проблемы у нас в четырех субъектах, я думаю, они схожи. основные виды ДТП и причины ДТП, в принципе, они у нас тоже одинаковые. Но если касаемо территории Херсонской области, в настоящий момент наблюдается незначительное снижение дорожно-транспортных происшествий. Как и число раненых ДТП и число погибших, есть здесь незначительное увеличение на 12%. Если распределить по территории, все ДТП в основном произошли на дорогах местного значения, регионального и в населенных пунктах. Имеется незначительное увеличение на трассе Новороссия, которая проходит по территории Херсонской области, 67 километров, который идет от территории Запорожской и граничит с Республикой Крым. Здесь у нас увеличение произошло на 20% общее количество ДТП с пострадавшими. По видам ДТП, как я и сказал, они у нас схожи с другими субъектами из четырех. В основном это у нас столкновения, наезды на пешеходов, причина скоростной режим, но и все те, которые называли мои коллеги.
1: Алексей Ильич, а если говорить вот об этом незначительном повышении аварийности на трассе Новороссии, на том ее участке, который проходит через территорию Херсонской области, то здесь в чем причина? Рост трафика или, может быть, есть какие-то там инфраструктурные особенности, которые влияют? Вот удалось причины выявить?
8: Да, это причины роста произошли первые два месяца, январь-февраль. Мы их связываем с погодными условиями. Трафик у нас значительных изменений не претерпел по сравнению с прошлым годом. Мы их связываем с погодными условиями. Претензии к дорожным службам при обслуживании территории мы не наблюдали, не фиксировали.
1: Спасибо. Спасибо большое, Алексей Викторович. Оставайтесь, пожалуйста, на связи с нашей студией. Вот Анатолия Чумакова мы, к сожалению, пока услышать не можем, но будем стараться, так сказать, эту связь восстановить. А Владимир Викторович, я тогда вновь обращаюсь к вам как представителю Запорожской области. Вот давайте прямо уже, может быть, каким-то конкретным вопросом переходить. На каких участках дорог приоритет успокоения движения, а где вот важно обеспечить пропускную способность грузового межрегионального потока, ну и, следовательно, может быть, если не повысить, да, скоростной режим, то, по крайней мере, ну, не снижать его просто потому, что нужно, чтобы поток шел. Много вот таких и таких участков?
4: Ну, вы понимаете, что каждый участок дороги выполняет свою задачу. То есть в жилых кварталах, да, вблизи школ, и пешеходные зоны для нас приоритет – это безопасность. Что мы здесь делаем? Мы здесь снижаем скорость, то есть ограничиваем ее, устанавливаем искусственные неровности, так, как говорится, по народу, лежащие полицейские, да, делаем круговые развязки, перестраиваем движение так, чтобы именно транзитные транспортные средства не шли через наши дворы и по нашим улицам города. Это нужно, чтобы дети, пешеходы, там, велосипедисты могли чувствовать себя в безопасности. Совершенно другая задача на дорогах, которые связывают города и обслуживают крупные потоки, в том числе и грузовой транспорт. Там у нас важна пропускная способность, чтобы люди и грузы именно передвигались без задержек. Именно с этой целью сейчас ведется реконструкция федеральной трассы. Это у нас трасса Р-280 Новороссия, которая является попутным маршрутом Республики Крым, Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь, Симферополь. После завершения работ дорога станет не только безопаснее, но и значительно быстрее.
1: Вот я знаю, что в этом году продолжаются масштабные работы по восстановлению дорог в Запорожской области, по установке дорожных знаков. Как решаете проблему минимизации аварийности и риска вторичных ДТП вот при ремонтах и перенастройке движения, которое, ну, всегда происходит на тех участках, где этот ремонт идет?
4: Ну, мы также поговорили, да, что в 2026 году по программе, утвержденной заместителем представителя правительства Российской Федерации, Запорожской области приведут нормативное состояние 304 километра автомобильных дорог. То есть это большой объем, и важно, чтобы сам ремонт не стал, как вы уже сказали, источником опасности. Поэтому до начала работ мы проводим тщательный анализ, изучаем, где и на каком участке чаще всего происходит дорожно-транспортное происшествие. Какие есть проблемы? То есть, вот, они, может быть, недостаточная видимость, опасные пересечения потоков и соответствие дорожного покрытия. На основе этих данных планируются соответствующие мероприятия. То есть, доведение дороги до нормативных требований, установка нужных знаков, улучшение освещения и также временная разметка. Во время ремонта движение организуется по временным схемам. Заблаговременно выставляются знаки и информационные табло, предупреждающие водителей изменения условий движения. Также в зонах работ ограничивается скорость, запрещены обгоны и опасные маневры. Наносится, как уже говорил, временная разметка, устанавливается защитное ограждение, чтобы отделить зону работ от потока транспорта. Все это единый комплекс мер. Его цель проста, чтобы пока дорога ремонтируется, участники движения были максимально защищены. А после завершения работ наши автомобилисты получили не просто отремонтированное, а действительно безопасное дорожное полотно.
1: Я хочу обратиться к нашим слушателям. Друзья, если вам доводилось вот в течение года предыдущего ездить по новым регионам России, там, не знаю, по той же Новороссии в Крым, да, то, пожалуйста, напишите о своих впечатлениях в комментариях, так сказать, под этой трансляцией или в любой из мессенджеров на 967-200-97-02. Может быть, вы ездили по дорогам Новороссии, я не знаю, 5-10 лет назад, и ездите сейчас, вот какую разницу вы ощущаете? Присылайте нам сообщения, мы обязательно их зачитаем. Можно, кстати, не только сообщения, но и вопросы присылать, если вы живете на территории ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской области, пользуясь тем, что в нашем эфире руководители главных управлений госавтоинспекции по этим субъектам Российской Федерации. Мы продолжим через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей середины часа. Ну а прямо сейчас у нас наша постоянная традиционная рубрика. В этом году все ее выпуски приурочены к грядущему юбилею госавтоинспекции МВД России. Рубрика, посвященная ключевым историческим вехам за всю 90-летнюю историю госавтоинспекции. Оставайтесь с нами, мы скоро продолжим.
7: Хранители дорог. История госавтоинспекции.
9: Здравствуйте, у микрофона Юрий Безруков, главный хранитель музейной экспозиции Госавтоинспекции МВД России. 28 мая 1992 года постановлением правительства Российской Федерации утверждено положение о Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Российской Федерации. Как и ранее, полномочия службы охватывали всю сферу обеспечения безопасности дорожного движения. Но впервые был сделан четкий акцент на контрольно-надзорной и инспекционной функциях. Также был создан Институт главных государственных инспекторов, наделенных всей полнотой прав и ответственности за состояние государственного надзора в области дорожной безопасности. Начальник Главного управления Госавтоинспекции МВД России по должности стал главным государственным автомобильным инспектором Российской Федерации, а начальники Госавтоинспекции субъектов Российской Федерации, а также районов и городов, соответственно, главными государственными автомобильными инспекторами своих регионов. В соответствии с утвержденным правительством положением, Главное управление ГАИ МВД России и Госавтоинспекции субъектов наделялись правами юридического лица. Это позволило Госавтоинспекции иметь на своих банковских счетах часть денежных средств, поступающих в качестве платы за выдачу номерных знаков, регистрационных водительских документов, прием экзаменов, проведение государственного технического осмотра и направлять эти средства на совершенствование деятельности подразделения Госавтоинспекции. В соответствии с указом президента от 3 мая 2005 года главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Российской Федерации получил право по вопросам, относящимся к его компетенции, представлять МВД России во взаимоотношениях с правительством и федеральными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. С вами был Юрий Безруков, главный хранитель музейной экспозиции Госавтоинспекции МВД России. Без запевалы и песни не поется. С днем радио! До новых встреч!
7: Хранители дорог. История госавтоинспекции.
0: Россия без ДТП. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог-международник Елена Супонина о незавидном положении Трампа из-за иранского конфликта.
11: Не только отдельные авторы, отдельные журналисты в США, но многие политики говорят о том, что иранцы унизили Трампа, показали ему место и еще иронизируют, предлагая продолжение переговоров. Дело, конечно, не в личных обидах. Трамп многое просчитывает, и он понимает, что если Ормузский пролив не открыть, то это будет выглядеть большой неудачей для Соединенных Штатов Америки. А он не любит быть лузером, не любит быть неудачником. Вообще, как только переговоры забуксовали, сразу стало ясно, что либо Трампу надо идти по пути Обамы, то есть вести переговоры месяцы, может быть и годы. Он, Обама, почти полтора года вел переговоры, потом, правда, они достигли соглашения, но Трамп не будет этого делать. А второй вариант – это эскалация.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». О, первый ландыш из-под снега. Ты просишь солнечных лучей. Какая девственная нега в душистой чистоте твоей. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В Великих Луках, 18:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Парту героя открыли в школе номер 2. Она будет хранить память о выпускнике общеобразовательного учреждения Виталии Глутво, погибшем в феврале 24 года в Запорожской области при выполнении задач специальной военной операции. Виталий Глутво срочную службу прошел в воздушно-десантных войсках в Омске. В декабре 2023-го подписал контракт, служил в 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской дивизии. Посмертно награжден орденом мужества. В рамках проекта «Парта героя» партии «Единая Россия» память героя увековечена в школе, которую он окончил. Слова благодарности и признательности в эти предпраздничные дни великолучане адресуют представителям военного поколения победителей. Заместитель главы города Великие Луки Николай Андрасович поздравил с Днем Победы ветеранов Ивана Васильевича Вишнева, Петра Ивановича Веденеева и Анну Ермолаевну Жиламскую. Депутат передал ветеранам подарки от партии «Единая Россия» и Великолукской городской думы, вручил цветы и открытки, подготовленные детьми. Уже много лет общеобразовательные учреждения Великих Лук принимают участие в патриотической акции «Обелиск у дороги». Школьники приводят в порядок воинские захоронения, одиночные могилы воинов и мемориальные места города и района. Учащиеся школы номер 13 участвуют в этой акции с 1998 года. В этом году Совет музея общеобразовательного учреждения принял решение ухаживать за захоронением бывшего ученика школы Сергея Шикова. Он погиб 1 марта 2000 года, приняв бой в составе легендарной 6-й роты на высоте 776 в Чечне. Посмертно награжден орденом мужества. Семиклассники школы привели в порядок захоронения и возложили венок и цветы к могиле героя.
0: О валютах.
12: Доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, юань 10 рублей 99 копеек.
0: О погоде.
12: Сегодня в Великих Луках пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто.
13: слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская».
14: Россия без ДТП.
1: Мы продолжаем. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев, Вадим Мельников и наши эксперты сегодня. Говорим мы о обеспечении безопасности дорожного движения в новых субъектах Российской Федерации. Но, точнее, не «но», а «и». Я хочу представить наших экспертов. Начальник управления госавтоинспекции Донецкой Народной Республики Анатолий Чумаков. Начальник управления госавтоинспекции Луганской Народной Республики Павел Шаблинский. В РИО начальник управления госавтоинспекции Запорожской области Владимир Запеклый. И начальник управления госавтоинспекции Херсонской области Алексей Дерусов. Я так понимаю, что Анатолий Викторович Чумаков на связи со студией. Анатолий Викторович, слышите нас, да? Все в порядке?
15: Да, сейчас вроде уже слышу.
1: Ой, отлично, прекрасно. Тогда вот только вас мы и не послушали, да, мы сейчас, коллеги, представили ключевые особенности дорожной обстановки в представляемых ими регионах. Вот в Донецкой Народной Республике что сильнее всего влияет на риски возникновения ДТП? Анатолий Викторович? Так, видимо, будем мы снова.
16: Можно сейчас задать всем слушателям, в смысле нашим спикерам, вопрос.
1: Да, Вадим.
16: Проблема со связью как бы устанавливается. А вот как раз, когда происходят вот такие сложности со связью, как в целом удается организовать бесперебойно работу службы так, чтобы, ну, собственно говоря, реагировать на ДТП, быть там в курсе и так далее. Вот, эта проблема, так скажем, решена?
1: Да, коллеги, тут можно в любом, так сказать, порядке, что называется. Павел Павлович, давайте с вас начнем.
3: Да, связь пропадает, меня слышно?
1: Да, слышно, слышно.
3: Да, ну, я скажу, что Луганская Народная Республика, у нас какой-то передачи информации по дорогам транспортного происшествия нет. Поэтому, скажем так, практически не нужно. Должность своей мастера, да, поэтому принципе поступление заявок наряда госинспекции на замечательно будет места расстраивать. И дальше выполнять процедуру, как мы скажем, там
1: Хорошо, я не совсем, что называется, вот все услышал. Я полагаю, наверное, слушатели тоже, поэтому так. Давайте, Павел Павлович, получится, может быть, чуть дальше от микрофона и еще раз основные ключевые смыслы. Да, и микрофон включите, пожалуйста, ага. Все, вижу, слышу.
3: Как получится, я ничего не включаю.
1: Так, нет, пока нет, я тогда прошу на этот вопрос ответить Владимира Викторовича Запеклова, Запорожская область. Владимир Викторович, пожалуйста.
4: Я повторю, что коллеги, по поводу заявок по дорожно-транспортным происшествиям, то есть в это никаких проблем нет, все они поступают вовремя и доводятся до сотрудника госавтоинспекции. С этим проблемы никакой не происходит. Даже если не работает сотовая связь, есть у нас радиостанции, которые покрывают зону обслуживания, поэтому с этим мы не сталкиваемся, что какая-то проблема существует, и мы не можем вовремя на нее отреагировать.
1: Спасибо. Алексей Викторович, вы что добавите?
8: Да, добавлю то же самое. Проблемы со связью у нас отсутствуют. При отсутствии общей связи у нас есть свои источники. Так что дорожно-транспортные происшествия и организация деятельности дорожно-патрульной службы как бы в этом проблем не имеет. На организацию службы это не влияет.
1: Спасибо. Спасибо большое. Вот следующий вопрос. Я планировал задать его Владимиру Викторовичу Запеклому в Запорожской области. Ну вот давайте попробуем еще раз, Владимир Викторович, да, вас услышать. Надеюсь, что связь будет лучше, и мы вот друг друга, что называется, поймем. Да? Важный на самом деле вопрос по поводу профилактических форматов, которые дают самый лучший эффект, потому что, ну, мы понимаем, что задач, которые необходимо решать, их очень много, их больше, чем на, соответственно, других, на территории других регионов Российской Федерации. Ну, просто потому, что и масштабные работы по восстановлению дорожной инфраструктуры. Где-то наверняка еще проблемы с безопасностью имеют место. Вот. И на фоне этого всего людям необходимо объяснять, повышать, что называется, культуру поведения на дорогах, доводить ее до вот общефедеральных значений. И вот очень интересно, какие действительно профилактические форматы дают самый лучший эффект. Разъяснение правил, работа с местными сообществами наиболее активными, там, школьная профилактика, адресные рейды, вот работа, ну, собственно, да, с сообществами, я уже об этом сказал, вот с активистами. Что наибольший эффект имеет? Владимир Ильич, давайте еще раз с вас попробуем начать.
4: Ну, вопрос непонятен, mm-hmm. да. Скажу, что профилактика действительно это ключевое направление в деятельности государственной инспекции. То есть постоянно анализируется эффективность различных форматов. То есть информационные кампании – это, пожалуй, ну, самое широкое направление. В этом ключе активно работаем с населением через различные каналы коммуникации. Регулярно проводятся кампании, посвященные самым острым вопросам безопасности на дорогах. То есть от опасности превышения скорости и вождения в нетрезвом виде до важности использования ремней безопасности, правильного проезда перекрёстков и также защиты пешеходов и велосипедистов. Регулярно готовятся сюжеты для ведомственных программ «Территория закона» на региональном канале ЗАТВ при поддержке Министерства молодежной политики Запорожской области на радио «Юг Молодой» включают наши социальные ролики. Информация также появляется на современных цифровых билбордах. В целях профилактики аварийности и информирования участников дорожного движения, а также формирования положительного имиджа госавтоинспекции, в Запорожской области созданы официальные аккаунты популярных в социальных сетях, такие как уже говорили, Телеграм-канала, ВКонтакте и Макс. На данных площадках ежедневно размещается основная информация для граждан по безопасности дорожного движения. Это резонансные ДТП, предупреждения, анонсы, отчеты о профилактических мероприятиях, а также изменения законодательства. Также помимо широкого информирования мы уделяем особое внимание просветительской деятельности. То есть сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят занятия в общеобразовательных организациях, где в доступности и в увлекательной форме рассказывается о правилах дорожного движения, опасностях, подстерегающих на дорогах, и важности соблюдения этих правил. Также наша работа с детьми не ограничивается только школьными классами. Мы организуем специальные мероприятия и акции, направленные на привлечение внимания юных участников дорожного движения к вопросам безопасности. То есть у нас конкурсы рисунков, различные викторины, интерактивные игры, где дети в игровой форме закрепляют полученные знания. И именно такой подход, на мой взгляд, делает процесс обучения более эффективным и запоминающимся. Также активно развивается с 2022 года всероссийское движение ЮИД. На сегодняшний день сформировано на территории Запорожской области 103 команды, численность 1323 ребенка. Кроме того, мы не забываем и о других участниках дорожного движения. Регулярно проводятся информационно-пропагандистические акции, которые охватывают самые разные категории. То есть это и водители, пешеходы, пассажиры, велосипедисты и уже как все нам такое слово к нам, как самокатчики, да?
1: Да-да-да.
4: Эти акции проводятся в различных форматах, от информационных листовок и плакатов до масштабных мероприятий с участием именно представителей общественности и средств массовой информации, что находится оперативной обстановкой в регионе. Также мы стремимся к тому, чтобы каждый человек, независимо от его роли на дороге, получал актуальную и понятную для него информацию, способствующую повышению общей культуры безопасности дорожного движения.
1: Спасибо большое, Владимир Викторович. Алексей Викторович, вот давайте вновь на Херсонские дороги отправимся. Вот с 1 января 2025 года у нас для всех новых регионов стало обязательным ОСАГО. Вот можно ли уже делать там определенные выводы, как это повлияло и повлияло ли это в принципе на дисциплину и на уровень ответственности участников дорожного движения? Да, Алексей Викторович, прошу вас.
8: Да, как вы заметили, с 1 января полис обязательного страхования ОСАГО стал для наших субъектов. Могу заметить, что у жителей нашего субъекта имеется возможность осуществить данное страхование. Воспользуются 13 страховыми компаниями. В свою очередь, госавтоинспекция также проводит мероприятия по, чтобы лица страховали, осуществляли страхование. Было привлечено к ответственности 281 водитель за невыполнение требований обязательного страхования. Что, в свою очередь, подтверждает, что работа в этом направлении остается актуальной. И культурной ответственности водителей.
1: Спасибо, Алексей Викторович, спасибо большое. Сейчас прервемся на несколько информационных выпусков и продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
14: Россия без ДТП.
17: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса. Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз». Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
18: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
19: «Майстрой сам». Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. «Строй сам». Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
20: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
21: А знаете ли вы что?
22: Первым произведением русской литературы, переведенным на японский язык, была «Капитанская дочка Пушкина». Книга вышла в 1883 году под названием «Удивительные вести из России. Записки о душе цветка и мыслях бабочки».
14: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Россия без ДТП. Зеленый свет.
23: Добрый вечер, друзья. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. А теперь о том, что было в центре внимания СМИ на этой неделе. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве участников производства по административным делам, в том числе автомобилистов, знакомиться с видеоматериалами дела и снимать с них копии. Соответствующими положениями дополнен Кодекс об административных правонарушениях. Знакомиться с аудио- и видеозаписями из материалов дела, делать выписки и снимать за свой счет копии получают право лица, в отношении которых ведется дело об административном правонарушении, потерпевшие, а также защитники и представители. В России вводятся новые правила проведения экзаменов на получение водительских удостоверений. Соответствующее постановление подписал премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин. Меняются сроки, в течение которых выпускник автошколы допускается к сдаче экзамена, вводятся дополнительные запреты на использование во время тестирования различных технических устройств. Со следующего года начнут действовать новые требования к медицинским справкам будущих водителей и средствам аудио- и видеорегистрации процесса сдачи экзамена. МВД России утвердило критерии оценки эффективности автошкол. Формирование перечня показателей оценки эффективности в соответствии с установленными критериями предусматривается осуществлять один раз в год, не позднее 15 февраля года следующего за отчетным. Первые отчеты планируется начать с оценки эффективности профессионального обучения за 2027 год. Госавтоинспекция опровергла слухи о повышении штрафов за нарушение правил дорожного движения с 1 мая. В социальных сетях и некоторых СМИ появилась фейковая информация о значительном росте штрафов для водителей. Никаких реальных оснований эти данные не имеют, изменения в Кодекс об административных правонарушениях не вносились. А авторы подобных фейковых сообщений массово вводят в заблуждение свою читательскую аудиторию. На сегодня это все новости. Всем удачи и безопасных дорог.
21: Зеленый свет.
1: Да, мы продолжаем говорить об обеспечении безопасности дорожного движения в новых субъектах Российской Федерации. Вот по поводу ОСАГО вопрос. Алексей Викторович Дерусов вопрос, начальник управления госавтоинспекции Херсонской области. Вот вы рассказали о, собственно, количестве нарушений вот, среди водителей, я так понимаю, тех, у которых не было, да, оформлено полиса соответствующего. А в целом вот есть уже ощущение, как обязательность полиса ОСАГО влияет на дисциплину, там, на культуру ответственности участников дорожного движения?
8: Ну, я думаю, сама динамика снижения аварийности говорит самой себе. Я думаю, это способствовало в том числе. И люди как бы уже более осознанно подходят к данному вопросу. Это влечет не только последствия, которые были причиной дорожно-транспортным происшествиям, и причинение и возмещение материального ущерба, в том числе и потерпевшей стороне. Люди это осознают, понимают и начинают это использовать активно.
1: Вот если полисы ОСАГО стали обязательными 1 января 2025 года, то в январе 26-го, 1 числа, завершился у нас переходный период по замене номеров и регистрационных документов. Вот какие наиболее типичные проблемы возникли у автовладельцев после 1 января 26-го года, и какие решения сейчас обсуждаются, там, в частности, включая, что называется, инициативы о продлении вот этих сроков переходного периода?
8: Да, с 1 января 2026 года постановление правительства 2216 по регистрационно-экзаменационному подразделению по упрощенному порядку перерегистрации транспортных средств обмена водительских удостоверений закончилось. На территории Херсонской области таких услуг было предоставлено 132 тысячи, из них 68 тысяч перерегистрировано транспортные средства, 64 тысячи – это обмен водительских удостоверений. Если касаемо обмена водительских удостоверений, такая услуга, мы наблюдали динамику в 2024-м, она уже как бы была сведена к минимуму. Если за 2024 год было водительское удостоверение обменено 25 тысяч, то за весь 2025 год удостоверение было уже обменено 10 тысяч. И как я сказал ранее,

0: перед подразделением РЭВа, Государственной инспекции по Херсонской области, было осуществлено выездные МРЭО с целью удобства граждан, если чтобы каждый житель Херсонской области имел возможность для перерегистрации транспортных средств. Но судя из обращений граждан, которые к нам поступают в настоящий момент, данная услуга, если она будет принято такое решение о продлении ее, она будет востребована. Как мы знаем из источников, из общедоступных, данная инициатива рассматривается на федеральном уровне, в том числе инициатива поступает с территории, в том числе и с нашего субъекта. Но как она будет поддержана и когда она будет принята, нам пока неизвестно. Но обращения в наш адрес поступают практически еженедельно.
1: Павел Павлович, вот к Павлу Шаблинскому вопрос. Смешанный поток транспорта, личные автомобили, такси, автобусы, грузовые колонны. А какие риски вот наличие этого смешанного потока создает и какие меры по снижению этих рисков дают наибольший эффект по, так сказать, уменьшению тяжести последствий ДТП в случае, если они происходят, да, в условиях вот такого смешанного потока, где много грузовиков и много легковых автомобилей вместе в одно время на дороге?
2: Да, спасибо за вопрос. Вот. Ну, мы прекрасно же понимаем, да, что легковой транспорт, грузовой, автобус, другие транспортные средства, да, они все имеют разные динамические характеристики. Вот. Понятно, что работа еще предстоит в республике большая по данному направлению, да, потому что необходимо будет, конечно, у нас метров и потоки, установки которых где-то необходимо, да, что новые полосы, очень большой комплекс мероприятий по данному направлению деятельности. Вот. Ну, в данный момент мы же понимаем прекрасно, что водитель, управляющий легковым транспортным средством, либо грузовым автомобилем, должен вести транспортное средство согласно правилам дорожного движения. Вот. Поэтому хотелось бы обратиться и к, конечно, к водителям Луганской Народной Республики, да, которые управляют теми, скажем так, транспортными средствами и такси. У нас, скажем так, активно развивается данное направление, появляется, и не всегда, скажем так, соблюдают, к сожалению, правила дорожного движения, да, такси. Вот. Иногда требуется вмешательство сотрудников госавтоинспекции для того, чтобы объяснить, как говорится, такое правило дорожного движения, да, и как это необходимо соблюдать. Поэтому здесь я считаю, что комплекс мероприятий надо будет проводить, но я не буду повторяться, я сказал, что республика активно у нас развивается, да, делается большое количество дорог. Мы, естественно, принимаем активное участие в этом, даем следовательно свои тоже пожелания по этому поводу, да. Будут требования для того, чтобы эти дороги у нас были более безопасны для всех видов
1: Да. Спасибо большое. И вот еще один вопрос, Павел Павлович, наверное, вам вот буквально на минутку или даже поменьше. Да, что делается для повышения прозрачности контроля и неотвратимости наказания? Это очень важная тема, но времени, к сожалению, очень мало уже остается. Вот где уместные мобильные экипажи, где автоматизация, там какие-то точечные решения? Вот как работаете над тем, чтобы неотвратимость наказания, вот как дамоклов меч, висела над каждым нарушителем?
2: Ну, во-первых, мы проводим постоянный анализ аварийности, да, по территории республики, по районам республики. Да, естественно, наряды госавтоинспекции, в первую очередь, нацелены на места концентрации дорожно-транспортных происшествий. Поэтому по видам дорожно-транспортных происшествий мы понимаем, какие нарушения там совершают водители и ввиду чего они допустили дорожно-транспортные происшествия. Естественно, вот, в первую очередь. Это нарядные, естественно, госавтоинспекции, да, которые работают в данном направлении. Ну, следует дальше направление профилактики, которое необходимо. Ну и один тоже из важнейших моментов, да, это у нас дорожная одежда, вот, назовем так, транспортная инфраструктура, да, которая входит в знаки, отметка и прочие моменты. То есть мы подходим к этому вопросу в комплексе, да, вот, если мы понимаем, что у нас есть проблема, да, скажем, на каком-то участке дороги, к примеру, там выезд на полосу встречного движения, то есть надо с этим, как бы, профилактировать. Вот. И не всегда, естественно, сотрудникам госавтоинспекции, да, и другими техническими средствами регулирования для того, чтобы водитель заблаговременно, да, мы сейчас вот развиваем установку счетов определенных информационных на территории республики, да, то водители прекрасно понимали, да, что, например, если он двигается, то впереди находится военно-опасный участок дороги. И лишний раз ему напомнить, что, например, выезд на том или ином участке проезжей части запрещен на полосу встречного движения.
1: Спасибо, Павел Павлович, спасибо. А в завершении, по традиции, сводка дорожно-транспортных происшествий.

0: За минувшую неделю с 30 апреля по 6 мая на дорогах страны по предварительным данным произошло 1905 автоаварий. 175 человек, к сожалению, погибли. Травмы получили 2278. Это общие цифры. Внутри этой статистики 19 погибших пешеходов. Также за эти 7 дней зафиксировано 133 ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения и отказавшихся от медосвидетельствования. 79 из них произошли за 3 праздничных дня с 1 по 3 мая. Жертвами этих аварий стали 5 человек, еще 156 получили травмы. Также за минувшие 7 дней произошло 357 ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. 8 детей погибли, еще 379 получили травмы. Четверо из погибших в автовариях детей и подростков принимали участие в дорожном движении в качестве пассажиров легковых автомобилей. Двое были пешеходами, один велосипедист. Еще один управлял мотоциклом. В мае, друзья, у нас обязательно будет программа, посвященная питбайкам и тому, что нам с этим совсем делать и что уже делается. А прямо сейчас я говорю большое спасибо всем нашим экспертам и всем участникам и гостям программы «Безопасных дорог». Спасибо
1: Россия
0: большое.
1: Без ДТП. Третье и шестое июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
2: Реклама.
3: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
4: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.

0: Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
2: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
4: О важном.
3: Минобороны вновь предупредило жителей Киева и дипломатов, чтобы они заранее покинули город. Военное ведомство напомнило, что в случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Москве, будет нанесен массированный ракетный удар по украинской столице. Также при нарушении ВСУ перемирия в зоне спецоперации и попытках ударов по населенным пунктам и объектам на территории России наша армия даст адекватный ответ. Перемирие в дни празднования победы в соответствии с решением Владимира Путина объявляется с 0 часов 8 мая до 10 числа. Все группировки российских войск в зоне СВО полностью прекратят боевые действия на время перемирия. Министерство призывает украинскую сторону последовать этому примеру.
0: Об атаках.
3: Силы ПВО сбили еще один беспилотник на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков, разрушений и пострадавших не зафиксировано. Массированная атака на столичный регион продолжается с ночи. Уже сбито 55 дронов. В аэропортах задерживаются десятки рейсов.
0: Об авиации.
3: Россия будет выпускать почти 70 гражданских лайнеров к 2030-му. Программу производства президенту представил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемизов. По его словам, ожидается 36 самолетов МС-21, 20 обновленных суперджетов и 12 машин Ил-114. Первые поставки полностью отечественных воздушных судов российским авиакомпаниям начнутся уже в этом году.
0: О расследованиях.
3: Во Франции поступила в продажу первая книга расследования об ограблении Лувра. Ее автор-журналист Патрисия Тураншо. Акцент в издании сделан на столкновении культур проходимцев из пригородов с престижным музеем, сообщил телеканал BFM-TV. Тураншо 40 лет специализируется на написании новостей из хроники происшествий. События октября прошлого года в своей работе она назвала типично французским ограблением. Простым, но дерзким. Украденные ценности пока не найдены. Автор делает вывод, что их продали скупщику краденого.
0: О Дне Победы.
3: Бессмертный полк прошел на орбите Земли. Космонавты с борта МКС присоединились к акции и обратились к ее основателю, тюменскому общественнику Геннадию Иванову. Кадрами поделился глава региона Александр Моор, отметив, что именно в Тюмени 19 лет назад впервые прошло это шествие. Сейчас бессмертный полк приобрел огромные масштабы, став общероссийским движением в память о героях-участниках Великой Отечественной. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда». Прямой эфир в студии Мария Баченина. По информации Москвы, Зеленский не отдавал приказ о прекращении огня в период с 5 по 6 мая. ВСУ попытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры в Санкт-Петербурге. А 67% россиян считают День Победы главным праздником. Об этом и других темах поговорим более подробно в ближайшее время. Итак, сегодня на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова сделала несколько заявлений, о главных из них прямо сейчас. Киев может быть подвергнут массированному ракетному удару при попытке сорвать празднование Дня Победы. По информации Москвы, Зеленский вообще не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня в период с 5 по 6 мая, и новая военная стратегия Германии вызывает сомнения в адекватности главы Минобороны страны Писториуса. Берлин забыл, чем заканчивается культивирование ненависти к русским под предлогом якобы угрозы от них, но Москва ему напомнит. С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дим, приветствую.
6: Добрый день, вечер.
5: Да, в общем-то, любое время суток. Рада тебя приветствовать. Про реальность угроз Киева долететь до Красной площади. Блеф или же все-таки это может вот этот самоубийственный шаг сделан быть? Как считаешь?
6: Смотрите, мы совершенно сознательно и правильно, я думаю, стянули все возможные силы ПВО, усилили, да, прикрытие Москвы. Вот. И я думаю, враг это возможность рассчитывал, думал, что, ну, по логике вещей ПВО никогда не бывает в избытке. Наверное, где-то мы все-таки открылись. Вот. И вполне возможно, что именно там будет нанесен удар. Но эксперты по ПВО, которых я успел почитать, говорят про юг России.
5: То есть, если говорить про некий сценарий, и вот на информированные источники, на которые ты сейчас ссылаешься, то самое вероятное, это будут бить по, не по столице, а по югу России. Верно я услышала?
6: Да. Скажем так, обязательно сделают какую-то гадость, чтобы получить в ответ. Я очень надеюсь, что ответ будет, ну, действительно, как бы достойный. Помните, как после первого подрыва Крымского моста, какая радость была и перемога, да, в Киеве? Марку выпустили, фотографировались возле нее. Да, потом рыдали.
5: Вот. Для нас это повод кардинального изменения тактики и нанесения ударов по центрам принятия решения, которые мы раньше, ну так скажу, жалели, что ли?
6: Я думаю, мы очень сильно опоздали. Вот. И сейчас опять в роли догоняющего. Мы не ведем на данном этапе войны, а мы не ведем. Вот. Мы отвечаем на вызов противника. Рептильная такая реакция, там, ткнули в питон, он начал сокращаться, да, накидывать кольца и давить кого-то. Вот, к сожалению, ну, я как бы верю, что не будет продолжаться бесконечно и долго. Вот, опять же, аналитики заметили, что вот последние 2 года, ну, вот исключая операцию «Труба», да, не буду ее комментировать, российская армия не проводила какие-то, скажем так, интересные, неожиданные и асимметричные операции. Вот, этого не было вообще. То есть по линии СВО, по устоявшейся линии фронта мы бодаемся с врагом и выдавливаем его, наступаем, да. Система обороны Украины, так называемая стена дронов, она, ну, в корне своей ущербна. Украина разменивает время на территории, но это не может продолжаться вечно. Это всего лишь затягивание ситуации в расчете на какое-то внешнее вмешательство. Что Европа вдруг войдет в войну. Да? Это вот работают два самых важных союзника хохла. Если и дадут. Вот. Вот на всем этом построена сейчас оборона Украины. И, разумеется, мы ее вот переиграем. Во-первых, они не практически, как я говорил, в крайнюю командировку на свою, поговорил с множеством штурмовиков, со снайперами нашими, они, значит, отметили такое, что последние призывы ВСУшников остерегаются вступать с нашими штурмовиками в наземные стрелковые бои. Не умеют, не хотят и не имеют для этого как бы, ну, какого-то духа. Наши спокойно воюют. Но вот дроны, да, вот они отбиваются дронами. Дрон может контролировать малое небо, но дрон не может удержать территорию или занять ее.
5: Да, я понимаю. Захарова заявила, что Зеленский не отдавал приказ о прекращении огня с 5 на 6. Назвала это кровавым пиаром. Ну, в общем, вопрос, что это было тогда, зачем это было? И ради галочки, как говорится, я написала себе, чтобы передохнуть перед новыми атаками. Сейчас читаю, разговариваю с тобой, чтобы передохнуть перед новыми атаками. Понимаешь, да. Вот так работает мозг. Ну, все-таки, что это было и зачем это было, как ты думаешь?
6: Задача Украины всегда и везде представлять себя пострадавшей стороной. Что во время самосожжения людей в Одессе 2 мая, да, вообще в любой ситуации, вот за счет, да, нас как бы обижает большая Россия. Я думаю, сделано это было именно вот с такой целью. Наши же не прекратили удар. Угу. Вот, наши предложили день перемирия 9 мая. 9 мая. Разумеется, его нужно было Украине каким-то образом сорвать и еще как бы предстать как вот обиженной несчастной стороной, требующей какого-то заслуга.
5: В общем, это все такой сценарий красивой как бы картинки для Запада, который все жалеет и кормит с руки. Кстати, про Запад. Мария Захарова также прошлась жестко по новой военной стратегии Германии, напомнила, чем кончится культивирование ненависти к русским. Теперь про голову или что это было, что творится в головах у европейских политиков вроде Писториуса.
6: Ну, все, испуг прошел. Нам наши бабушки и деды подарили почти 80 лет мирной жизни, да, вот, наказав как следует Европу за очередной дранг на Хостен. А как бы традиция европейская никуда не делась. Каждые 100 лет устраивает дранг на Хостен. У меня такое впечатление, что да, вот следующий цикл подошел, вот они опять готовятся. И нам надо быть готовым. К сожалению, я могу предположить, что в ближайшие месяцы наша жизнь изменится. От расхлябанности такой полумирной к сосредоточению, иначе не выше.
5: Что ты хочешь сказать? Или лучше этого не произносить, так вот вообще оставить?
6: Вот если бы директором был я, да, любимая рубрика Ивана Панкина. Ну, во-первых, это сокращение всех нецелевых расходов. Я, кстати, имею в виду, например, кампус в Киргизии, да. Ну, вот нашли время, да, но это самое удачное время, да, 15 миллиардов кому-то подарить, да. Вот каким-то совершенно непонятным людям, чья лояльность и любовь к нам для меня лично сомнительна. Вот. Опять народ пишет про непонятные перекладки бордюров и асфальта совершенно бессмысленно. Да? Вот таких целевых расходов можно набрать на, не знаю, в стране на половину бюджета, наверное. Это все должно на оборону уходить. Вот. Но для этого нужны жесткие решения.
5: Понимаю. Про Армению. Сближение с агрессивной линией Запада ведет их под нож. Это я снова Марию Захарову цитирую. И это осознанный выбор, за который будет стыдно, либо там все золотят, ну, кроме простых, конечно, граждан. Это вот такое обещание золотого парашюта армянским элитам.
6: Да нет, это значительно глобальнее. Мы присутствуем при центре бежных процессов, когда от центра разбегаются как бы какие-то объекты, да, мы еще не до конца распавшаяся Советская империя. Было совершенно ясно, что рано или поздно бывшие республики найдут себе новых сюзеренов. Единственный провал в нашей внешней политике – это у нас не отработан механизм выписывания из братьев. Прямо вот такое демонстративное, чтобы бывшие братья там выли, хватались за голову, а другие братья думали, что, ну, может быть, ну, действительно не надо так с Россией-то, да. Я просто очень бегло посчитал, что получает Армения от нас. Это очень много.
5: Да.
6: Вот. Беспошлинная торговля, безвизовый...
5: Алмазный бизнес, рабочие места. Я сегодня тоже в это погружалась.
6: А еще газ по $177 за... 1000 кубических метров при средней цене на рынке на начало $600.
5: А еще пшеницу, которую они сказали, что, мол, будут покупать у Украины, но у нас-то она стоит другие деньги, наша пшеница русская. В общем, да, огромные связи экономические, а деньги правят миром.
6: Еще мы очень сильно рассчитывали на Армению как на транзитный хаб. Вместо этого нам организовали альтернативный транскаспийский коридор, который не то что нарушает наши интересы, а вообще их подрывает. Вот. За все это, я боюсь, придется Армении отметить. Я предлагал способ, как можно воздействовать на Армению через диаспору. Да, у нас же любили нам рассказывать, что мы кормим эти диаспоры, чтобы они в нужный момент встали как один грудью на защиту интересов России. Ага, сейчас. Вот. Диаспоры есть, и мне кажется, надо начать уже массовую депортацию их домой. Вот. Но обязательно объяснив, что нам не нравится правительство и политика Армении, вы уж вернитесь домой, там разберитесь, потом можете приехать обратно. Но никак не раньше. Мне кажется, это логичное использование диаспоры. Правда?
5: Я согласна. И хотела как раз сказать, слушатели соглашаются. Но, в общем, практически во всех моментах пишут, что согласен. Согласен с экспертом. Друзья мои, спасибо большое. Дим, береги себя, пожалуйста. С нами на связи был специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
4: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
7: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую.
8: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
9: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
11: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
5: Это итоги дня. Мы продолжаем подводить их вместе с вами, дорогие слушатели. ВСУ в четверг предприняли попытку атаковать объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщило Министерство обороны России. Также было сделано несколько заявлений от ведомства. ВКС России обнаружили в воздушном пространстве Латвийской Республики группу из 6 беспилотных летательных объектов. В воздухе над Латвией российские средства контроля выявили 2 французских истребителя «Рафаль» и 2 истребителя F-16. Около 4 утра по Москве отметки 5 из 6 обнаруженных беспилотников пропали у Резекне, это город в Латвии на востоке. 6-й беспилотник сбит юго-восточнее Пскова. Сейчас пишут коллеги из газеты «Ру», что они упали на нефтебазу в Латвии, и Латвия, конечно, обвинила Россию. В результате экспертиза обломков, которые в районе Пскова, атаковавшие из воздушного пространства Латвии цель, идентифицирована как беспилотник лютой производства Украины с запчастями из Латвии. Это я уже добавлю от себя, но как бы не опровергая, конечно, Министерство обороны. Это известная вещь. С нами на связи военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. Дмитрий Витальевич, здравствуйте.
12: Добрый вечер.
5: Чтобы не запутаться в этой технике, которая сегодня просто заслонила солнце над Латвией, 6 беспилотников двигались из воздушного пространства Латвии. И это у нас получается какая картина маслом, как говорил один герой известного фильма. Это получается свидетельство того, что Киев, используя некий нестандартный маршрут, в обход нашей системы ПВО использует прикрытие гражданского неба Прибалтики. А это уже какая-то такая вот натовская история вырисовывается. Вы согласны или нет?
12: Мария, ну давайте я усугублю ситуацию. Это далеко не первый случай, и регулярно об этом Арти писала, что в районе Нарвы летят роем и тому подобное. Мы знаем прекрасно, что и в Финляндии их находят. История еще интереснее. Дело все в том, что если просчитать базовые параметры вот этого лютого, То есть известны его габариты, массогабаритные характеристики, известен двигатель Hurt F-23, его расход, ну, все-все-все параметры известны, даже с учетом модификаций. У него не хватит дальности, если пролетать из Украины через Польшу, через всю Прибалтику и дальше заходить к нам.
5: То есть он был запущен из страны НАТО?
12: Как минимум Прибалтики, в лучшем случае с границы Польши. Угу. Скорее всего, оттуда, откуда посылается. Про это, ну, знают все, и где надо, тоже знают. Вот. И что нужно, на том берегу тоже сказали. Не зря поднимаются истребители с той стороны, это уже не первый раз. Ну, раньше поднимались, чтобы не допустить падения беспилотников, наверное, на свои объекты. Сейчас поднимаются с какой-то, наверное, уже другой целью.
5: Я как раз хотела спросить, это параллельно патрулирование, шум на радарах, зачем они?
12: Нет, не по это контроль того, чтобы они не улетели куда-либо, или, наоборот, блокировка со стороны финальной точки выхода. Потому что, ну, мы уже, Минобороны, как бы... Сейчас мы ведем словесную риторику. Сообщены точки, где это производится, знают точки, и они знают, что мы знаем, точки, где это стартует. Вот, четко показана история по Киеву, то есть фактически сейчас счет идет на дни, многое, конечно, будет зависеть от нашей реальной реакции. Вот, насколько сейчас мы шагнем через следующий уровень эскалации. Также надо понимать, что не просто так оно летит и у нас по Уралу. Тоже дистанцию надо понимать. Дистанция – это 1200-1300 километров. Ну, с доп-баками пусть будет полторы.
5: Да у нас по Чебоксарам тоже вопрос такой. Да Чебоксаров тоже, знаете, не ближний свет.
12: Вот, вот летит оно не через границы всех стран. Угу. Тоже надо понимать, и это уже выходит, давно вышло за границы, скажем так, просто специальной военной операции. Ну, ситуация непростая, что сказать. Но как бы не буду прогнозировать и вам не советую. У нас есть люди, которые за это отвечают, несут ответственность, получают зарплату, и которые опять-таки отвечают за свои действия по защите нашего конституционного строя, нашей России.
5: Слушайте, но я все равно не могу не спросить, а если вот у нас с вами вот в этом фрагменте беседы промелькнуло несколько уже стран НАТО, то, получается, командование НАТО было в курсе, что со стороны стран НАТО, с практически натовский лютый, ну, с шильдиком «Made in Ukraine», наверное, летел бомбить нашу страну.
12: Но так, давайте скажем проще. Еще пару лет назад наш верховный главнокомандующий говорил, что мы знаем, кто вводит данные в ракеты «Скальп» и «Шторм Шэдоу», которые летят по нашей стране. Это делают те, кому эти ракеты принадлежат. То бишь, британцы, французы. Все открыто, все было открыто сказано. Вопрос, почему тогда было не решено, это вопрос, спросите, не ко мне, не по должности.
5: Не по зарплате, модно сейчас говорить.
12: Дело не в зарплате.
5: Ну, это шутка на самом деле. Слушайте, вот хотела для наших уважаемых слушателей напомнить, в чем главная опасность этого аппарата. Я про лютый. Он же, по-моему, несет боевую часть очень тяжелую, да, до 75 килограммов.
12: Тут взаимная история. Дело все в том, что можно увеличивать размер боевой части и нагрузки, соответственно, уменьшая запас топлива. Соответственно, чем ближе он летит, тем боевая часть может быть больше. Чем дальше летит, тем боевая часть меньше. Из базовых расчетов, если он летит на дистанцию 1200-1300, боевая часть может быть 35-40 килограмм, не больше. Ну, законы физики никто не отменял.
5: Да, я понимаю. В момент пролета, соответственно, беспилотников над Латвией два из них упали на нефтебазу. Вот только что я прочитала эту новость латвийскую. А что случилось-то? Почему не сдюжили, как говорится, и все-таки уронили на свои территории?
12: Ну, наверное, грустно. Первый вариант – это то, что, может быть, действительно им не хватило топлива. Чтобы долететь, возможно, стартовали откуда-то подальше, и прибалты уже не хотят, чтобы стартовали от них. Возможно, сделали плохо. Жалко, что нефтебаза не взорвалась. Вот реально жалко.
5: Так, кстати, взорвалась ли нефтебаза? Это вопрос, ответ на который я еще не успела прочитать, потому что он вот прямо вот перед нашим с вами разговором. Ладно, мне тоже хочется верить в то, что она взорвалась. Попозже обязательно сообщу нашим слушателям. Министерство обороны сообщило о попытке атаки объектов под Санкт-Петербургом. Вопрос такой, насколько критичным для нас было бы проникновение даже одного беспилотника в зону Ленинградской области?
12: Но даже обсуждать не хочется. У нас порт Усть-Луга несколько раз горел. Конечно, критично.
5: Все. Никаких больше подробностей.
12: Ну, как сказать, критично ли, что у вас, к примеру, взорвалась машина? Критично.
5: Критично.
12: Здесь ситуация гораздо серьезнее. Тут не машина. Но тут тоже надо понимать, идет война. И на самом деле против такого оружия, как беспилотники, вроде смешное, да? Ну вот рой, который летит далеко, заходит незнамо откуда, тихоходный, с ним достаточно сложно справиться с комплексом ПВО. От этого вундерваффе по-другому не назовем. На самом деле противодействия нет. Об этом и Дмитрий Анатольевич Медведев говорил. Об этом говорят сгоревшие американские базы на Ближнем Востоке. То есть радар ракетного предупреждения, который стоял, у кого там, у саудитов, по-моему, стоял, да, стоимостью в миллиарды долларов, замочил простейший шахет стоимостью 55 тысяч долларов. И американцы ничего не смогли сделать. Ни Патриот, ни все остальное. Просто радар в хлам. А сколько еще в хлам было? Они даже сейчас пока подсчет не ведут. То есть они тоже не справились. И Украина не справляется с нашими налетами, пока наши налеты просто прошивают любую ПВО в настоящий момент. Но надо понимать, идет война. Нужно искать способы борьбы с этим. И самое главное, поймите, это не успокоится. Сейчас все срочно делают вот этот новый вид оружия. И через какое-то время, если мы...
5: Вы про беспилотники, новый вид оружия, да?
12: Новый, угу. Новый.
5: Да-да-да, я уточнила
12: просто. Понимаете, я вам объясню причину, она глобальная. Причина не в том, что появились какие-то летающие самолетики. Причина в том, что если раньше военная промышленность давала технологии в гражданку, так же, как и космическая, то есть понижала свой уровень, и появлялись у нас какие-то вещи. Сейчас наоборот. И причем примеры есть глобальные. К примеру, спутники Starlink, знаменитые, да? Они отличаются от всех остальных спутников не только, что низко летают, их много. Они сделаны на другой компонентной базе. То есть есть микросхемы класса Space, которые работают, держат космическое излучение. А вот Starlink делаются на процессорной базе Industrial. То есть это, грубо говоря, микросхемы, как в станках ЧПУ стоят, условно.
5: Угу.
12: Понимаете?
5: Конечно.
12: Они на порядок дешевле. Их можно штамповать не там тысячами, а сотнями тысяч. Вот. И эта система работает. И то же самое с самолетиком. Могли мы представить, что простой Mavic, который просто дрон для игрушек, да? Даже, кстати, FPV-дрон — это игрушка детская изначально, спортивная. То есть это не оружие было. Что оно вот станет таким оружием. Сами-то по себе дроны были, и дроны-разведчики в советские времена, и реактивные, те же стрижи. Было все это, было.
5: Дмитрий,
12: но сейчас это другое. Гражданская жизнь пошла войной.
5: Ну да. Дмитрий Валерьевич, вот еще быстренько попытаюсь сформулировать. Вы сказали, что это уже не в первый раз, что это не является экзотикой, я имею в виду сегодня угрозу западного прибалтийского направления. И если это уже не является, почему это повторилось? Вот здесь ваши мысли.
12: Нету идеальной системы ПВО, это раз. То есть ее просто в принципе своем существовать не может, потому что уничтожить гораздо, защитить гораздо сложнее, чем нанести удар. Это первое. Второе, никто на самом деле не предполагал, хотя, может, и надо было предполагать, что полетит через страны НАТО. Фактически оно заходит с того направления, которое, не предполагалось, потому что, если так логически рассуждать, это объявление войны.
5: Вот я с этого же начала. Вот оно и прозвучало. Вот.
12: Но это вопрос, повторюсь, это вопрос военно-политический.
5: Согласна с этим. Да, я даже не буду просить вас поставить, как дети говорят, королевскую печать. Дмитрий Витальевич, большое вам спасибо за мнение и за время. Друзья, с нами на связи был военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Руководитель отдела исследования энергетического комплекса «Мира и России» Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин о кризисе в организации стран-экспортеров нефти.
14: Это пока, конечно, мнение отдельных людей за пределами Венесуэлы. Да, определенное давление на страну может оказываться, но давайте не забывать, что Венесуэла одна из немногих стран ОПЕК, которая там с самого начала, и она является страной-основателем. Тоже ОАЭ, оно присоединилось позже. Венесуэла все-таки лежала в основе создания организации, поэтому там есть свои исторические тенденции, и на протяжении всего существования она, естественно, естественно, входила в организацию. Тем не менее, тревога вокруг ОПЕК действительно есть, потому что, ну, вот то, что произошло заявление Эмиратов, это серьезный урон, естественно, по позициям самого ОПЕК, потому что Эмираты были третьи по величине производители. Но я бы обратил внимание на то, что это во многом влияние самой политики ОПЕК, которая велась в последнее время. Потому что за последнее время Эмираты – это совершенно не первая страна, которая вышла. То есть до этого вышли Катар, Эквадор, Ангола. А проблема вся в том, что ОПЕК достаточно жестко стала контролировать добычу, причем в те моменты, когда, в общем-то, ну, хорошо, когда это происходит в моменты кризисные, там, ковид, падение экономик и так далее, но контролировали и в момент роста рынка, тем самым давали возможность наращивать добычу и занимать ниши других компаний, соответственно, альтернативным игрокам, и зажимали игроков внутри ОПЕКа. И вот этим действительно многие были недовольны.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
15: Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В Великих Луках, 19:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Парту героя открыли в школе номер 2. Она будет хранить память о выпускнике общеобразовательного учреждения Виталии Глутво, погибшем в феврале 24 года в Запорожской области при выполнении задач специальной военной операции. Виталий Глутво срочную службу прошел в воздушно-десантных войсках в Омске. В декабре 2023-го подписал контракт, служил в 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской дивизии. Посмертно награжден орденом мужества. В рамках проекта «Парта героя» партии «Единая Россия» память героя увековечена в школе, которую он окончил. Слова благодарности и признательности в эти предпраздничные дни великолучане адресуют представителям военного поколения победителей. Заместитель главы города Великие Луки Николай Андросович поздравил с Днем Победы ветеранов Ивана Васильевича Вишнева, Петра Ивановича Веденеева и Анну Ермолаевну Жиламскую. Депутат передал ветеранам подарки от партии «Единая Россия» и Великолукской городской думы, вручил цветы и открытки, подготовленные детьми. Уже много лет общеобразовательные учреждения Великих Лук принимают участие в патриотической акции «Обелиск у дороги». Школьники приводят в порядок воинские захоронения, одиночные могилы воинов и мемориальные места города и района. Учащиеся школы номер 13 участвуют в этой акции с 1998 года. В этом году Совет музея общеобразовательного учреждения принял решение ухаживать за захоронением бывшего ученика школы Сергея Шикова. Он погиб 1 марта 2000 года, приняв бой в составе легендарной 6-й роты на высоте 776 в Чечне. Посмертно награжден орденом мужества. Семиклассники школы привели в порядок захоронения и возложили венок и цветы к могиле героя.
15: О валютах.
17: Доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, юань 10 рублей 99 копеек.
15: О погоде.
17: Сегодня в Великих Луках пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
15: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольск».
18: Итоги дня на радио «Комсомольская правда».
5: Друзья, это итоги дня на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Сближение с агрессивной линией Запада вовлечет Армению в антироссийскую политику Евросоюза со всеми последствиями для Еревана. Общество России возмущено тем, что Армения, всегда считавшаяся братской страной, стала трибуной для радушно принятого Зеленского. Это я процитировала заявление официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Ну и, в общем-то, Зеленский при визите в Ереван показал армянам, какое будущее для них готовит Европа, добавила Захарова. С нами на связи главный редактор издания «Репортеры» Надана Фридрихсон. Надана, приветствую.
19: Привет, привет.
5: Во-первых, с Днем радио, потому что не поздравить коллегу было бы, да, как-то странно. Начну я как раз вот с вопроса, который меня тревожит, но на который я, в общем-то, получила сегодня не тот ответ, наверное, который ожидала. Но не спрашиваю, что я ожидала. Какие инструменты, рычаги использует Брюссель, чтобы Армения, даже не имея общей границы с Украиной, превращалась вот в эту площадку, о которой сегодня Захаров говорит, для антироссийской политики?
19: Ну, честно говоря, мне лично удивительно слышать от официальных лиц МИДа, что поведение Пашиняна вызывает недоумение, потому что интернет все помнит. Еще ровно год назад, июнь был, когда Кай Калас прилетала в Ереван, я как раз вела эфир и задавала вопрос, почему МИД России не выскажет Пашиняну все претензии, которые, в общем-то, у Москвы имеются. Но тогда почему-то не только МИД, тогда и Валентин Матвиенко летала в Армению, наши официальные лица почему-то пытались изображать, что у нас с Арменией мир, дружба и жвачка. С армянами у нас, конечно, отношения прекрасные. Просто тут надо разделять армянское общество и Никола Вавайича Пашиняна. То, что Пашинян ведет антироссийский курс, вы меня простите, конечно, но уж последние 3 года, по-моему, это было очевидно даже слепым. Если в 18-м, в 19-м, в 20-м, в 21-м можно было о чем-то спорить, там какие-то 50 оттенков серого, то сейчас, по-моему, вся эта антироссийская порнография пылает пышным цветом последние годы. Никол Пашинян притесняет армянскую апостольскую церковь, обвиняя священнослужителей, что они агенты ФСБ. И это тянется уже больше года. Никол Пашинян, когда были протесты в 2024 году, кричал, что русские отправили ЧВК на территорию Армении его свергать. Я как раз была тогда в Ереване, освещала эти самые протесты. Я слышала, что говорят на улицах, что говорят в кафе, что заявляла официальная власть. И вот эти сигналы не считать, ну, я не знаю, это, наверное, надо быть где-то на затворках информационных событий. То, что сейчас происходит, это просто кульминация всех этих процессов. Поэтому я не понимаю, откуда берется удивление. Кто-то ждал от Николы Пашиняна вменяемой политики? Серьезно? Человек преследует священнослужителей с криком «Они агенты ФСБ». Человек нападает на католикоса всех армян, казалось бы, фигуру сакральную для армянского общества, и говорит, что он при этом защитник армянской апостольской церкви. Наблюдая за всей этой вакханалией, дорогие друзья, вы чего ожидали? А как вы думаете, кто финансировал протесты у российской базы в Гюмри год назад? Кто там автобусами из Еревана свозил в Гюмри людей, потому что в самом Гюмри не нашлось нужное количество людей, чтобы они вышли на протесты против российской базы. В итоге из Еревана везли. Как вы думаете, а кто это делал? Ну неужели коварный там Европейский Союз темной ночью пробрался в Армению, сел в автобусы и повез этих самых армян? Нет. Это все делалось командой Пашиняна на деньги правительства Армении. Поэтому откуда удивление, дорогие друзья? Пашинян последовательно шел к этой истории. И вот то, что в начале мая у него прошла эта антироссийская европейская сходка, там еще и турецкий фактор примешан, это просто вишенка на торте. Теперь Пашинян заявляет, что на Парад Победы он не поедет, а чего бы ему ехать на Парад Победы? Причем есть Пашинян и победа. Угу. Да, выборы, слушай, давай тоже тебе все буду объяснять выборами. Маш, я никогда больше не выйду, там, не знаю, в эфиры в Армении выборы.
20: Это,
19: или, Маш,
20: это,
19: я каждый день буду выходить в эфиры,
20: не трать
19: там
20: время.
19: Выборы.
20: Я поняла, не Маш, трать время на это.
19: Там история в другом. Победа и Пашинян. Вещи несовместимые. Пашинян проиграл Карабахскую войну. Казалось бы, для армян сакральный вопрос. Пашинян пытается приучить армян отказаться от термина геноцид. Это событие 1915 года. Турки признают резню, не признают термин геноцид. Для армян всегда это был геноцид. Пашинян теперь заявляет, что это советские учебники истории выдумали этот термин геноцид. Понимаете? Вот где Пашинян и где победа? Да, на параде победы ему действительно делать нечего. Вопрос в другом. Зачем его приглашали год назад? Зачем вообще мы с ним носились, как с писаной торбой, и пытались с Пашиняном выстроить хоть какой-то диалог? Вот это для меня остается действительно большим вопросом. А то, что Пашинян планирует выборы выиграть, ну, по-моему, очевидно, с Макроном, пока они в машине томно ехали и слушали Азнавура, видимо, Пашинян ласково смотрел ему в глаза и просил Макрона помочь ему на этих выборах. выборах. Только проблема для армян в том, что если Пашинян победит на этих выборах, угадайте, что произойдет. Правильно, на следующий день Ильхам Алиев выкатит новый список территорий, которые он хотел бы, чтобы они были теперь неотъемлемой частью Азербайджана. И Никол Пашинян эти территории передаст. А когда кто-то в Армении возмутится и скажет, да как вы посмели, он скажет, вы что, хотите войны? А если и это не поможет, он расскажет, что русские идут.
5: А как быть со всеми вот рынками, российскими рынками труда?
19: Да плевать он хотел на это.
5: Военные присутствия через ДКБ, алмазные, соответственно, бизнес и бла-бла-бла.
19: Поймите, Пашинян и интересы Армении – это разные абсолютно галактики. Пашинян в этом смысле сферический конь в вакууме. Он обслуживает интересы Турецкой Республики и Азербайджана. По-моему, это уже вполне очевидно. И факты уже накопились в таком количестве, что, мне кажется, тут другого мнения просто быть не может. Плевать он хотел на благосостояние Армении и на все отношения с Москвой. У него есть своя задача – вырвать Армению из орбиты России, вырвать Армению из орбиты сотрудничества с Москвой. Он что заявил на этих сходках своих европейских? А давайте создадим СНГ без России. Заявил Пашинян. Давайте там будет 14 стран, но вот без России, потому что вот Россия единственная плохая страна на постсоветском пространстве. После чего Беларусь выступила с заявлением, что вы там что такое говорите, мы суверенная страна, мы сами будем решать, у нас с Москвой будут прекрасные отношения, после чего армянская страна стала называть Беларусь вассалами, ну и, в общем, отношения, мягко выражаясь, тоже натянули. Сейчас, кстати, будет встреча Путина и Лукашенко, и думается мне, поведение товарища Пашиняна, который уже, очевидно, нам все-таки не товарищ, надеюсь, уже всем это очевидно. Но я думаю, его, скажем так, действия получат соответствующую союзную оценку.
5: Может, действительно грибы? Друзья, вы не удивляйтесь. Ну, просто после всего того, что вот сейчас прозвучало в плане оценки его поведения как представителя страны, я начинаю к Карапетяну верить. Просто сейчас расскажу слушателям, тем, кто не знает эту историю. Пашинян пригрозил судом олигарху Карапетяну за высказывание о том, что Пашинян привез из Китая несколько тонн, вернее, около тонны, я привели, галлюциногенных грибов и употребляет их перед выступлениями. И, в общем, премьер стукнул по столу и сказал, всему есть предел. Но это бы история не
19: правда.
5: Была...
19: Да, правда. А сажать там было Карапетяна как политзаключенного, а потом, сидя напротив президента ядерной державы, булькать что-то на тему того, что у нас в Армении нет политзаключенных. А называть там было Карапетяна исключительно «калужский олигарх». Это у Пашиняна, я так понимаю, предел нормально, да?
5: А мне кажется, у меня такое ощущение, что он за красную линию заходит, как ребенок, и думает, а что будет, а если я ее пересеку? И обратно отбегает. Вот он себя так ведет и в Кремле.
19: Маша, уже ему отбегать некуда. Ты меня извини, конечно, но когда именно на территории Армении, не где-нибудь, а вот именно на этой богоспасаемой территории Зеленский высаживается и заявляет, что украинские дроны посетят парад Победы 9 мая, и это происходит именно на территории Армении. Слушайте, ну тут, по-моему, уже предельно все понятно. Не знаю, будет ли еще высказана озабоченность данным поведением Никола Бавайевича Пашиняна. Потому что Зеленским-то все понятно. Но мне хочется верить, что какие-то механизмы будут использоваться Москвой, чтобы объяснить Николу Бавайевичу, насколько он неправ, потому что он действительно боится. Когда вот эти слухи по Армении бегали, что русские направили ЧВКшников его свергать, это можно было бы воспринять как шутку. Я искренне смеялась, когда эту чушь слушала. Но он действительно боялся. Он искренне полагает, что русские могут свернуть ему шею. Но сейчас, видимо, поговорив с Макроном, с этими европейскими представителями другими, там Кошта, кто там еще был, Урсула фон дер Ляйен, в общем, вся вот эта вот зеленская рать, он, видимо, считает, что теперь он полностью в домике. Только одного взять в ум не может. Он находится под колпаком не у Евросоюза, он находится под колпаком не у Великобритании, а у турок и Азербайджана. Такое себе. Если он искренне считает, что эти господа Эрдоган и Алиев будут Пашиняна защищать до последнего, он не прав. Они из него выжмут все, что им нужно. Алиев выжмет территории, сколько ему нужно, может быть, до Еревана уже отожмет, но синяк точно у него в планах. Эрдоган из него выжмет еще какие-то уступки. Пашинян будет бегать, рассказывать армянам, что вы не подумайте, иначе завтра война, будет унижать нацию, будет вымарывать из учебников истории Армении события 1915 года, а потом, когда он все эти задачи выполнит, ну, его вот так вот сожмут, и все. Тут очень много зависит от армян. Да, у них выборы. Вопрос, как они будут голосовать. Они действительно считают, что вот так гордость рвать на турецкий флаг – это правильный путь.
5: ты думаешь, это важно, как они будут голосовать? Это не решалось в машине под Азнавура? Мне кажется, об этом нашел разговор.
19: В Армении надо отдать должное. Действительно, немало пассионарных людей. Протесты 24-го года это показали. Да, протестное движение в итоге схлопнулось. Я тут не буду говорить, что нет, вы не понимаете, все еще впереди. Угу. Нет, оно схлопнулось. Но то количество людей, которое выходило, то количество людей, которые были готовы заявить о своем несогласии, говорит о многом. Там в другом проблема. В Армении оппозиция, понимаешь, в стиле Верховной Рады Украины. Они как объединиться между собой не могут, все портфели делят.
5: Ну да, и про грибы общаются. Надан, большое спасибо за мнение и за время. Главный редактор издания «Репортера» Надана Фредериксон.
18: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
1: Реклама. Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
21: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
23: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
5: Добрались, друзья, и погнали, потому что сегодня всего лишь один блок, поэтому сразу можно набирать 8 800 200 ровно 9702, как и большинство тем вообще в медиапространстве, наша тоже не минует священный праздник, День Победы. 67% россиян считают День Победы главным праздником. Не дни рождения, не Новый год, а именно День Победы. При этом 25% заявили, что этот день следует воспринимать не как праздник, а как День памяти и скорби. Это ВЦИОМ провел исследование. Отмечать 9 мая планируют 82% россиян, 49% будут принимать участие в праздничных массовых торжествах, парады, шествия, возложения венков и так далее. И мой вопрос такой. Какой главный праздник у вас? Я не подталкиваю вас именно к ответу, конечно, 9 мая, но просто тоже хочется знать среди вас, слушателей. И любая ваша точка зрения имеет право на жизнь. Поэтому набирайте 8 800 200 ровно 9702, чтобы сэкономить время. Прямо сейчас давайте. И комментарии на официальной странице во ВКонтакте. Там надо зарегистрироваться. Официальная страница радио «Комсомольская правда». На нашей странице на Рутубе. Там тоже нужна регистрация. Там тоже можно оставлять свои комментарии. Какой главный праздник из всех праздников, которые вообще есть в нашей время жизни, с самого детства? Главное для вас. Смотрите, у нас сегодня профессиональный праздник, День радио. Как-то, знаете, он всегда отмечался и в СССР, концерты же были, помните, на День милиции и на День радио. День сельскохозяйственного работника, не было концертов, которые по телевидению передавали. А это знала я с детства, что существует такой День радио, когда я еще не предполагала, что стану радиожурналистом. Елена с нами на связи, Екатеринбург, здравствуйте.
2: Уважаемая ведущая, я вас глубоко разочарую. Для меня самым главным праздником является Новый год и мой собственный день рождения.
5: А почему вы считаете, Елена, давайте сначала познакомимся. Меня зовут Мария, фамилия моя Баченина.
2: Очень приятно.
5: Да, а почему вы считаете, что вы разочаруете? Я же сказала, что,
2: Я скажу, что главный праздник...
5: Нет, вы не расслышали. Я секунду назад сказала, что любая ваша точка зрения, любой ваш выбор имеет право на жизнь. Вообще ноль разочарования. Спасибо вам за звонок. Что вы? Вот. Ну и, собственно, в Екатеринбурге я как-то другого мнения и не ждала. 8 800 200 ровно 9702. Нижний Новгород с нами на связи. Борис, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
5: Самый добрый.
3: Вы знаете, для меня это, как сказать, день памяти и скорби, конечно. О миллионах, о десятках миллионах умершлённых, погибших и тому подобное.
5: Понимаю. А как вы проводите этот день?
3: Тяжело. У меня есть кого вспомнить, есть кого помянуть, поэтому тяжело.
5: Понимаю.
3: Никакой вот, никакого орания уря я при этом, конечно, не делаю.
5: Принято. Спасибо вам большое за мнение и за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Воронеж с нами на связи. Алексей, здравствуйте.
4: Здравствуйте всем слушателям «Комсомольской правды». Большой привет. Для меня лично, как для православного христианина, главный праздник – это Пасха Христова. О. День Победы, безусловно, тоже очень важен. Однозначно в моей семье воевали два моих дедушки, одна моя бабушка. Совершенно чудесным образом все трое вернулись с фронта. Вот. Я свое детство во многом провел именно с бабушками и с дедушками. Наверное, даже больше, чем с родителями. Сейчас мне под 60. И для меня они как живые. Я помню их отношения.
5: Очень хорошо вас понимаю. У меня такая же история. Мой дед пел мне вместо колыбельных военные песни. Я просто знаю их гигантское количество. Именно благодаря этому. А вы знаете, не уходите, пожалуйста. Во время этого опроса были еще вопросы про кинематографический канон фильма о войне. Я хотела просто спросить, а у вас есть любимый фильм о войне? Ну, вот наш фильм про войну.
4: Знаете, вот сказать, что один какой-то очень любимый.
5: А что первое пришло на ум? Вот что сейчас пришло на ум первое?
4: Первое, они сражались за Родину. Вот я и мои дети, мы в день 9 мая, как правило, обязательно смотрим этот фильм.
5: Серьезно? Спасибо вам большое за звонок. Спасибо большое. Воронежу большой привет. 8 800 200 ровно 9702. Москва на связи. Татьяна, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Меня Татьяна из города Москвы. Я хочу вначале вас поздравить с Днем радио.
5: Спасибо огромное.
6: Желаю, чтобы много радиослушателей и видеослушателей. Ну, а теперь по теме. Естественно, два моих личных любимых праздника, это, естественно, Новый год и день рождения. Это всегда в нашей семье был. И третий уже праздник.

0: если по теме, если.
1: Классно. А как вы думаете, как, кто лидер рейтинга, вот про который я говорила, у ВЦИОМа? Какой фильм? Угадаете?
0: Фильм. А знаете, какой фильм? Я вообще думала, вот где песня «Смуглянка» мне.
1: Да, конечно,
0: песня,
1: номер один. Это одни
0: я
1: старики.
0: Это мой первый фильм.
1: А вы бы сказали «Смуглянка». Я бы вам тут же сказала. Режиссер Быков, главного героя играет. Да. Тот же, ну, он же, да, актер да. великий. Спасибо вам огромное
0: вот
1: за звонок.
0: До свидания, короче.
1: Спасибо, спасибо. И вас тоже с праздниками наступающими и с прошедшими тоже. 8-800-200-9702. Петербург на связи. Алексей, здравствуйте. Алексей.
2: Алло, да.
1: Да, слушаю вас, Алексей. Какой ответ будет у вас? Ваш главный праздник.
2: С праздничком вас, Мария.
1: Спасибо.
2: С праздничком.
1: Спасибо.
2: Быстренько. Ну, я скажу так, ну, сравнивать вот праздник, например, день рождения и день победы, это как-то...
1: А давайте, ну, день рождения... Согласна. Ну, немножко странно, да, потому что тут разные окрас, восприятия. Все-таки вот мы русские люди одного культурного кода, как мы сразу понимаем друг друга, да, какие-то тонкие материи мгновенно. Давайте день рождения вот отложим в стороночку, да, а вот все праздники,
2: ну,
1: да,
2: отложим,
1: вот другие,
2: да.
1: которые
2: Хорошо,
1: празднуют
2: Новый
1: вся
2: год,
1: страна.
2: Новый год тоже отложим.
1: А что останется-то тогда,
2: друг мой? Новый год, это там нет никакой вот подоплеки.
1: Да ваш главный, какой вы вот, вы знаете, вот как с детства. Вот я май всегда жду, и Новый год для меня это просто волшебство. И погода мне совершенно безразлична. А день рождения как-то даже вот перестал, знаете, в последнее время не так важно.
2: Ну, если про детство говорить, конечно, Новый год.
1: Но ясно.
2: Ничего
1: фильм,
2: не
1: я тут про фильм,
2: понимал,
1: про фильмы да. еще хочу спросить. Какой у вас любимый фильм?
2: Вот детям, я многодетный отец, как вы,
1: я помню.
2: Если вы узнали меня.
1: Конечно.
2: Вот, детям буквально полгода назад показал «Батальоны просят огня». Они досидели, все серии посмотрели.
1: Это
2: там,
1: удивительно. Это удивительно.
2: Очень хороший
1: что
2: фильм,
1: досидели.
2: Состав актеров просто
1: да, вообще бесспорно.
2: Бруев там бог.
1: Слушайте, я расскажу вам тройку лидеров. Ну, а единственный фильм еще не прозвучал, который вошла в тройку лидеров в вопросе. Значит, первое место уже прозвучало. «В бой идут одни старики». Легендарная драма Леонида Быкова. 28% респондентов ее назвали. На втором месте, я пока не буду объявлять, может быть, кто-то скажет. А вот на третьем уже тоже прозвучало, они сражались за родину. 8-800-200-9702. Москва на связи. Георгий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Слушаю, ваш главный праздник.
3: Здравствуйте. Главный праздник у меня, конечно, 9 мая. У меня родственники мои, дяди служили, воевали, погибли. Много моих родственников погибли. А мой любимый фильм «Проверка на дорогах». Я офицер с запасом, и я чту память наших предков, которые просто-напросто пошли и просто вот в 22-18 лет отдали свою жизнь.
1: Вы даже не представляете, по мне сейчас мурашки бегут. Это те слова, которые я недавно говорила своему сыну. Когда он пришел из школы, я спросила, как прошло возложение цветов. А он говорит, да как-то никак. Я говорю, а ты не понимаешь, зачем это? И вот я ему именно это говорила, что вот эти мальчики сегодня и девочки закончили школу, был выпускной, а завтра, даже есть такой фильм, да, а завтра была война. И они просто встали и пошли. Страшно, не умели, но пошли. Я сейчас, конечно, так в проброс говорю, об этом надо с пафосом, с должным, и желательно стоя. Но просто я очень рада, что мнения совпадают с человеком с опытом. Спасибо вам большое за звонок. Остается очень мало времени. Красноярск на связи. Сергей, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Я хочу сказать по фильмам. Вот мой дед, ветеран Великой Отечественной войны, он никогда не смотрел такие фильмы, как «От и баты шли солдаты», «В бой идут одни старики», потому что считал, это все не так было снято, как было на самом деле.
1: Но у всех же свои истории, правда?
4: Он смотрел фильм «Горячий снег», они сражались за родину. И, конечно, апогеем всего этого является фильм «Иди и смотри».
1: Ой, вот эта тройка, это самое такое серьезное. А знаете, что на втором месте, что я пока оставила в тайне от всех? «А зори здесь тихие» Ростоцкого.
4: Да, конечно.
1: Да,
4: конечно,
1: «А зори здесь тихие». А вы знаете, вот другой мой дед, ну, двоюродный дедушка, он любил современный фильм, ну, фильм моего детства «Секретный фарватер», потому что он на подлодке служил. А тоже ведь такой, знаете, приключенческий. Я поэтому и сказала, у каждого своя история. Ой, спасибо вам за звонки, друзья мои. Ну, так тепло и хорошо, в общем-то, как всегда с вами. А впереди у нас Георгий Бофт, Иван Панкин,

0: Программа наша традиционная, которая идет по четвергам. Так что оставайтесь на волне радио «Комсомольская правда», а итоги дня вернутся завтра.
1: Вопрос дня. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: О Евросоюзе.
2: В Евросоюзе заявили об отсутствии планов эвакуации дипломатов из Киева перед 9 мая. Брюссель не изменит свою позицию, отметил представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни. 4 мая Минобороны предупредила, что 9 мая Украина намерена атаковать Москву. В ведомстве заявили, что в таком случае нанесут ответный ракетный удар по центру Киева. Российская сторона объявила о перемирии в дни празднования Победы в соответствии с решением Владимира Путина с 0 часов 8 мая до 10 числа. Все группировки российских войск в зоне СВО полностью прекратят боевые действия на время перемирия. Министерство призывает украинскую сторону последовать этому примеру.
1: Об ограничениях.
2: Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту Внуково, сообщили в Росавиации. Запрет был введен около часа 40 по Москве. Ограничения также затронули Домодедово и Шереметьево. По информации Минтранса, в трех аэропортах были задержаны 30 рейсов. Массированная беспилотная атака на столичный регион продолжается с ночи. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил уже о 57 перехваченных дронах.
1: О Дне Победы.
2: Вслед за Пермью парад от Победы отменен в Ижевске. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бричалов. Он подчеркнул, что запугивание со стороны противника исходит не от силы, а от страха. Но ни одно торжество не стоит того, чтобы подвергать людей опасности. Сегодня сообщалось о массированной атаке беспилотников на Удмуртию. Один дрон был сбит, жертв и разрушений нет.
1: О важном.
2: Радиостанция «Судного дня» передала сигнал после трехдневного затишья. В эфире прозвучало слово «рифмоплет». Информация опубликована в телеграм-канале, который отслеживает активность станции. УВБ-76 – военная радиостанция, созданная в 70-х. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют «жужжалкой».
1: О космосе.
2: Межзвездная комета «Атлас» фактически исчезла из поля зрения астрономов. Космический объект не удается зафиксировать уже около месяца, сообщили в лаборатории солнечной астрономии и Киран. Сейчас комета находится на расстоянии больше миллиарда километров от Земли, а ее яркость упала в 25 тысяч раз по сравнению с декабрьскими показателями. Ранее ученые заметили, что объект сильно изменился после сближения с Солнцем.
1: О погоде.
2: В Москве плюс 24, облачно, возможно, гроза. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
3: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Вас приветствуем. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
4: Здравствуйте, Иван.
3: Телеграм-канал Бофт знает. Подписывайтесь, пожалуйста. Итак, Георгий Георгиевич, бить или не бить? Вы что скажете? Бить в смысле по Киеву, по центру Киева, как заявлено, если вдруг Украина нарушит режим прекращения огня. Министерство обороны выпустило предупреждение. Мария Владимировна Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел, его подтвердила с рекомендацией покинуть центр Киева всем, кто там находится, в том числе организации, посольства, просто прохожие, никому не ходить, потому что, ну, Зеленский сумасшедший, очевидно, что он попробует, да, 9 мая что-нибудь такое учудить. И тогда мы, наконец, жахнем.
4: Ну, по Киеву уже били.
3: Да били. Но не так, чтобы, понимаете, с...
4: А сейчас думаете, что так, чтобы?
3: Так, чтобы. Ну, вы поняли. Так, чтобы вообще. Все.
4: Чтобы вообще, каюк, да. Конец. Не знаю.
3: Раньше не знаю. Что это такое? Не знаю. Комментарий. Не
4: знаю. Минобороны предупредило. Если оно предупредило, значит, оно должно действовать соответствующе своими предупреждениями.
3: А, Георгий Ильич, хорошо. А как вы думаете, Зеленский все-таки, ну, на этот период, по крайней мере, свою активность остановит? Или нет?
4: 60%, что снизит активность и не будет наносить таких особо вызывающих ударов, дерзких, скажем, по Красной площади. Но формально перемирие не примет, поскольку он же предложил перемирие с 6 мая. Россия на него не пошла. Соответственно, он в ответ не пойдет на перемирие с 8-го. Тут все симметрично.
3: Хорошо, разберем сам удар.
4: То есть, может быть, негласная какая-то договоренность о том, что снижены будут вот эти вот удары взаимные, и при этом ни одна из сторон не скажет, что перемирие вступило в силу.
3: Я задумался над парадоксом. Представляем, что, ну, они нарушают перемирие, и мы бьем по центру Киева. Задаюсь вопросом, а что это даст? Либо второй момент, не бьем, не отвечаем. И задаюсь тем же вопросом, а что это даст?
4: Вы сами ответили на свой вопрос, фактически, риторически поставив вопрос. Ну, даст то, что в Киеве будут разрушения и жертвы. А с точки зрения победы в войне, сам по себе один или два удара ничего не дадут.
3: Ну, хорошо, тогда получается что? Тогда не бить, правильно?
4: Ну, каждый раз нельзя же спрашивать себя, тот или иной удар, он принесет победу в войне или не принесет. Количество переходит в качество или не переходит. Дело в том, что вот на линии фронта оно не переходит в новое качество. Там идет позиционная война уже много месяцев, и фронт фактически стоит. Если ударить по центру Киева, то что вас наталкивает на мысль о том, что фронт стремительно сдвинется на запад?
3: Нет, я как раз-таки обозначил, что ситуация парадоксальная.
4: Что, она не парадоксальная, она тупиковая. Тут никакого парадокса нет.
3: Нет, парадокс в том, что решение его отсутствия ни к чему не приведут.
4: Это не парадокс.
3: А что это?
4: Это тупик.
3: Ну, хорошо, пусть будет тупик. Тогда каким образом, собственно, продолжать специальную военную операцию, если это, на фронте киллзона 50 километров, продвижения никакого нет, люди не воюют, воюют беспилотники. Что делать?
4: Это вопрос к военному командованию и политическому.
3: Ну, у вас-то какие-то мысли есть по этому поводу? Вы же в телеграм-канале «Бов знает» пишете там периодически.
4: Я ничего не пишу о том, как продолжать спецоперацию или как ее заканчивать, поскольку все эти советы, они чреваты. Мало ли, кому ничего не понравится. Зачем?
3: Скажите, пожалуйста, а вообще стоит ли спускать Зеленскому, ну, такие слова, что типа проведение парада в Москве зависит от меня?
4: Ну, это, конечно, такое хамство откровенное, что тут говорить. Просто вопрос в том, как отвечать на него.
3: Мысли есть какие-нибудь? Или тоже советов не даю?
4: Нет, Минобороны сказала свою точку зрения, вернее, свои предупреждения и угрозы высказала, но чтобы угрозы не были пустыми. Следует ожидать, что если действительно удар придется по параду там или по столицам, или что-нибудь особенно вызывающее будет сделано, то, наверное, Минобороны должно свои угрозы привести в действие. Иначе это как в той сказке про мальчика и волков. Или что первое китайское предупреждение, как был такой мем в советское время, когда китайцы все время делали какие-то жуткие предупреждения, но ничего не делали потом. Наверное, не надо девальвировать свои угрозы.
3: Я думаю, что, ну, как минимум, нанести удары стоит. Я не призываю, это в порядке рассуждений. Хотя бы для того, чтобы, ну, информировать население Украины о том, что вот, посмотрите, есть провокатор, и мы просто реагируем на его слова таким образом.
4: Население Украины воспринимает это совсем по-другому.
3: Как?
4: Вы понимаете, со своей позиции по ту сторону линии фронта. Вы хотите, чтобы я описал то, как воспринимает это население Украины? Я думаю, что вы догадываетесь.
3: Очень по-разному, кстати говоря.
4: По-разному,
3: и опять, я уж не знаю, назвать, ну, это парадоксом или нет.
4: По-разному, но по-прежнему с цветами никто российских солдат не встречает.
3: Ну, до цветов и не дойдет. Странно было и тогда думать про цветы, но ситуация такая, что если вот в середине СВО, возьмем от текущего момента, то есть вот от 22 года и по 26, в середине специальной военной операции отношение было гораздо хуже. То есть, знаете, оно меняется. То есть сейчас мы пришли к практически довоенному, когда еще есть люди, которые считают, что пусть Россия победит, знаете ли. И их число выросло. Я не знаю, с чем это связано, правда.
4: Какие данные опросов на сей счет? Кто говорит, что...
3: Вы знаете, если в начале СВО мне много писали из Украины, потом прекратилось и говорили наоборот, что ненавидим, никогда не простим. А потом снова тенденция пошла к тому, что начали писать со словами «переосмыслили».
4: Наверное, это какой-то подвижка, какую подвижку общественное мнение отражает, но, тем не менее, письма вам – это не является репрезентативной выборкой опроса.
3: А что является?
4: Я думаю, что вообще верить опросам в военное время не стоит. Те опросы, которые публикуют там Киевский институт социологии, они показывают, что не хотят они большинство. Есть треть, которые примерно хотят мира ценой территориальных уступок, а больше половины не хотят мира ценой территориальных уступок. Вот. А если вы их спросите, хотят ли они оказаться, значит, и поддерживают ли они действия России, то вряд ли вы в украинских социологов увидите какой-либо ответ на этот вопрос. Поэтому остается вам довольствоваться только письмами, которые вам пишут.
3: Всё. Еще я довольствуюсь, вот, например, такими данными. Украинцы боятся коррупции при Зеленском больше, чем России. 54% считают, что главная угроза для Украины – это коррупция. Именно при Зеленском, уточняется, 39% говорят, что это Россия.
4: Да, они коррупции боятся больше, поскольку они в этом живут. А Россия к ним еще не пришла. Поэтому, ну, к тем, кого опрашивают, потому что к тем, кому пришла, их нельзя опросить киевским социологом.
3: Вы как-то сегодня без привычной иронии обо всем рассказываете. Что-то случилось, Георгий Георгиевич?
4: Нет, просто ситуация достаточно сложная.
3: А, все-таки тревожная.
4: Мне, например, не хотелось бы, чтобы празднование Победы было омрачено каким-нибудь жутким ударом или еще что-нибудь, терактом, не дай бог, там по Красной площади что-нибудь прилетело, поскольку ничего хорошего из этого не будет.
3: Если можно, я хочу все-таки спросить, вы, если хотите, можете не отвечать, но выбирая между бить и не бить, вы все-таки что выберете, с учетом того, что и бить, как бы, результат, вот, насколько я понимаю, в военном плане не принесет. Ну и не бить тоже как-то нельзя, правда ведь? Но выбирая между бить и не бить, я лично выбираю бить, а вы?
4: Сама по себе постановка вопроса некорректная.
3: Хорошо, давайте корректно.
4: Мы с вами просто диванные болтуны и комментаторы. Минобороны пусть само принимает это решение и берет за него ответственность.
3: Я принимаю ваш ответ как ответ, но тогда все можно свести к диванному комментированию. Вот и все. Просто все вопросы, которые есть. Вот что бы ни происходило, это все, знаете, диванная экспертиза, что об этом говорить. Есть компетентные люди, которым лучше знать. У них